0: Она говорит, хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит, я знаю, есть у человека кожа. Он говорит, хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать.
1: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора». «Скажи, с кем время ты проводишь?» «Скажи, ужель нашлась вдова?» «Да только-только». «Ну, шуравые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?»
2: «Родная Ольгина сестра».
1: «Ты шутишь?»
2: «Нету. Ты будешь тулить ту,
1: я эту.
2: Так что, мне можно собираться?»
1: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну».
2: «А что так?»
1: «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви». Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.
0: Ты не мог бы мне объяснить, что такое парламент? Он говорит, сынок, вот ты знаешь, кем я работаю? Он говорит, конечно, папа, ты же психиатр в сумасшедшем доме. Вот, вот Дума и правительство – это как раз как большой такой сумасшедший дом. Вот в нижней палате находится буйный, да, а в верхней находится смирный. Медсестра открывает дверь в отделение дистрофии и смотрит, там летают под потолком дистрофики. Она говорит, привет, орлы! А я говорю, блядь, мы не орлы, это просто твоя сменщица забыла вентилятор выключить. Летит орел на высоте 1000 метров. Из жопы вылезает глист и говорит, какая высота, командир? Он говорит, 1000 метров. Он говорит, давай, лети. Тот летит дальше, 5000 метров. Он говорит, вылезает опять глист и говорит, командир, какая высота? Он говорит, 5000 метров. Он говорит, только не обострись, блядь, вот натуги. Экипаж, блядь, волнуется. Блядь. Муж возвращается из командировки, смотрит... Смотрит, в постели с его женой лежит грузин-россиянин. Он говорит, блядь, что здесь происходит? Она говорит, долетался голубь. Пока летал, здесь, бля, орел гнездо свил. Два горячих эстонских парня идут по острову Саарема. Один говорит: Юка, то теперь куда? То говорит: а мой. Сто, говорит, в сторону моря. Говорит: посему. А здесь все дороги ведут в сторону моря. Ёбаный остров. Эстонец заполняет анкету о приеме на работу. Ему говорит: ну, заполняйте. Вы единственный сын в семье. То говорит: вы знаете, у моих мам с папой никогда не было детей. Ну, говорит, а вы-то откуда тогда? Из Эстонии.

0: Два горячих эстонских парня стучатся в маленький публичный дом на окраине хутора. Им открывает Бендерша и говорит: «Сто НАТО». Они говорят: «Мы хотим ебаться». Он говорит: «Хорошо, у нас эти женщины стоят 100 крон». Они говорят: «У нас есть только 20». Она говорит: «За 20 крон вы можете выебать друг друга вон в тех кустах». Они говорят: «Спасибо», уходят. Через полчаса опять стук в дверь. Опять наша хозяйка открывает, смотрит, на пороге те же двое. Она говорит: «Что надо?» Они говорят: «Мы хотели узнать, куда деньги давать». Окраина маленького югославского хутора, стук в дверь, открывает старушка, на пороге двое вооруженных до зубов молодчиков. Они говорят: «Ты ебана мать». Она говорит: «Я». «Мужайся, мать, ёбано убили». В купе поезда дальнего следования едут двое. Хохол и еврей. Еврей жрет маленькую тараньку, а хохол разрезал батон вдоль, на него положил колбасу, помидоры, там, специи какие-то, положил укропчик и трескает. Смотрит на еврея и говорит: «Чего рыбку-то жрешь? Бедный, что ли?» Он говорит: «Ты что, дурак, что ли? Где ты видел бедного еврея? Мы все богатые. И рыбу я ем не просто так. В рыбе, дорогуша, есть фосфор. От фосфора умнеют». Хохол думает: «Да ты что?» Говорит: «Слушай, а давай поменяемся. Ты мне рыбку, а я тебе вот этот вот батончик». Он говорит: «Давай». Отдал ему. Еврей трескает, аж за ушами пищит. Хохол попробовал тараньку, никак не разгрызть. Он говорит: «Блядь, сдается мне, ты меня наебал». Он говорит: «Во, видишь, уже умнеть начал». Эстонец переходит российско-эстонскую границу, его застукали, он, значит, шляпу кинул на землю, к нему подходит пограничник, говорит: «Что делаем?» Он говорит: «Сру». Он говорит: «Сними шляпу, покажи». «Кто снимает?» Он говорит: «А почему говно собачье?» Он говорит: «А жизнь-то какая?» Два горячих эстонских парня решили перейти незаконно российско-эстонскую границу. Один говорит: «Я пойду прямо». Второй говорит: «Лучше в обход». Он говорит: «Нет, лучше прямо». Он говорит: «Нет, лучше в обход». Ну, говорит, иди куда хочешь, я пойду, как я хочу. Ну вот, короче, тот, который пошел в обход, прошел, а тот, который шел прямо, его замели. И спрашивают: «Зовут как?» Он говорит: «Юкко». «Национальность?» Он говорит: «Эстонец». «Пол?» Он говорит: «Женский». «Какой же женский?» «Какой? Пизда я, потому что не посол в обход».
1: Вот доктор по небу как птица плывет, а как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит, лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне, сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение, приходите к нам еще на лечение. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные! Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай, болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит! Потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек, прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, ай, болит!»
2: Небывальщина. Создавайте о себе мифы. Все боги начинали именно так. Станислав Ежелец. Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас подстригут, оденут, обуют, создадут образ, потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни вам напишут и запишут. Даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно – врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье – самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. Сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только эти носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы. А звали его Христофор. А фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков, и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков, и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду, что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» И, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может, и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте, пробуйте. Выбрав стезю и начав работать, вы должны в разных интервью рассказывать про себя какую-нибудь хрень. Особенно, если в реальности у вас в жизни нет особо сногсшибательных фактов или регалий. Если регалии есть, их нужно выпячивать. Не факт, что поможет, но не повредит точно. Я, например, в каждом интервью рассказываю, что являюсь кандидатом культурологических наук и стараюсь показать диплом, чтобы не казаться кандидатом педагогических наук. Затем я начинаю убеждать журналюгу, что являюсь инструктором по дайвингу и тут же демонстрирую сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались с сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дуре, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек, ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известный.

Броневик и на украденный миллион долларов записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда, где ложь. Правды в ваших интервью, если она неинтересна, вообще быть не должно. Если же вы пытаетесь что-то скрыть, то на вас будут копать информацию и обязательно раскопают. Есть у меня один приятель, он тоже из шоу-бизнеса, может, слышали. Сергей Рост. Так вот, как-то на него вышли две совсем юные журналистки из питерской газеты для школьников «Пять углов» и вежливо попросили дать интервью. Сославшись на занятость, он порекомендовал перезвонить через неделю. Когда они позвонили, сообщил, что уезжает на гастроли, и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил. И там выяснили, что, во-первых, фамилия Роста совсем не Рост, а во-вторых, он там и не учился. На вопрос «А где?» добрые самаритяне-преподаватели ответили, что вроде бы в Институте культуры. И молодые исследовательницы направили свои стопы в сторону указанной богадельни, где направились в отдел кадров с вопросом, где же все-таки учился Рост, который, как выяснилось, даже и не Рост. Им указали точный адрес, и они отправились на факультет режиссеров самодеятельного театра к его мастеру курса. Тот, являясь человеком не особенно добрым и уж совсем не политкорректным, выложил юным профессионалкам все, что он знал и думал про Сергея Анатольевича, которого имел неудовольствие наблюдать в течение 5 лет и даже поделился телефонами его одногруппников. Они, будучи людьми завистливыми и с обостренным чувством справедливости, справедливо исправили все те легенды, которые Сергей сам про себя рассказывал, включая и возраст, который оказался на 5 лет больше, и рост, который оказался на 10 сантиметров меньше, и даже рассказали одну неприятную историю, которую, раз она не вошла в пионерскую статью, и я рассказывать тоже не буду. Затем накопленную информацию они обработали, оформили в огромную статью и после выхода материала сунули газетку под дверь «Звезды». Рост был в ярости. Я ржал, как конь. Его пример другим наука. Не отталкивайте репортеров, из какой бы мелкой газетенки они не были. Но базар обязательно нужно фильтровать, чтобы не сболтнуть лишнего. Лучше всего, каждый раз опираясь на общеизвестные факты, выдавать свежую версию своей жизни. И тогда даже играющая против вас правда, которая может все же всплыть, станет только всего лишь еще одной версией вашей полной событий судьбы. Я лично всегда говорю только правду, но иногда что-то привираю. Но когда журналисты пытаются импровизировать сами на заданную тему, порой бывает просто не по себе. Я, например, прочел в интернете, что моя настоящая фамилия Жуков. Это глупость, да еще и неинтересная. Ладно бы придумали, что у Романа Трахтенберга настоящее имя Арнольд Кацуян или Гога Палкин. Ну, хотя бы было смешно. Кстати, о именах. Не место красит человека, а имя. Если вы скрываете свою настоящую фамилию, придумывайте разные имена и разные легенды. Например, вы Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, вас так зовут, потому что вы из Ирака, или вы Будулай, и вы цыган, или Гюльчатай, потому что родители хотели девочку. В этом случае вам свято будут верить, что вы Роман Трахтенберг. Просто вам стыдно носить такую фамилию, и вы вечно что-то придумываете. А если версия вашего имени лишь одна, и та фуфло, придуманная не вами, люди все равно начнут верить, что вы Жуков. Но если вы выбрали псевдоним, который вам по душе, сходите в паспортный стол и смените имя. Услуга недорогая, несколько рублей за бланк паспорта. Надо лишь быть готовым к тому, что все ваши дипломы пойдут на помойку. Но все равно так сейчас поступили практически все. Например, Катя Лель. Открываешь ее паспорт и читаешь «Катя Лель». Имя — важная вещь. Если вы решили попасть в шоу-бизнес,
вы должны стать

0: быть необычным человеком. Найти необычное имя, создать необычный имидж. Поэтому у нас и появляются Паскали. Паскаль — неудачное имя. Я все время думал, что он голубой, пока с ним не познакомился. Тогда мне и объяснили, что это нормальное, обыкновенное французское имя, и что у нас в тот момент была мода среди продюсеров называть певцов Паскали, Оскары, Юлианы. Такая вот дань моде. Только в сознании нормального человека Паскаль — просто какой-то чистый пидор. То есть пидор, помывшийся в бане. Ну а когда в стране перебор Авраамов и Пьеров с шурами, может, просто лучше остаться Колей Ивановым? И будет хорошо звучать на контрасте. Как в анекдоте. Иванов? Я! Редкая фамилия. Так точно, сэр! Может, и не надо имя менять, достаточно просто отказаться от фамилии. Тогда сможете и в трудной ситуации его сберечь. Как Валерия. Она свое настоящее имя сменила на Валерию и вписала его в паспорт. Когда бывший муж и продюсер стал возмущаться, она показала ему документ, где написано, что она Валерия. А это уже не имя, а бренд. Продюсер вкладывал в ее имя деньги и хотел его забрать. Ложь, секс и видео. Надо понимать, что, конечно, не все в шоу-бизнесе ложь. Только на 85%. А все остальное, безусловно, правда. Как говорил Маяковский, воспаленной губой припади к реке под названием «факт». Что такое факт в современном российском шоу-бизнесе? Вы открываете газету и видите, что на церемонии стоит Трахтенберг рядом с какой-то девушкой. И подпись «Новая любовь Трахтенберга». В чем факт? Только в одном. Что в этот самый момент времени девушка просто стояла рядом. Всему остальному написанному верить напрочь нельзя. Трахтенберг может стоять с любой девушкой. Попросили сфотографироваться, он и встал рядом. И глупо верить, что Малахов пришел с новой любовницей. С подругой, может, и да. А любовница она или нет, никому не известно. Я уже писал в книге «Путь самца», как, поступив в институт, все целиком отделение драмы придумывало о себе легенды. Не было ни одной реальной биографии. Дети миллионеров рассказывают, что они работали дворниками, и их заметили и дали денег на раскрутку. Верить им нельзя. Раскопать правду о них практически невозможно. Каждый врет в меру своих способностей и своей испорченности. Однажды на 1 апреля, всемирно известный день дурака, меня позвали на показ мод, который я должен был как-нибудь весело закончить. Я выходил последним, как гвоздь программы, в свадебном платье. Публика встретила шутку громкими аплодисментами и оценила по достоинству. 5 или 6 телекомпаний взяли у меня по этому поводу интервью, 3 или 4 радиостанции попросили объяснить суть происходящего, а одна мелкая газета, чьих представителей даже и не было на показе мод, скачала из интернета мои снимки в свадебном платье, которых там было в избытке, так как снимала более чем 1000 фотографов, и написала, что Трахтенберг пришел в магазин, купил женское платье за $700 для выступлений в одном столичном гей-клубе, где ему заплатили $5000 за 8 выступлений. Во-первых, меня поразила цифра. У меня одно выступление стоит дороже. Во-вторых, я-то стебался по поводу 1 апреля, а газета вышла в начале мая. Для чего они все это делают? Да чтобы унизить. Хотя я лично ничего им не сделал, но они все равно повели себя как враги. Невероятные вещи в реальной жизни происходят редко. Поэтому, чтобы быть интересным, приходится их выдумывать. Или, в лучшем случае, чего-то доверять. У меня как-то во время моего сотрудничества с театром «Балтийский дом» спросили: «Роман, а вас не смущает, что у вас режиссер эстонец?» «Посему меня должно это смущать. Я же и сам эстонец», — почему-то сходу заявил я. «Да?» — удивился журналист. «Конечно!» «Я лично не люблю, когда журналюги приходят навстречу совсем неподготовленные. Может, не так сильно, как Киркоров, ибо всегда их прощаю, но не навешать на уши тонны лапши не могу. А они, как и простые смертные, не проверяют информацию, верят тебе на слово, хотя 20-40% сказанного мной — наглая, причем совершенно нелогичная ложь. А ты, соврав единожды, чувствуешь, что влез в дебри, и теперь тебе из них не так легко выбраться. Конечно, вы разве не знали, что Трахтенберг — это эстонская фамилия? Я родился на острове Саарема и жил там. Приехал в Санкт-Петербург всего лишь 2 года назад, а мой родной язык — эстонский. А человеку слушать безумно интересно. Более того, он радуется, что первым раскопал настоящую бомбу о Трахтенберге. То, что я иногда забываю про эстонский акцент и говорю на чистом русском, он уже и не слышит. Порой вранье бывает до истерики смешное. Как-то на заре карьеры меня перепутали с Сашей Пряниковым. Очки у нас были одинаковые. Бородки у меня еще не было, зато у нас была одинаковая полоска на подбородке. Я был тогда похудее, а он потолще. И когда журналисты подлетели ко мне с криком «Саша!», я решил дать интервью от его имени. И тут Остапа понесло. 2 часа я навирал, что вообще-то голубой. Они еще спросили, а почему я выкрасился в рыжий цвет. Стал сочинять, что это для карнавала. Они всерьез слушали, наверное, радуясь таким офигительным откровением. И я тоже получал массу удовольствия от предвкушения того, как прочитает свое интервью Пряников. Весь этот пасквиль себе помещенный почему-то под фотографией улыбающегося Трахтенберга. Шедевром наглого вранья я считаю одну гениальную передачу. Курехин и Шолохов сделали программу про грибы. С абсолютно серьезными лицами, на серьезном канале, эти двое ребят целый час несли пургу на тему, что Ленин на самом деле был гриб. Мухомор. Вот видите, здесь Ленин стоит на броневичке. Вот на разрезе явно видна грибница. На этой же грибнице расположен Зиновьев, Каменев, Троцкий. Троцкий, знаете ли, тоже гриб. От телевизора было не оторваться. Сгубило их то, что все-таки ребят пробило на хихи. Что вы думаете по этому поводу? А вы что думаете? С ученой важностью они поинтересовались друг у друга и не выдержали. А в студии уже давно покатывались все. Звуковики, режиссеры, операторы. Камеры, снимавшие 2 специалистов по грибам, мелко тряслись. А про передачу говорили целый месяц. Пусть и непонятно, как ее пропустили на центральном канале. Но смешно ведь. И то, что Ленин был гриб, не приходило еще в голову никому. Самое удивительное, что некоторые в эту ересь поверили. Но разводить людей, открыто глядя прямо в глаза, это надо уметь. Как-то я был в Турции, и в нашем автобусе оказалось лишь одно свободное место. На соседнем сидел парень. Я любил сидеть один, но что делать? Подошел, поздоровался. Он сказал с сильным эстонским акцентом: «Здравствуйте!» «Ты что, из Эстонии?» С таким же акцентом решил ответить я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Томас». «О, приятно! А меня Ромас!» И целых 3 дня мы дурили всю компанию. Когда бабы нас угощали чем-нибудь, мы благодарили их. «Спасибо, оккупантские морты! Как все вкусно вы готовите! А мы вас ненавидим!» Если бы мне такое сказали, я наверняка дал бы в рыло. Они терялись и не знали, как себя вести. Мы ходили курить в тамбур, и я слышал, как бабы обсуждали, какие мы хорошие ребята, жаль только, что националисты. Иногда мы переходили на русский, но никто не обращал внимания. Легенда работала. Я позже спросил Томаса, кто ты такой на самом деле. Он с таким же эстонским акцентом сообщил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно. Но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе, где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти и посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенности, что получат от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу, значит, поверили, что Трахтенберг уникален и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше. Если вы, конечно, еще хотите.
1: Еще кувшин рассолу просит. И вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал. Недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным. И вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. Решил, сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел, как миг единый. И вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя, ну, держись. Он молвил ей, вы мне писали, и гаркнул вдруг, а ну, ложись! Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну а невинность — это, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините, я целок больше не ломок. Ну а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля поёбки, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится. И надо же беде случиться. Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. Здорово, Вова, друг старинный. Жуан, пили бокал Клико. Сперва Клико одну бутылку, потом зубровку не одну. И через час уже мотала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу ссаную дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поеблу?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет, толпы простыл мгновенно след. А он, могуче строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван, на площадь выйдя крикнул: «Прошка, гони скорее домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. «Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно! Лишь солнце, будем драться сразу! Дуэль до смерти! Решено!» За лупой красное солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку-галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. «Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва», сказал Онегин, что придет. «У мельницы пусть, сука, ждет». Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. «Мой секундант», — сказал Евгений. «Вот он, мой друг, месье Шартрёз». И вот друзья без рассуждений становятся между берез. «Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки!» Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло, пидорас. Минжа Евгения хватило, мелькнула мысль. Убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир. Взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез. И после паузы минутной: «Пиздец», сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман и не судите очень строго. Пока, друзья. Шерше ля фам.
2: Пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками, проходит, заходит в кабину, самолет разгоняется, едет, пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса, они самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит: надо заканчивать с этой работой, когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрит, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит: виски, водка, коньяк. Он говорит: спасибо, мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит: господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдержит и говорит: так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит: просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера. Есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору: господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору: господа, просьба не волноваться. Сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит: чем вы занимаетесь? Он говорит: я режиссер, снимаю кино. Он говорит: а про что? Он говорит: про любовь. Он говорит: я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит: нет. Он говорит: про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит: а, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит: нет. Второй спрашивает: а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Говорит: а, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит: я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Второй говорит, дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит, а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина, и он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине, и съемка займет минут 10. Подруга говорит, ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских, один говорит, блядь, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Тот говорит, да ладно, вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит, могу, хули тети Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит, у него же есть зубы. А он говорит, блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрам, а от зубов Шуры, блядь. Сейчас сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витаса он наступил на яйца, блядь. Ну, вообще, да. Алла Борисовна выходит из своей грим-уборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит, девочка, ну а сделаем так, я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Она говорит, вы что, ёбнули что ли? Он говорит, я тебе дам $1 000 000. Она говорит, блин, ну за миллион, блин, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеет все выше и выше, покрывается какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Та говорит, дорогушенька, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит, Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит, бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь нахуй пугачиха руки моет.
0: Эмигрирует из России, и на таможне его не хотят пропускать, потому что он везет попугая. Попугая можно провести только тушкой или чучелом, заявляют таможенники. Попугай не выдерживает. Да хуй с ними, хоть тушкой, хоть чучелом, только бы уехать отсюда! Пора домой, понял я, выслушав бесконечную поэму о творчестве и жизни величайшего фотографа и Дон Жуана всех времен и народов. Это знак свыше. Пора. Мысль о том, что пора делать ноги, преследовала меня весь день, тем более, что делать-то особо было нечего. Капитан заявил, что не желает больше связываться с русскими до тех пор, пока мой друг не принесет свои извинения, полагаю, в пухленьком конверте. Экскурсию с группой французов пришлось отложить, найти свободное судно я уже не успевал. Костеря Витька, я подсчитал убытки от несостоявшегося погружения, а потом решил подбить бабки. Сколько же я заработал за это время? Я знал лишь примерную сумму. Не пересчитывать же ежедневно. И сегодняшний финальный подсчет меня потряс. Мне хватало. Хватало на обратный путь, то есть только на него. На сувениры и подарки не оставалось ни цента. Ну и что? Родные меня поймут, да врагов мне дела нет. Кстати, о врагах. Что-то страшновато. Мало ли чего еще успеет натворить Витек. Пусть без меня выкарабкивается. И я пошел покупать билет на самолет до Москвы, оставив себе пару дней для прощаний с друзьями и знакомыми. Проводы прошли весело и шумно. Ведь мы все были абсолютно уверены, что не раз еще встретимся. И мест для дайвинга немного, и прослойка дайверов, как говорится, узка. Не простился только с подпольщиком Витюшей. Он так и не объявился, но я был уверен, что объявится, как только уедет скандалистка-москвичка и немцы. Да только меня не найдет. И слава богу! И вот я уже стоял с вещами в аэропорту. Мой взгляд скользил сквозь прозрачную стену по пустынным пейзажам, ставшими мне уже привычными и даже какими-то родными. «Как же я теперь без моря-то?» «Извините, сэр», — остановил меня офицер на паспортном контроле, — «но у вас просрочена виза». «Ну и что? Я ведь уезжаю отсюда, а не приезжаю. Зачем мне виза?» «Боюсь, что вы не можете уехать, сэр», — серьезным видом сообщил он. У вас просрочены документы, и вы должны сначала с этим разобраться, а потом уже уезжать». «Да ладно», — не поверил я. «Уж не хотите ли вы мне сказать, что я должен продлить визу для того, чтобы иметь возможность улететь?» «Именно так, сэр. Мне бы старшего офицера». «Конечно, сэр». Начальник смены подтвердил мне этот бред и определенно заверил, что никаким бакшишем на месте дело решиться не сможет. Оно не в его компетенции. «No problem, сэр», — сказал он мне. «Не расстраивайтесь. Завтра утром зайдете в иммиграционную службу, заполните бумаги, получите визу и улетите через пару дней. А мой билет?» «Сдайте его, сэр, пока не поздно. Или поменяйте на другой. Скажем, через неделю». Мое возвращение с чемоданом в гостиницу ошеломило и обрадовало народ, решивший, что проводы продлятся еще неделю. Следующим утром я занял очередь в иммиграционной службе, вернее, это было не совсем стояние в очереди, народа не было. Я просто ждал полдня, пока меня пригласит к себе начальник. Результат ошеломил. Оказывается, для получения визы необходимо написать заявление и ждать ответа где-то 3 месяца. Вдобавок, шансов получить положительный результат у меня мало, так как я уже являлся нарушителем визового режима, а таким, как правило, отказывают. Заявление я все-таки написал, но как-то серьезно при этом задумался. Хорошо, что я сумел завести друзей. Например, Али, узнав обстоятельства случившегося, пообещал помочь. Для этого он решил воспользоваться самым мощным оружием, действующим в любом человеческом сообществе — связями. Первый выстрел дал информацию, показавшуюся абсурдной, но достаточно простой, чтобы ее проверить. Свой человек из иммиграционной службы сообщил, что если я предъявлю авиабилет с датой отъезда на текущую неделю, то они своей властью, оштрафовав меня на $50, продлят мне визу до последнего дня включительно. Я спокойно улечу, и всего делов-то. В единственном офисе, представляющем все авиакомпании, летающие в Халаиб, мне объяснили, что на моем примере их очень ругало начальство, и теперь они еще тщательнее проверяют наличие действующей визы у иностранных граждан перед продажей им билета. «Приходите с визой, сэр», — сказали мне, — «и мы поставим дату прямо в ваш билет. Вам даже не придется ничего доплачивать. Все, что хотите, но без визы нельзя». Финт не вышел. «Без визы нет билета, без билета нет визы». Прям как в анекдоте. «Меня никто не трахает, и поэтому у меня прыщи. А не трахает никто, потому что у меня прыщи». Замкнутый круг какой-то получается. В итоге я решил воспользоваться напрямую помощью своей великой державы. Узнав телефон, позвонил в российское консульство. Меня дипломатично выслушали, а потом я услышал новость, потрясшую меня сильнее, чем расстрел на базарной площади. Я ведь к тому времени уже забыл про короля, а он вернулся к власти. «Как это?» — опешил я. «Вернулся? А где он был?» «Во Франции», — с удовольствием объявил сотрудник. Влюбился во француженку, она заявила, что демократка и не терпит узурпаторов. Вот он и отрекся от власти. Похоже, в консульстве любили посплетничать. Я узнал всю историю. Когда монарх промотался, а француженка, хоть и не любила деспотии, но деньги уважала, он взялся звонить своим бывшим управленцам, которым сам лично передал в руки государство, и требовать, чтобы его продолжали обеспечивать. Те нахально заявили, что не обязаны. Он теперь никто. «Ах так?» — обиделся он. «Тогда я снова устрою переворот, на сей раз кровавый и жестокий. Мой народ, гонимый местью, даст вам пизды со мною вместе!» Чиновники и президент струхнули. Хотя народ, наверное, бы не пошел, а на кого лоток оставишь, но потомственный монарх и без народа фигура значительная. Что, если он начнет трезвонить направо и налево, что в Нубии грядет война? Вся мировая пресса им заинтересуется, а стране, живущей лишь туристическим бизнесом, такая слава нафиг не нужна. Даже первые лица здесь сами являются владельцами отелей и ресторанов. И они решили уступить власть, предпочтя ей стабильный доход. А я, в свою очередь, умудрился въехать в страну в тот самый день, когда Кинг покидал ее. Мне поставили печать королевства, а через несколько часов оно перестало существовать. Все печати аннулировались и считаются недействительными. «Но раз король вернулся, они действительны?» — рассудил я. Оказалось, нет. Они там теперь разрабатывают новый дизайн или что-то вроде того. А все консульства знают про эту историю, потому-то со мной в самолете и не летело ни одного иностранного туриста. Мы, конечно, можем вмешаться и вернуть вас на родину, но боюсь, что в дальнейшем у вас возникнут проблемы с выездом за границу. Попробуйте решить вопрос с выездом сами, каким-нибудь относительно легальным образом, посоветовали мне напоследок. И уж если совсем никак, приезжайте. Спасибо, поблагодарил я, решив великую державу оставить на самый крайний случай, когда уж совсем жопа. Пока Али связывался с влиятельными людьми, я отважился на отчаянный шаг. «Лучше буду невъездным в Нубию, чем невыездным из России», — подумал я. «Раз я нарушитель их спокойствия, то пусть ради этого спокойствия они меня сами отсюда и высылают». Начальник иммиграционной службы Халаиба принял меня на том основании, что у всех двух его офисных работников я уже был. Этот грузный пожилой человек с 6 звездами на погонах для начала предложил мне кофе. Я описал ему ситуацию. «Боюсь, что я ничем тебе помочь не могу», — сказал он. «Ну, тогда и я никуда не поеду, и визу никакую получать не стану», — заявил я. «Ну и живи! Кто тебе не дает?» — к моему удивлению спокойно ответил генерал. «Как так живи? У меня же нет визы. Значит, жить у вас без визы можно, а уехать без нее от вас нельзя. Вы разве не должны депортировать из страны человека, у которого закончилось право пребывания?» «Ты не кипятись», — осадил меня собеседник. «Давай посмотрим на все с другой стороны. Человек, пребывающий в стране незаконно, это человек, нарушающий закон, то есть преступник. Кто тебе сказал, что я должен депортировать преступника? Преступников мы никуда не депортируем. У нас и у самих тюрьмы есть». «Тюрьмы? Значит, 2 года. От силы». Вариант с ребятами из нашего посольства моментально поднялся в рейтинге на приемлемую позицию. «Пожалуй, я погорячился», — внезапно подумалось мне. «Какое уехать? Выйти бы отсюда!» «Так какой подход тебе больше нравится?» — спросил он. «Первый», — почему-то очень тихо сказал я. «То-то же! А то шустрый какой нашелся! С головой все делать надо, сынок! Не суетись! Жди! Твое заявление я уже отправил на рассмотрение, и Али, кстати, от меня привет передай!» Я снова приступил к работе. По большому счету, в моей жизни ничего не изменилось, только куражу как-то немного поубавилось, что ли. Ощущение каторжника с высокой зарплатой, прикованного к галерее, терзало душу. Голова была занята разработкой планов побега. Захват самолета я изначально не рассматривал. Пешком через пустыню или даже на краденом верблюде, но куда? А вот угон корабля в Израиль был действительно красивым планом, но немного смущало недружелюбное отношение евреев к угонщикам и террористам. А еще во мне вдруг изменилось отношение к окружающим меня людям. То есть мы и раньше дружили, но это были совместные попойки, разговоры, кто как провел погружение, и я не присматривался к ним особо, слишком уж занят был собственным выживанием. Сейчас я занят им не меньше, однако мысль, что, возможно, никогда не увижу их, не буду больше погружаться в это прекрасное море, заставило взглянуть на окружающее с большим пониманием. Подвести итоги, вспомнить самое интересное, понять, что потеряю, если вдруг навсегда стану невыездным из России. Ну, например, зачем вообще люди погружаются? Задавался я вопросами. Есть разные причины. Одни просто ради экзотики, другие ставят рекорды, третьим нравится ощущение трехмерного пространства, ведь по земле мы только ходим, а под водой можем летать. Кто-то ищет сокровища, кто-то кормит рыбок. Да, обучался у меня как-то один такой толстенный мужик. Гидрокостюм ему даже примерять не стали. Погрузиться-то он погрузился, а вот плавать ему, ну, очень тяжело. Сел он грустно под кораблем на дно, отдышался и все оставшееся время рыбок рассматривал. Во время обеда он вдруг спросил меня: «Слушай, а можно рыб покормить?» «Ну, покорми», — ответил я. Он сгреб все оставшееся после еды со стола, сунул в полиэтиленовый мешок и взял его на второе погружение. Там уже, привычно устроившись на дне, начал раздавать рыбам пищу. Вскоре вокруг него собралась целая туча, а он вальяжно подавал крошки. То одной, то другой. вышел из-под воды просто счастливейшим человеком и сказал, что всю неделю будет с нами нырять. Мы его барином прозвали. Когда по вечерам за пивом все обсуждали погружение, он рассказывал про рыбье меню. Зелененькие-то, оказывается, помидоры любят, а мелкие, ну, желтые такие, булку не едят. Я вспоминал, как нырял с японцами. Они остановились в соседнем отеле, причем сняли лишь одну комнату, вытащили из нее мебель и спали все всемером на полу. Мы, естественно, прикалывались над ними и строили разные догадки по поводу причины такого странного поведения. Это было явно не из соображений экономии. Каждый из них платил как за отдельный номер. Но как тут не заподозрить групповое сексуальное извращение? Однажды ко мне подошел Комота и сказал: «Мистер Эпсан, вы очень хороший человек. Мы посовещались и решили, что вы можете приходить ночевать к нам». «Спасибо, конечно», — удивился я. «А зачем? У меня своя комната есть». «Но вы же живете совсем один, а одни живут только одинокие люди, у которых даже нет друзей. Если вас это беспокоит, пожалуйста, не стесняйтесь». Вот, оказывается, в чем дело. И еще я почему-то убежден, что даже в райских кущах рано или поздно, так или иначе, вам чего-то становится очень не хватать, и этого чего-то начинает хотеться. Причем объект вожделения, как правило, предмет далеко не первой необходимости. Он даже, скорее всего, нам и не нужен вовсе, но именно его больше всего хочется. В этом мы все. Я, например, всегда предпочитал говядину. Хороший такой стейк средней прожарки в перечном соусе. И здесь его замечательно готовили в нескольких местах. А вот свинины, по понятным причинам, не было ни в каком виде. И как ее не хватало! Так вот, помнится, мы сидели в ресторанчике с каким-то нашим военным атташе и ужинали. Он приехал сюда с сыном из столицы на выходные. И, узнав о соотечественнике, работающем дайв-мастером, попросил меня погрузить с аквалангом под воду свое чадо. «Да не вопрос! Приводи с утра!» — согласился я. В перерыве между работой минут 10 мы поплавали с ним за ручку на мелководье, и денег за это я, конечно же, не взял, а от ужина не отказался. Отец чувствовал себя немного обязанным, ведь паренек просто верещал от восторга. Надо сказать, что такая практика была очень распространена. Родители часто обращались с подобными просьбами, чтобы развлечь своих ребятишек, которым дайвинг не подходил еще по возрасту. Подростки загорались с первого же раза и ждать 16-летия ни за что не хотели. Они толпами обивали потом пороги разных дайвинг-центров, пытаясь самостоятельно договориться с инструктором любыми путями. Но дети и подростки могут сильно отечь даже на небольшой глубине. Надо суметь удержать их почти на поверхности, не лишая, однако, удовольствия. Увидев как-то, кстати, свою 15-летнюю дочь, безуспешно пытающуюся склонить меня к должностному преступлению, один из туристов подлетел ко мне. «Даже не думай», — сказал он, протягивая пиво. «За это ты получишь больше, чем за угон самолета». «Ну так не жмоть себе ее с собой на корабль», — огрызнулся я. «Понырять с ластами и маской на рифе ей никто не запрещает. Она у тебя, девочка, взрослая и настырная. Гляди, своего где-нибудь да добьется». Но я сейчас не об этом. Итак, ужинаем мы с атташе, болтаем о жизни, о всякой ерунде, как вдруг он спрашивает, не надо ли мне чего привезти из города. «А что там есть такого?» — спросил я. «Чего нет здесь?» «Да там все есть», — неопределенно ответил он. «А свинина?» — вдруг пришло мне в голову. «Не вопрос, достанем», — пообещал атташе. Через пару дней он подлетел на своем кадиллаке и вытащил из холодильника, занимавшего практически весь огромный багажник, здоровенную замороженную свиную рульку. «Держи!» — он протянул ее мне. «Извини, старик, тороплюсь очень. И так крюка такого сделал. Бывай здоров!» И он оставил меня, стоящего с огромным тающим куском свинины, на улице мусульманского городка. Тогда я еще не понимал всей сложности своего положения. Отрицательно помотал головой Али, когда я попытался втащить свое сокровище в гостиницу. «С этим нельзя. В холодильник надо», — объяснил я ему. «Тем более нельзя», — ответил Али. «Там ведь еда». «А это что?» — спросил я. «Мясо грязного животного», — поморщился он. «К нему мы даже не прикасаемся». «И как же быть?» На улицу высыпали постояльцы Гранд-Паласа. Их удивление не знало границ. Как ты достал свинину? Где? Давай сегодня барбекю устроим!» — радостно кричали они. «Только не у меня в гостинице!» — предупредил Али. «А где?» — спросил я. «Где хотите, только не здесь!» — подытожил он. На улице, как всегда, было под 40, мясо оттаивало, и надо было срочно что-то делать. «Мы сейчас! Ждите тут!» — вдруг сказали немцы, и через 10 минут появились, катя перед собой холодильник на колесиках. Такой, из которых обычно на улице продают мороженое. «Провод длинный, с улицы до розетки достанет», — сообщили они. «На прокат хозяин не давал, так пришлось купить». Для готовки мяса еще пришлось купить барбекюшницу, угли и одноразовую посуду. Наши приобретения хранились, естественно, тут же на улице, и теперь мы каждый вечер отходили недалеко в пустыню и устраивали себе маленький праздник, съедая под пиво по небольшому кусочку запретного яства. В память о незабываемом времени перед Гранд-Паласом, наверное, до сих пор стоит придорожный холодильник, который Али, после того, что в нем было, даже трогать не решается. Кстати, о свинине. Вспомнился мне и директор одного из украинских колхозов, проходивший у меня начальный курс подводного пловца. Мужчина грузный, в возрасте и не очень разговорчивый. После сдачи экзаменов попросил помочь ему с выбором и покупкой подводного оборудования. Мы зашли в магазин. Первым делом он выбрал самый большой фонарь, а затем купил весь комплект, включая баллон и грузы. Денег отдал много. «Зачем вам столько?» — поинтересовался я. «У вас ведь и моря-то рядом нет». «Знаешь», — ответил он, — «бабка моя очень раков любит. Упарился я в нашем пруду часами бултыхаться. Теперь с аквалангом я и столько за раз наберу. Нажрется до белой горячки». А однажды приехали вместе отдохнуть два уважаемых человека. Как полагается, с хорошими деньгами и при охране. Оказалось, что это какой-то депутат и его, похоже, очень авторитетный друг. «Дай, думаю, с аквалангом попробуем. И ко мне». Корабль отдельный попросили, все дела. И вот сидят они на борту уже в оборудовании, а первым прыгнуть в воду никто не решается. Страшно. Один второго давай подначивать. Типа, ну чё, слабо? А тот ему и отвечает. «Давай ты первым. Тебе-то чё терять? Один чёрт завалит, когда домой приедешь». Разные случаи всплывали в моей памяти, и теперь, когда я не знал, будет ли что-нибудь похожее в моей жизни, они становились мне особенно дорогими. Как-то вечером Али пригласил меня на крышу выпить с ним чашку кофе и покурить кальян. Вид у него был озабоченный. Похоже, разговор предстоял серьезный. «Слушай, Эб», — заговорил он, раскуривая шишу, — «дела у тебя не очень. Я имею в виду визу. Мне тут позвонили... Похоже, тебе откажут. А это плохо. После официального отказа ты уже так просто здесь не погуляешь. Власти должны будут с тобой что-то делать. Понимаешь, о чем я? И что мне теперь?» — упавшим голосом спросил я. «Есть у меня одна идея. Резервный, так сказать, вариант. Но он последний. Если не сработает, я отвезу тебя в ваше русское консульство. Оставаться здесь не советую». «А что за идея?» «Я устрою тебе встречу с одним человеком. Он начальник нашей службы государственной безопасности и сможет все, если захочет. Объяснишь ему свою ситуацию и попросишь помочь. Завтра он тебя примет. Только лишнего там не болтай». Объяснять мне ничего не пришлось. Мистер Халет был осведомлен, казалось, обо всем на свете. Невысокого роста, плотный, подтянутый, аккуратно одетый, неопределенно среднего возраста мужчина с ничего не выражающими глазами. Как же они все похожи! Он предложил мне чаю и разрешил курить. «Что вы думаете о Нубии, мистер Рэп?» — как бы невзначай спросил он. «Отличная страна!» — ничуть не слукавил я. «Мне здесь очень нравится. Не настолько, конечно, чтобы остаться на всю жизнь, но я бы с удовольствием приезжал сюда на отдых». Мы поговорили о море, людях, традициях. «У вас ведь дома хорошая работа, я слышал. Вы артист. Не могу понять только, каким образом вы оказались здесь и почему отдыхаете так долго», — поинтересовался мистер Халет. Я вкратце изложил ему всю историю и добавил, что не в моих привычках сдаваться и просить о помощи, и что из любых ситуаций стараюсь выходить победителем и уповаю только на себя. Ну, такой я человек. Еще недавно я стоял без денег в чужой стране, не понимая ни слова, и вот я известный дайв-мастер, у которого всегда есть клиенты, а значит, стабильный доход. Здорово ты проучил своего приятеля, поселив его в деревне. Это же был тот самый, из-за которого все произошло, ухмыльнулся Халет. Об этом он тоже был осведомлен. А ведь он недурно придумал. И это, пожалуй, для тебя выход. Что вы имеете в виду, не понял я. Наш король действительно учился в России, только не в Патриса Лумумба, а в Академии Генерального штаба. Он, кстати, будет здесь на днях. Для него готовят большую концертную программу. Выступить не хочешь? Могу устроить. «Вот и счастье привалило долгожданное!» — опешил я. «Теперь, когда никто его уже не ждал, когда судьба моя висела на волоске, испытывать ее снова?» «Будь у меня все в порядке с документами, не зная я, что меня ждет при провале, куражу было бы больше. Но сейчас...» «Боюсь, что моего английского не хватит», — засомневался я. «Да и жанр у меня, похоже, не для местного менталитета. С переводчиками никаких проблем». — успокоил мистер Халет. — А вот по поводу текста надо бы уточнить. Ты ведь рассказываешь веселые истории, не так ли? Они, говорят, очень смешные, но некоторые не очень приличные. Так вот, страна у нас, как ты знаешь, мусульманская, и, соответственно, мы не затрагиваем некоторых тем, как то. Супружеская неверность, шутки, оскорбляющие достоинство мужчины и унижающие женщину, высмеивающие семью и труд, религиозного плана, социально-политическими поосторожнее, а лучше вообще не трогать. Ну, про военных, сам понимаешь, медицинские будут не в тему, и никаких, естественно, ругательств и пошлых намеков. Нифига себе. Он перечеркнул практически все темы анекдотов. А что, если я буду рассказывать о нас, о русских и вреде пьянства, скажем, предложил я. Пожалуй, подойдет. Согласился мистер Халет. «Принесешь текст, я посмотрю. Только не тяни. Времени у нас мало. О гонораре мы поговорим потом?» Немного обнаглев и снова почувствовав себя звездой, пошутил я. «Сколько тебе обычно платят за выступление перед руководителями суверенных государств?» Спросил он язвительно. «Да, нисколько. Я, если честно, ни разу перед ними еще не выступал», сознался я. «Удивительно». «Ни разу не выступал, а все знаешь», — пошутил в ответ мистер Халет. «Домой, говоришь, хочешь?» Писать по-английски я не умел, поэтому привлек к подготовке своих иностранных друзей. Два вечера допоздна я рассказывал им на крыше анекдоты, а они их записывали. Каждые 2-3 минуты наш отель просто взрывался от хохота, а я все равно терзался сомнениями. Слишком много поставлено на карту. А не позвонить ли снова в российское консульство? Только как расценит король, что я отверг его ангажемент? Эх, была не была. Артист должен умереть на сцене. Когда сценарий и текст окончательно определились, я сдал их цензору. «Смешно», — подтвердил мистер Халет. «Начало сократи, концовку переделай, здесь вот подправь, вот это вообще выкинь и готовься. Но помни... От текста ни на шаг. Отвечаешь за это дельце своей головкой. И чтобы я никак не переврал смысл его слов...»
2: Засовывается курчавая негритянская голова и спрашивает: «Пиво есть?» Ему говорит: «Какое, эфиопское, что ли?» Он говорит: «Нет, наше, донское». Он говорит: «Не, хлопчик, не завезли». В лесу шухер. Звери бегут из одного края леса в другой. Потом обратно, потом снова в эту сторону, потом снова обратно. Сидит Багир и спрашивает у Балу: «А что это происходит?» Он говорит: «Это Маугли от армии косит». Сидит Маугли и Багира. Маугли говорит: «Багира, а я могу достать вот тот кокосовый орех?» Она говорит: «Да, Маугли». Он говорит: «И вот тот, который повыше, тоже могу достать?» Она говорит: «Да, Маугли». Он говорит: «И тот, который на макушке, тоже могу достать?» Она говорит: «Да, Маугли, ты кого хочешь, можешь достать». Таксист везет бабу, довозит ее до нужного места. Говорит: «Давайте деньги».
3: Он говорит, у меня нет денег. Он молча закрывает дверь и двигается в путь, везет его куда-то в лес, вылезает на лужайке, расстилает одеяло. Она говорит, вы что? Я же мать двоих детей. Он говорит, а я отец 40 кроликов, блядь. Нахуй быстро вылезай и рви траву, кормить нечем. Таксист едет по горной дороге, смотрит, тормозит монашка. Он ее сажает, монашка едет и бурчит себе под нос. Хорошо вам, таксистам, на небе солнце, в руках баранка, а нам в монастыре не поебаться, не выпить. Он говорит, деточка, давай я тебе помогу. Она говорит, у нас очень злая мать-настоятельница, поэтому можно только в жопу. Он говорит, ну ладно, в жопу так в жопу. Отпердолил ее раза два-три. Еду дальше. Монашка причитает. Хорошо вам, таксистам. На небе солнце, в руках баранка. А нам, пидорасам, то в монашку переодевайся.

0: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит: ну что, пиздец, я поведу в отделение. Тот говорит: ну не ведите, у меня денег нет. Он говорит: ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит: какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит: конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухой, он приходит на кладбище, смотрит — монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит: только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит: откуда ты знаешь? Говорит: откуда, откуда? Встречаются 2 музыканта. Один другому хвастается: я записал новый альбом. Тот говорит: продал? Он говорит: ага, машину, квартиру, дачу. Сидит старый рыболов, ловит рыбу. У него клев какой-то удивительный. Только закинь — сразу вытаскивает. Только закинь — сразу вытаскивает. Молодой к нему подходит и говорит: дед, на что ты ловишь? На мотыля. Тот говорит: ёпта мать. На следующий день приходит, на мотыля ловит, вообще ничего не берет. А у деда опять клев потрясающий. Только закинь — сразу вытаскивает. Дед говорит: а ты сейчас на что ловишь? Он говорит: сейчас на червя. Говорит: дед, а как ты ориентируешься, когда на мотыля, когда на червя? А он говорит: вот с утра встаю, если хуй налево лежит — на мотыля. Если направо — значит, на червя. Он говорит: а если стоит? А если стоит, нахуй мне нужна рыбалка. С утра муж собирается на рыбалку, жену в щечку. Он говорит: пойду-ка я на рыбалку. Она говорит: не ходи, холодно, мокро. Он говорит: не-не, пойду на рыбалку. Вышел на улицу, постоял, смотрит, действительно, бля, холодно, блядь, мокро, дождь. Думает: нахуй, не пойду на рыбалку. Возвращается в квартиру, раздевается, к жене под одеяло, хуякс. Она говорит: холодно на улице? Он говорит: холодно. Домой-то, дурак, на рыбалку поехал.
1: Говорят, вы большой интриган. Да, а кто это ценит? Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте — дайв-мастерском курсе.

0: Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти накуй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» — показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» — уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля Gold Beach, и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100». «Ну хорошо», — милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях. «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!» Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» — тихо спросил я управляющего. «Да вас сейчас просто убьют здесь. Постойте тут, я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя». «Ну ты козел! Не понял, что ли?» — вставая, продолжил амбал. «В парламентера не стреляйте!» — крикнул я и направился к ним. «А ты кто такой? Наш русский, что ли? А делаешь здесь чего?» Услышав родную речь, парни переключились на меня. «Работаю я здесь». «В гостинице этой сраной?» «Нет, тренером по нырянию с аквалангом». «Эти», — я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке, «попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут». «А чё тут понимать-то?» — вызвали отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся». «Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душните, чуат, кондиционеры, холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд!» «Да сдаются они, сдаются! На всех ваших условиях, — сказал я. — Че хотите? Чинит пускай все! Может, лучше номера вам поменяют на нормальные, — предложил я».
1: «Во, лучше так, — согласился здоровяк. — Правильно, пацаны?»
2: «Ну да, че мы будем в ремонте-то жить? — поддержали они. — И чтоб номера, слышь, получше дали. И окнами не на помойку».
0: Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился.
2: «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они.
1: «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я.
0: Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания.
2: «Браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь, не понимают же ни хрена, опять в блудень кинутся!»
0: Положив свою тяжелую руку мне на плечо, попросил здоровяк.
1: «Меня Андреем зовут!»
0: Буквально через полчаса все было улажено. Номера оказались подходящие, парни остались довольны.
2: «Вот это другое дело!» — первый раз улыбнулся Андрей. «Заходи, тренер, водки попьем!»
0: «Только полташку», — кивнул я.
1: «А чё так несерьезно-то?» — поинтересовались пацаны. «Режим, что ли, спортивный?»
2: «Да дел у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем. Дела так дела. Тастуй тогда. За мирное урегулирование международного конфликта!» — предложил я. Народ хмыкнул, мы выпили.
1: «На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю!» — рассмеялся Андрей. «А где тебя, миротворец, найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим».
0: Я объяснил, где живу.

0: и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне. «Спасибо! Спасибо большое, мистер Эпп! Вы нам очень помогли!»
1: «Год жизни, считай, потерял!» — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках!»
0: «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец! Были на высоте! Это русская мафия?»
1: «Нет! Ученые-ботаники!»
0: Управляющий, понимающий, кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг».
1: «Ну что ж, пойдет», — сказал я.
0: «И еще. Я бы не отказался как-нибудь провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой».
1: «Договорились», — протянул мне руку управляющий. «Как выберете себе блондинку? Сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш». Мы пожали друг другу руки, дело оставалось за малым. А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель, но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухаммедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей. А вы говорите, кондиционеры не работают. Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней.
2: «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?»
1: «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я.
2: «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?»
1: «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?»
2: «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь бугай. «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные.
1: Полтишка выпьешь?
2: Давай».
1: «Ну так как порешим?»
2: «Да не проблема», — ответил я.
1: «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой».
2: «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей.
1: Утром все шло, как и обычно. Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки.
3: «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту.
1: «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет».
3: «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны».
1: «Да не вопрос!» Я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта. «Любой каприз за ваши деньги».
2: «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму».
1: «Я по мелочи не тырю. Я как раз об этом и говорю».
2: Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились с аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в полутора метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника, скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие. «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли. «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?» «Да я как-то...» — оправдывался тот. «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо». Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу. Ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается — «А, бы, вы, го, да. А бы выгода!» Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем, поэтому сегодня отвальная. Давай, сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли. Посидим». Спустя полчаса я вернулся. «Ну, проходи». Все собрались в номере Андрея. «Знаешь», — сказал Андрей, — «мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь». Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей... протянул пачку долларов и горсть местных гиней. «Не рассчитали немного своих сил. Вот осталось чуть-чуть», — признался он. «А теперь пошли. Стол ждет». Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. «Ты что, ограбил бар?» — поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!»
4: Осень высрала на грядки всю хуйню. Картофель, глину, золотую рженину. А за ней зимы пердеж, чтобы зябла молодежь. Молодежь же бражиной залила все скважины и пиздярит во весь рот. Выходи гулять, народ! Дело ебает к весне, масленица на дворе. Так что хуй скорей дрочи и хуякой калачи, чтобы было чем потом обосраться под столом. Собирайся, подмывайся и ебалом улыбайся. Жопу маслом смазывай и пизду показывай. Хуй в пизду, залупу в рот, праздник вышел из ворот». с пиздюлями, брагою да хмельной отвагою, с ебли, блядством, топотом да народным опытом. Первый блин съел Клим, второй блин тоже Клим. Он и третий бы съел, да его тормознули, Климу чем-то тяжелым меж глаз пизданули. О, так, Клим, не ешь чужой блин, а ешь только тот, что суют в ебач. Съел его и пендаль подсрач. Лети, Клим, далеко, расскажи всем, как у нас легко. А у нас веселье аж из жопы прет, девки пирогами набивают рот. На баяне кто-то развернул меха, в хороводы встали, трезвые пока. Бабы подолы задрали, блядище, эй, посмотрите на наши пиздище. Солнышко из-за туч нет-нет да высовывается, кому плохо совсем, блюет, захлебывается. А ну-ка давайте нам нахуй развлечения, конкурсы там разные, пряники да печенье, чтобы весело нам было и пиздато, и чтоб хуй у всех торчал лопатой, и чтоб каждый гнойный пидор заебенил водки литр. Конкурс — это ж, блядь, искусство, пьянь, пиздеж и рукоблудство, дабы тешился народ, охуевший от забот. От сапог столбом вонища начинаются игрища. Мужики выходят в круг, разминая кисти рук, и под трели мошкары разбирают топоры. Суть не в силе и уменье, а в упорной голове, чтоб стоять до охуенья с голой жопой на траве. Здесь условия просты, сила, ловкость да пизды. Кто кому первый въебет топором, тому по обычаю блин с творогом. Разбирай по топору, начинай скорей игру. Ёбай топорищем прямо по еблищам. А народ глядит и пляшет, с творогом блины ебашит. Разливается кровища, заебись идут игрища. Эй, Никита, зарули по балде Федоту! И Федот без головы хлюпает на жопу. Заебись идет игра, веселится детвора. Метят в теме топоры, трескают ебало, под веселье детворы удаль заиграла. Развеселый праздник наш, будет морда, как гуляш. Вот мужицкие забавы охуительно идут. Тут в кружок выходят бабы, их другие игры ждут. Игры бабские очень блядские, рожи хитрые, пизды гадские. А на праздник им развлечение только ебля одна, извращение. Для них конкурс самородный, охуительный, народный. Кто кого быстрее нахуй обосыт своею сракой, обольет мочой до пят, тот и выиграет обряд. Бабы пиво выпивают, да подолы задирают, и на пиздах волосняк раздвигают кое-как. Разбежались, стали раком и херачат своей сакой на подружек. Кто быстрей, то-то стало веселей. Брыжут ржавые фонтаны, заливают сарафаны. Весь народ в моче по горло, вот веселье поперло. Кто пирог пихает в рот, давится, глотает, кто товарища ебет, жопою сверкает. Брызжет сака, пляшет прыть, топоры ебашут. Приходите подрочить масленицу нашу. Козочки прибегали, масленицу обосрали. Козье говно жидкое от недоедания. Хороши весной масленичные гулянья. Блин лепить, не табак курить. Первый блин комом, его в жопу к знакомым. Второй блин комом, его тоже в жопу к знакомым. Ну а если и третий в то же место, то нахуй нужно такое тесто. Сливай его в воду и пиздуй к хороводу. Хоровод, хоровод, открывай пошире рот, ноги шире раздвигай и подолы задирай, чтоб быстрее было хуй вгонять без мыла. Эта масленица, бля, по весне приходит, сыпет мусор на поля и костры разводит, разгоняет перегной запахом из жопы, и народ идет в запой, блядство и заебы.
5: Доставай свой толстый хуй и на праздник к нам пиздуй. Навивай блинами глотку и хуярь запоем водку. Пей вино, стучи в ебало и еби кого попало. С песнями да шутками, бубнами и дудками. Вышли скоморохи на поляну и давай орать чего-то с пьяну. Посылали нахуй всю округу, ссать решили, обоссали руку. Конкурсы проводить пытались, меж собой только передрались. Колпаки посрывали, гамаши, и валялись какой-то параше. Обблевались, обмазались калом и уткнулись в говнище ебалом. Так лежали в дерьме у дороги, им ведь похуй, они скоморохи. А на небе веселые тучки, под ногами навозные кучки, по колено вонючая слякоть и говна перепревшая мякоть, чьи-то зубы, окурки, объедки, что в наследство оставили предки, наши предки, пошли они нахуй со своей немытой сракой. Нам советы их нахуй не срались, и без них мы говна пережрались. Что ж ты орешь, сука, дедушка Нил? Что ж ты весь праздник хуями покрыл? Водкой залил горло, хуй в штанах расперло. Хуй дубиною торчит, вот орет он и кричит. Ай, люлю, подходите, отолью. Люди Нила не боятся, людям надо похмеляться. Люди к Нилу подойдут и пизды ему дадут. Так что, дедушка, молчи и по-тихому дрочи. Не мешай народу гадить на природу. Девки с блинов всю деревню забздели. Молодцы, что праздник не проглядели. А ну-ка, суки пробледушки, давайте запивать частушки. В частушках весь народный срач. Вот их-то с матом и хуяч. Пока не отрубились, не все еще упились. Давай-ка, дедушка Егор, достань из задницы топор, одень трусняк на свои яйки и подыграй на балалайке. Тебе Костян их подпоет, сейчас кобылу доебет, и с Петькой кривоглазым все споете разом. Эх ты, масленица, блядь, пироги да кренделя, замочила, задрочила, отъебашила меня. Я ебашила блины с жуковым Сережей, он потом пердел весь день, я пердела тоже. Я хотел пасать в лесу, повернулся к дубу, обкусали оводы всю мою залупу. Я из лагеря приехал отдохнуть на родину, отъебал одну старуху, да и то уродину. У Макара хуй висит, у Данилы хуй торчит, значит быть теперь Макару тем, кто спереди стоит. Если бабы всей земли разом стали раком, я бы от радости такой засадил им в сраку. Мы ребята молодцы, любят нас красавицы, отсосите нам концы, может и понравится. Стали девки в хоровод, пизды каруселью, это северный народ затянул веселье. Давайте ж масленицу жечь, блины еще давайте печь, коль до бесплатного дорвались, мы теми блинами уже обосрались. Дети по носам срут в огороде, быть урожаю в следующем годе. Дядька Федул, поджигай-ка костры, будем сжигать за собою мосты. Будем сжигать из говна и навоза рыжие чучела в центре колхоза, чтобы вся срань, что в пизду налетела, в этом пожарище нахуй сгорела, чтобы вся пьянь, вся развратная грязь с ебаным дымом в поля унеслась. Ну кто еще в состоянии собраться на расстоянии? Кто в говно не ужрался пьяный? Пробивайся на центр поляны! Эх, масленица, ёб твою мать, будем тебя сжигать. Дядька Федул — это мастер костра. Когда он служил кочегаром, не раз запалив папиросы и леса, курил, умиляясь пожаром. Морщинистый карлик Шарыпов Федул для большей остраски стакан наебнул. И чучело с хуем в солому вогнав, слегка улыбнулся и сплюнул в рукав. Народ расступился и зрелище ждет. «Давай, поджигай же, горбатый урод!» Неудачно схватив хворостину, дед Федул запалил себе спину. «Эх, Федул ты, Федул, лучше б кто тебе вдул! запалили факелы Афидула, и пиздец, как веселье раздуло. Бабы скинули робы и пляшут, толстозадые сиськами машут, и орут, и горланят, как суки. Мужики тоже скинули брюки и к кострам, и всем миром на блядство. Веселись, голожопое братство! Скидывай рубаху, посылай всех нахуй! Режь полосы бересты, заводи вокруг костры. Перепрыгивай галопом, чтобы жар гулял по жопам. Соблюдай приличие русского обычая. Чтобы было урожаю, 100 пудов зерна на харю. Чтобы хуй стоял, как кол, и ломился водкой стол. Чтоб на закусь горы хлеба, поднимай костры до неба. Мечет огненный запал, приближается финал. Это самый гвоздь программы. Пляски, игры, все в пизду. В яму скидывай баяны и скорей хуяч костру. От костра шире жопа и пизда. Собирайтесь, мужики, подгребайте бабы. Наступает экстремал, крепкие забавы. Кто сегодня будет круче всех пиздатей и ебучей? Кто при всех не обоссытся сигануть через костер? А народ стоит, толпится, начинает разговор. Ну-ка, ебаное племя, ебани стаканом в темя. Что за сраная ботва развелась вокруг костра? Али мало наебанули, али сыти? Ну-ка, хули, покажите свою прыть, дабы близких удивить. Разбежался народ и в костер на полный ход. Сиганули все из круга и ебалом друг об друга. Кто совсем упился, в костер завалился. У кого хмель испарилась, только жопа опалилась. У бабки Проши сгорела вся рожа. Теперь бабка Проша на уголь похожа. У мальчика Левки хуй обуглился до морковки, а у его друга Андрюши сгорели глаза и уши. А какой-то пидорас керосину бак припас и плеснул до кучи, чтоб пылало круче. Охуительный финал, всем он радости придал. Люди бегают по полю, посылая нахуй в волю. Факелы зажженные, жопой обожженные. По траве катаются, матами ругаются. Проорались, прогунделись, проблевались, пропизделись. А потом толпою встали, вместе на костер поссали старики да молодежь и продолжили гудеж. Кто домой съебался, кто гореть остался, кто обратно в хоровод, кто согнулся и блюет, кто с подружкою в кусты, кто на поиски пизды, кто уснул в блевотине с мыслями о родине. Нам от праздника такого сладко, весело и клево. Ну-ка хором вдарим вместе заключительную песню, чтобы ожил хоровод, запивай ее, народ. Мы уже неделю пьяны, мы забыли все дела. Бабы, закусь и стаканы, реки полные бухла. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Люди добрые в угаре и веселы, и просты. То нальют тебе стопарик, то дадут тебе пизды. Эй, ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Мы дрочили всю неделю, всех успели заебать, много пили, много ели, чтобы было чем блевать. Эй, ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Всем ребятам по стакану, всем девчатам по хую. Получите, распишитесь и ебитесь, мать твою. Эй, ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. К нам весна пришла с развратом, оттопырила конец, все и вся покрыла матом, тут и празднику пиздец. Эй, ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Ну, спасибо тебе, масленица, что пришла, что веселье людям в праздник принесла, досыта кормила и поила нас, что не забыла в этот трудный час. Мы тебе с поклоном говорим прощай, нам еще готовить праздник Первомай. Эй, ты масленица, чудо-масленица.
6: По городу блондинка в охуенном кабриолете, он у нее ломается. Она вышла, колесо попинала, лобовое стекло протерла, не едет. Смотрит, рядом стоит кавказец. Она говорит: скажите, вы не могли бы мне починить машину, я бы вам денег дала. Он говорит: девочка, мне нихуя не надо. У меня все есть. Она говорит: ну, дайте я вам отдамся. Мне надо ехать, машину надо починить. Он посмотрел, вроде девчонка ничего, починил машину, трахнул ее. Ей так понравилось. Она говорит: блядь, я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Поехали со мной в Швейцарию, а? У меня там есть родовой замок, я вам подарю спортивную машину, денег дам сколько захотите. Он говорит: девочка, я что, блядь, непонятно объясняю? Мне нихуя не надо, блядь, у меня все есть. Иди к моему другу Гоге, он, блядь, еще лучше, чем я. Она говорит: что может быть лучше, чем вы? Он говорит: в позапрошлом году медведицу выебал. Тогда до сих пор ему из леса малину таскает. Грузинская свадьба в самом разгаре. Сидит прекрасная невеста, сильный жених, красивый, высокий. Встает молдаванин. И говорит: вы знаете, тут много чего желали. Я бы хотел пожелать, чтобы невеста у меня отсосала. Жених встает и смотрит на нее ненавидящим взором. Он говорит: нет, что вы. Я хотел, чтобы это была именно невеста.

эстонская свадьба в самом разгаре. И вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёт, кто, блядь, мужчина, женщина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? То говорит: ой, извините, я если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь тебе пиздец, я ее мать. Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит: блядь, за что? Он говорит: не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит: в чем же ты грешен, сын мой? То говорит: святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То говорит: сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь. Я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То говорит: святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То говорит: ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью. Я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит: святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась? Горячий эстонский парень переходит на российско-эстонскую границу. Его остановили таможенники и говорят: ваш паспорт. Он говорит: пожалуйста. Они говорят: что-то мы вас нихуя не можем на фотографии узнать. Он говорит: что же здесь сложного? В третьем ряду, второй слева, это я. Сидит новый эстонский, курит в гамаке, стучится новый эстонский нищий. Говорит: не могли бы вы подать мне немножечко на пропитание? То говорит: нет, я не подаю, если хочешь, можешь заработать. Вот возьми ведро, краску и покраси меня на заднем дворе сапор. То говорит: спасибо. Идет, уходит. Через час возвращается и говорит: я все сделал, только там у вас был не сапор, а ПМВ. В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря, тот прописал ему какое-то лекарство, но лекарство не помогло. Лекаря казнили, и он вызвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал фараону клизму. Фараону помогло. Через два года опять заболел живот у фараона. Он призвал к себе сразу еврея-лекаря. Тот опять прописал ему клизму. Фараону помогло. Еще через три года опять у фараона заболел живот. Он сразу призвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал ему клизму, но фараону не помогло. И тогда он велел поставить клизму еврею. Фараону помогло. И вот с тех пор так и повелось. Когда фараонам хуёво, евреям ставят клизму. Моисей вывел евреев из Египта, вот они доходят до Красного моря, за ними погоня, они не знают, что делать, к ним подходит пресс-атташе и говорит: Моисей, вы бы воздели руки кверху, помолились бы Богу, может быть, воды Красного моря расступились бы, и мы прошли бы Аки посуху. То говорю: что, думаете, получится? Пресс-атташе говорит: ну, вы знаете, я не уверен, но если получится, я гарантирую вам публикацию в Ветхом Завете.

0: Уехала в командировку в Африку, через месяц возвращается, лица на ней нет. Муж говорит: дорогая, что случилось? Она говорит: понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил. Он говорит: да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу, а уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит: да, блядь, не расскажет и не напишет, и не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят: про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Батя говорит: ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит: да бьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит: папа, ну, расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит: слоны идут на север. Он говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит: так, все попали в Вену? Он говорит: все. Тогда горько. Звонок в квартиру наркомана. Он снимает трубку, говорит: алло. Ему говорит: это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок: алло, это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, кладет трубку, продолжает курить. Еще через 15 минут звонок. Он снимает трубку, говорит: алло. Там говорит: аэропорт? Он говорит: да. Ил-86 слушает. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь, на пороге участковый. Они говорят: что надо? Говорят: соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? Он говорит: чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит: у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит: так, как до вас добраться? Он говорит: бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит: что надо? Он говорит: мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит: ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Он говорит: ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. Он говорит: здравствуйте. Он говорит: здравствуйте, что вы хотите? Он говорит: понимаете, позапрошлом году я нашел зерна конопли и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер и говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер и говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит: Вася, пошел бы что-нибудь поел. Вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается, говорит: Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается: та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне. Елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок. Белоснежные стены все в говне, флюгера все в говне, бойницы все в говне. Он выезжает в ворота, они кованые, с золотом, тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит: Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно? Едет Мерседес, в него врезается сзади запорожец, оттуда вылезают 4 репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят: дед, бля, ты попал на бабки. Он говорит: почему это? Ну ты врезался в нас, бля. Он говорит: сколько я должен? Он говорит: 10 тысяч баксов. Он говорит: а что это я вам должен давать такие большие деньги? Почему? Потому что мы спортсмены. Он говорит: а, спортсмены. Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. Спортсмены, говорите, на старт, внимание, марш!
1: Осень высрала на грядке всю хуйню. Картофель, глину, золотую рженину. А за ней зимы пердеж, чтобы зябла молодежь. Молодежь же бражиной залила все скважины и пиздярит во весь рот. Выходи гулять, народ! Дело ёбает к весне, масленица на дворе. Так что хуй скорей дрочи и хуякой калачи, чтобы было чем потом обосраться под столом. Собирайся, подмывайся и ебалом улыбайся. Жопу маслом смазывай и пизду показывай. Хуй в пизду, залупу в рот, праздник вышел из ворот. С пиздюлями, брагою да хмельной отвагою, съебли блядством топотом да народным опытом. Первый блин съел Клим, второй блин тоже Клим. Он и третий бы съел, да его тормознули, Климу чем-то тяжелым меж глаз пизданули. Вот так, Клим, не ешь чужой блин, а ешь только тот, что суют в ебач. Съел его и пендаль подсрач. Лети, Клим, далеко, расскажи всем, как у нас легко. А у нас веселье аж из жопы прет, девки пирогами набивают рот. На баяне кто-то развернул меха, в хороводы встали, трезвые пока. Бабы подолы задрали, бледище, эй, посмотрите на наши пиздище. Солнышко из-за туч нет-нет да высовывается, кому плохо совсем блюет, захлебывается. А ну-ка давайте нам нахуй развлечения, конкурсы там разные, пряники да печенье, чтобы весело нам было и пиздато, и чтоб хуй у всех торчал лопатой, и чтоб каждый гнойный пидор заебенил водки литр. Конкурс — это ж, блядь, искусство, пьянь, пиздеж и рукоблудство, дабы тешился народ, охуевший от забот. От сапог столбом вонища начинаются игрища. Мужики выходят в круг, разминая кисти рук, и под трели мошкары разбирают топоры. Суть не в силе и уменье, а в упорной голове, чтоб стоять до охуенья с голой жопой на траве. Здесь условия просты, сила, ловкость да пизды. Кто кому первый въебет топором, тому по обычаю блин с творогом. Разбирай по топору, начинай скорей игру. Ёбай топорищем прямо по еблищам. А народ глядит и пляшет, с творогом блины ебашит. Разливается кровища, заебись идут игрища. Эй, Никита, зарули по балде Федоту! И Федот без головы хлюпает на жопу. Заебись идет игра, веселится детвора. Метят в теме топоры, трескают ебало. Под веселье детворы удаль заиграла. Развеселый праздник наш, будет морда, как гуляш. От мужицкие забавы охуительно идут. Тут в кружок выходят бабы, их другие игры ждут. Игры бабские очень блядские, рожи хитрые, пизды гадские. А на праздник им развлечения только ебля одна — извращение. Для них конкурс самородный, охуительный, народный. Кто кого быстрее нахуй обосыт своею сракой, обольет мочой до пят, тот и выиграет обряд. Бабы пиво выпивают, да подолы задирают, и на пиздах волосняк раздвигают кое-как. Разбежались, стали раком и херачат своей сакой на подружек. Кто быстрей, то-то стало веселей. Брыжут ржавые фонтаны, заливают сарафаны. Весь народ в моче по горло, вот веселье поперло. Кто пирог пихает в рот, давится, глотает, кто товарища ебет, жопою сверкает. Брызжет сака, пляшет прыть, топоры ебашут. Приходите подрочить масленицу нашу. Козочки прибегали, масленицу обосрали. Козье говно жидкое от недоедания. Хороши весной масленичные гулянья. Блин лепить, не табак курить. Первый блин комом, его в жопу к знакомым. Второй блин комом, его тоже в жопу к знакомым. Ну а если и третий в то же место, то нахуй нужно такое тесто. Сливай его в воду и пиздуй к хороводу. Хоровод, хоровод, открывай пошире рот, ноги шире раздвигай и подолы задирай, чтоб быстрее было хуй вгонять без мыла. Эта масленица, бля, по весне приходит, сыпет мусор на поля и костры разводит, разгоняет перегной запахом из жопы, и народ идет в запой, блядство и заебы. Доставай свой толстый хуй и на праздник к нам пиздуй. Навивай блинами глотку и хуярь запоем водку. Пей вино, стучи в ебало и еби кого попало. С песнями да шутками, бубнами и дудками. Вышли скоморохи на поляну и давай орать чего-то с пьяну. Посылали нахуй всю округу, ссать решили, обоссали руку. Конкурсы проводить пытались, меж собой только передрались. Колпаки посрывали, гамаши, и валялись в какой-то параше. Обблевались, обмазались калом и уткнулись в говнище ебалом. Так лежали в дерьме у дороги, им ведь похуй, они скоморохи. А на небе веселые тучки, под ногами навозные кучки. По колено вонючая слякоть и говна перепревшая мякоть. Чьи-то зубы, окурки, объедки, что в наследство оставили предки, наши предки. Пошли они нахуй со своей немытой сракой. Нам советы их нахуй не сралися, и без них мы говна пережралися. Что ж ты орешь, сука, дедушка Нил? Что ж ты весь праздник хуями покрыл? Водкой залил горло, хуй в штанах расперло. Хуй дубиной торчит, вот орет он и кричит: «Ай-лю-лю, ай-лю-лю, подходите, отолью!» Люди Нила не боятся, людям надо похмеляться. Люди к Нилу подойдут и пизды ему дадут. Так что, дедушка, молчи и по-тихому дрочи. Не мешай народу гадить на природу. Девки с блинов всю деревню забздели. Молодцы, что праздник не проглядели. А ну-ка, суки пробледушки, давайте запивать частушки. В частушках весь народный срач. Вот их-то с матом и хуяч. Пока не отрубились, не все еще упились. Давай-ка, дедушка Егор, достань из задницы топор. Одень трусняк на свои яйки и подыграй на балалайке. Тебе Костян их подпоет. Сейчас кобылу доебет, и с Петькой кривоглазым все споете разом. Эх ты, масленица, бля, пироги до кренделя, замочила, задрочила, отъебашила меня. Я ебашила блины с Жуковым Сережей, он потом пердел весь день, я пердела тоже. Я хотел пасать в лесу, повернулся к дубу, обкусали оводы всю мою залупу. Я из лагеря приехал отдохнуть на родину, отъебал одну старуху, да и то уродину. У Макара хуй висит, у Данилы хуй торчит, значит быть теперь Макару тем, кто спереди стоит. Если бабы всей земли разом стали раком, я бы от радости такой засадил им в сраку. Мы, ребята, молодцы, любят нас красавицы, отсосите нам концы, может и понравится. Стали девки в хоровод, пизды каруселью, это северный народ затянул веселье. Давайте ж масленицу жечь, блины еще давайте печь, коль до бесплатного дорвались, мы теми блинами уже обосрались. Дети по носам срут в огороде, быть урожаю в следующем годе. Дядька Федул, поджигай-ка костры, будем сжигать за собою мосты. будем сжигать из говна и навоза рыжие чучела в центре колхоза, чтобы вся срань, что в пизду налетела, в этом пожарище нахуй сгорела, чтобы вся пьянь, вся развратная грязь с ебаным дымом в поля унеслась. Ну кто еще в состоянии собраться на расстоянии? Кто в говно не ужрался пьяный? Пробивайся на центр поляны! Эх, масленица, ёб твою мать! Будем, будем тебя сжигать! Дядька Федул — это мастер костра. Когда он служил кочегаром, не раз запалив папиросы и леса, курил, умиляясь пожаром. Морщинистый карлик Шарыпов Федул для большей остраски стакан наебнул. И чучело с хуем в солому вогнав, слегка улыбнулся и сплюнул в рукав. Народ расступился и зрелище ждет. «Давай, поджигай же, горбатый урод!» Неудачно схватив хворостину, дед Федул запалил себе спину. «Эх, Федул ты, Федул, лучше б кто тебе вдул!» Запалили факелы о Федула, и пиздец, как веселье раздуло. Бабы скинули робы и пляшут, толстозадые, сиськами машут. И орут, и горланят, как суки. Мужики тоже скинули брюки и к кострам, и всем миром на блядство. Веселись, голожопое братство. Скидывай рубаху, посылай всех нахуй. Режь полосы бересты, заводи вокруг костры. Перепрыгивай галопом, чтобы жар гулял по жопам. Соблюдай приличие русского обычая. Чтобы было урожаю, 100 пудов зерна на харю. Чтобы хуй стоял, как кол, и ломился водкой стол. Чтоб на закусь горы хлеба, поднимай костры до неба. Мечет огненный запал, приближается финал. Это самый гвоздь программы. Пляски, игры, все в пизду. В яму скидывай баяны и скорей хуяч костру. От костра, шире жопа и пизда. Собирайтесь, мужики, подгребайте бабы. Наступает экстремал, крепкие забавы. Кто сегодня будет круче всех пиздатей и ебучей? Кто при всех не обоссытся сигануть через костер? А народ стоит, толпится, начинает разговор. «Ну-ка, ебаное племя, ебани стаканом в темя! Что за сраная ботва развелась вокруг костра? Али мало наебанули, али сыти? Ну-ка, хули, покажите свою прыть, дабы близких удивить!» Разбежался народ и в костер на полный ход. Сиганули все из круга и ебалом друг об друга. Кто совсем упился, в костер завалился. У кого хмель испарилась, только жопа опалилась. У бабки Проши сгорела вся рожа. Теперь бабка Проша на уголь похожа. У мальчика Левки хуй обуглился до морковки. А у его друга Андрюши сгорели глаза и уши. А какой-то пидорас керосину бак припас и плеснул до кучи, чтоб пылало круче. Охуительный финал, всем он радости придал. Люди бегают по полю, посылая нахуй в волю. Факелы зажженные, жопой обожженные. По траве катаются, матами ругаются. Проорались, прогунделись, проблевались, пропизделись. А потом толпою встали, вместе на костер поссали старики да молодежь и продолжили гудеж. Кто домой съебался, кто гореть остался, кто обратно в хоровод, кто согнулся и блюет, кто с подружкою в кусты, кто на поиски пизды, кто уснул в блевотине с мыслями о родине. Нам от праздника такого сладко, весело и клево. Ну-ка хором вдарим вместе заключительную песню, чтобы ожил хоровод, запивай ее, народ. Мы уже неделю пьяны, мы забыли все дела. Бабы, закусь и стаканы, реки полные бухла. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенья в рот, праздник вышел из ворот. Люди добрые в угаре и веселы, и просты. То нальют тебе стопарик, то дадут тебе пизды. «Эй, ты масленица, чудо-масленица! Хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот! Мы дрочили всю неделю, всех успели заебать, много пили, много ели, чтобы было чем блевать! Эй, ты масленица, чудо-масленица! Хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот!» Всем ребятам по стакану, всем девчатам по хую. Получите, распишитесь и ебитесь, мать твою. Эй, ты масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. К нам весна пришла с развратом, оттопырила конец, все и вся покрыла матом, тут и празднику пиздец. Эй, ты масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Ну, спасибо тебе, масленица, что пришла, что веселье людям в праздник принесла, досыта кормила и поила нас, что не забыла в этот трудный час. Мы тебе с поклоном говорим «прощай», нам еще готовить праздник Первомай. Эй, ты, масленица, чудо-масленица!
2: Песня восьмая, укол пятый. У мужчины оставалось. Тут было все, что только

0: Что, мудаки, устроили избу читальню? Парашу мыли? Да, начальник.
1: Дверь хлопнула. Скрипя в замке, ключ повернулся. Что-то мне опять немножко плоховато, сказал Папан на ухо брату.
0: Что за проблема? В жопе ампул один остался. Вах-вах-вах.
1: Папаня от восторга ахнул. И шприц есть у меня в носках. Ширнулись. Поле. Солнце светит. Русское поле. Так хорошо. Маленький папа сидит на лафете. Рядом Кутузов. Бородино. Кутузов глаз уставил в небо.
0: Где пороху немножко взять? Мне пороху маленько треба. Пора столицу поджигать.
1: Папан, вы лучше помогите из плена Дынина гусей спасти, а после, Миша, жгите, хоть черта в ступе.
2: Yes, окей.
1: Илларионович вынул банку безалкогольного пивка французского и валерьянку.
0: Сказал, ну что, мои войска, кто пьяный в жопу и избитый, еблом своим уткнулся в куст. Кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус.
1: И похуярили вдвоем папаша с полководцем.
2: Кутузов циц,
1: повел еблом, присел возле колодца.
0: А папке, прости говном, его в траве не видно.
1: Хуячит грузовик зерном, на ферму очевидно.
0: Автомобиль догнали, в кузов.
1: Закапал в глаз себе Кутузов французских капель. Проморгался, врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка. Посторонним вход в концлагерь строго запрещен. Кутузов бац и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, в ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон.
3: «Ну-ка нахуй, отсюда, милые друзья!»
1: И начали вдвоем кривляться, как клоуны. «Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю!» Всем стало очевидно, что нажрались они солидно.
0: «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!»
1: Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел.
4: «Пиздец, пиздец, настал обоим, приперлись тоже два героя».
1: Вдруг с пулеметом кто-то: «Бля!» Папаша глянул.
0: «Нихуя!»
1: Обрадовался, шепчет в ухо. «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденке Петро.
2: «Товарищ Дынин, где оно?»
1: Старушка, а как на Бекайзе.
2: «Как метко бы подметил драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму. Отдать гусыню, мать твою! И остальных всех, остальных!»
1: Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. «Дынин, всех гусей во двор!» «Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» Забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная, с хуями на туловище.
0: «Папа, есть! Все живы! Машут головами от радости туда-сюда, смешные! Позади беда! Вот только к вам вопрос один. Куда девался гусь Мартын?»
3: «Так он съебал давным-давно, через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно».
1: Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу».

0: пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками. Проходят, заходят в кабину. Самолет разгоняется, едет. Пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса. Они... Самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит... Надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотри, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит, виски, водка, коньяк. Он говорит, спасибо, мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит, господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдержит и говорит, так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит, просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера. Есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору. Господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору, господа, просьба не волноваться. Сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит, чем вы занимаетесь? Он говорит, я режиссер, снимаю кино. Он говорит, а про что? Он говорит, про любовь. Он говорит, я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит, нет. Он говорит, про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит, нет. Второй спрашивает, а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Говорит, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит, я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит, дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит, а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина. И он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине. И съемка займет минут 10. Подруга говорит, ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит, блядь, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Тот говорит, да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит, могу. Хули, тетя Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит, у него же есть зубы. Он говорит, блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрам от зубов Шуры, блядь. Все сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витас он наступил на яйца, блядь. Ну, вообще, Алла Борисовна выходит из своей грим-уборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит, девочка, давай сделаем так, я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Она говорит, вы что, ёбнули что ли? Он говорит, я тебе дам $1 000 000. Она говорит, бля, ну за миллион, бля, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеет все выше и выше, покрывается какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Та говорит, дорогушенька, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом конце, на другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит, Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит, бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь, нахуй, пугачиха руки моет.
1: Говорят, вы большой интриган. Да, а кто это ценит? Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте — дайв-мастерском курсе. Но не платить же за него самому из собственных денег. Я отработал его в том же дайвинг-центре, где и проходил обучение. Буквально за неделю. Мои коллеги из Италии, Германии и Англии, глядя на все это, просто исходили на говно от зависти. «Ты зарабатываешь за день больше, чем мы за неделю», — бурчали они. «Поэтому пиво с тебя, русский мафиози». «И это потому, что я самый лучший дайв-мастер», — честно отвечал я. «И могу, кстати, дать вам хороший совет. Разумеется, не так просто, а за арахис к пиву». «Ну?» — сделав заказ, спрашивали они. «Учите русский, парни». «Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти на куй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» — показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» — уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля «Голд Бич», и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100». «Ну хорошо», — милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях. «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!» Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» — тихо спросил я управляющего. «Да вас сейчас просто убьют здесь. Постойте тут, я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя». «Ну ты козел! Не понял, что ли?» — вставая, продолжил амбал. «В парламентера не стреляйте!» — крикнул я и направился к ним. «А ты кто такой? Наш русский, что ли? А делаешь здесь чего?» Услышав родную речь, парни переключились на меня. «Работаю я здесь». «В гостинице этой сраной?» «Нет, тренером по нырянию с аквалангом. Эти, Я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке. Попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут. «А чё тут понимать-то?» — вызвали отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся. Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душните, чёт, кондиционеры, холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд! Да сдаются они, сдаются! На всех ваших условиях, — сказал я. Чё хотите? Чинит пускай все. Может, лучше номера вам поменяют на нормальные, — предложил я.
2: Во, лучше так, — согласился здоровяк. Правильно, пацаны?
1: Ну да. Чё мы будем в ремонте-то жить? — поддержали они. И чтоб номера, слышь, получше дали. И окнами не на помойку. Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился. «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они. «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я. Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания.
2: «Э, браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь, не понимают же ни хрена, опять в блудень кинутся!»
1: Положив свою тяжелую руку мне на плечо, попросил здоровяк. «Меня Андреем зовут!» Буквально через полчаса все было улажено. Номера оказались подходящие, парни остались довольны.
2: «Вот это другое дело!» — первый раз улыбнулся Андрей. «Заходи, тренер, водки попьем!»
1: «Только полташку», — кивнул я.
2: «А что так несерьезно-то?» — поинтересовались пацаны. «Режим, что ли, спортивный?»
1: «Да дел у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем. Дела так дела.
2: Тастуй тогда!» «За мирное урегулирование международного конфликта!» — предложил я.
1: Народ хмыкнул, мы выпили.
2: «На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю!» — рассмеялся Андрей. «А где тебя, миротворец, найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим».
1: Я объяснил, где живу, и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне.
3: «Спасибо! Спасибо большое, мистер Эпп! Вы нам очень помогли!»
2: «Год жизни, считай, потерял», — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках».
3: «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец. Были на высоте. Это русская мафия?»
2: «Нет, ученые-ботаники».
3: Управляющий, понимающий, кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг».
2: «Ну что ж, пойдет», — сказал я.
3: «И еще. Я бы не отказался как-нибудь провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой».
2: «Договорились», — протянул мне руку управляющий. «Как выберете себе блондинку? Сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш».
1: Мы пожали друг другу руки, дело оставалось за малым. А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель, но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухамедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей.
2: А вы говорите, кондиционеры не работают.
1: Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней.
2: «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?»
1: «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я.
2: «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?»
1: «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?»
2: «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь Бугай. «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные. Полтишка выпьешь? Давай».
3: «Ну так как порешим?»
2: «Да не проблема», — ответил я. «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой».
3: «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей. Утром все шло, как и обычно. Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки.
0: «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту.
2: «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет».
3: «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны».
2: «Да не вопрос!» Я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта. «Любой каприз за ваши деньги».
3: «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму».
2: «Я по мелочи не тырю».
3: «Я как раз об этом и говорю». Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились с аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в 1.5 метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника, скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие.
2: «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли.
3: «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?»
2: «Да я как-то...» — оправдывался тот.
3: «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо». Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу. Ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается — «А, бы, вы, го, да. А бы выгода!» Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. «Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет Мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем, поэтому сегодня отвальная. Давай, сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли. Посидим». Спустя полчаса я вернулся. «Ну, проходи». Все собрались в номере Андрея. «Знаешь», — сказал Андрей, — «мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь». Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей протянул пачку долларов и горсть местных гиней. «Не рассчитали немного своих сил. Вот осталось чуть-чуть», — признался он. «А теперь пошли. Стол ждет». Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. «Ты что, ограбил бар?» — поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!»
4: В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду — величины неимоверной 8-вершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалось дать. Хотите — нет, хотите — верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил, и хуй свой длинный проклиная, тоску печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой. Он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед, и наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я, судьба его снабдила хуем, не дав придачу ни хуя.
5: «Мама, мама, я бабушку видела!» Мать говорит: «Сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице!» К Абраму приходит Иван и говорит: «Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг». Абрам говорит: «Конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги, поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть 2». Тот говорит: «Ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам. Тот говорит: «Ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть?» Иван говорит: «Ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть». Абрам говорит: «Хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля». Тот говорит: «Да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год. Тот говорит: спасибо, Абрам. Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно. Ебёна мать. Какие хамы. Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь? Пиздюк.
2: Новый поворот. Еще один. Где шприц, урод? Суровый Палыч на бровях пытал папаню в «Жигулях». Пожалуйста, ну, дядя Паша, я на хуях лечу. Папаша, кричите тише, не смогу я их спасти, они в плену. И тут Пал Палыч: да? Ну-ну. Жигуль подъехал к отделению, папаню в дверь, а тот за чтение. Лег на раздолбанную шконку, погладил ласково книжонку, открыл и замер. Интересно, вот только холодно и тесно. Голодный, дрожащий Нильс забрался под крыло Мартина и с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне Вестменхэк. Он представлял, как вечером в домах зажигаются лампы, все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А вот ему вдруг крыса. О, пизда какая! Сейчас за хвост ее поймаю. Папа под шконку и за ней. Куда девалась?
5: Да забей на грызунов, земля им пухом.
2: Видит отец, товарищ Сухов уселся на параше, срет. В руках дымится пулемет.
5: Догонит пуля и ага. Смотри, он там еще одна. Сейчас и эту захуячим. Невозмутимо вскинул мачо гиперболоид. Та-да-да! Все, окочурилась пизда.
2: Ба! Снайпер вынул беломор. Я вас встречал.
5: А вы хитер. Съебали за бархан, но все же мы Абдулу поймали. Рожу ему начистили. И вот, сижу тут, ебаный компот. Съебать бы надо, вам понятно? Гляжу, мужчина вы компактный, как мальчик с пальчик. В щель ползите и ключ от двери пизданите. А я всех крыс переебошу,
2: а дырки будут.
5: Мой хороший, сегодня что у нас?
2: Папаня стал пальчики перебирать. Так-так, давно я не был в бане, кажись, четверг.
5: Ебана мать. И мне так кажется, четверг, добавил Сухов. Трахтенберг. Кафе такое вам известно, любезный?
2: Нет, но интересно.
5: Вы что, из джунглей? Ой, ля-ля, там Гульчита и Зульфия, Зухра и Лейла, баб не счесть, и закусить, и выпить есть. Итак, мой мелкий друг, ползите под дверь, но тихо, не спугните мне грызунов. Под дверь папан, а сзади... Та-да-да-да-дам! Пара-па-па-пам-пум-пурум! Парам-пам-пам! Пурум-пум-пум! Кино, вино, война и немцы! Хуячит Сухов, как младенцев, огромные отряды крыс!
2: Папашка тут же на карниз. Пал Палыч, душка, отпустите! Стреляют!
5: Иванов, съебите! Книжонку только не забудьте! Стреляют? Ну что ж, не обессудьте, что задержали вас! Спасибо!
2: Трассирующими. Как красиво. Кем ты будешь на утреннике? Я надену коричневую курточку, коричневые штанишки и буду какашкой. А зачем? Чтобы вам праздник испортить. А мы тебя в угол поставим. Правильно, ребятки? А я и отсюда буду вонять, и все равно вам все испорчу. В детстве мы все были звездами. Каждому ребенку говорили, что он лучше всех, и он в это свято верил. Есть такая история про Хаджуна Средина. Как-то сидит он в чайхане возле дома, и вдруг туда вбегает его супруга и кричит: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся.
3: Через 5 минут вбегает вторая жена. «Скажи, Хаджа, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты! Иди домой и успокойся». Через минуту вбегает третья жена. «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты! Иди домой и успокойся».
1: Наблюдавший эту сцену мулла не выдерживает
3: и говорит: «Ну, Хаджа, не бывает же так, чтобы все три жены были бы и самыми любимыми, и самыми красивыми».
0: «Бывает», — говорит Насреддин. «Иди в мечеть и успокойся».
3: С детьми история та же. Каждый самый любимый. Каждый лучше всех играл в детском садике, когда там давали красную шапочку. В главных ролях, разумеется, весь дошкольный коллектив. И неважно, кто ты, пятый пенек в третьем ряду или серый волк. Тогда впервые и можно было почувствовать себя звездой. «Мама, а я хорошо сыграл?» — спрашивал ты, едва успевая за спешащей домой мамой.
0: «Хорошо», — одобряла она.
3: «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?»
0: «Да, страшно».
3: «Нет, правда очень страшно?»
0: «Да, правда. Очень-очень».
3: Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый, что ни на есть, самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он играл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплексы. А когда ты идешь с космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразное. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать, всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из 3 слов, тогда предлагают станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене, желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех, он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте. «Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику».
6: «Я забыла».
3: «Ну, ёб твою мать!» Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а он...
0: Он говорил басом.
3: Что заставляло и учителей, и учеников угорать от смеха. Вот мальчик и старался молчать. Особенно на уроках пения. А может, если бы мы не хохотали, из него вышел бы Шаляпин. Но в школе не молчат. Школа — место странное. С одной стороны, более объективное, чем детсад, где все были звездами на халяву. С другой — все равно субъективное. Я в те годы, между прочим, пел в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Так вот, одному мальчику-солисту хора в школе ставили 2 по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовит ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, Он не боится упасть. Ему хочется стать первым. Ну, хоть в какой-то области. И я помню лес вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером. В третьем классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала», звучал ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде, поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-бжик-бжик, хоп, уноси готовенького, вжик-бжик-бжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору, всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал. Вот с ними-то я впервые и прославился. Мне было почти 12, когда только появился Хазанов с монологом про приемник, который сам переключался с волны на волну. Номер сразу стал событием. Кто-то его видел, кто-то нет, но все о нем слышали. Текстик я удачно подчистил, спартакиаду 79 переделал в олимпиаду в 80 и стал с этим приемником самым центровым парнем в школе. На меня показывали пальцем, просили дать переписать, но я гордо отвечал: «Нет, это материал, а материал стоит денег». Потом выучил монологи Измайлова и практически получил всемирную школьную славу. Ну а кто еще был ее достоин, кроме меня? Остальные читали басни и стихи, но кому их интересно было слушать? То ли дело необычный монолог, который невозможно нигде ни услышать, ни купить, ни достать. Концерты по телеку ведь почти не повторялись. А мой папочка еще и имел возможность не пропускать ни одного живого концерта разговорников. Ему, как директору клуба, давали VIP-ложу в театре эстрады. Он же приходил всегда с магнитофоном, спрятанным в портфельчике, в ложе доставал микрофон и преспокойненько воровал чужой хлеб. Но иначе в те годы было нельзя. Хочешь жить — умейте брить. Правда, вскоре я понял ужаснувшую меня вещь. Чтобы хорошо говорить, надо иметь профессионала-учителя. Тексту недостаточно быть смешным. Его нужно хорошо прочитать. Я окончательно убедился в этом, провалив свой номер в пионерском лагере, пока гордо думал, что сейчас будет вообще... Публика же не понимала, что происходит. То ли материал, который мне подсунул папаша, не выстрелил, то ли я сам делал паузы не там, где надо, и ставил акценты не на том. Провал я перенес плохо и тут же принялся срочно искать что-то другое. В итоге решил выступить с новым номером Измайлова. Только поспешишь, людей насмешишь. В середине номера наскоро выученный текст напрочь вылетел у меня из головы. Я убежал со сцены в слезах. А Измайлов? Измайлов тогда был мифический персонаж. Он сам не читал свои творения, но все знали, что такой человек есть. Особенно потрясающим был Ералаш, который сняли по его рассказу. О том, как говорят современные дети. Его тогда все помнили наизусть. «Привет, Витек! Как дела?» «Клево! Вчера один шкет...» «Кто?» «Ну, парень такой! Нос у него в виде шнобеля!» В виде чего? Ну, рубильник такой, в виде паяльника. Взрослый, не понимающий вначале, что ему плетет Витек, наконец осознает стиль подростковой речи и сообщает, что отрывок из Николая Васильевича Гоголя «Чуден Днепр при тихой погоде» на языке бзики звучал бы примерно так. «Классный Днепр при клевой погоде, когда, кочевряжись и выпендриваясь, катит он сквозь леса и горы клевые волны свои. Не гикнется, нет, не накроется». Вылупишь зенки свои, Откроешь варежку и не шаришь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Если прочесть такое со сцены, ты герой. Но как расставить все паузы, если видеомагнитофонов не было, а бумажные записи не сохраняли интонацию? Поэтому профессия разговорника давалась сложно, и победы в ней не были гарантированными. И пусть на руках у меня был такой козырь, которого не имел никто, его оказалось недостаточно, чтобы стать звездой. Так что, будучи ребенком, нормально развитым, к идее стать артистом, я потихоньку охладевал. Уж больно много минусов. К тому же тогда существовала только государственная эстрада, и звезды назначались сверху. А тебя, как начинающего, могли просто приписать к какой-нибудь филармонии, и ты там получал бы на порядок меньше, чем зарабатывали на заводе студенты. И что толку, если ты умеешь пилить на скрипке? Окружающие даже не будут считать тебя артистом, потому что артист — это тот, кого все знают. Когда еще таковым ты станешь? И станешь ли вообще? Андрей Миронов рассказывал в интервью о начале своей карьеры. Он шел по подъезду, а мужики там разливают водку. «Будешь?» Он помялся и говорит: «Ну, давайте». Выпили, закусили. Они его спрашивают: «А ты кем работаешь-то?» «Я? Артистом». «А, ну не хочешь говорить — не говори». Никто даже поверить не мог, что с артистом можно пить водку в подъезде. Общественное мнение поднимало их очень высоко. Заранее решить для себя, что способен прыгнуть выше головы, никто не может. А быть нищим, неизвестным актеришкой, нужна ли кому-то такая интересная жизнь? Но может и хорошо, что детские мечты остаются только мечтами, если мы видим, что не способны преодолеть преграды. Но зачем биться головой об стену? Ну что вы будете делать в соседней камере? Примерно так сказал Лец. Можно заняться массой других вещей, которые вам подходят и дадут неплохой результат. Только делая то, что у вас получается лучше всего, вы станете первым в своей области. Я лично после школы, поняв, что ловить в искусстве мне нечего, надолго отодвинул идею о славе и пошел сразу в два скромных, но очень достойных вуза. Правда, ни одного не закончив, попал в армию. И не жалею об этом. Но в любом случае, то, что с нами происходит, это накопление опыта. Армия, тюрьма, иммиграция и вузы — все они нас учат лучше понимать других людей. Тех самых, с кем артист или певец должен найти общий язык. Ну а ко дню моего славного возвращения из вооруженных сил ситуация в стране резко изменилась. Я ходил по родному городу и видел, что безработные артисты стали на улицах петь, читать стихи, танцевать, а это означало, что, наконец, деньги можно зарабатывать и искусством. Мир, которому я не был равнодушен, вдруг неожиданно открылся. И я учуял ветер перемен. И это все меняло и возвращало меня к тому, чем заниматься хотелось, наверное, больше всего. Шоу-бизнесом, который только стал определяться как понятие. Мне всегда хотелось славы и денег. Точнее, даже только денег и чтобы ничего не делать. Инструментом в деле обогащения должна была стать слава. И я решил, пришло время связать себя с эстрадой. Тут же определился и с профессией. Режиссер. Этот человек свободный, сам выбирает, что и с кем ему делать. Не то что артист, существо подневольное и часто невостребованное. Неизвестно, дадут ему роль или нет, напишут для него монолог или нет. К тому же режиссер, если захочет, легко переквалифицируется в артисты. И с такими мыслями я поступил в Институт имени культуры на отделение режиссуры массовых праздников и театрализованных форм досуга. Уважаемые дамы и господа, не толпитесь, пожалуйста. Купюры достоинством свыше 100 рублей просьба складывать в несколько раз, чтобы они занимали поменьше места, громко орал я, стоя на улице. Дамы и господа, прогуливающиеся по подземному переходу гостиного двора и совсем даже не толпившиеся, удивленно смотрели на нас. А мы вдвоем с однокурсником изо всех сил пытались завладеть их вниманием. Пусть мы только начинали карьеру уличных музыкантов, но уже понимали, чтобы остановить публику, надо чем-то выделиться. и вырядились в короткие штаны, красные чулки, лакированные туфли, рубашки с жабо, в береты с перьями и красные плащи. Костюмы создавали завлекуху, люд подтягивался, а я провозглашал: «Хочу представить вам рок-поп-гоп-стоп-стёп-дуэт «Нервный тик».» Мое заигрывание с публикой вызывало смех и интерес. Мы продолжали. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей, наркоманское попурри». И мы начинали петь песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до чертовой матери. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая. Травы не успели, атрасы серебряные согнутся, и такие нежные напевы, почему-то прямо в сердце льются. На дальней станции сойду, трава по пояс, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем не беспокоюсь, пока на пляны сладкой тишине трава налево, трава направо, трава на счастье, трава над славу». Или, как там дальше, «над серым полем конопли летят куда-то журавли, летят, перекликаются, с родной землей прощаются». Расчет наш был верен. Зеваки сбегались, и пусть нам кидали не сотни, а только мелочь, но и ее оказывалось немало. Бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, в то время как наша стипендия составляла 45. Но мы не только пели, мы еще и просекли, что с публикой надо общаться. Именно благодаря школе уличного музыканта я получил свой первый бесценный опыт. Я тогда понял, что ничуть не хуже проходящих. И не лучше. То, что я стою на улице, это минус. Но мне кидают деньги, а это плюс. Там я понял, что неважно, какими путями ты придешь к славе. Главное, чтобы она все-таки была. Тогда все тебя будут любить и кидать деньги. Да, впрочем, питерские площади и переходы были в то время местом достаточно культурным и значимым. Не как сейчас в переходах Москвы, где тупые подростки пытаются воем заработать на бутылку пива. В те времена еще не было клубов, где музыканты могли бы работать. И все реализовывали себя на улице. Там пел и Паша Кашин, и была группа «Кафе», которая называлась тогда «Fine Street». Мы с ними как-то чуть не подрались однажды за место. Была группа ОРЗ, в которой был настоящий негр. И его не надо было сравнивать с современными шоколадными зайцами. Он и пел хорошо, и пританцовывал талантливо. А я стою в нелепой позе, о-о-о-о, танцую регги на морозе, о-о-о-о. В 90-м на питерском телевидении даже сделали передачу «Переход», собрав всех уличных музыкантов, и решили выявить победителя. Того, кто больше всех соберет денег. Я уверен, что лучшими были мы с Артуром. Мы были единственными, кто пел на два голоса, а не в одно дуду. Да и песня была смешная. Но выиграл какой-то неизвестный дяденька, потрясший всех только синтезатором «Ямаха». Это было возмутительно. Как он играет на синтезаторе в переходе? Куда его подключает? Где тут электричество? А на батарейках такой агрегат не работает. К тому же дяденьки бросили в шляпу 25 рублей, видимо, его же друзья. Но не бросали уличным музыкантам такие деньги. Кстати, о деньгах. Может показаться, что я постоянно возвращаюсь к этой теме, и она волнует меня больше, чем искусство. Но есть старая история о том, как пришел к Дали молодой художник и сказал, что готов ходить в обносках и есть объедки, лишь бы стать знаменитым. Как ему это сделать? «Вы никогда не станете знаменитым», — сообщил великий художник. «Почему?» «Ешьте икру и пейте шампанское». Мысль понятна. Жить только ради искусства и есть объедки я не хотел. К деньгам я стремился всегда и разными путями. И многое в этой области мне удалось. И хочу сразу сказать, что в книге много места посвящено тому, как заработать в шоу-бизнесе. Как сделать, чтобы на вас не наживались ваши же компаньоны? Как заставить людей платить вам достойные гонорары? Как, наконец, стать богатым настолько, чтобы больше не работать? Деньги – это всегда показатель успеха. Для артиста это особенно актуально. Если они у вас есть, вас автоматически сочтут популярным. Так что всячески показывайте, что они у вас имеются. Есть много правил, касающихся денег. Первое я усвоил еще в институте. Там со мной учился Денис Ширко. Не напрягайте память, его имя вам все равно ничего не скажет. Ему тогда исполнилось только 17, но он был модно прикинут, ездил в Европу, где у него были друзья, дававшие ему деньги и дарившие ему подарки. А я пришел в Институт культуры после Советской Армии в 21 год, но в каких-то вещах оставался лохом чилийским. И, решив купить себе кроссовки, попросил его оказать мне консультационную поддержку. Моя семья не была бедной, но достаток касался в основном еды. Есть можно было, что хочешь. А вот одеваться... Одевал меня дед. Но он покупал только то, что нравилось именно ему. Хорошие шерстяные финские костюмы, немецкие ботинки. Ну, дедуся был не молод и не совсем понимал, что хотел мой организм. Так что джинсы и футболки просто пролетали мимо. Во-первых, их и в продаже не было, а если и появлялись, то смириться с тем, что за какую-то тряпку надо отдать как за хороший фрак, он не мог. Но я, заработав впервые сам, решил купить себе кроссовки. Нашел их в комиссионке. Они были прекрасные, практически как раскудрявый клен резной, и я позвал Дениса оценить будущую покупку.
0: «Рома, они же турецкие», — заявил он. «Ну и что?»
3: «На них написано не «рибок», а «ребок».
0: «Ну и что?»
3: И тогда Денис прочел мне лекцию типа: «Если ты считаешь, что достоин турецкого говна, конечно, покупай. Хотя правильнее так. Пускай лучше шмотка будет не новая, но фирменная». Потом я услышал подобное в «Такси Блюз» от Мамонова. А вторая часть речи была посвящена тому, что если хочешь стать миллионером, нужно уже сейчас жить так, как живут они. Разница между плохим и хорошим, и между хорошим и очень хорошим невелика, от силы в 2 раза. Но в хорошем ты себя чувствуешь человеком. Лучше купить одни джинсы, но приличные, чем 5 говёных, и так далее, и тому подобное, и более того, в какой-то момент желание жить хорошо.

приносила хорошую прибыль. Правда, всю ее целиком приходилось снова тут же пускать в дело, и на себя тратили минимум. Я, кстати, до сих пор помню, как вкусно пахло едой из дешевых турецких забегаловок, зайти в которые мы не могли себе позволить, ведь на счету каждый цент. Ели консервы, привезенные с собой из дома, жили в каких-то ночлежках. Со временем дела у нас, естественно, становились все лучше и лучше, но челноков появлялось все больше и больше. В один прекрасный момент я понял, что пусть деньги и важная вещь, но надо остановиться, если они ведут тебя не туда. Но все-таки, раз я решил работать в шоу-бизнесе, значит, должен учиться. Если ты занимаешься торговлей, то непонятно, для чего учиться в институте культуры. Тем более, что я хотел работать по выбранной специальности. Раз есть главная цель, остальные пусть ей подчиняются. Снизив темп своей спекулятивной деятельности, окунулся с головой в учебу. Стал путешествовать, но зарабатывать на жизнь своей основной профессией – актерской. Тем более, что одно другому совсем не мешало, даже напротив. С такими мыслями мы с Артуром решили проехаться по Европе, где еще никогда не были. То есть я решил и оплатил поездку, а он просто согласился. Траты на дорогу могли пробить серьезную брешь в наших доходах, и потому мы, конечно же, предпочитали путешествовать автостопом. Ну а для чего водителю сажать попутчиков, понятно. Ему скучно, и хочется пообщаться, пока он едет. Если вы с ним не трындите, ему становится еще тоскливее, и он придумывает левую отмазку, чтобы вас высадить. Что с людьми надо общаться, я понял быстро, а к середине нашего путешествия, длившегося целый месяц, так продвинулся в общении, что становился для водителя чуть ли не лучшим другом. Ну или, по крайней мере, таким интересным человеком, приятельские отношения с которым не стоит прерывать сразу по приезде. Общение – очень важная вещь. А работа на улице сразу натолкнула меня на мысль, что как раз этого многие делать не умеют. И самые большие деньги, что я вообще на тот момент заработал, мы заработали в машине, так сказать, за болтовню. Пока ехали, рассказывал водителю истории о России, великосветские сплетни о строительстве Петербурга, анекдоты 18 века, пел русские песни, ну, короче, веселил как мог. Зато Артур всю дорогу спал на заднем сиденье. На просьбу водила что-нибудь сыграть, он обычно отвечал, что настраивать гитару в машине сложно, да и к тому же у него вечно рвалась первая струна, но как человек, витающий в облаках, он не закупил струны дома. Ведь там их надо было покупать на свои деньги, а здесь на общие. И мы покупали струны за границей, где они стоили целое состояние. Разница между доходами в России и ценами в Германии была катастрофической. Чашка кофе тянула на всю мою стипендию, а струна стоила целых 10 марок, что равнялось 4 месячным студенческим дотациям. Обычно человек, которого я развлекал всю дорогу, интересовался: где же мы собираемся ночевать? В лесу, честно признавался я. А надо заметить, что в отличие от России, в Европе живут менее сентиментальные люди. Русский человек, подвозя автостопщика, будет стараться ни в коем случае не спросить, есть ли у тебя где ночевать. А вдруг ответит, что негде. И тогда ему придется как-то отмазываться, мучаясь и сочиняя на ходу, что он бы тебя, конечно, бы позвал бы к себе. Но только как назло к нему приехали теща и тесть, жена на днях родила тройню, а дом сгорел, и сами они ютятся в сараюшке среди стада коровушек. Иностранец же, услышав, что ночевать вам негде, не будет столь щепетилен. Он вообще интересуется из чистого любопытства. В лесу будете ночевать? Отлично. Экстрим. Все это только ваши проблемы. Однако один иностранец расчувствовался до того, что подарил нам 200 марок. Сказал, что такой суммы хватит на пару дней. На гостиницу и на еду. Большие деньги. И человек отдал их лишь потому, что мы ему понравились. Еще как-то раз подарили 100 марок. И тоже только благодаря общению. Их дала женщина. Я ей вручил какие-то сувениры а-ля Рюс, и не факт, что они были ей нужны, но она очень сильно помогла нам. Люди даже приглашали нас к себе домой, что совсем нонсенс. Один француз довез нас до Парижа и там спросил: а где мы планируем ночевать? Мы честно ответили, что понятия не имеем.
И он сказал, что мы вполне можем провести ночь у него, несмотря на то, что это не принято, и на то, что...

0: Дома у него была невеста. А вечером мы все вместе пошли в трактир. Хозяином там был внук какого-то белогвардейского эмигранта, Владимир Иванович, и в его трактире нам подали пельмени, пытаясь удивить столь экзотическим блюдом. И все французы удивлялись и были очень довольны. Мы не почувствовали себя сильно осчастливленными. Стоит ли ехать в Париж, чтобы попробовать пельмени? Но, в общем, угощают, и то хорошо. После нас попросили спеть. Мы спели несколько песен, дали ему свои записи, но в тот момент он не нуждался в музыкантах. А потом... Потом нам уже было не до его столовки. Так что учтите, общение — это интересная и нужная штука. Оно двигает торговлю. Если бы нас не позвал француз, мы бы не узнали, что можно легко устроиться музыкантами во французский трактир. Без общения нам бы не давали денег, не помогали бы их заработать. Если бы я не проявлял себя как хороший собеседник и веселый интеллигентный человек, нас бы не приглашали ночевать домой. Да и помогали не только состоятельные люди, но и такие же бедные студенты, как и мы сами. Как-то сняли номер, где стояло три кровати. Третьим был немецкий мальчик, приехавший с друзьями в Бремен на экскурсию. Друзья его удивились, что мы русские. Я довольно неплохо говорил по-немецки. Правда, минут через 10 всем становилось ясно, что говорю я только односложными предложениями, и словарный запас у меня узок. Узнав, что мы бродячие музыканты, они взялись нас поддержать. Пришли с нами на площадь, где стоит памятник бременским музыкантам. Впервые увидев его, я очень удивился. Одни звери, а трубадура нет. Они еще больше удивились. Трубадура-то никогда и не было. Только потом я вспомнил, что это старая немецкая сказка о домашних животных, которых выгнали хозяева. А трубадур... Трубадур придуман уже в России. Мы с приятелем встали на площади и запели. Наши новые друзья в количестве 8 человек тут же организовали группу поддержки. Поэтому вокруг собралась толпа. Наши решили спровоцировать зрителей и начали бросать деньги. Каждый кинул мелочь, но случайные прохожие присоединились. Одна тетенька даже сбегала в ближайший бар и принесла 2 банки пива. Мы поблагодарили и сказали, что выпьем потом. Сейчас нам надо петь. Она послушала песни, потом метнулась еще раз и принесла горячие сосиски. Так они и лежали перед нашими носами. По виду и запаху очень вкусные. А мы уже мечтали поскорее все закончить и съесть их, пока не остыли. Год спустя, вспоминая о своих успехах, я решил повторить их. И так как Артур забузил, нашел гитариста, согласного поехать работать в Европу. Он нашел балалайшника, и мы собрали большой коллектив. Целое трио. Но не сложилось. Балалайшник ушел в военный оркестр и стал невыездным. Гитарист играл плохо. И в 93-м году я поехал за границу с женой. Там мы не пели, ничего не зарабатывали, но мастерство общения не пропьешь. И нас все равно по-прежнему подвозили бесплатно, кормили и даже давали денег. Я еще не раз возвращался в Германию с разными людьми, и нас всегда куда-то приглашали. Не только из-за того, что мы пели, хотя и это очень интересно. Порой нас звали просто как русских, в смысле как носителей языка. Русские в Германии учили много, и поэтому всегда искали для детей возможность поговорить с российскими туристами. Так что мы даже в местных школах находили возможность подработать. Я разыгрывал с детьми диалоги. Выходил мальчик, и я ему говорил: «Здравствуйте».
1: «Здравствуйте! Меня зовут Петерс».
0: «А где ты учишься?» И он выдавал заученный из учебника тупой текст.
1: «Я учусь в такой-то школе. У меня есть папа, мама и 2 брата. Мама работает там-то».
0: «Хорошо. И где ты будешь отдыхать летом?»
1: «А?»
0: — терялся мальчик.
1: И учитель объяснял ему, что надо вспомнить слово «лето» и слово «отдых».
0: Да, они в школе проходили вопрос, где ты проведешь свои каникулы. Но русские могут спросить совсем иначе. Еще мы пели им русские песни и читали народные стишки, которые не могли перевести даже преподаватели.
1: «Мне вчера сказала Нюра, что в доме отдыха прибой, завел ты с кем-то шуры-муры, кого-то видели с тобой. Ты не на ту, дружок, нарвался. Реветь не буду в 3 ручья. гони трусы, рубашку, галстук, что подарила сдуру я».
0: Они не понимали таких странных русских слов. А я не понимал, почему дети смеются, когда я говорю. Преподаватели потом сказали мне, что я разговариваю на старонемецком. Нас, оказывается, учили в школе довоенному языку. Сейчас он изменился. Ну, как и русский. Мы ведь уже не называем девушек барышнями. В Германии любят общение. Германия — родина кабаре, а кабаре — это не просто концерт, а безусловный интерактив. И если мы на улице начинали разговаривать с людьми, они вначале удивлялись, но затем неизменно давали деньги. С людьми надо всегда общаться. Это главное жизненное правило, которое я использую до сих пор. Может, ты очень хорошо поешь, но если не способен сказать что-то еще своим зрителям, ты не станешь героем их романа. Правда, если ты поешь отвратительно, ему и общаться с тобой неинтересно. А вот если хорошо, он сразу думает, что ты уже зазнался и перестал снисходить до публики. Но ты начинаешь задавать вопросы, и они думают: как же так? Такое артистище со мной вот так запросто разговаривает. Но в живом общении много важных моментов. Нужно быть самим собой. Нужно быть свободным, не испытывать комплексов, что ты хуже, но и не рваться в лучшие. Типа, вы все свиньи богатые, а я артист. Я человек искусства, идите все нахрен, я тут самый главный. Заискивать тоже глупо и дешево. При перегибе в любую сторону ты можешь оказаться в неформате. А в общем, хотя я многое и понял тогда, к сожалению, юность моя все равно прошла не под звуки фанфар. Многие мои приятели одарены были больше меня. Вот тот же Артур. Стоило ему зайти в комнату, взять гитару и выдать что-нибудь романтическое, как каждая из присутствующих баб готова была отдаться. Я ему завидовал, а ведь это его изгубило. Он решил, что нафиг ему учиться серьезно. Он уже и так король. Сейчас король работает разнорабочим на стройке. Другой мой приятель, с которым ездили работать в Германию, хороший музыкант, так и остался там же, сторожем в школе. Они вылетели на обочину вместе со своими талантами потому, что не доучились, не доразобрались, не дотянули и не дождались. А я, считая себя не столь одаренным, все учился, учился и учился. Сейчас, думаю, оно и к лучшему. К лучшему то, что и в детском возрасте не зазвездился, а то и вовсе превратился бы в того дяденьку с Киеву, что звонил мне с утра. Я решил написать книжку, вспомнив его, потому что ну нахуя он приперся ко мне со своими грамотами, со своими уверениями родных, что он гений. Когда-то я увидел и навсегда запомнил юмористический монолог. Как выходит на сцену артист и представляется, но его имя и фамилия ничего не говорят публике. «Неудивительно», — поясняет он. «Но вы все наверняка видели фильм «Петр Первый». Там показывают младенца, которого Петр целует в жопу. Так вот, это был я. И вот та самая жопа. Номер длится долго. Артист рассказывал, как ему подарили нейлоновую рубашку, как он ее запачкал и решил постирать в ацетоне. Там рубашка и растворилась, остались лишь пуговицы. Он вылил все в унитаз, сел на него и от расстройства, что лишился красивой рубашки, закурил. Искры попали в унитаз и вот. А теперь посмотрите, что осталось от моей жопы. А ведь я ездил по всей стране. Так вот, сколько таких жоп скитается по необъятным просторам нашей любимой родины? Если их перечислять, не хватит книги. Если вспоминать, не хватит жизни. Вы, дорогие читатели, должны решить для себя.
2: Уехала в командировку в Африку, через месяц возвращается, лица на ней нет. Муж говорит: дорогая, что случилось? Она говорит: понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил. Он говорит: да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу, а уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит: да, блядь, не расскажет, и не напишет, и не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят: про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Батя говорит: ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит, да бьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит, папа, ну расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит, слоны идут на север. Он говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит, так, все попали в Вену? Он говорит, все. Тогда горько. Звонок в квартиру наркомана. Он снимает трубку, говорит, алло. Ему говорит, это аэропорт? Он говорит, нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок. Алло, это аэропорт? Он говорит, нет, блядь, кладет трубку. Продолжает курить. Еще через 15 минут звонок. Он снимает трубку, говорит, алло. Там говорит, аэропорт? Он говорит, да. Ил-86 слушает. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь на пороге участковой. Они говорят, что надо? Соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут сделаете? Чем занимаетесь? Он говорит, чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит, у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит, так, как до вас добраться? Он говорит, бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит, что надо? Он говорит, мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Он говорит, ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. Он говорит, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, что вы хотите? Он говорит, понимаете, позапрошлом году я нашел зерна конопли, и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер, говорит, здравствуйте. Позапрошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер, говорит, здравствуйте. Позапрошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит, Вася, пошел бы что-нибудь поел. Вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается, говорит, Джульетт, я тебя люблю. Джульетта затягивается. Та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне, елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок, белоснежные... Стены все в говне, флюгера все в говне, бойницы все в говне. Он выезжает в ворота, они кованые, с золотом, тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит, Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно? Едет Мерседес, в него вырезается сзади запорожец, оттуда вылезают 4 репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят, дед, бля, ты попал на бабки. Он говорит, почему это? Ну ты врезался в нас, бля. Он говорит, сколько я должен? Он говорит, 10 тысяч баксов. Он говорит, а что это я вам должен давать такие большие деньги? Почему? Он говорит, потому что мы спортсмены. Он говорит, спортсмены. Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. Спортсмены, говорите, на старт, внимание, марш!
3: В некотором государстве жил-был царь План. И была у него дочь, марихуана. Плановно, естественно. И вот повадился летать как-то на это царство-государство злой змей Героиныч. Прилетел и уволок марихуану Планну к себе в 39-е царство, в 30-е государство. Вызывает царь План Ивана-наркомана и говорит: «Ваня, нужно спасать марихуану. Спасешь, получишь ее руку и полцарства в придачу». Ну, делать нечего. Пошел Иван-наркоман в 39-е царство, в 30-е государство. Приходит и кричит: «Выходи, змей Героиныч, биться будем!» А тот его из терема спрашивает: «На чем биться-то?» «Как на чем? На косяках!» Забили, закурили. День курит, ночь. Второй день, вторую ночь. Наконец падает наземь змей Героиныч и говорит: «Ваня, вот тебе 8 ключей. Откроешь ими 7 дверей. Найдешь марихуану. Но 8-ю дверь не открывай. Не то худо будет». И умер. Иван-наркоман открыл 7 дверей, нашел марихуану Планну, обнялись они, поцеловались. И вдруг она спрашивает: «Ваня, а что это у тебя за 8-й ключ?» Не послушался Иван-наркоман советов змея Героиныча. Открыл 8-ю дверь. Вот тут-то их менты и повязали.
0: Возвращение Орфея. У льва в лесу сперли косяк. Он собрал всех зверей и говорит: «Значит так, или найдите, кто украл, или с завтрашнего дня в лесу начнется беспредел. Буду выбирать по 2 зверюшки и съедать». Собрались звери на совет, надо же что-то делать. Ведь неизвестно, с кого лев завтра начнет. Видит, летит орел. «Мы с тобой одной крови!» — кричат они. «Помоги нам! Посмотри сверху, кого нахлобучило!»
1: «Хорошо!»
0: Летит орел дальше и видит, навстречу летит ворона кверху пузом.
1: «Слышь, ворона, ты случаем не видела, кто у льва косяк стырил?» «Подумаешь, косяк, тут землю кто-то спиздил!»
0: Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от неожиданной картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. И понял, что сижу все в том же салоне бизнес-класса, вот только немца с респиратором не было. Может, вышел в сортир? Закосеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Она появилась моментально. Шоколадная кожа и синяя форма усилили ощущение дежавю. Все это я точно уже где-то видел. К тому же стюардесса притащила мне бутылку пива, а я ее только собирался заказать. Значит, заказал до того, как уснул. Возможно, я не выходил из самолета, и все мне приснилось. Нубии, море, король, государственные перевороты, перепуганный Витек, Юлий и его ракушки — всего лишь длинный и четкий сон. Да мало ли чего привидится сознанию, убитому алкоголем и наркотиками. Тем более, что и одет я в тот же самый концертный костюм и штиблеты, в которых ездил на вечеринку к нашим русским миллионерам. Только куда же тогда меня все еще несет самолет? И я решил пошарить по карманам в поисках билетов. Но при виде своих рук оцепенел. Загорелая до коричневого цвета кожа, и на ней белесые волоски, явно выгоревшие на палящем солнце. Так никогда не загоришь в северных широтах. Значит, море не приснилось. Соленая капля скатилась по виску, я вытер пот и не обнаружил свои шевелюры. «Мать, мать, мать!» И принялся активнее шарить по карманам. В левом скрытом карманчике лежали отложенные на билет домой $2000, а остальные карманы оказались набиты непонятными бумажками. С виду деньги, но я таких в Нубии, если она и была, не видел. Потому, вываливая их прямо на пол, отчаянно искал билет. Ага, вот он. Россия, Москва. «А-а-а!
1: лечу домой!» И я запрыгал в кресле. А еще, кажется, махал руками и ногами, что-то пел или орал. У меня начался приступ безумной радости, как в детстве. Если бы мне сказали, что ближайший месяц я больше не буду ходить в школу. Я бы валялся на полу, дрыгал ногами и визжал, довольный, как слон с ватрушкой. Прибежавшие на крик стюардессы не поняли моей реакции и пытались меня успокоить. Причем, хотя и был я в ударе, все же заметил, как загорались их томные черно-белые глаза от вида бумажек. Значит, все-таки деньги. Проверить предположение можно лишь одним путем. Дав стюардессе. И я одарил одну красной бумажкой. «О-о-о! Thank you, sir!» Вспыхнула она от счастья. «Thank you very much!» Чтобы никого не обидеть, дал двум другим по такой же. Они тоже благодарили, хотя и смылись достаточно быстро, видимо, опасаясь, что мой приступ безумия кончится, и я передумаю. А самолет шел на посадку в Шереметьево. Внизу раскинулась освобождающаяся от снега Москва. Я смотрел на нее в немом обожании, еще не думая о том, поменяют ли мне нубийские бумажки. Какая разница? Я в России. Все проблемы разрешатся сами собой. Здесь дом! Выйдя, я понял состояние человека, который готов расцеловать землю. Я тоже хотел. Но меня могли принять за сумасшедшего. Я был готов расцеловать и водителя трапа, но, к счастью, передумал. Зато радостно кинулся целовать двух блондинок в форме, стоящих у выхода из багажного отделения. Но они с профессиональной ловкостью увернулись. «Вы забыли ваш багаж, господин Трахтенберг», — заметила одна. «Вернитесь в зал». «Багаж?» Но я продал все вещи, подарки купить не успел, да и не в том состоянии улетал. Я оглянулся на багажную ленту. По ней, словно в замедленном фильме ужасов, преследуя меня, плыл мой чемодан. Кошмар снова накрывал. А что, если в Нубии в качестве подарка туда наложили длинных и вкусных косяков? А куда теперь бежать? Сорвать с чемодана бумажку, где сказано, чей он? Так чертовы блондинки уже видели мой билет и пришпиленную к нему багажную квитанцию, которую я в радостном безумии не заметил. Нет, не стану скрываться. Я устал. Меня могли съесть мурены и акулы. Я мог утонуть и не найти работу. Попасть в тюрьму за долги, так черт с ним. Пусть теперь примут за наркоторговца. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. На ватных ногах подошел к чемодану и потянул его. Тот не сдвинулся с места. «Нифига себе наложили!» Я дернул баул со всей силы, он упал вниз, и только тогда удалось поставить его на колеса. Дальнейший путь был мне известен. Если проберусь мимо двух ищеек, сразу в сортир, и там, запершись в кабинке, все проверю. Ищейки спокойно пропустили, видимо, опасаясь, что опять поцелую, и радостный рванул к толчкам. Нашел свободную кабинку, кое-как впихнул багаж и втиснулся сам. Точнее, пришлось запрыгнуть ногами на унитаз. Места рядом не нашлось. Снял для начала мешавший пиджак, повесил на гвоздик и потихоньку стал открывать молнию. А там чьи-то волосы, голова. «Господи, помоги! Труп!» Сейчас, оторву багажную квитанцию с номером пассажира, сотру все отпечатки. Интересно, у блондинок ищеек хорошая память. Я уже начал застегивать чемодан, но тут смекнул. А что, если там остались какие-нибудь вещи, которые меня выдадут? Все-таки придется совершить подвиг и расстегнуть молнию до конца. Конечно, тело потом с трудом снова впихнется в узкий гробик, но, увы. И тут труп хихикнул. Я чуть не грохнулся с фаянсового друга, благо было некуда, и не обосрался, ведь штаны-то я уже снял, а других нет. Возблагодарив Всевышнего за подаренную выдержку, я наклонился к телу ближе. Тело принадлежало Витьку. Лицо блаженно улыбалось во сне, и на майке виднелись зеленые крошки волшебной травы. «Кретин!» — заорал я, выпуская из себя весь страх и пережитый стресс, и шлепнул его по роже. «Потом еще раз! И еще!» Витюха полуоткрыл мутные счастливые глаза. «Интересно, где он нашел косяк крепче того, что я выкурил во дворце?» Совсем не к месту подумалось мне. «Может, и лучше, что нашел. Как бы иначе перенес он перелет в чемодане?» И так поди весь затек, и потащил его опухшее тело из короба наверх. Держаться на ногах Витек не мог, и потому одной рукой оперся на дверную защелку. Она жалко скрипнула и развалилась.
0: С грохотом мы выпали наружу. Точнее, Витек повалился на пол туалета и увлек за собой меня. Окружающие приличные граждане в ужасе отшатнулись. На Витьке были рваная майка, короткие шорты и сланцы. На мне блестящие брюки, манишка, манжеты и лаковые штиблеты. Не хочу даже думать, какое мы произвели впечатление. Нет, просто категорически отказываюсь рассказывать об этом. Что дальше? Я долго мочил его голову холодной водой под краном, а он матерился и легался. В туалет никто не заходил. Хотя сами себе мы казались очень мирными. Наконец, Витек немного пришел в себя. Он уже мог стоять, что-то внятно отвечать, правда, с лица все еще не сходила блаженная улыбка идиота. «Лети, лети, лепесток, через север на восток, через запад, через юг, возвращайся, сделав круг, залети к дедушке в Тверь, к бабушке в Житомир, только, пожалуйста, отпусти нас, волшебная трава!» — приговаривал я как заклинание, а вслух поинтересовался у него, «как мы поедем в Питер?» «А где мы сейчас?» — в свою очередь уточнил он. «В Москве, идиот! У тебя есть документы?» Витек кивнул, затем икнул, затем наклонился и во время поклона слегка въехал головой в стену, но таки совершил невероятный подвиг. Достал из носка свернутый в 4 раза собственный паспорт. Это означало, что мы могли, не выходя на зимние улицы, тут же купить билет на самолет до дома. И я решил оттащить его к кассам. Правда, майка на нем была мокрая, да к тому же он стал страшно икать от холода. Поэтому ничего не оставалось, как надеть на него собственный пиджак. Так мы и пошли к кассам. Витек в пиджаке и трусах, и я в блестящих брючках, манишке и манжетах. Милиционеры оглядывались на нас, но загорелый до негритянской черноты вид вводил их в заблуждение. Иностранцы, наверное, чокнутые, летят из одной жаркой страны в другую. И вместо того, чтобы задержать нас и проверить, только заискивающие улыбались по советской привычке. И не пройди мы весь аэропорт в таком виде, никогда бы не поверили, что такое возможно. Тем не менее, мы благополучно обменяли доллары на рубли и купили билеты. Более того, зашли в местный магазин и сумели тепло приодеться. Уже в самолете, напоенный литрами чая и кофе, Витюха пришел в себя и рассказал, как он попал в чемодан. Зная, что я бегаю по чиновникам, пытаясь выехать, он волновался только об одном. Как бы не оставил его на чужбине, где он порядком успел напакостить. Он перебежками возвращался с пляжа, где ночевал в песчаной норке, в тот самый момент, когда артиста вместе с чемоданом сажали в лимузин. Витек тормознул, чтобы разглядеть всю картину издалека и оценить ее опасность или прибыльность. Но так и не оценил. Вид я тогда имел наряженный, но напряженный. Взгляд решительный и готовый не только к успеху, но и к провалу. Витек, умеющий жопой чувствовать опасность, заметался. Бросился в отель, но там никто толком ничего ему не объяснил. Сказали лишь, что я еду выступать к королю, а потом вроде как отваливаю домой безо всяких виз. «А меня?» Охренев от услышанного, он кинулся было собирать свой чемодан, но, опасаясь засады, решил все бросить. К тому же, уходя, надо всем дать на чай, со всеми проститься, это отнимет драгоценное время и деньги, которых жалко. В аэропорту он и прождал меня несколько страшных часов. Когда же решил, что остался совсем один в чужой стране, где его ждет тюрьма, неожиданно появился я. Меня вели под руки 2 граждан в одинаковых ботинках, а 3-й нес чемодан. Витек кинулся ко мне, типа «пришел проводить друга», но друг на него никак не среагировал. Зато граждане, мило улыбаясь, рассказали, что выступление во дворце прошло очень успешно, и особенно я потряс всех, играя на анекдоты. Они начинали рассказывать, а я заканчивал. То, что чужак знает арабские анекдоты, привело короля и свиту в необычайный восторг. Как и то, что я один выкурил косячок, обычно рассчитанный на роту. И теперь тело редкого таланта отправляют в Россию бизнес-классом, который весь выкуплен для него одного, чтобы поклонники не беспокоили. Витек сначала обрадовался услышанному, а потом занервничал и заметался. Как привести укуренное тело своего подшефного в чувство и сказать, что он тоже не хочет здесь оставаться, было непонятно. И он принялся доказывать провожатым телохранителям, что является моим продюсером. Рассказал им историю про Хасана и про то, где учился их король и так далее, и что все организовал именно Витек, что одному ему здесь делать нечего, и раз бизнес-класс свободен, он бы тоже. «О, король благодарит и вас!» — заулыбались телохранители и выдали ему косяк. «Ваши документы в порядке, и вы можете вылететь любым рейсом домой». Сказать, что у него маловато денег, оказалось практически невозможно. Ничего себе продюсер! Витек готов был удавиться, но перед смертью решил выкурить последнюю сигарету. Остальное помнит смутно. Однако в какой-то момент все же осознал, что мой чемодан никто осматривать не будет. Служащие расступались перед королевскими стражами, не обращая внимания даже на прилипшего к ним европейца в трусах и майке. Когда багаж бросили на тележку, с которой должны погрузить в самолет, Витюха понял, что судьба дает ему шанс. В грузовом отсеке никто не охраняет вещи. Конечно, если бы он не курил, то не решился бы на такую авантюру, грозившую смертью от переохлаждения. Но теперь она ему казалась ужасно веселой. Тем более, что, открыв чемодан и увидев, что тот пуст и словно приготовлен именно для побега, горе-продюсер еще раз убедился. Это судьба. Добив пятку, он залез вовнутрь. «Ну ты даешь!» — изумился я. «Что еще можно сказать по такому поводу? Говорят, Бог бережет пьяных и убогих». Родные оторопели, когда я появился на пороге красивый, загорелый, подтянутый и с чемоданом подарков, купленных в городском аэропорту. Опускаю подробности встречи и все, что пришлось сочинять на ходу для родных. Не пугать же их правдой. «Тебе не раз звонили», — сообщила мама, накладывая поесть. «Какой-то Иван Израилевич очень хочет тебя к себе на день рождения пригласить. Оставил свой номер. Перезвонишь?» «Кто?» — поинтересовался я с полным ртом, пережевывая котлеты и макароны, от вкуса которых отвык за последние месяцы, и теперь они казались мне редкой изысканной пищей. «Иван Израилевич?» И даже забыл про котлеты. «Тот самый?» «И еще на день рождения зовет?» «Нет!» Еще несколько месяцев назад, услышав такую новость, писал бы кипятком от счастья, но сейчас одно это имя привело меня в ужас. «Нет!»
4: Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу, он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через 5 минут возвращается, открывает дверь и говорит: «Слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься?» Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третьей. Один замешкался. Друзья говорят: «Пей». Говорит: «Не могу». «Пей». Говорит: «Не могу». Говорит: «Ну почему не можешь? Вырвет». Они говорят: «Да ладно, кто вырвет? Здесь все свои». Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: «Где ты, сука, был?» Он говорит: «На кладбище». Она говорит: «Что, кто-то умер?» Он говорит: «Ты не поверишь, там все умерли». Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: «Где был?» Он говорит: «У Иванова». Он говорит: «Что делали?» «В шахматы играл». Он говорит: «А почему от тебя водкой пахнет?» «А чем это меня, шахматами, что ли, должно пахнуть?»

Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж под каким-то предлогом свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит, там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Говорит, да, что-то странный. Говорит, это художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и 1.5 часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.

Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены? Он говорит: сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером, и 1 используется в воскресенье с утра. Он говорит: а вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра. Говорит: папа, а вот эти 12 для чего? Это для женатых, сынок. 1 используется в январе. У одного мужика жена чахла. Он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: в чем дело? Он говорит: вы знаете, дорогушенька, если вы не будете ебать вашу жену, она умрет. Муж возвращается домой, жена спрашивает: что врач сказал? Че-че? Сказал: сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит: слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит: вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит: Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает: вы родом с Пресопи? Тот говорит: да. 68-го года рождения? Тот говорит: да. А как вы догадались? Вы что, экстрасенс? Он говорит: да нет, просто в Пресопи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союз Печать» и говорит: дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают: вам какую? Он говорит: я патриот и читаю российскую прессу. Подают какую-то российскую газетку. Он говорит: одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит: я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит: я из жопы вытираю. Он говорит: а что, давно уже вытираете? Он говорит: скоро будет полгода. А, ну вытирайте еще полгода, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу, говорит: Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я после школы играл в песочек. Она говорит: напиши, пожалуйста, на доске слово «песочек». Он пишет: песочек. Она говорит: садись, 5. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит: я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит: отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет: совочек. Тейбл, садись, 5. Теперь Муталиб Саид ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я попытался поиграть с этим Мойшей и тейбл в песочек, но они назвали меня чуркой с глазами и забросали камнями. Учительница говорит: это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, иди, пожалуйста, к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все вопиющие несправедливости и унижение человеческого достоинства. Армянин выходит из душа совершенно голый, к зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел, жопа повернулся, у него хуй встал. Он говорит: тихо-тихо, свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает: сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик.
Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит: эй, ты, халди, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает: а вам какого слона, африканского, индийского? Он говорит: африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит: извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит: чё, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит: нет, гречка отсутствует, сэр. Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит: дорогушенька, теперь ты моя супруга, и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано. Понятно? Она говорит: я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет. Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2-3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью 200 км. Наконец они выравниваются и идут тютя в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит: дед, блядь, а что дальше-то будет? Дед говорит: а дальше будет вторая передача. Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь, там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха, и говорит: поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Достает пистолет — пух. Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, тогда договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит: ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай, грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, 500 метров, хуякс! Ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, 200 метров от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, доктор, у меня 8 хуёв, и все они переплетаются друг от друга. Я феномен? Он говорит: ну шо, батенька, вы хуеплёт. Доктор, у меня яйца звенят. Я феномен. Ну что, батенька, вы мудозвон. Письмо в газету «Спид-инфо». Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебет меня всегда. Когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать? По скриптам. Ради бога, простите меня за неровный почерк. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит. Врач говорит: ну расскажите, как вы это делаете? Он говорит: ну, мы раздеваемся. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше, говорит, я засовываю хуй. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше засовываю руку в пизду. Это а руку в пизду зачем? Ну, а дрочить-то как? Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты 2 баб одновременно можешь выебать?
говорит, могу до трех. И трех, говорит, Петька, могу. А мужика, говорит, Василий Иванович, могешь? Говорит, нет, мужика не могу. Я же консерваториев не заканчивал. Новые русских приходят в контору, спрашивают шефа. Секретарша говорит, ну нету шефа. То, говорит, что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Говорит, дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин. Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит, ёб твою мать, раз хуй в рот проглотила. Подруга говорит, ты что, ёбнулась, что ли? Она говорит, сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить. Двое друзей встречаются. Один говорит, вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день. Второй говорит, а что ж тебя расстраивает это? Говорит, блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет. Жена говорит мужу, дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине 2 магнитофона. Японский и советский. Советский говорит, у тебя кассетка японская? Тот говорит, да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит, скоты, я, блядь, сколько раз говорил. Сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу. Врач говорит, ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок. Тут говорит, доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине, прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар, еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит, дай-ка мне еще кусочек, это один нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит, дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает, а вам какую? Мальчика или девочка? Она говорит, блин, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000. Слониха $2000. Волчицы $100, лисицы $100, мыши полевые пучок $0.50. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает, что с тобой, дорогой? Он говорит, блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. Я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит, ну ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок, говорит, мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазьезь. И говорит, есть, заебись. 2 комара влетают в охуенный ангар. Один говорит, блядь, что-то холодно. Второй говорит, хуйня, надышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит, как пиво-то? Тот говорит, пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Чё, по-латыни, блядь? Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит, что это за хуйня? Чё это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит, мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел. Все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках и говорит, господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит, ребята, я 7-месячный. Я на 2 месяца родился раньше срока. Ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди. Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит, мы тут посвящались и решили вас, сэр, послать в пизду еще на 2 месяца.

Монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. Тот говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обосрет. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпается грузина после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» И он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Васи Субанин?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бимс. Он говорит: «Слушайте, хванчкара есть?» Говорит: «Хванчкара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорят: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто...»

Кофе или чай. После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит: вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу. Он говорит: ну, через жопу, так через жопу. Поворачивается на живот. Она говорит: яйцо. Хуяк в жопу. Яйцо. Второе яйцо. Говорит: кофе. Через вороночку наливает. Он: ой-ой-ой. Она говорит: что, горячий? Говорит: нет, я люблю без сахара.

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.
1: В чем вы думаете, глядя на этот кирпич? Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов?
2: О бабах.
1: Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
2: Никакой. Я всегда о них думаю.
1: То, что бабы могут быть коварными и кого-то поставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте. «Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь?» — жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывало и скатерти со столов. «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает». Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику. Потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку, но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исааковича я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает. Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать. По малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я. Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе.

0: числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию, а деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты — сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой — жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать, и я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться. «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома?» В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай. Только быстро, а то у меня собеседование. Ну, не знаю даже. Ну, Наташ, ну, давай, ну, я же спешу. Ну, давай. Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлёстывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облещенно прошептала она, — «теперь ничего не получится». «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома, и уйдет». «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!» «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать». Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну, давай, ну, показывай. Давай, только быстрее. Ну, собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел. «А, это ты! Я тебя сейчас... Я тебя вообще убью! Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!» «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!» Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я к тому же взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки, и если решали, что тетке в принципе ничего, начинали знакомство. Я пристраивал с одной стороны, приятель с другой. Здравствуйте, давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей, начинал я.
1: И что?
0: Ну, может, в кино сходим?
1: А зачем?
0: Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давай тогда в музей.
1: В музей тоже.
0: Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово. Но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея, но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку, ну, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. 2 девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку. И не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось 2 лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати», — сообщил он, — «могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтобы потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. «А ты поторгуйся», — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому Оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. И я стал мужчиной. Потом еще раз, и еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила. И, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. Ромочка, вздыхала мама. Ну, не надо дружить с такими людьми. Ну, кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям?
1: Нет, нет, умолял я. А вдруг это не он? Ну, мало ли что.
0: Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки... Все-таки самое главное событие в моей жизни, в жизни питерского 16-летнего школьника, свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью...
2: Песня 7. «На кладбище навешанных пиздюлей».
0: Папанец пальчик по странице туда-сюда, туда-сюда, читает громко, четко, в лицах. Со скульптором ведь не всегда по городу идешь вдвоем. И как там Нильс, и что с гусем? Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. Где же это я? Подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте, и он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму.
1: Пришли. Табличка «Не шуметь, не мусорить и не борзеть». Сеть магазинов на горе. Венок 400 УЕ.
0: «Эй, гули-гули, хули-хули, родные гуси, как вы там? В концлагере не у бабули!» — грустит папашка по друзьям. Прошли сперва аллеи Славы, затем по Колиной пошли, на Васину свернули вправо, вот и шедевр на пути.
1: «Ну, просто охуеть!» — папаня аж онемел. «Вот это склеп!» Прихожая, бассейн, баня, бильярдная. Какой совдеп? Такое Гейтсу не приснится. А все пиздят, вот за границей. Но меркло все пред впечатлением от розенбомового творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно. С перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал, покрякал, а затем ку-ку. Зураб, пора чертить чертеж, темнеет ебаная мать. И начал под ворон галдеж на камне доллар рисовать. Совсем стемнело. Но рисует огромный доллар Розенбом, папаня в шляпе не балует. Сидит тихонько, бом-бом-бом. Бриге пробили на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес: «Да все мне похуй! Жаль, похмелиться не успел!» «А, Розенбом! Привет, старик! Еще ты крепок, как мужик!» «Зураб! Пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать!»
2: Иван Абрамович из камня заулыбался. «Это славно! Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть, вотчина моя. Я помню все. Как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты, фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В Дели я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу: «Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?»
3: «Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш. Его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел, тут Дынин. Тот, куда попало, свой нос сует».
2: «Что? Беспредел?» Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась. «Ладно, в среду отреставрируют. Пока, Зурабчик, что тебе скажу? Я на прогулки выхожу, обычно по ночам. Но, блин, признаться, вовсе не один. Есть тут, Зураб, одна бабёнка. Когда-то занималась тонкой политикой. Затем ее, ну, это тоже, ё-моё. Она из мрамора. Так вот, едва-едва луна взойдет, ебемся мы в кустах. Однако, ты хоть и скульптор, но собака. Побольше мог бы мне головку слепить. 4 упаковки по миллиону завещал тебе. А ты что наваял?» Иван Абрамович не смутился, и каменный огромный хуй в момент на землю опустился. Папан себе: «Ебло разуй, сбылось второе предсказание. Осталось мне одно задание — на лагерь Дынина скотины напасть, спасти гуся Мартына и остальную стаю. Вот, и снова будут тот же рот и те же уши, нос и пися. Все, в общем, будет заебися». Мужчина с каменным лицом: «Очухались? Я видел, влом вам было. Я вам тут же в вену вколол технично приотменный, великолепный героин». «Папаня, сколько дней сидим?» Мужчина: «Вроде 3-й сутки». В ответ папаня: «Во запутки». Тящий век Екатерины, в тот век парадов и балов, мелькали пышные картины екатерининских балов. И хоть интрижек и историй орлы плели густую сеть, из всех орлов Орлов Григорий лишь мог значение иметь. Оставив о ритузах сказки, что будто хуй в них выпирал, я расскажу вам без прикраски, как Гришка милости сыскал. Увидев как-то на параде Орлова Гришку в первый раз, императрица сердцем бляди пришла в мучительный экстаз. Еще бы, малый рослый, крупный, слепит в улыбке снег зубов, и пламя взоров неотступно напоминает про любовь. Вот и причина, по которой, его увидев раз или два, Екатерина к мысли скорой с ним о сближении пришла. Изрядно с вечера напившись, с друзьями в шумном кабаке, храпел Григорий, развалившись, полураздетым в парике. Его толкает осторожно прибывший срочно вестовой: «Моншер, проснитесь неотложно, приказ прочтите деловой». «Какой приказ?» — вскочил Григорий. Пакет вскрывает сгоряча. По строчкам взгляд летает скорый и вдруг завыл, приказ прочтя: «Пропал, пропал, теперь уж знаю, погибло все, о мой творец. Меня немедля вызывают к императрице во дворец. Вчера дебош я с мордобоем, насколько помнится, создал, и чуть не кончился разбоем наш разгоревшийся скандал. Теперь зовут меня к ответу, конец карьере, я погиб. Иван, закладывай карету, присыпь мне пудрую парик». И вот, друзья, что дальше было. Подъехав робко ко дворцу, ряд лестниц мраморных уныло проходит он. Лицом к лицу внезапно стражу встретил он и видит дуло. «Ваш пароль?» «Кувшин», — он был предупрежден. Его ведут, а в сердце боль.
1: Зачем ведут меня, не знаю. И вызван на какой предмет. О, Боже, я изнемогаю. Какой же мне держать ответ? И вдруг портьера распахнулась. Стоит отряд ливрейных слуг. Стоит царица. Улыбнулась. Орлов, ну, здравствуйте, мой друг. Гвардеец мигом на колени пред государыней упал. По высочайшему велению, царица, к вам я прискакал. Казнить или миловать велите, пред вами ваш слуга и раб. Она лакеем: уходите. Потом ему: да, я могла б тебя нещадно наказать, но я совсем не так злорадна. Мне хочется тебя ласкать, и ласка мне твоя отрадна. Дай руку, встань, иди за мной. И не изволь, мой друг, робеть. Не хочешь ли своей женой меня немедленно иметь? Он ощутил вдруг трепетание, огонь зардевшихся ланит, язык прилип к его гортани. Орлов невнятно говорит: ваше величество, не смею своим поверить я ушам. К престолу преданность имею, за вас и жизнь, и честь отдам. Она смеется, увлекает его с собою в будуар и быстро мантию меняет на легкий белый пеньюар. Царица, будучи кокеткой, прекрасно знала к ним подход и плавно, царственной походкой, Орлова за руку ведет. Не знал он случая такого, уж не с похмелья это сон. И вот с царицей у алькова стоит подавлен, потрясен. «Снимите шапку и лосины, не стойте право, как тюлень!» Орлов дрожит, как лист осины, и неподвижен, словно пень. Она, полна любовной муки и лихорадочно дыша, ему расстегивает брюки. В нем еле теплится душа. Хоть наш герой и полон страху, берет свое и юный пыл, она спустила с плеч рубаху, и вмиг на месте он застыл. Вид тела молодого, плечи, ее упругий пышный бюст, и между ног, как залп картечи, его сразил кудрявый куст. Исчезнул страх. Застежки, пряжки, он сам себя послушно рвет, и ослепительные ляжки голодным взором так и жрет. Звук поцелуев оглашает роскошный пышный будуар. Орлов оружие поднимает, в его груди уже пожар. Она его предупреждает и нежной ручкой хуй держа, раздвинув руки, направляет. Орлов надвинул, весь дрожа. У изголовья милой пары стоял амур мой в стороне, и напевал он страсти чары моей возлюбленной чете. Амур, амур, не мой свидетель неописуемых картин. Скажи, не ты ли сцены эти нам навеваешь? Ты один у всех времен, у всех народов, любви поэзии одна, и для красавцев и уродов она понятна и родна. И штукатур простой, и зодчий, и светский барин, и босяк перед амуром равен всяк, и среди дня, и среди ночи перед амуром нет различий, санов и рангов, все равны, ни этикетов, ни приличий, есть только юбки и штаны. Однако к делу. Продолжаю описывать событий ход. Зачем я, впрочем, называю событием краткий эпизод? Ой-ой, она под ним заныла. Поглубже, миленький, вот так. Целуй меня. Ах, что за сила! Преизумительный елдак! Ну что молчишь? Скажи хоть слово. Но я не знаю, что сказать. Груби как хочешь. Ну же, право.
2: Бледюга, ёб же твою мать! Ах, Гриша, это слишком грубо.
1: Скажи, что я твоя, ну, блядь. Ах, милый, как с тобой мне любо, как хорошо, а тебе как?
3: Еще бы едь, снимая пенки, я как орел вознесся ввысь. Ну, а теперь для переменки давай-ка раком становись.
1: В разврате служит хмель опорой, один философ говорил. Найдя вино в шкафу за шторой, Орлов бутылку мигом вскрыл. И, выпив залпом пол бутылки, Орлов неистов, пьян и груб, парик поправил на затылке и вновь вонзил в царицу зуб. Облапив царственную жопу, на плечи ноги положил, плюет теперь на всю Европу, такую милость заслужил. подобно злому эфиопу, рыча как лев или ягуар, ебет ее он через жопу, да так, что с Кати валит пар. Теперь Орлов без просьбы Кати, как первобытнейший дикарь, весь лексикон ебеной мати пред нею выложил.
2: «Ах, тварь! Поддай! Поддай, курвяга! Шлюха! Крути-ка жопой поживей! Смотри-ка, родинка, как муха, уселась на спине твоей! Ага! Вошла во вкус, блядища! Ебешься, как ебена мать! Ну и глубокое дырище никак до матки не достать!»
1: Но он не знал, Катюша сладко. Орлов ей очень угодил, и длинный хуй, измяв всю матку, чуть не до сердца доходил. Ебет Орлов, ебет на диво, а жопу бряцает мудя, хуй режет лучше, чем секира, огнем, огнем горит пизда. «О, милый, глубже и больнее!» — она шептала в попыхах. С минуты каждый пламенее, горя, как будто в облаках. «Что ты там делаешь? Скажи-ка!» Она любила смаковать, во время каждой новой ебли себя словами развлекать.
2: «Что делаю? Ебу, понятно!» — Орлов сердито пробурчал.
1: «Ебешь, ебешь, скажи же внятно!»
2: «Ебу!» —
1: как бык он прорычал. «Ебу!
2: Ебу!
1: Какое слово! Как музыкально и красно! Ебанье страстное Орлова пьянит, как райское вино!» Но вот она заягозила под ним, как дикая коза, метнулась, вздрогнула, заныла, при этом пернув раза два. Орлов, хоть не был педерастом, но все ж при этом пердеже, задумал хуй, торчащий клином, засунуть в жопу госпоже. Хуй был с головкою тупою, напоминающей дюшес. Ну как со штукою такою он к ней бы в задницу залез? Там впору лишь пролезть мизинцу. Другая вышла бы игра, когда б немного вазелину, ведь растяжима же дыра. Он вопрошает Катерину:
2: «Хочу я в жопу тебе еть!» Но не войдет без вазелину.
1: «Ах, вазелин, он, кстати, есть!» Нашлась тут банка под подушкой, залупу смазала сама. «Ну, суй, дружок, да лишь макушку, иначе я сойду с ума!»
2: «Ах, Катя, ты трусливей зайца!»
1: Вдруг крик всю спальню огласил.
2: «Ой, умираю!»
1: Он по яйца ей беспощадно засадил. Она рванулась с мелкой дрожью, хуй брызнул мутную струей. «Ах, плут, помазанницу божью всю перепачкал малафьей!» «Хочу сосать!» — она сказала. И вмиг легла на Гришу ниц. Платочком хуй перевязала для безопаски у яиц, чтоб не задвинул он ей в горло и связок там не повредил. Как давеча дыханье сперло, когда он в жопу засадил. Она раскрыла ротик милый, он был красив, изящен, мал. И хуй набухший, толсторылый, едва ей в губки пролезал. Она сосет, облившись потом. Орлов орет: «Сейчас конец!» Она: «Ну нет, хочу с проглотом. А ты не хочешь?» «Ах, хитрец! Противный, милый, сладкий, гадкий!» Под лоб глаза он закатил, и полный рот хуиной смятки императрицы напустил. И связок чуть не повредила, едва от страсти не сгорев, всю малафейку проглотила, платочком губы утерев. Орлов уж сыт, она нисколько. «Ты что ж, кончать?»
2: «А нет, шалишь! Еще ебать меня, изволька, пока не удовлетворишь!»
1: «Эге, однако дело скверно. Попал я, парень, в переплет. Не я ее, она, наверно, меня до смерти заебет!» Драча, и с помощью минета она бодрить его взялась, Орлов был молод. Штука эта через минуту поднялась. А за окном оркестр играет. Солдаты выстроились в ряд. И уж Потемкин принимает какой-то смотр или парад. «Мне нужно быть бы на параде, себя на миг хоть показать.
0: как трудно мне, царице бляди, и власть, и страсть в одно связать. И снова на спину ложится, и поднимает ноги ввысь, кряхтит и ерзает царица под ним, как раненая рысь. Скрипит кровать, трещит перина, а на плацу проходит рать. О, славься ты, Екатерина! О, славься ты, ебёна мать! Осень высрала на грядке всю хуйню: картофель, глину, золотую рженину, а за ней зимы пердёж, чтобы зябла молодёжь. Молодёжь же бражиной залила все скважины и пиздярит во весь рот: выходи гулять, народ! Дело ёбает к весне, масленица на дворе. Так что хуй скорей дрочи и хуякой калачи, чтобы было чем потом обосраться под столом. Собирайся, подмывайся и ебалом улыбайся. Жопу маслом смазывай и пизду показывай. Хуй в пизду, залупу в рот, праздник вышел из ворот. С пиздюлями, брагою да хмельной отвагою, с ебли, блядством, топотом да народным опытом. Первый блин съел Клим, второй блин тоже Клим. Он и третий бы съел, да его тормознули, Климу чем-то тяжелым меж глаз пизданули. О, так, Клим, не ешь чужой блин, а ешь только тот, что суют в ебач. Съел его и пендаль подсрач. Лети, Клим, далеко, расскажи всем, как у нас легко. А у нас веселье аж из жопы прет, девки пирогами набивают рот. На баяне кто-то развернул меха, в хороводы встали, трезвые пока. Бабы подолы задрали, бледище, эй, посмотрите на наши пиздище. Солнышко из-за туч нет-нет да высовывается, кому плохо совсем, блюет, захлебывается. А ну-ка давайте нам нахуй развлечения, конкурсы там разные, пряники да печенье, чтобы весело нам было и пиздато, и чтоб хуй у всех торчал лопатой, и чтоб каждый гнойный пидор заебенил водки литр. Конкурс — это ж, блядь, искусство, пьянь, пиздеж и рукоблудство, дабы тешился народ, охуевший от забот. От сапог столбом вонища начинаются игрища. Мужики выходят в круг, разминая кисти рук, и под трели мошкары разбирают топоры. Суть не в силе и уменье, а в упорной голове, чтоб стоять до охуенья с голой жопой на траве. Здесь условия просты: сила, ловкость да пизды. Кто кому первый въебет топором, тому по обычаю блин с творогом. Разбирай по топору, начинай скорей игру. Ёбай топорищем прямо по еблищам. А народ глядит и пляшет, с творогом блины ебашит. Разливается кровища, заебись идут игрища. Эй, Никита, зарули по балде Федоту! И Федот без головы хлюпает на жопу. Заебись идет игра, веселится детвора. Метят в теме топоры, трескают ебало. Под веселье детворы удаль заиграла. Развеселый праздник наш, будет морда, как гуляш. Вот мужицкие забавы охуительно идут. Тут в кружок выходят бабы, их другие игры ждут. Игры бабские очень блядские, рожи хитрые, пизды гадские, а на праздник им развлечения только ебля одна, извращение. Для них конкурс самородный, охуительный, народный. Кто кого быстрее нахуй обосыт своею сракой, обольет мочой до пят, тот и выиграет обряд. Бабы пиво выпивают, да подолы задирают, и на пиздах волосняк раздвигают кое-как. Разбежались, стали раком и херачат своей сакой на подружек. Кто быстрей, то-то стало веселей. Брыжут ржавые фонтаны, заливают сарафаны. Весь народ в моче по горло, вот веселье поперло.
2: кто пирог пихает в рот, давится, глотает, кто товарищей ебет, жопою сверкает. Брызжет сака, пляшет прыть, топоры ебашут. Приходите подрочить масленицу нашу. Козочки прибегали, масленицу обосрали. Козье говно жидкое от недоедания. Хороши весной масленичные гулянья. Блин лепить, не табак курить. Первый блин комом, его в жопу к знакомым. Второй блин комом, его тоже в жопу к знакомым. Ну а если и третий в то же место, то нахуй нужно такое тесто. Сливай его в воду и пиздуй к хороводу. Хоровод, хоровод, открывай пошире рот, ноги шире раздвигай и подолы задирай, чтоб быстрее было хуй вгонять без мыла. Эта масленица, бля, по весне приходит, сыпет мусор на поля и костры разводит, разгоняет перегной запахом из жопы, и народ идет в запой, блядство и заебы. Доставай свой толстый хуй и на праздник к нам пиздуй. Навивай блинами глотку и хуярь запоем водку. Пей вино, стучи в ебало и еби кого попало. С песнями да шутками, бубнами и дудками. Вышли скоморохи на поляну и давай орать чего-то с пьяну. Посылали нахуй всю округу, ссать решили, обоссали руку. Конкурсы проводить пытались, меж собой только передрались. Колпаки посрывали, гамаши, и валялись какой-то параше. Обблевались, обмазались калом и уткнулись в говнище ебалом. Так лежали в дерьме у дороги, им ведь похуй, они скоморохи. А на небе веселые тучки, под ногами навозные кучки, по колено вонючая слякоть и говна перепревшая мякоть, чьи-то зубы, окурки, объедки, что в наследство оставили предки, наши предки, пошли они нахуй со своей немытой сракой. Нам советы их нахуй не сралися, и без них мы говна пережралися. Что ж ты орешь, сука, дедушка Нил? Что ж ты весь праздник хуями покрыл? Водкой залил горло, хуй в штанах расперло. Хуй дубиною торчит, вот орет он и кричит: «Ай-лю-лю, ай-лю-лю, подходите, отолью!» Люди Нила не боятся, людям надо похмеляться. Люди к Нилу подойдут и пизды ему дадут. Так что, дедушка, молчи и по-тихому дрочи. Не мешай народу гадить на природу. Девки с блинов всю деревню забздели. Молодцы, что праздник не проглядели. А ну-ка, суки пробледушки, давайте запивать частушки. В частушках весь народный срач. Вот их-то с матом и хуяч. Пока не отрубились, не все еще упились. Давай-ка, дедушка Егор, достань из задницы топор, одень трусняк на свои яйки и подыграй на балалайке. Тебе Костяных подпоет. Сейчас кобылу доебет, и с Петькой кривоглазым все споете разом. Эх ты, масленица, блядь, пироги до кренделя, замочила, задрочила, отъебашила меня. Я ебашила блины с жуковым Сережей, он потом пердел весь день, я пердела тоже. Я хотел пасать в лесу, повернулся к дубу, обкусали оводы всю мою залупу. Я из лагеря приехал отдохнуть на родину, отъебал одну старуху, да и то уродину. У Макара хуй висит, у Данилы хуй торчит, значит быть тебе

0: нам концы, может и понравится. Стали девки в хоровод, пизды каруселью. Это северный народ затянул веселье. Давайте ж масленицу жечь, блины еще давайте печь, коль до бесплатного дорвались, мы теми блинами уже обосрались. Дети по носам срут в огороде, быть урожаю в следующем годе. Дядька Федул, поджигай-ка костры, будем сжигать за собою мосты, будем сжигать из говна и навоза рыжие чучела в центре колхоза, чтобы вся срань, что в пизду налетела, в этом пожарище нахуй сгорела, чтобы вся пьянь, вся развратная грязь с ебаным дымом в поля унеслась. Ну кто еще в состоянии собраться на расстоянии? Кто в говно не ужрался пьяный? Пробивайся на центр поляны! Эх, масленица, ёб твою мать! Будем тебя сжигать! Дядька Федул — это мастер костра. Когда он служил кочегаром, не раз запалив папиросы и леса, курил, умиляясь пожаром. Морщинистый карлик Шарыпов Федул для большей остраски стакан наебнул. И чучело с хуем в солому вогнав, слегка улыбнулся и сплюнул в рукав. Народ расступился и зрелище ждет. «Давай, поджигай же, горбатый урод!» Неудачно схватив хворостину, дед Федул запалил себе спину. «Эх, Федул ты, Федул, лучше б кто тебе вдул!» Запалили факелы о Федула, и пиздец, как веселье раздуло. Бабы скинули робы и пляшут, толстозадые, сиськами машут. И орут, и горланят, как суки. Мужики тоже скинули брюки и к кострам, и всем миром на блядство. Веселись, голожопое братство. Скидывай рубаху, посылай всех нахуй. Режь полосы бересты, заводи вокруг костры. Перепрыгивай галопом, чтобы жар гулял по жопам. Соблюдай приличие русского обычая. Чтобы было урожаю, 100 пудов зерна на харю. Чтобы хуй стоял, как кол, и ломился водкой стол. Чтобы на закусь горы хлеба, поднимай костры до неба. Мечет огненный запал, приближается финал. Это самый гвоздь программы. Пляски, игры, все в пизду. В яму скидывай баяны и скорей хуяч костру. От костра шире жопа и пизда. Собирайтесь, мужики, подгребайте бабы. Наступает экстремал, крепкие забавы. Кто сегодня будет круче всех пиздатей и ебучей? Кто при всех не обоссытся сигануть через костер? А народ стоит, толпится, начинает разговор. Ну-ка, ебаное племя, ебани стаканом в темя. Что за сраная ботва развелась вокруг костра? Али мало наебнули, али сыти? Ну-ка, хули, покажите свою прыть, дабы близких удивить. Разбежался народ и в костер на полный ход. Сиганули все из круга и ебалом друг об друга. Кто совсем упился, в костер завалился. У кого хмель испарилась, только жопа опалилась. У бабки Проши сгорела вся рожа. Теперь бабка Проша на уголь похожа. У мальчика Левки хуй обуглился до морковки. А у его друга Андрюши сгорели глаза и уши. А какой-то пидорас керосину бак припас и плеснул до кучи, чтоб пылало круче. Охуительный финал, всем он радости придал. Люди бегают по полю, посылая нахуй в волю. Факелы зажженные, жопой обожженные. По траве катаются, матами ругаются. Проорались, прогунделись, проблевались, пропизделись. А потом толпою встали, вместе на костер поссали старики да молодежь и продолжили гудеж. Кто домой съебался, кто гореть остался, кто обратно в хоровод, кто согнулся и блюет, кто с подружкой в кусты, кто на поиски пизды, кто уснул в блевотине с мыслями о родине. Нам от праздника такого сладко, весело и клево. Ну-ка хором вдарим вместе заключительную песню, чтобы ожил хоровод, запивай ее, народ! Мы уже неделю пьяны, мы забыли все дела. Бабы, закусь и стаканы, реки полные бухла. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Люди добрые в угаре и веселы, и просты, то нальют тебе стопарик, то дадут тебе пизды. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Мы дрочили всю неделю, всех успели заебать, много пили, много ели, чтобы было чем блевать. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Всем ребятам по стакану, всем девчатам по хую. Получите, распишитесь и ебитесь, мать твою. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. К нам весна пришла с развратом, оттопырила конец, все и вся покрыла матом, тут и празднику пиздец. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Ну, спасибо тебе, масленица, что пришла, что веселье людям в праздник принесла, досыта кормила и поила нас, что не забыла в этот трудный час. Мы тебе с поклоном говорим «прощай», нам еще готовить праздник Первомай. Эй ты, масленица, чудо-масленица, под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. Эй, мужик, ведь больно коже, а в ответ – хуяк по роже. Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать. Только это все хуйня. Дальше слушайте меня. Я плохого не спизжу. Дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба. Аж примерзла к жопе жопа так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать. Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. Где же я? Ебать колом. Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать. Где толчок, а где кровать? В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата. Дед, конечно же, узнали. Вспомнил. Бля, меня пинали. Помню, пиздили колом. Кто? Не помню. Бля, дурдом. Где же блядская старуха? На-ка, ёбни бормотухи, вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. Ну и жонка у тебя.
1: Ну а я при чем? Хуйня.
0: И стакан ему поднес. На-ка, выпей, старый пес. Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова.
1: Как, ты Вова? Ну, здорово.
0: А я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу.
1: Ху,
0: пиздата. Есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет. И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи, все гремит и там, и тут, мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны, кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком, жены воют, дети плачут, в страхе бабки внуков прячут, бьются стекла, рвутся брюки, и вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две. Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже на сруля, сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет. А кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну. Бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что пол бухуем, вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза. Мало! В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса. Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало. Нихуево так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут. Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица. Выплывает тут царица. Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада. Выручу в последний раз. Все, прощайте. И тот час прогремела в небе вскоре, и исчезла рыбка в море.
2: Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном клубе грязных эстетов, в клубе Хали-Гали. Правда, последнее время про наше замечательное заведение рассказывают очень много гадостей. Говорят, что здесь происходит различного рода похабщина, что здесь самый нахальный в городе стриптиз, что здесь ругаются матом. Ни в коем случае не верьте этому. Это хуйня. Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Ну так уж повелось на Руси матушке, как говорится, ебёна мать для русского народа, как мясо в щах, как масло в каше. С ним наша жизнь становится прекрасней, а слово сказанное краше. И я, как человек интеллигентный и образованный слегка, ебал я в жопу эти маты. Я за культуру языка. Действительно, только тупорылые иностранцы нихуя не могут разобраться в нашей ненормативной лексике. Они говорят, как это может быть так? Воды в речке по колено, а рыбы до хуя. Они говорят, у вас, наверное, физиология тоже другая. Потому что слышали высказывание: пойду-ка я в жопу домой, поставлю нахуй чайник и лягу спать в пизду. Господа, говорю я, у нас в России все всегда так. У нас даже заборы строятся дедовским методом. А именно, сначала пишется «хуй», и только потом к нему прибиваются доски. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как «Ебун-гора», как вы подумали в начале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящие здесь хохлы на украинский лад, как «Ебанько». Это вообще неверно. Моя фамилия переводится как «Думы на горе» или «Гора прикидок». Но вы находитесь в клубе «Хали-Гали», и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. В нашем замечательном заведении вы можете делать практически все, за исключением трех небольших запретов. Ну, во-первых, здесь запрещено справлять свои естественные надобности, как то срать, ссать, блевать и трахаться, на тех местах, где вы употребляете пищу. Для этих целей существует сортир нерукотворный, которому, как показывает опыт, никогда нихуя не зарастает народная тропа. Наш туалет вознесся своей главой непокорной по правую руку от меня, и поэтому каждый индивидуум, который надумает посрать или поссать, вынужден будет, хочет он того или нет, подняться ко мне сюда на сцену, и поэтому в некотором роде почувствовать себя немного артистом. Вы знаете, мы долгое время хотели сделать стеночку сортира прозрачной, чтобы процесс облегчения был явным. Но, к сожалению, ничего у нас не вышло, как не вышло и многое другое в нашей нелегкой, не побоюсь этого слова, творческой карьере. Долгое время мы пытались скрестить мандавошек со светляками, чтобы когда штаны открываешь, там был Лас-Вегас, но не получилось. Хотели выпустить в продажу газовый баллончик с венерическими заболеваниями. Опять мимо. Но, тем не менее, мы вывели такую замечательную, на мой взгляд, инструкцию с правилами пользования туалетной бумагой, нежной, как мякоть кокоса. Каждая особь мужского или женского пола, который направит свои стопы на нашу замечательную кафедру мочеиспускания и калоотложения, это руководство к действию получит от меня совершенно бесплатно. Что вы должны вынести из этой замечательной инструкции? На мой взгляд, главное – это русская народная мудрость. А именно, подтирая жопу, осторожен будь, Жесткая бумага к травматизму – путь. Действительно, иногда начинаешь задумываться, почему ж ты не родился на свет белый, этаким маленьким, юрким, нахальным домашним зверьком. Ибо, как говаривал в свое время Шиллер, хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу – пописаю, где хочу – покакаю, вырую канавку, положу говняшку, и не надо жопу подтирать бумажкой. Второй главный запрет. У нас в клубе запрещено слушать свою музыку. Например, вы подходите ко мне и говорите: «Ромка, поставь этот пиздатый диск». Я говорю: «Идите нахуй!» И вы уходите. Но если вы подошли ко мне и попросили поставить господина Шуфутинского, ничего я вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются: «Но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не «Блядь Сташневский»? Почему не «Иванушки Импотейшн»? Почему не «Жопа свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? «Я задыхаюсь от нежности в твоей мохнатой промежности». Я говорю: «Господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравятся только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор». И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном

Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как, знаете ли, повезет, и если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа». И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же я надеюсь, что вы... Здесь сидящие все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте. А именно: какая женщина не будь, а все равно ее ебуть. Да, господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета частей мясной туши. А именно: ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывайте наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фулл-аут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно: кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались — не бросайте друг друга. Бросили — переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И три золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно: белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю, значит, вашу жену ебет кто-то другой. Но вы знаете, это тоже не истина в последней инстанции, это просто мое наблюдение. Поэтому, если вы пришли в клуб не с женой, а с подругой, то пить следует осмотрительно. То есть вы пьете, как Бог на душу положит, до того момента, как ваша спутница начинает вам казаться жутко симпатичной, и притормаживаете. В тот момент, когда у вас в груди родилось прекрасное, чистое чувство взять ее замуж, господа, пиздец, пить уже хватит. Ибо у армянского радио даже как-то спросили: в чем же разница между жизнью и хуем? «Жизнь жестче», — ответил армянское радио. Поэтому, если после вечеринки в клубе «Хали-Гали» вы наутро проснулись, башка у вас раскалывается, во рту как будто эскадрон кошек насрало, по комнате ходит, бродит, серое мутное пятно и беспрерывно пиздит, значит, вчера вечером вы женились. Если же вы проснулись, у вас нихуя не болит, в теле небывалая легкость, значит, господа, вы бухали позавчера. Итак, посмотрите, пожалуйста, под потолок. Там висит эксклюзивная футболка от клуба «Хали-Гали». Купить ее нельзя ни за какие деньги, зато ее легко можно заработать двумя совершенно различными способами. Способ первый. Вы залезаете сюда ко мне на сцену и раздеваетесь. При этом девушка должна раздеться по пояс, причем все равно сверху или снизу. Мужчина должен снять с себя все, за исключением носков. Носки просьба не снимать, чтобы не испортить нашу замечательную вечеринку. И второй, я бы сказал, виртуальный способ. Вы подходите к стойчике бара, берете 3 бокала пива и поднимаете сюда ко мне на сцену. Выпиваете, после этого рыгаете, затем пердите. Если у вас все получилось, вы получаете футболку. Не вышло нихуя — денежки за пиво на стойку бара. У нас, понимаете, так повелось. Выиграл — получил, проебал — заплатил. Как говорится, блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Если хотите, это наше жизненное кредо. И последнее, чем бы я сейчас хотел с вами поделиться. У нас здесь принято давать девчонкам-официанткам на чай. Здесь принято стриптизеркам засовывать денежки за оставшиеся части их туалетов. Если у вас

0: какой-либо причине нет с собой наличных, вы можете воспользоваться кредитной картой. Для этого нужно взять кредитную карту двумя пальцами и провести девушке между ягодиц. У нее там все считает, будьте уверены. Ибо еще Шекспир говаривал, что щель оправдывает средства. Господа и дамы, напоминаю вам, что на трезвую голову смотреть на все то говнище, которое будет происходить здесь на сцене, совершенно невозможно. Поэтому от всей души призываю вас накатить на ход ноги грамм по 100, по 200, или, как говаривал Шиллер, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Только, пожалуйста, не нажирайтесь, как Ван Гоги, по самые уши, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не ощупывали бы свое ебало и не приговаривали: «Кто это, блин, интересно, вчера гулял с моей мордой и помял ее?» Господа и дамы, рекомендуемый мною напиток – водка Трахтенберг. Пьешь с восхищением, блюешь с сожалением. Господа и дамы, напоминаю вам. Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась кончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет, одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою, и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.
1: Новый поворот. Еще один. Где шприц, урод? Суровый Палыч на бровях пытал папаню в жигулях.
2: Пожалуйста, ну, дядя Паша, я на хуях лечу.
1: Папаша,
2: кричите тише, не смогу я их спасти, они в плену.
1: И тут Пал Палыч:
2: да?
1: Ну-ну.
2: Жигуль подъехал к отделению, папаню в дверь, а тот за чтение. Лег на раздолбанную шконку, погладил ласково книжонку, открыл и замер. Интересно, вот только холодно и тесно.
1: Голодный, дрожащий Нильс забрался под крыло Мартина и с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне Вестменхэк. Он представлял, как вечером в домах зажигаются лампы. Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А вот ему... Вдруг крыса. Вот пизда какая. Сейчас за хвост ее поймаю. Папа под шконку и за ней. Куда девалась?
0: Да забей на грызунов, земля им пухом.
1: Видит отец, товарищ Сухов уселся на параше,
0: срет. В руках дымится пулемет. Догонит пуля и ага. Смотри, он там еще одна. Сейчас и эту захуячим. Невозмутимо вскинул мачо гиперболоид. Та-да-да! Все, окочурилась пизда.
2: Ба! Снайпер вынул беломор. Я вас встречал.
0: А вы хитер. Съебали за бархан, но все же мы Абдулу поймали. Рожу ему начистили. И вот, сижу тут, ебаный компот. Съебать бы надо, вам понятно? Гляжу, мужчина, вы компактный, как мальчик с пальчик. В щель ползите и ключ от двери пизданите. А я всех крыс переебошу,
2: а дырки будут.
0: Мой хороший, сегодня что у нас?
1: Папаня стал пальчики перебирать. Так-так, давно я не был в бане. Кажись, четверг.
0: Ебана мать. И мне так кажется, четверг, добавил Сухов. Трахтенберг. Кафе такое вам известно, любезный?
1: Нет, но интересно.
0: Вы что, из джунглей? Ой, ля-ля. Там Гюльчатай и Зульфия, Зухра и Лейла. Баб не счесть. И закусить, и выпить есть. Итак, мой мелкий друг, ползите под дверь, но тихо, не спугните мне грызунов. Под дверь папан, а сзади та-да-да-да-дам, пара-па-па-пам-пум-пурум, парам-пам-пам-пурум-пум-пум. Кино, вино, война и немцы. Хуячит Сухов, как младенцев, огромные отряды крыс.
1: Папашка тут же на карниз. Пал Палыч, душка, отпустите, стреляют.
0: Иванов, съебите. Книжонку только не забудьте. Стреляют? Ну что ж, не обессудьте, что задержали вас. Спасибо.
1: Трассирующими. Как красиво.
2: А вот это вот третья часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, забиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на записи этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать. Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони маме. Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600-й Мерседес, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: ну че, бля, толкнем твое говно? Он говорит: ага, а потом и мопед починим. Сидят как-то 3 пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: я, говорит, хочу стать футболистом. Он говорит: ну, говорит, почему? Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу. Второй говорит: а я бы хотел стать машиной скорой помощи. Говорит: нахуя? Он говорит: ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: муа-муа-муа. Встречаются 2 мужика, один говорит: слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так говорит: да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля. 2 мужика пьют водку, один говорит: слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал? Он говорит: не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса. Встречаются 2 мужика, один говорит: что у тебя спина-то вся расцарапана? Он говорит: блядь, ебал тут на днях пидорас, только он мне всю спину, блядь, расцарапал.
3: Два пидораса ебутся. Один говорит: давай я на тебя насру. Тот говорит: давай. Лег. Тот так поднатужился. Говорит: не могу. Тот говорит: блядь, ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Проводница возвращается из рейса, ложится в постель. К ней муж. Говорит: давай, давай, дорогая. Она говорит: подожди, подожди, вот тронемся тогда. Жена стоит около зеркала, смотрится, совершенно голая стоит, и говорит мужу: я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки. Муж спрашивает: а про 50-летнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит: не, про тебя разговор даже не заходил. Жена спрашивает у мужа: как мне лучше, с лифчиком или без лифчика? Он говорит: конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли. Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает: встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Она говорит: Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит: да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет «хуй». Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: дай 3 желания, отпускай меня. Он говорит: погоди, дай подумать. Она говорит: быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит: погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивилась золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит: отпускай меня. Он говорит: погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос, он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает: блять, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блять, никак не может понять. Приплывает снова к берегу, говорит: эй, иди сюда. Он говорит: что надо? Она говорит: ну нахуя ты попросил себе, блин, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит: а что? Она говорит: ну надо было как все попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит: а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит: скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит: ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит: что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни. Он говорит: хочу особняк. Налоговый инспектор говорит: вы что, блядь, ёбнули, что ли? Тот говорит: ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает: пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю: ёпта мать, отдай, лягушка, ружье. Лягушка не отдает и говорит: понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит: хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит: блять, я исполню желание, загадывай. Она говорит: ага. Отрывает один плавничок, говорит: лети, лети, лепесток, кверху и задом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит: дайте, ребята, по желанию и отпускайте меня. Один говорит: блять, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит: хочу, блять, бочку пива. Сделала. Третий говорит: хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит, сделано, он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник, бамс. Он говорит, за что? Говорит, а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит, ребята, по три желания и отпускайте. Они говорят, базару нет. Медведь говорит, хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц говорит, хочу Харлей Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит, хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит, хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит, хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит, сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его. И говорит, хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит, дает три желания. Он говорит, блядь, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит, давай три желания исполните. Он говорит, ну давай, значит так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит, сделано. Он говорит, ну во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит, а третье желание? Он говорит, ну сделай мне рыбка хуй, как он у того коня на бугре. Она говорит, сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит, Петька, руби меня шашкой. Тут хуякс, хуякс, хуякс, шашка отскакивает. Он говорит, стреляй в меня. Он говорит, Василий Иванович, не могу. Он говорит, стреляй. Тут из маузера. Хуякс, пуля отскакивает. Василий Иванович растягивает штаны и говорит, ну, каково? Он говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит, Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку, попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе, Рива, адрес, там живет одна богобоязненная семья, там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда, быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу, снимает с клетки тряпочку, попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая, один другого крылом толкает в бок и говорит, ну что, Браша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка, из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину, через два месяца его замучила совесть, он пишет им письмо, вот так и так, вы ко мне отнеслись как к родному, а я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма. Скажи, скотина, точно куда насрал? Третью квартиру меняем, все равно воняет.

0: что я умер, но умер не очень.
1: Увидела медведя, заодно и покакала. Роман, а что делать, если встретимся с акулой? Роман, скажите, я правильно закрепил баллон? Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения? Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете? Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. Топ, топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада. «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь». Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы, день был насыщенный и плодотворный, вечер томный и многообещающий, копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. «Блядь, я же герой!» И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато... Ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму. Затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет! Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. «Эх, камеру бы сюда! Материал ушел бы на ура!» — пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. «Что? Куда?» Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосты за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет, такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз? Ах, боже мой, мы же его забыли! И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнело и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет, или как это по-морскому, в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде. Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7:40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился. Если точнее... Мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2,5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа 2 маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Зю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь. Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон. Вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна немедленно и радостно накрыла меня вместе с лысой макушкой. Тьфу, идиот! Тьфу. Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь. Пошли с шариком на охоту. Смотрю, медвежья берлога, а шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне две лапы на плечо. Я поворачиваюсь, и в принципе вижу, что это шарик. Но срать остановиться уже не могу». Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись две крупных головы, каждая как две моих. Значит, мурены метра по 2-3. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу. Второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка! Это не едят!» — выстукивали сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски. Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море. И я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой метра на 2-3. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин! Вылезай! Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандошенное существо рядом, видимо, мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рванула прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл. Повел рукой направо, потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным, даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. Мне всегда не везет. Куплю машину, кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом, его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать. В это время в салон выходит стюардесса. Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул. Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой. Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого. Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело. «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан. «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, Кубрик, спи!» Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей. Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу! Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат. «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам, устрым
2: с дури алис пьяну, потянулся дед к баяну. Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче, аль не выродок я сучий». Развернул и как завел, драный ебаный козел. Заебал он всю округу. Кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. И сглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ебаная дура, деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. Нихуя себе жарище! Шел бы старое хуище на рыбалку, был бы прок, может, рыбки приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай. Что тут делать? Делать нехуй. Хошь, не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал. Забурлило синее море, будто девица в запоре. Закипело, заблевалось, и на волнах показалось чудо дивное в цвету. Рыбка цвета я ебу. «Эй, придурок старый, хулишь, в воду сранью всякой мутишь! Быстро съебывай отсюда!» — говорило ему чудо. Дед на это отвечал. «А тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры! Да хуя ты, вижу, храбрый! Рыбка пучится волною. Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда. «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения! Дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню!» Присел старик. «Вот так случай! Хуй просышь! А ты, рыбка, не пиздишь?» «Да ты что? Я, блядь, какая? Я ж царица и морская! Так что, старый, не тяни! Все! Надумал? Говори!» «Ладно, — молвит дед в раздумье, — ты, я вижу, не пиздунья! Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу! Вот, пизда-то! А сейчас, чтоб в другой въебало глаз!» Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай, — рыбка говорит ему, — лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу. Заебись!» Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться!» В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. «Вот так диво! Вот так чудо! Только ползал по пизде, а теперь... хуй знает где!» «Знать смекнул, да бледовался!» — дед орет. «Ага, попался, Боров, сука!» И с разбегу кулаком въебло соседу. Тот скопыт в песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик. «Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь? Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья, нахуй брюки и сомненья!» Дед подумал. «Все, пиздец. Эка рыбка молодец!» А жена уже ползет, хуй зажала и орет. «Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину!» «Хуй с тобой!» — промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал. Я такого не видал. Ёб и снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал. Бабке похуй, бабке мало. «Кончил? Ну давай сначала!» Дед весь в сперме и говне говорит: «Хорош тебе!» А старухе поебать: «Хуй дрочи, ебёна мать!» И опять на полный ход дед старуху в нос ебет. Слюни, сопли по еблищу, срань, пердеж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орет: «Больно! Не пизди, паскуда! Вот пизда-то! Вот так чудо!» Жопа полная за нос, раскраснелись уши, нос. «Заебись! Вот это клево! Как, дедуля?» «Ой, хуёво!» Заебался дед в конец. Поднапрягся и пиздец. Дернул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пернул, вздрогнул и притих. Все, пиздец, пропал старик. Бабка ж заорала: «Мало! Что за молк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть?» одет, иссохший весь в поту, кровью харкал на полу, харкал, тихо причитая: «Рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе». Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял.

ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно.

0: ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно вечером домой. Снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно вечером домой. Снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Продюсер Маркс Карл Феоктистович был близорук всегда, почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной драной, но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает — 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел. «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать».
1: «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?»
0: «Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс. Я гений необъятный». На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?»
2: «Моя оправа? Нет, не роговая. Из алюминия. А что?»
0: «Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка. Подписывайте договор, вонючки». Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку-зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ёбнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигули».

0: И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать, или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. Съебала электричка комиссар, нетленный шлягер 18-го года. Нас не догонят мужики-уроды, продвинутое произведение. Шоколадный кролик, завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл, быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет. И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптри распознавал гостей. Ты кто?
1: Я Зина.
0: Заходи скорей.
1: Вы кто?
0: Собакин-Кошкин. В дом, дружочек, в дом. А арфу вынесли все вместе? Вчетвером? Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре.
1: Чу, запашок.
0: Кто в Кристиан Диоре? Опять Васюля надушился, пиздорванец.
1: Остатки.
0: Проходи, засранец. И ты заваливай, Арнольд. Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: все бабки прокутили. Рок-группа скромно взор потупила. Пиздец, Маркс Феоктистович. Кажись, баблу конец.
1: Убогие, несостоявшиеся личности!
0: Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям. Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет. Вы где, придурки? Зрение слабеет.
1: Мы здесь! Какой шедевр, расскажите?
0: Шедевр ёбнуться. В восторге будет зритель. О Карлсоне. После апокалипсиса. Замутим фэнтези. Деньжат прибавится. Представьте, наступила жопа. Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете. Нет никого. Один малыш на табурете. Среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится. Спрашивает: я куда попал? Малыш ему: лети отсюда хуй с мотором. Заебал. Чего приперлось чудо-юдо? Мне одному так хорошо. Продуктов груды, деньжата, техника. Бери, что пожелаешь. И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое. Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки. От твоего жужжания оскомина. Лети отсюда, толстая хуевина. Суть постановки в акцентировании

0: Исследование темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. Деревня! Марк смеялся до икоты. Я полечу! Я гений! За работу! Как вы знакомитесь с женщинами?
1: Подхожу, спрашиваю. Мадам, а можно вам впердолить?
0: Так ведь можно и по морде получить.
1: Можно получить. А можно и впердолить.
0: Гранд Палас, в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб «Гранд Паласа» состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждой своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди», — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли». Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. Да и зачем вообще к ним лезть? И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а даже поздороваться не пришел». И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм, испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» — подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» — в сотый раз интересовался я. «А чё их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить-то с ними тоже не о чем!» — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом, почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился. Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр, предлагает ему инструктор. Да, да, да, кричит лох. Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500. Осознавая опасность, турист обычно платит. Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником. Когда радостный дайвер прыгал к ним с фотокамерой, они бросались от безумца в рассыпную. Поскольку предложить долю им тоже нереально, Кравчук с горестью простился с гениальной идеей, а потому и рассказал ее мне. Все равно не украду. Уходя под утро спать, я понимал, что наверняка у моего смелого соотечественника есть еще масса гениальных идей, как заработать, и наверняка он не просто так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут, но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены, или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения. Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я!» «По $10!» — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех?» «Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично?» «Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался. В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания по чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в Ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, который заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников. Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять. Вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life». И немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов-шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотации, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе. Найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, — «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». «Не удивляйся?» «Конечно, нет. Я был просто изумлен». «Это мой лучший друг», — продолжал Бруно. «Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для параглайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи». «Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом нереально. Летать в акваланге рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой?» — как можно серьезнее спросил я. «Да вот», — ответил Норберт, показывая на рюкзак. «Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим», — серьезно сказал я и пошел в бар продолжать. Где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно, одна голова хорошо, а 10 лучше. План созрел к тому моменту, когда Норберт, заселившись в номер, присоединился к нам в кафе. «Знаешь, — сказал я ему, — завтра у нас, извини, ничего не получится, мы все едем на спасательную операцию». «А что случилось?» — взволнованно спросил он. «У нас тут приятель неудачно приводнился, только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матиас с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем». «Да, потерять талисман — это чертовски плохо», — поддержал меня Норберт. «У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно». «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит. А он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда. Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и параглайдингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный. Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней. Я был очень доволен таким поворотом дела. Ну, просись, просись уже с нами!» — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами», — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом». «Ес!» — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм...» — глаза Норберта заблестели. «Три метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?» «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!» Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов в водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обет, о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал. По дороге я тщательно проинструктировал его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задачи. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая, и скат, и рыбы такие. Значит, понравилось?» «Еще бы! А как, кстати, талисман?» Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть». «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты». Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» Подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил!» «Но вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни, я это никогда не забуду!» Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта, и через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. «Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний...»
2: Хуй у деда встал! Ура! Веселимся до утра! Заводите хоровод! Дед во всю лесу ебет! Колобок ему: «Дедуля, там ведь ждет тебя бабуля!» «Только нахуй бабка деду! Старый празднует победу! Хуй лисе промежду ног вводит, сука!» «Колобок, можешь радоваться, гад! Не сожру тебя!» «Я рад!» Колобок слезу украдкой вытирает об траву. «Только что же делать с бабкой?» «Суку старую в пизду! И я теперь живу с лисою!» И потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец. «От, дедуля, молодец!» Тут медведь с веселой рожей: «Бабке мы с косым поможем! Так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем! И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля. А главное, Колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску, да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу Колобка».
3: Пан лелеял шконку, внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал: «Менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите!» Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
4: «Я Розенбом Зураб, я скульптор, ваяю памятники я. Цар Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря — мои работы. Что ломает? Хотите, вылечу в момент? Я тоже иногда страдаю». И вдруг как гаркнет: «Слышишь, мент, шприцы тащи сюда, 3 дозы. Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чего мы тут сидим в грязи?»
3: «Вот это да!» — сказал папаня, лишь только мент припер набор.
4: Розенбом ему: «Эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в Думе заседание, замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну?»
3: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало. Приятно стало охуеть. Тут Розенбом:
4: «Хорош сидеть. Санек уснул, не разбудить. И потому пора валить. А что ты маленький такой?
5: Папан в ответ: «Да, блядь, с блохой в пустыне жаркой повстречался».
4: «Понятно. Видно, доебался до организма. Что ж, пора идти на кладбище».
5: «Куда?» Папаня белый стал, как снег.
4: «Не ссы, мужчина! Человек один крутой почил на медне. Ловил бедняга рыбку бреднем на Красном море и споткнулся. Хуй знает как, но захлебнулся. Вот я и вылепил надгробие. Он метров 5 в рыбацкой робе и с бреднем». Розенбом вздохнул. «Бил олигарх, но утонул. Король, не слышал про такого?» «Иван Абрамович Король».
5: «А, то, что в Мухосранск из Пскова возил когда-то алкоголь. Папа не как-то в туалете читал про короля в газете.
4: Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар».
5: «Что, кайфово?»
4: «Огромный доллар? Очень клево!» Папаня начал танцевать. «Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб?» «Я, в общем, не любитель различных сказок, но тоска. Послушаю. Санек, пока!»
0: «Почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие».
6: «Ну и что?»
0: «Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются». Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам. Вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену. И сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
7: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
0: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята. Соглашаюсь. Приехали. Посидели. Выпили. Глаза у меня уже слипаются. Делать, в принципе, больше нечего. Поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
7: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?»
6: «С какой еще программой?» — не въехал я.
7: «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
0: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня. Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям. Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице... Вернее, морде злобной псины. Кажется, это был шарпей, зарычавший и улегшийся у двери. Обложили. Пришлось вернуться. «Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?»
7: «А что тебе, наши бабы не нравятся?»
0: «Ах, вот оно в чем дело!» — с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой. Я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?»
5: «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу».
0: «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно. Тебе понравится. Мне, например, очень».
5: «Угу, ага, да, да. В следующий раз».
0: Выбравшись, наконец, мимо спящего Шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. «Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь?» Ответил он очень интересно. «Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги». Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек, и точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
8: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
0: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена — ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь. Смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия — жить на этом разгуле — подталкивает к комуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь? Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне ни хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек, могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить, и ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я не я, кобыла не моя, но ведь я буду пьяным, уставшим, как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. И ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость. Кем ты будешь на утреннике? Я надену коричневую курточку, коричневые штанишки и буду какашкой. А зачем? Чтобы вам праздник испортить. А мы тебя в угол поставим. Правильно, ребятки? А я и оттуда буду вонять, и все равно вам все испорчу. В детстве мы все были звездами. Каждому ребенку говорили, что он лучше всех, и он в это свято верил. Есть такая история про Хаджуна Средина. Как-то сидит он в чайхане возле дома, и вдруг туда вбегает его супруга и кричит: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через 5 минут вбегает вторая жена. «Скажи, Хаджа, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через минуту вбегает третья жена. «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». наблюдавший эту сцену мула, не выдерживает. И говорит: «Ну, Хаджа, не бывает же так, чтобы все три жены были бы и самыми любимыми, и самыми красивыми».
7: «Бывает, бывает», — говорит Насреддин. «Иди в мечеть и успокойся».
0: С детьми история та же. Каждый самый любимый. Каждый лучше всех играл в детском садике, когда там давали красную шапочку. В главных ролях, разумеется, весь дошкольный коллектив. И неважно, кто ты, пятый пенек в третьем ряду или серый волк. Тогда впервые и можно было почувствовать себя звездой. «Мама, мама, а я хорошо сыграл?» — спрашивал ты, едва успевая за спешащей домой мамой.
7: «Хорошо, хорошо», — одобряла она.
0: «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?»
7: «Да, страшно, страшно».
0: «Нет, правда очень страшно?»
7: «Да, да, правда, правда, очень-очень».
0: Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый, что ни на есть, самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он играл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплексы. А когда ты идешь с космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразное. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать, всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из трех слов, тогда предлагают станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене, желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех, он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте. «Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику».
9: «Я забыла».
0: «Ну, ёб твою мать!» Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а он...
10: Он говорил басом.
0: Что заставляло и учителей, и учеников угорать от смеха. Вот мальчик и старался молчать. Особенно на уроках пения. А может, если бы мы не хохотали, из него вышел бы Шаляпин. Но в школе не молчат. Школа — место странное. С одной стороны, более объективное, чем детсад, где все были звездами на халяву. С другой — все равно субъективное. Я в те годы, между прочим, пел в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Так вот, одному мальчику-солисту хора в школе ставили двойки по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовят ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, он не боится упасть, ему хочется стать первым, ну хоть в какой-то области. И я помню, лез вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером.
7: В третьем классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала». Заучил ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде, поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-бжик-бжик, хоп, уноси готовенького, вжик-бжик-бжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору, всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал. Вот с ними-то я впервые и прославился. Мне было почти 12, когда только появился Хазанов с монологом про приемник, который сам переключался с волны на волну. Номер сразу стал событием. Кто-то его видел, кто-то нет, но все о нем слышали. Текстик я удачно подчистил, спартакиаду 79 переделал в олимпиаду 80 и стал с этим приемником самым центровым парнем в школе. На меня показывали пальцем, просили дать переписать, но я гордо отвечал: «Нет, это материал, а материал стоит денег». Потом выучил монологи Измайлова и практически получил всемирную школьную славу. Ну а кто еще был ее достоин, кроме меня? Остальные читали басни и стихи, но кому их интересно было слушать? То ли дело необычный монолог, который невозможно нигде ни услышать, ни купить, ни достать. Концерты по телеку ведь почти не повторялись. А мой папочка еще и имел возможность не пропускать ни одного живого концерта разговорников. Ему, как директору клуба, давали VIP-ложу в театре эстрады. Он же приходил всегда с магнитофоном, спрятанным в портфельчике, в ложе доставал микрофон и приспокойненько воровал чужой хлеб. Но иначе в те годы было нельзя. Хочешь жить — умейте брить. Правда, вскоре я понял ужаснувшую меня вещь. Чтобы хорошо говорить, надо иметь профессионала-учителя. Тексту недостаточно быть смешным, его нужно хорошо прочитать. Я окончательно убедился в этом, провалив свой номер в пионерском лагере, пока гордо думал, что сейчас будет вообще... Публика же не понимала, что происходит. То ли материал, который мне подсунул папаша, не выстрелил, то ли я сам делал паузы не там, где надо, и ставил акценты не на том. Провал я перенес плохо и тут же принялся срочно искать что-то другое. В итоге решил выступить с новым номером Измайлова. Только поспешишь, людей насмешишь. В середине номера наскоро выученный текст напрочь вылетел у меня из головы. Я убежал со сцены в слезах. А Измайлов? Измайлов тогда был мифический персонаж. Он сам не читал свои творения, но все знали, что такой человек есть. Особенно потрясающим был «Ералаш», который сняли по его рассказу. О том, как говорят современные дети. Его тогда все помнили наизусть. «Привет, Витек! Как дела?» «Клево! Вчера один шкет...»
11: «Кто?»
7: «Ну, парень такой! Нос у него в виде шнобеля!»
11: «В виде чего?»
7: «Ну, рубильник такой, в виде паяльника». Взрослый, не понимающий вначале, что ему плетет Витек, наконец осознает стиль подростковой речи и сообщает, что отрывок из Николая Васильевича Гоголя «Чудин, Днепр, при тихой погоде» на языке бзики звучал бы примерно так. «Классный Днепр при клевой погоде, когда кочевряжись и выпендриваясь, катит он сквозь леса и горы клевые волны свои. Не гикнется, нет, не накроется». Вылупишь зенки свои, откроешь варежку и не шаришь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если и дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Если прочесть такое со сцены, ты герой.
0: Но как расставить все паузы, если видеомагнитофонов не было, а бумажные записи не сохраняли интонацию? Поэтому профессия разговорника давалась сложно, и победы в ней не были гарантированными. И пусть на руках у меня был такой козырь, которого не имел никто, его оказалось недостаточно, чтобы стать звездой. Так что, будучи ребенком, нормально развитым, к идее стать артистом, я потихоньку охладевал. Уж больно много минусов. К тому же тогда существовала только государственная эстрада, и звезды назначались сверху. А тебя, как начинающего, могли просто приписать к какой-нибудь филармонии, и ты там получал бы на порядок меньше, чем зарабатывали на заводе студенты. И что толку, если ты умеешь пилить на скрипке? Окружающие даже не будут считать тебя артистом, потому что артист — это тот, кого все знают. Когда еще таковым ты станешь? И станешь ли вообще? Андрей Миронов рассказывал в интервью о начале своей карьеры. Он шел по подъезду, а мужики там разливают водку. «Будешь?» Он помялся и говорит: «Ну, давайте». Выпили, закусили. Они его спрашивают: «А ты кем работаешь-то?»
6: «Я? Артистом».
0: «А, ну не хочешь говорить — не говори». Никто даже поверить не мог, что с артистом можно пить водку в подъезде. Общественное мнение поднимало их очень высоко. Заранее решить для себя, что способен прыгнуть выше головы, никто не может. А быть нищим, неизвестным актеришкой? Ха, нужна ли кому-то такая интересная жизнь? Но может и хорошо, что детские мечты остаются только мечтами, если мы видим, что не способны преодолеть преграды. Но зачем биться головой об стену? Ну что вы будете делать в соседней камере? Примерно так сказал Лец. Можно заняться массой других вещей, которые вам подходят и дадут неплохой результат. Только делая то, что у вас получается лучше всего, вы станете первым в своей области. Я лично после школы, поняв, что ловить в искусстве мне нечего, надолго отодвинул идею о славе и пошел сразу в два скромных, но очень достойных вуза. Правда, ни одного не закончив, попал в армию. И не жалею об этом. Но в любом случае, то, что с нами происходит, это накопление опыта. Армия, тюрьма, иммиграция и вузы — все они нас учат лучше понимать других людей. Тех самых, с кем артист или певец должен найти общий язык. Ну а ко дню моего славного возвращения из вооруженных сил ситуация в стране резко изменилась. Я ходил по родному городу и видел, что безработные артисты стали на улицах петь, читать стихи, танцевать, а это означало, что, наконец, деньги можно зарабатывать и искусством. Мир, которому я не был равнодушен, вдруг неожиданно открылся. И я учуял ветер перемен. И это все меняло и возвращало меня к тому, чем заниматься хотелось, наверное, больше всего. Шоу-бизнесом, который только стал определяться как понятие. Мне всегда хотелось славы и денег. Точнее, даже только денег и чтобы ничего не делать. Инструментом в деле обогащения должна была стать слава. И я решил, пришло время связать себя с эстрадой. Тут же определился и с профессией. Режиссер. Этот человек свободный, сам выбирает, что и с кем ему делать. Не то, что артист, существо подневольное и часто невостребованное. Неизвестно, дадут ему роль или нет, напишут для него монолог или нет. К тому же режиссер, если захочет, легко переквалифицируется в артисты. И с такими мыслями я поступил в Институт имени культуры на отделение режиссуры массовых праздников и театрализованных форм досуга. Уважаемые дамы и господа, не толпитесь, пожалуйста. Купюры достоинством свыше 100 рублей просьба складывать в несколько раз, чтобы они занимали поменьше места, громко орал я, стоя на улице. Дамы и господа, прогуливающиеся по подземному переходу гостиного двора и совсем даже не толпившиеся, удивленно смотрели на нас. А мы вдвоем с однокурсником изо всех сил пытались завладеть их вниманием. Пусть мы только начинали карьеру уличных музыкантов, но уже понимали, чтобы остановить публику, надо чем-то выделиться. И вырядились в короткие штаны, красные чулки, лакированные туфли, рубашки с жабо, в береты с перьями и красные плащи. Костюмы создавали завлекуху, люд подтягивался, а я провозглашал: «Хочу представить вам рок-поп-гоп-стоп-стёп-дуэт «Нервный тик».» Мое заигрывание с публикой вызывало смех и интерес. Мы продолжали. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей, наркоманское попурри». И мы начинали петь песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до чертовой матери. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая».

Ничем не беспокоюсь, пока на пляны сладкой тишине трава налево, трава направо, трава на счастье, трава над славу. Или, как там дальше, над серым полем конопли летят куда-то журавли, летят, перекликаются, с родной землей прощаются. Расчет наш был верен. Зеваки сбегались, и пусть нам кидали не сотни, а только мелочь, но и ее оказывалось немало. Бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, в то время как наша стипендия составляла 45. Но мы не только пели, мы еще и просекли, что с публикой надо общаться. Именно благодаря школе уличного музыканта я получил свой первый бесценный опыт. Я тогда понял, что ничуть не хуже проходящих. И не лучше. То, что я стою на улице, это минус. Но мне кидают деньги, а это плюс. Там я понял, что неважно, какими путями ты придешь к славе. Главное, чтобы она все-таки была. Тогда все тебя будут любить и кидать деньги. Да, впрочем, питерские площади и переходы были в то время местом достаточно культурным и значимым. Не как сейчас в переходах Москвы, где тупые подростки пытаются воем заработать на бутылку пива. В те времена еще не было клубов, где музыканты могли бы работать. И все реализовывали себя на улице. Там пел и Паша Кашин, и была группа «Кафе», которая называлась тогда «Fine Street». Мы с ними как-то чуть не подрались однажды за место. Была группа ОРЗ, в которой был настоящий негр. И его не надо было сравнивать с современными шоколадными зайцами. Он и пел хорошо, и пританцовывал талантливо. А я стою в нелепой позе, о-о-о-о, танцую регги на морозе, о-о-о-о. В 90-м на питерском телевидении даже сделали передачу «Переход», собрав всех уличных музыкантов и решили выявить победителя. Того, кто больше всех соберет денег. Я уверен, что лучшими были мы с Артуром. Мы были единственными, кто пел на два голоса, а не в одно дуду. Да и песня была смешная. Но выиграл какой-то неизвестный дяденька, потрясший всех только синтезатором «Ямаха». Это было возмутительно. Как он играет на синтезаторе в переходе? Куда его подключает? Где тут электричество? А на батарейках такой агрегат не работает. К тому же дяденьки бросили в шляпу 25 рублей, видимо, его же друзья. Но не бросали уличным музыкантам такие деньги. Кстати, о деньгах. Может показаться, что я постоянно возвращаюсь к этой теме, и она волнует меня больше, чем искусство. Но есть старая история о том, как пришел к Дали молодой художник и сказал, что готов ходить в обносках и есть объедки, лишь бы стать знаменитым. Как ему это сделать? «Вы никогда не станете знаменитым», — сообщил великий художник. «Почему?» «Ешьте икру и пейте шампанское». Мысль понятна. Жить только ради искусства и есть объедки я не хотел. К деньгам я стремился всегда и разными путями. И многое в этой области мне удалось. И хочу сразу сказать, что в книге много места посвящено тому, как заработать в шоу-бизнесе. Как сделать, чтобы на вас не наживались ваши же компаньоны. Как заставить людей платить вам достойные гонорары. Как, наконец, стать богатым настолько, чтобы больше не работать. Деньги – это всегда показатель успеха. Для артиста это особенно актуально. Если они у вас есть, вас автоматически сочтут популярным. Так что всячески показывайте, что они у вас имеются. Есть много правил, касающихся денег. Первое я усвоил еще в институте. Там со мной учился Денис Ширко. Не напрягайте память, его имя вам все равно ничего не скажет. Ему тогда исполнилось только 17, но он был модно прикинут, ездил в Европу, где у него были друзья, дававшие ему деньги и дарившие ему подарки. А я пришел в Институт культуры после Советской Армии в 21 год, но в каких-то вещах оставался лохом чилийским. И, решив купить себе кроссовки, попросил его оказать мне консультационную поддержку. Моя семья не была бедной, но достаток касался в основном еды. Есть можно было, что хочешь. А вот одеваться... Одевал меня дед. Но он покупал только то, что нравилось именно ему.

0: хорошие шерстяные финские костюмы, немецкие ботинки. Ну, дедуся был не молод и не совсем понимал, что хотел мой организм. Так что джинсы и футболки просто пролетали мимо. Во-первых, их и в продаже не было, а если и появлялись, то смириться с тем, что за какую-то тряпку надо отдать как за хороший фрак, он не мог. Но я, заработав впервые сам, решил купить себе кроссовки. Нашел их в комиссионке. Они были прекрасные, практически как раскудрявый клен резной, и я позвал Дениса оценить будущую покупку.
1: «Рома, они же турецкие», — заявил он.
2: «Ну и что?»
0: «На них написано не Рибок, а Ребок».
1: «Ну и что?»
0: И тогда Денис прочел мне лекцию типа: «Если ты считаешь, что достоин турецкого говна, конечно, покупай. Хотя правильнее так. Пускай лучше шмотка будет не новая, но фирменная». Потом я услышал подобное в «Такси Блюз» от Мамонова. А вторая часть речи была посвящена тому, что если хочешь стать миллионером, нужно уже сейчас жить так, как живут они. Разница между плохим и хорошим, и между хорошим и очень хорошим невелика, от силы в два раза. Но в хорошем ты себя чувствуешь человеком. Лучше купить одни джинсы, но приличные, чем пять говёных, и так далее, и тому подобное. И более того, в какой-то момент желание жить хорошо стало серьезным. С приятелями я начал ездить верблюдом в Югославию, перевозить чужой товар. Потом стали закупать и перепродавать его сами, увидели, как легко можно нажить капитальчик. Стали покупать модные шмотки. Однажды в Румынии цыгане сперли у нас деньги, но зато в поезде, куда добрая проводница пустила нас бесплатно, мы познакомились с болгарином, который подсказал, как ездить в Турцию. И с этого начался длинный турецкий период моей юности. Челноки только-только появлялись в нашей стране, а торговля в период дефицита приносила хорошую прибыль. Правда, всю ее целиком приходилось снова тут же пускать в дело, и на себя тратили минимум. Я, кстати, до сих пор помню, как вкусно пахло едой из дешевых турецких забегаловок, зайти в которые мы не могли себе позволить, ведь на счету каждый цент. Ели консервы, привезенные с собой из дома, жили в каких-то ночлежках. Со временем дела у нас, естественно, становились все лучше и лучше, но челноков появлялось все больше и больше. В один прекрасный момент я понял, что пусть деньги и важная вещь, но надо остановиться, если они ведут тебя не туда. Но все-таки, раз я решил работать в шоу-бизнесе, значит, должен учиться. Если ты занимаешься торговлей, то непонятно, для чего учиться в институте культуры, тем более, что я хотел работать по выбранной специальности. Раз есть главная цель, остальные пусть ей подчиняются. Снизив темп своей спекулятивной деятельности, окунулся с головой в учебу. Стал путешествовать, но зарабатывать на жизнь своей основной профессией – актерской. Тем более, что одно другому совсем не мешало, даже напротив. С такими мыслями мы с Артуром решили проехаться по Европе, где еще никогда не были. То есть я решил и оплатил поездку, а он просто согласился. Траты на дорогу могли пробить серьезную брешь в наших доходах, и потому мы, конечно же, предпочитали путешествовать автостопом. Ну а для чего водителю сажать попутчиков, понятно. Ему скучно и хочется пообщаться, пока он едет. Если вы с ним не трындите, ему становится еще тоскливее, и он придумывает левую отмазку, чтобы вас высадить. Что с людьми надо общаться, я понял быстро, а к середине нашего путешествия, длившегося целый месяц, так продвинулся в общении, что становился для водителя чуть ли не лучшим другом. Ну или, по крайней мере, таким интересным человеком, приятельские отношения с которым не стоит прерывать сразу по приезде. Общение – очень важная вещь. А работа на улице сразу натолкнула меня на мысль, что как раз этого многие делать не умеют. И самые большие деньги, что я вообще на тот момент заработал, мы заработали в машине, так сказать, за болтовню. Пока ехали, рассказывал водителю истории о России, великосветские сплетни о строительстве Петербурга, анекдоты 18 века, пел русские песни, ну, короче, веселил как мог. Зато Артур всю дорогу спал на заднем сиденье. На просьбу водила что-нибудь сыграть,
1: Он обычно отвечал, что настраивать гитару в машине сложно, да и к тому же у него вечно рвалась первая струна, но как человек, витающий в облаках, он не закупил струны дома. Ведь там их надо было покупать на свои деньги, а здесь — на общие. И мы покупали струны за границей, где они стоили целое состояние. Разница между доходами в России и ценами в Германии была катастрофической. Чашка кофе тянула на всю мою стипендию, а струна стоила целых 10 марок, что равнялось 4 месячным студенческим дотациям. Обычно человек, которого я развлекал всю дорогу, интересовался: где же мы собираемся ночевать? В лесу, честно признавался я. А надо заметить, что в отличие от России, в Европе живут менее сентиментальные люди. Русский человек, подвозя автостопщика, будет стараться ни в коем случае не спросить, есть ли у тебя где ночевать. А вдруг ответишь, что негде. И тогда ему придется как-то отмазываться, мучаясь и сочиняя на ходу, что он бы тебя, конечно, бы позвал бы к себе. Но только как назло к нему приехали теща и тесть, жена на днях родила тройню, а дом сгорел, и сами они ютятся в сараюшке среди стада коровушек. Иностранец же, услышав, что ночевать вам негде, не будет столь щепетилен. Он вообще интересуется из чистого любопытства. В лесу будете ночевать? Отлично. Экстрим. Все это только ваши проблемы. Однако один иностранец расчувствовался до того, что подарил нам 200 марок. Сказал, что такой суммы хватит на пару дней. На гостиницу и на еду. Большие деньги. И человек отдал их лишь потому, что мы ему понравились. Еще как-то раз подарили 100 марок. И тоже только благодаря общению. Их дала женщина. Я ей вручил какие-то сувениры а-ля Рюс, и не факт, что они были ей нужны, но она очень сильно помогла нам. Люди даже приглашали нас к себе домой, что совсем нонсенс. Один француз довез нас до Парижа и там спросил: а где мы планируем ночевать? Мы честно ответили, что понятия не имеем. И он сказал, что мы вполне можем провести ночь у него, несмотря на то, что это не принято, и на то, что дома у него была невеста. А вечером мы все вместе пошли в трактир. Хозяином там был внук какого-то белогвардейского эмигранта, Владимир Иванович, и в его трактире нам подали пельмени, пытаясь удивить столь экзотическим блюдом. И все французы удивлялись и были очень довольны. Мы не почувствовали себя сильно осчастливленными. Стоит ли ехать в Париж, чтобы попробовать пельмени? Но, в общем, угощают, и то хорошо. После нас попросили спеть. Мы спели несколько песен, дали ему свои записи, но в тот момент он не нуждался в музыкантах. А потом... Потом нам уже было не до его столовки. Так что учтите, общение — это интересная и нужная штука. Оно двигает торговлю. Если бы нас не позвал француз, мы бы не узнали, что можно легко устроиться музыкантами во французский трактир. Без общения нам бы не давали денег, не помогали бы их заработать. Если бы я не проявлял себя как хороший собеседник и веселый интеллигентный человек, нас бы не приглашали ночевать домой. Да и помогали не только состоятельные люди, но и такие же бедные студенты, как и мы сами. Как-то сняли номер, где стояло 3 кровати. Третьим был немецкий мальчик, приехавший с друзьями в Бремен на экскурсию. Друзья его удивились, что мы русские. Я довольно неплохо говорил по-немецки. Правда, минут через 10 всем становилось ясно, что говорю я только односложными предложениями, и словарный запас у меня узок. Узнав, что мы бродячие музыканты, они взялись нас поддержать. Пришли с нами на площадь, где стоит памятник бременским музыкантам. Впервые увидев его, я очень удивился. Одни звери, а трубадура нет. Они еще больше удивились. Трубадура-то никогда и не было. Только потом я вспомнил, что это старая немецкая сказка о домашних животных, которых выгнали хозяева. А трубадур... Трубадур придуман уже в России. Мы с приятелем встали на площади и запели. Наши новые друзья в количестве 8 человек тут же организовали группу поддержки. Поэтому вокруг собралась толпа. Наши решили спровоцировать зрителей и начали бросать деньги. Каждый кинул мелочь, но случайные прохожие присоединились. Одна тетенька даже сбегала в ближайший бар и принесла 2 банки пива. Мы поблагодарили и сказали, что выпьем потом. Сейчас нам надо петь. Она послушала песни, потом метнулась еще раз и принесла горячие сосиски. Так они и лежали перед нашими носами.
0: по виду и запаху очень вкусные, а мы уже мечтали поскорее все закончить и съесть их, пока не остыли. Год спустя, вспоминая о своих успехах, я решил повторить их. И так как Артур забузил, нашел гитариста, согласного поехать работать в Европу. Он нашел балалайшника, и мы собрали большой коллектив, целое трио, но не сложилось. Балалайшник ушел в военный оркестр и стал невыездным. Гитарист играл плохо, и в 93-м году я поехал за границу с женой. Там мы не пели, ничего не зарабатывали, но мастерство общения не пропьешь. И нас все равно по-прежнему подвозили бесплатно, кормили и даже давали денег. Я еще не раз возвращался в Германию с разными людьми, и нас всегда куда-то приглашали. Не только из-за того, что мы пели, хотя и это очень интересно. Порой нас звали просто как русских, в смысле как носителей языка. Русские в Германии учили много, и поэтому всегда искали для детей возможность поговорить с российскими туристами. Так что мы даже в местных школах находили возможность подработать. Я разыгрывал с детьми диалоги. Выходил мальчик, и я ему говорил: «Здравствуйте».
1: «Здравствуйте! Меня зовут Петерс!»
0: «А где ты учишься?» И он выдавал заученный из учебника тупой текст.
1: «Я учусь в такой-то школе. У меня есть папа, мама и два брата. Мама работает там-то».
0: «Хорошо. И где ты будешь отдыхать летом?»
1: «А?»
0: — терялся мальчик.
1: И учитель объяснял ему, что надо вспомнить слово «лето» и слово «отдых».
0: «Да, они в школе проходили вопрос, где ты проведешь свои каникулы. Но русские могут спросить совсем иначе». Еще мы пели им русские песни и читали народные стишки, которые не могли перевести даже преподаватели.
1: «Мне вчера сказала Нюра, что в доме отдыха прибой, завел ты с кем-то шуры-муры, кого-то видели с тобой. Ты не на ту, дружок, нарвался, реветь не буду в три ручья, гони трусы, рубашку, галстук, что подарила с дуру я».
0: Они не понимали таких странных русских слов, а я не понимал, почему дети смеются, когда я говорю. Преподаватели потом сказали мне, что я разговариваю на старонемецком. Нас, оказывается, учили в школе довоенному языку. Сейчас он изменился. Ну, как и русский. Мы ведь уже не называем девушек барышнями. В Германии любят общение. Германия — родина кабаре, а кабаре — это не просто концерт, а безусловный интерактив. И если мы на улице начинали разговаривать с людьми, они вначале удивлялись, но затем неизменно давали деньги.
1: С людьми надо всегда общаться. Это главное жизненное правило, которое я использую до сих пор. Может, ты очень хорошо поешь, но если не способен сказать что-то еще своим зрителям, ты не станешь героем их романа.
0: Правда, если ты поешь отвратительно, ему и общаться с тобой неинтересно. А вот если хорошо, он сразу думает, что ты уже зазнался и перестал снисходить до публики. Но ты начинаешь задавать вопросы, и они думают: «Как же так? Такое артистище со мной вот так запросто разговаривает». Но в живом общении много важных моментов. Нужно быть самим собой, нужно быть свободным, не испытывать комплексов, что ты хуже, но и не рваться в лучшие. Типа: «Вы все свиньи богатые, а я артист. Я человек искусства, идите все нахрен, я тут самый главный». Заискивать тоже глупо и дешево. При перегибе в любую сторону ты можешь оказаться в неформате. А в общем, хотя я многое и понял тогда, к сожалению, юность моя все равно прошла не под звуки фанфар. Многие мои приятели одарены были больше меня. Вот тот же Артур. Стоило ему зайти в комнату, взять гитару и выдать что-нибудь романтическое, как каждая из присутствующих баб готова была отдаться. Я ему завидовал, а ведь это его изгубило. Он решил, что нафиг ему учиться серьезно. Он уже и так король. Сейчас король работает разнорабочим на стройке. Другой мой приятель, с которым ездили работать в Германию, хороший музыкант, так и остался там же, сторожем в школе. Они вылетели на обочину вместе со своими талантами потому, что не доучились, не доразобрались, не дотянули и не дождались. А я, считая себя не столь одаренным, все учился, учился и учился. Сейчас, думаю, оно и к лучшему. К лучшему то, что и в детском возрасте не зазвездился, а то и вовсе превратился бы в того дяденьку с Киеву, что звонил мне с утра. Я решил написать книжку, вспомнив его, потому что, ну нахуя он приперся ко мне со своими грамотами, со своими уверениями родных, что он гений? Когда-то я увидел и навсегда запомнил юмористический монолог. Как выходит на сцену артист и представляется. Но его имя и фамилия ничего не говорят публике. Неудивительно, поясняет он. Но вы все наверняка видели фильм «Петр Первый». Там показывают младенца, которого Петр целует в жопу. Так вот, это был я. И вот та самая жопа. Номер длится долго. Артист рассказывал, как ему подарили нейлоновую рубашку, как он ее запачкал и решил постирать в ацетоне. Там рубашка и растворилась, остались лишь пуговицы. Он вылил все в унитаз, сел на него и от расстройства, что лишился красивой рубашки, закурил. Искры попали в унитаз и... вот. А теперь посмотрите, что осталось от моей жопы. А ведь я ездил по всей стране. Так вот, сколько таких жоп скитается по необъятным просторам нашей любимой родины? Если их перечислять, не хватит книги. Если вспоминать, не хватит жизни. Вы, дорогие читатели, должны решить для себя.
2: Осень высрала на грядки всю хуйню. Картофель, глину, золотую рженину, а за ней зимы пердеж, чтобы зябла молодежь. Молодежь же бражиной залила все скважины и пиздярит во весь рот. Выходи гулять, народ! Дело ебает к весне, масленица на дворе. Так что хуй скорей дрочи и хуякой калачи, чтобы было чем потом обосраться под столом. Собирайся, подмывайся и ебалом улыбайся. Жопу маслом смазывай и пизду показывай. Хуй в пизду, залупу в рот, праздник вышел из ворот. С пиздюлями, брагою да хмельной отвагою. С ебли блядством топотом да народным опытом. Первый блин съел Клим, второй блин тоже Клим. Он и третий бы съел, да его тормознули. Климу чем-то тяжелым меж глаз пизданули. Вот так, Клим, не ешь чужой блин, а ешь только тот, что суют в ебач. Съел его и пендаль подсрач. Лети, Клим, далеко, расскажи всем, как у нас легко. А у нас веселье аж из жопы прет. Девки пирогами набивают рот. На баяне кто-то развернул меха, в хороводы встали, трезвые пока. Бабы подолы задрали, бледище. Эй, посмотрите на наши пиздище! Солнышко из-за туч нет-нет да высовывается. Кому плохо совсем, блюет, захлебывается. А ну-ка давайте нам нахуй развлечения, конкурсы там разные, пряники да печенье, чтобы весело нам было и пиздато, и чтоб хуй у всех торчал лопатой, и чтоб каждый гнойный пидор заебенил водки литр. Конкурс — это ж, блядь, искусство, пьянь, пиздеж и рукоблудство, дабы тешился народ, охуевший от забот. От сапог столбом вонища начинаются игрища. Мужики выходят в круг, разминая кисти рук, и под трели мошкары разбирают топоры. Суть не в силе и уменье, а в упорной голове, чтоб стоять до охуенья с голой жопой на траве. Здесь условия просты, сила, ловкость да пизды. Кто кому первый въебет топором, тому по обычаю блин с творогом. Разбирай по топору, начинай скорей игру. Ёбай топорищем прямо по еблищам. А народ глядит и пляшет, с творогом блины ебашит. Разливается кровища, заебись идут игрища. Эй, Никита, зарули по балде Федоту! И Федот без головы хлюпает на жопу. Заебись идет игра, веселится детвора. Метят в теме топоры, трескают ебало. Под веселье детворы удаль заиграла. развеселый праздник наш, будет морда, как гуляш. Вот мужицкие забавы охуительно идут. Тут в кружок выходят бабы, их другие игры ждут. Игры бабские очень блядские, рожи хитрые, пизды гадские, а на праздник им развлечения только ебля одна, извращение. Для них конкурс самородный, охуительный, народный. Кто кого быстрее нахуй обосыт своею сракой, обольет мочой до пят, тот и выиграет обряд. Бабы пиво выпивают, да подолы задирают, и на пиздах волосняк раздвигают кое-как. Разбежались, стали раком и херачат своей сакой на подружек. Кто быстрей, то-то стало веселей. Брыжут ржавые фонтаны, заливают сарафаны. Весь народ в моче по горло, вот веселье поперло. Кто пирог пихает в рот, давится, глотает. Кто товарища ебет, жопою сверкает. Брызжет сака, пляшет прыть, топоры ебашут. Приходите подрочить масленицу нашу. Козочки прибегали, масленицу обосрали. Козье говно жидкое от недоедания. Хороши весной масленичные гулянья. Блин лепить, не табак курить. Первый блин комом, его в жопу к знакомым. Второй блин комом, его тоже в жопу к знакомым. Ну а если и третий в то же место, то нахуй нужно такое тесто. Сливай его в воду и пиздуй к хороводу. Хоровод, хоровод, открывай пошире рот, ноги шире раздвигай и подолы задирай, чтоб быстрее было хуй вгонять без мыла. Эта масленица, бля, по весне приходит, сыпет мусор на поля и костры разводит, разгоняет перегной запахом из жопы, и народ идет в запой, блядство и заебы. Доставай свой толстый хуй и на праздник к нам пиздуй. Навивай блинами глотку и хуярь запоем водку. Пей вино, стучи в ебало и еби кого попало. С песнями да шутками, бубнами и дудками. Вышли скоморохи на поляну и давай орать чего-то с пьяну. Посылали нахуй всю округу, ссать решили, обоссали руку. Конкурсы проводить пытались, меж собой только передрались. Колпаки посрывали, гамаши, и валялись в какой-то параше. Обблевались, обмазались калом и уткнулись в говнище ебалом. Так лежали в дерьме у дороги, им ведь похуй, они скоморохи. А на небе веселые тучки, под ногами навозные кучки. По колено вонючая слякоть и говна перепревшая мякоть. Чьи-то зубы, окурки, объедки, что в наследство оставили предки, наши предки. Пошли они нахуй со своей немытой сракой. Нам советы их нахуй не срались, и без них мы говна пережрались. Что ж ты орешь, сука, дедушка Нил? Что ж ты весь праздник хуями покрыл? Водкой залил горло, хуй в штанах расперло. Хуй дубиной торчит, вот орет он и кричит: «Ай-лю-лю, ай-лю-лю, подходите, отолью!» Люди Нила не боятся, людям надо похмеляться. Люди к Нилу подойдут и пизды ему дадут. Так что, дедушка, молчи и по-тихому дрочи. Не мешай народу гадить на природу. Девки с блинов всю деревню забздели. Молодцы, что праздник не проглядели. А ну-ка, суки пробледушки, давайте запивать частушки. В частушках весь народный срач, вот их-то с матом и хуяч. Пока не отрубились, не все еще упились. Давай-ка, дедушка Егор, достань из задницы топор, одень трусняк на свои яйки и подыграй на балалайке. Тебе Костян их подпоет. Сейчас кобылу доебет, и с Петькой кривоглазым все споете разом. Эх ты, масленица, бля, пироги до кренделя, замочила, задрочила, отъебашила меня. Я ебашила блины с Жуковым Сережей, он потом пердел весь день, я пердела тоже.
3: Я хотел пасать в лесу, повернулся к дубу, обкусали оводы всю мою залупу. Я из лагеря приехал отдохнуть на родину, отъебал одну старуху, да и то уродину. У Макара хуй висит, у Данилы хуй торчит, значит быть теперь Макару тем, кто спереди стоит.

0: там концы, может и понравится. Стали девки в хоровод, пизды каруселью. Это северный народ затянул веселье. Давайте ж масленицу жечь, блины еще давайте печь, коль до бесплатного дорвались, мы теми блинами уже обосрались. Дети по носам срут в огороде, быть урожаю в следующем годе. Дядька Федул, поджигай-ка костры, будем сжигать за собою мосты, будем сжигать из говна и навоза рыжие чучела в центре колхоза, чтобы вся срань, что в пизду налетела, в этом пожарище нахуй сгорела, чтобы вся пьянь, вся развратная грязь с ебаным дымом в поля унеслась. Ну кто еще в состоянии собраться на расстоянии? Кто в говно не ужрался пьяный? Пробивайся на центр поляны. Эх, масленица, ёб твою мать! Будем тебя сжигать. Дядька Федул — это мастер костра. Когда он служил кочегаром, не раз запалив папиросы и леса, курил, умиляясь пожаром. Морщинистый карлик Шарыпов Федул для большей остраски стакан наебнул. И чучело с хуем в солому вогнав, слегка улыбнулся и сплюнул в рукав. Народ расступился и зрелище ждет. «Давай, поджигай же, горбатый урод!» Неудачно схватив хворостину, дед Федул запалил себе спину. «Эх, Федул ты, Федул, лучше б кто тебе вдул!» Запалили факелы Федула, и пиздец, как веселье раздуло. Бабы скинули робы и пляшут, толстозадые сиськами машут. И орут, и горланят, как суки. Мужики тоже скинули брюки и к кострам, и всем миром на блядство. Веселись, голожопое братство. Скидывай рубаху, посылай всех нахуй. Режь полосы бересты, заводи вокруг костры. Перепрыгивай галопом, чтобы жар гулял по жопам. Соблюдай приличие русского обычая. Чтобы было урожаю, 100 пудов зерна на харю. Чтобы хуй стоял, как кол, и ломился водкой стол. Чтоб на закусь горы хлеба, поднимай костры до неба. Мечет огненный запал, приближается финал. Это самый гвоздь программы. Пляски, игры, все в пизду. В яму скидывай баяны и скорей хуяч костру. От костра, шире жопа и пизда. Собирайтесь, мужики, подгребайте бабы. Наступает экстремал, крепкие забавы. Кто сегодня будет круче всех пиздатей и ебучий? Кто при всех не обоссытся сигануть через костер? А народ стоит, толпится, начинает разговор. Ну-ка, ебаное племя, ебани стаканом в темя. Что за сраная ботва развелась вокруг костра? Али мало наебанули, али сыти? Ну-ка, хули, покажите свою прыть, дабы близких удивить. Разбежался народ и в костер на полный ход. Сиганули все из круга и ебалом друг об друга. Кто совсем упился, в костер завалился. У кого хмель испарилась, только жопа опалилась. У бабки Проши сгорела вся рожа. Теперь бабка Проша на уголь похожа. У мальчика Левки хуй обуглился до морковки. А у его друга Андрюши сгорели глаза и уши. А какой-то пидорас керосину бак припас и плеснул до кучи, чтоб пылало круче. Охуительный финал, всем он радости придал. Люди бегают по полю, посылая нахуй в волю. Факелы зажженные, жопой обожженные. По траве катаются, матами ругаются. Проорались, прогунделись, проблевались, пропизделись. А потом толпою встали, вместе на костер поссали старики да молодежь и продолжили гудеж. Кто домой съебался, кто гореть остался, кто обратно в хоровод, кто согнулся и блюет, кто с подружкой в кусты, кто на поиски пизды, кто уснул в блевотине с мыслями о родине. Нам от праздника такого сладко, весело и клево. Ну-ка хором вдарим вместе заключительную песню, чтобы ожил хоровод, запивай ее, народ! Мы уже неделю пьяны, мы забыли все дела. Бабы, закусь и стаканы, реки полные бухла. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Люди добрые в угаре и веселы, и просты, то нальют тебе стопарик, то дадут тебе пизды. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Мы дрочили всю неделю, всех успели заебать, много пили, много ели, чтобы было чем блевать. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Всем ребятам по стакану, всем девчатам по хую, получите, распишитесь и ебитесь, мать твою. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. К нам весна пришла с развратом, оттопырила конец, все и вся покрыла матом, тут и празднику пиздец. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Ну, спасибо тебе, масленица, что пришла, что веселье людям в праздник принесла, досыта кормила и поила нас, что не забыла в этот трудный час. Мы тебе с поклоном говорим «прощай», нам еще готовить праздник Первомай. Эй ты, масленица, чудо-масленица!
1: На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира». Ему говорят: «Вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу». Он говорит: «Спасибо». Забил косяк, покурил. Приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И говорит: «Молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу». Он опять закурил. Через 5 минут приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И он говорит: «Блядь, молодой человек, мы же вам русским языком, я вам сказала, билеты продаются по приходу». Наркоман не смотрит и говорит: «Блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава голимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть?» Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: «Молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено». Он говорит: «Почему?» И он говорит: «Молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет». Он говорит: «Да, а вот там голуби срут, им можно?» Он говорит: «Молодой человек, голубь – это птица мира». Он говорит: «Бля, буду, мой гусь тоже войны не хочет». Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади, над ним блюститель порядка. Он говорит: «Где я?» Он говорит: «Молодой человек, вы на Дворцовой площади». Он говорит: «Нахуй подробности, город какой». Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. «Хуякс? Хуякс? Хуякс?» Один говорит: «Васька, приколись, бля. Если у них такие, бля, кузнечики, какая у них конопля-то должна быть?» Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: «Машенька, ну что ты плачешь?» Говорит: «А Вовка на меня сорокой дразнится». Он говорит: «Какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много». Он говорит: «Нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала». Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: «Вовочка, ты куда это с глобусом?» Он говорит: «Марья Ивановна, такое хуёвое настроение, на весь земной шар насрать хочется». Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: «Дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает?» Вовочка тянет руку. Она говорит: «Вовочка, ты сиди». Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: «Я знаю, говорит, руки». Ну, говорит: «Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки?» Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: «Коля, что есть еще у человека?» Говорит: «Ноги». Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: «Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину». Он говорит: «Марья Ивановна, нет, я про кожу». Она говорит, хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит, я знаю, есть у человека кожа. Он говорит, хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать. Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит, Вовочка, вот это что за птичка? Вовочка говорит, Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Но где это видно, чтобы по жопе отгадывать, что это за птица? Она говорит, так, пошел вон из класса, завтра с отцом. На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос. А ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел? Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит, вылезай. Тот вылезает, говорит, снимай штаны. Тот говорит, да ты что, снимай, говорит, штаны. Тот снимает штаны, говорит, дрочи. Тот такой, ты что, ёбнулся? Говорит, дрочи давай. Тот раз, кончил. Говорит, еще раз. Тот говорит, блядь, давай, говорит, ты что, хорошо. Второй раз кончил. Говорит, давай еще. Говорит, блядь, не могу больше. Он говорит, точно не можешь? Говорит, точно не могу. Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит, Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города.
2: Бензопилу нашли на свалке. Подмандили, а вентилятор спиздили. Скрутили веревкой сторожа, залезли в магазин электровентиляторов и стырили один. Через денек на стройку заглянули. Там плит бетонных до хуя. И хуля... Хозяев нет. Пригнали кран, машину, уперли декорации. Рутина подготовительная захлестнула. Всю неделю ебались с постановкой, но успели. Поставили. Премьера, воскресенье, истерика, бедлам, землетрясение. Зал филармонии заполнен до отказа. Кругом цветы для Карлсона в вазах, ромашки, колокольчики, поклонники, фанаты. По вестибюлю байкеры на самокатах. Туда-сюда колоннами шныряют, мобильниками пиво открывают. Тусовка ёбнутся. Звонок последний поведал о начале представления. Конферансье. «Привет, братишки! Соскучились по року?»
3: «Слишком!»
2: «Малыш и Карлсон, рискнем?»
3: «Давай, старик!»
2: Раздался гром оваций.
3: «Замути начало!»
2: Конферансье съебал со сцены, заиграла валторна, вслед виолончель. За словами «Зажигаем канитель» Собакин-Кошкин вышел под аплодисменты. В одном ботинке сел за инструментом на табурет. Запричитали зрители. «Живой Собакин-Кошкин! Охуительно!» Трясли цепями рокеры, заглатывая пиво. Траву достали в предвкушении отрыва. Забили косяки. Собакин-Кошкин пальцы засунул между струн и в стиле вальса сыграл вступление. Пришла пора Зинули на сцену выходить. Зинуля пулей, вихляя жопой, выскочила. «Яс!» Поднялся в зале рук блудливых лес, и понеслась премьера. Рок попер, играли круто. «Где этот бобер? Где Карлсон?» Все требовали фишку. Собакин-Кошкин в образе малышки экспромтом вызвал главного героя. «Ты где, мудак? Я жду!» Вмиг над толпою, вводя ее в неистовый кураж, промчался основной персонаж. Персонаж летел бензопилой ревя. Все головы подняли. «Нихуя!» Винт крутится, приспущены трусы, на жопе боди-арт невиданной красы, веселый, в охуительных очках и с микрофоном замечательным в руках. «Я здесь!» – толдычил Карлсон. «Бензина нет ни капли! В полете заебали меня цапли! Но я добрался! Не психуй! Сажусь, любимый! Приземляйся, хуй! Жжжжжж!» И космонавт пошел над залом, на круг посадочный. «Тебя не доставало! Мне заебись здесь в городе! К тому же одному! И хули ты приперся? Не пойму!» надрывом пел собакин Кошкин. «Чего ты рыскаешь по небу, мандавошка? На шару хочешь отовариться? Глупец! Здесь все мое, ты понял? Всем пиздец! Теперь мои электростанции, заводы, в полях рассыпанные бутерброды. Давай-ка заправляй свой двигатель, толстяк, и улетай отсюда нахуй!» Тут же флаг раскинули, ликуя рок-фанаты. «Даешь бензин! Секундочку, ребята!» Маркс Феоктистович искал бензоколонку, что смастерили бутафоры из картонки, и обращался к залу. «Помогите! Хуево вижу! Где заправка? Подскажите!» «Туда! Правее! Нет! Левей! Теперь туда! Бензин халява! Зрение беда!» Идущий на посадку матерился, в бетонный блок ебальником впилился. Очухался. «Бля, где бензоколонка?» Зинуля подтанцовка «Хвать воронку, Карлуша, в жопу!» На заправку проводила, бензина 95-го налила. Герой завыл, пропеллером вращая. «Малыш, льды Антарктиды тают! Хуяч отсюда!» И тот взлетел по новой, но пизданулся в недра ямы оркестровой. Все рокеры ревели, Зина танцевала без трусиков, команда подпевала. «Разруха, не осталось никого, малышка жив, малышке повезло». Билеты от $100, сплошные спецэффекты, сам Карл Маркс руководит проектом. Успех был потрясающим. Журнал «Пиздец всему» Карлушу тут же пригласил на интервью к себе в издательство. Счастливый губернатор всей группе закатил банкет. Маркс, генератор идеи потрясающий, напился от радости, бухой в жопень явился на сходку и невидящим еблом в салаты тыкался за праздничным столом. Но все ему прощалось. Все правительство любило рок, а попечительство над группой «Песни для глухих» взял финансист и нефтяной магнат по кличке Ференц Лист. Лист группе объяснил конкретно, чисто: «Я был когда-то тоже органистом в тюремной самодеятельности. Очень люблю Pink Floyd и вложусь, короче, $3000. Достаточно, ребята?» Маркс вынул голову из супницы. «Пиздата. Мерси тебе, старушка-мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу. Трам-та-там, пурум-пум-пум, бредет папаша по коридору. Саша, Саша! Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пуль, сынок, оберегай, и в КПЗ не попадай. Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня?» Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. «Ой, батюшки, ой, что ж такое?» Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы! Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, Папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий «Здрасте!» промолвил: «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: «Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку. Ждите. Чтоб шоу было по науке», сестрица сполоснула руки. «Дам первых всюду запускаем. Вот с Настеньки и начинаем». Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. молчит девица.
0: Второй, четвертый, все молчит. Пятнадцатый не говорит, не стонет, рта не открывает. Видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван.
2: Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь.
0: «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуево жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее».
3: «Вот, блядь, ебёна мать, вот шлюха, пиздюлина и финтифлюха!»
2: Папаньку матом понесло.
3: «Анастасия, блядь, говно! Видать, сеть бабки загребет.
2: «Да ну и хуй с ней, не ебет! Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей! И что там Нильс, ебет гусей?» Глава 1, страница 5, продолжу сам себе читать.
1: Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз.
2: «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба». Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощеки морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно.
0: Дерьмо, оно и есть дерьмо.
2: Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. Обратно в комнату иду. Порхают нильцы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка. Как та, из детства, из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч:
0: «Ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов?»
2: «Да сбился я, видать, с пути», — сказал папаня. «Как пройти мне в комнату, а, старикашка?»
0: Хоттабыч: «Ну даешь, папашка. Иди к оазису. Туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Приешь на место, отдыхай».
2: И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папаня командиру в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!»
0: «Нет, пулемета я не дам», — ответил тот. «Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?»
3: «Нет».
0: «Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать».
3: «Пошли вы нахуй! Тоже мне! Я помню шприца с кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже».
2: Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился. «Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду». Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет: «Хо-хо-хо!» Хоттабыч ей говна кусок оставил все же волосок.
0: Папаня в крик: «Микроб, микроб!» Блоха: «Как захуячу в лоб тебе, мудила! Будешь знать, кого ты вздумал напугать! Я, блин, волшебная блоха! Я, блядь, не просто ха-ха-ха! Сижу тут! Тоже мне орел! Осел, индюк, свинья, козел!»
2: И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папа нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Средь неба гусь охуевает. Папа не пригляделся.
3: что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь, вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха, нас дохуя таких. Мы ж облы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк, пусть нету воблы, но на пивко сообразим. А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь, такая прелесть! Папуля в комнату быстрей, глядит, малой как воробей. Вот, блядь, блоха! Вот, блядь, зараза! Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким. А за окном летим, летим. Папан в ответ: летим на север, я тоже буду кушать клевер. И на балкон, а там хуев крылатых, словно муравьев. И среди них одна крутая пизда, такая деловая: прощай, Артемушка, прости, а папе, мальчик, не грусти. Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. В душу вашу мать! Быстрее, можете взлетать?

Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит: хорошо. Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор, Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Вот он прибегает, Пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь, Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит: Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит: уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво. Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь. Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так говорит: Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов. А что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит: не, Петька, там карты. То говорит: нахуй, какие карты? Он говорит: ну карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит: да, блин, не могут карты столько весить. Он говорит: ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит: смотри, вот здесь красные, вот здесь белки. Мужик прибегает в винный отдел и говорит: мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. И он говорит: молодой человек, ну что, мы в разлив не продаем. Он говорит: а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит: господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы

Надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит, хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. И он говорит, блядь, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит, я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит, вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит, вот это ноги Феликса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит, а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит, поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол, вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит, что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит, а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит, я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит, хуйняс, я вот 15-летнюю ебался. Третий говорит, а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит, господа, я 3-летку ебал. Ему говорит, как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит, как мог? Распряг и вы... Брат с сестрой ебутся. Сестра говорит, слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит, да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался, говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик, тоже поковырялся в машине, говорит, ну, слушай, ну, не знаю, вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу. Говорит, ну есть у меня секрет. Тещу я ебу. Ну к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок, они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепке.

тапках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать. Женщина заходит в секс-шоп, долго мнет, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму третьих чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Блять, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит минут пять, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки. Заходит на кухню, видит, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы все-таки, уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда-то?

0: из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормально, и вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит: скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит: нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии. Профессор ему показывает скелет и говорит: ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит: ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит: ну, вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит: не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит: кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит: ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит: ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: я знаю 10. Говорит: ну какие? Она перечисляет задние парты. 99. Поднимает мальчика и говорит: вы сколько знаете поз? Он говорит: ну, наверное, 30. Задние парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: одну. Он говорит: ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней. Задние парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит: что плачешь-то? Она говорит: мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи. Папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит: да, не твой сегодня, девочка, день. И расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит: дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит: а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит: вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит: это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит: ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит: Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит: Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит: блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит: я не люблю детей. Он говорит: ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться.
1: Говорят, вы большой интриган. Да, а кто это ценит? Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте — дайв-мастерском курсе. Но не платить же за него самому из собственных денег. Я отработал его в том же дайвинг-центре, где и проходил обучение. Буквально за неделю. Мои коллеги из Италии, Германии и Англии, глядя на все это, просто исходили на говно от зависти. «Ты зарабатываешь за день больше, чем мы за неделю», — бурчали они. «Поэтому пиво с тебя, русский мафиози». «Это потому, что я самый лучший дайв-мастер», — честно отвечал я. «И могу, кстати, дать вам хороший совет. Разумеется, не так просто, а за арахис к пиву». «Ну?» — сделав заказ, спрашивали они. «Учите русский, парни!» «Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти накуй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» Показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» Уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля Gold Beach, и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100. Ну хорошо, милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях. «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!» Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» Тихо спросил я управляющего. «Да вас сейчас просто убьют здесь!» «Постойте тут!» Я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя. «Ну ты козел! Не понял, что ли?» Вставая, продолжил амбал. «В парламентера не стреляйте!» Крикнул я и направился к ним. «А ты кто такой? Наш русский, что ли? А делаешь здесь чего?» Услышав родную речь, парни переключились на меня. «Работаю я здесь. В гостинице этой сраной? Нет. Тренером по нырянию с аквалангом. Эти, я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке, попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут». «А чё тут понимать-то?» — вызвали отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся. Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душните, чёт, кондиционеры, холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд». «Да сдаются, они сдаются. «На всех ваших условиях», — сказал я. «Чё хотите? Чинит пускай все. Может, лучше номера вам поменяют на нормальные?» — предложил я.
2: «Во! Лучше так!» — согласился здоровяк. «Правильно, пацаны?»
1: «Ну да! Чё мы будем в ремонте-то жить?» — поддержали они. «И чтоб номера, слышь, получше дали! И окнами не на помойку!»
2: Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился.
1: «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они.
0: «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я.
2: Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания.
1: «Э, браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь, не понимают же ни хрена, опять в блудень кинутся!»
2: Положив свою тяжелую руку мне на плечо, попросил здоровяк. «Меня Андреем зовут!» Буквально через полчаса все было улажено. Номера оказались подходящие, парни остались довольны.
1: «Вот это другое дело!» — первый раз улыбнулся Андрей. «Заходи, тренер, водки попьем!»
2: «Только полташку», — кивнул я.
1: «А чё так несерьезно-то?» — поинтересовались пацаны. «Режим, что ли, спортивный?»
2: «Да дел у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем.
1: Дела так дела. Тастуй тогда. За мирное урегулирование международного конфликта!» — предложил я. Народ хмыкнул, мы выпили. «На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю», — рассмеялся Андрей. «А где тебя, миротворец, найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим».
2: Я объяснил, где живу, и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне.
3: «Спасибо, спасибо большое, мистер Эпп, вы нам очень помогли».
1: «Год жизни, считай, потерял», — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках».
3: «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец. Были на высоте. Это русская мафия?»
1: «Нет, ученые-ботаники».
3: Управляющий, понимающе кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг».
1: «Ну что ж, пойдет», — сказал я.
3: «И еще. Я бы не отказался как-нибудь провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой».
1: «Договорились», — протянул мне руку управляющий. «Как выберете себе блондинку? Сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш».
2: Мы пожали друг другу руки, дело оставалось за малым.
1: А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель, но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухамедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей.
2: А вы говорите, кондиционеры не работают.
1: Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней. «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?» «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я. «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?» «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?»
2: «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь бугай.
1: «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные. Полтишка выпьешь?
2: Давай».
1: «Ну так как порешим?»
2: «Да не проблема», — ответил я.
1: «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой». «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей.
2: Утром все шло, как и обычно.
3: Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки. «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту. «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет».
4: «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны».
3: «Да не вопрос!» Я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта. «Любой каприз за ваши деньги». «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму». «Я по мелочи не тырю». «Я как раз об этом и говорю». Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились с аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в полутора метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника, скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие. «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли. «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?» «Да я как-то...» — оправдывался тот. «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо». Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу. Ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается — «А, бы, вы, го, да. А бы выгода». Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем.
4: Поэтому сегодня отвальная. Давай, сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли. Посидим. Спустя полчаса я вернулся. Ну, проходи. Все собрались в номере Андрея. Знаешь, сказал Андрей, мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь. Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей протянул пачку долларов и горсть местных гиней. Не рассчитали немного своих сил. Вот осталось чуть-чуть, признался он. А теперь пошли. Стол ждет. Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. Ты что, ограбил бар? Поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!»
5: Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяц, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает. «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь. Лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец, и желание исполнится». Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого, не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки, пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня», — сказала свинья, «и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусила ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя!
6: Что за говно? Ёбнуться можно!

0: блядь, ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец. Поперла! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля». «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть». Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем». «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все ёбнутся и только. Жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли, Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку Беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа... Хули группа, я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех. Один обогащался. Разборка. Зина Марксу: где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марс грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
1: 3 алкоголика, один говорит: блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся, я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит: я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит: и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с 2 бантиками, в руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит: девочка, ты к кому? Она: к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит: девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит: что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру — голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит: бля, где все? Он говорит: продал. Она говорит: а деньги где? Он говорит: в мешках. Она говорит: а мешки где? Он говорит: вот здесь. А мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму: ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел и говорит: мне рыбку надо свеженькую. Ему говорят: какую предпочитаете? Он говорит: хочу карпа. Ну, взвешивают. Вот этого, говорит? Он говорит: этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает: зачем? Он говорит: чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит: дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит: ты не поверишь, Зоя, но ты пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался. Я выхожу на просеку, смотрю — медвежья берлога. Я снимаю ружье, прицеливаюсь. И вдруг мне 2 лапы на плечо. Хуякс! Я поворачиваюсь. И, в принципе, я вижу, что это шарик. Насрать уже остановиться не могу. Значит, 3 охотника пошли на охоту. Один пошел на медведя. Выстрелил неудачно. 2 раз неудачно. Медведь за ним погнался, он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл, медведь туда забежал, он дверь закрывает и говорит: ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. 2 охотника пошли на медведя. Ну и медведь за ним погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а 2-й спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуяк с медведю в яйцо. Хуякс во 2-й. Тот, который на дереве, кричит: блять, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются 2 грузина. Один говорит: Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит: блять, я убегу. Он говорит: медведь за мной гонится. Говорит: нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит: блять, я не понимаю, ты чей друг, бля, мой, блядь, или медведя? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничью беседу. Один говорит: я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит: это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит, не бывает, блядь, таких носорогов в 5 тонн весом. Он говорит, а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит, не бывает, но, блядь, скинь пару тонн. Он говорит, не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит, хорошо. Слушайте тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси. Я прицелился, только хотел выстрелить. Смотрю лесник. Я, блядь, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышь ты, скинь пару тонн, а то, блядь, весь автобус замочу.
2: Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой. И мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять десяток этих книг и положить ей тогда под попку... На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок. «Рома, как дела?» Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. «Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить». «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?»
3: «Тоже. Хотел с тобой встретиться. Может, пересечемся где-нибудь?»
2: «Давай. Интересно, кто же это?» Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться?» Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. Целых 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее разберешь? А может, я приеду к тебе в Москву? Я все равно собираюсь туда на денек. Как-то по телефону спросила она. Приезжай. Я сейчас один. Если ты на денек. Следующий звонок от нее раздался в 6 утра. Запиши номер поезда и вагон. Перекрикивая стук колес, кричала Срака. «Я через час в Москве! Запиши адрес! Сама доберешься!» Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла! И, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка. Уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом. «Ты же сказал, что всего не на денек!» «Да, ну или на два. Ну какая разница? Знаешь...» Тут Срака выдала что-то невиданное. Самое главное, мы снова вместе. Мы? В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да... А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезло под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду, которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться. В ванной Срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных.
3: Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и». «Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать пару дней или оставить здесь вещи». «Как ты можешь такое думать? Я же сказала, что просто давно хотела тебя увидеть!» — воскликнула она. «Неужели я могу так обманывать?» «Ты еще и не так можешь!» Пришлось мне напомнить ей об этом. «Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни. Вспомни, какая у нас была любовь». «Помню. Как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик? Ах! Ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел. Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна – Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чуда я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно один день. На второй обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более. «Ага, а ему-то про меня то же самое говоришь?» Поинтересовался я у Сраки, когда после секса валялся с ней в постели. «Нет, Рома, я рассказал тебе, что ты мне дороже всех!» Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На третий день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья, и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, Срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз, если вы мне заплатите. «Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами?» — подкалывали они. «Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги!» — дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие и совсем не так ее поняли, а она... Она вообще, может, всегда любила только меня. Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать в чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В 7:30 утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки. Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за 2 зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же. А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся, и мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал. Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же, через 6 лет, в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театрально заломит руки и воскликнет, что любила только меня. Все остальное, ах, было только горькой ошибкой, что в переводе означает «не нашла другого лоха, а сама ничего не умею». Кто-нибудь сердобольно сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого двух небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верить в чудеса, но в случае с бледями чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное, на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец. «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому и веселиться. А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает, я еще не стара. Даже напротив, молода и красива. Может еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе. Будет ловить момент, когда все у тебя плохо. В личной жизни, разумеется. Чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5. Но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. «Девчонки, а может, вы с нами?» Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. «Хорош гнать!» — вмешиваюсь я. «Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик? Забирай». «Ой, Рома, да ладно! Последний день живем, что ли?» — сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну, как там принц забрел на огонек. Абсентику глотнуть. Они что, надеются, что появление принца будет ясно, как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А, впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут, и не могут разглядеть, и не могут поверить. Даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот года 3 назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе, была замужем, развелась, остался ребенок. Она еще молода, какие-то 34, а мужика не найти, даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была, образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. Да так, ответила Анна Сергеевна, зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить. Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться, приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах, типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких? В маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе. Понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зрители уже привязаны к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь который видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся. Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. Точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека, не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала, может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям, в какой-нибудь момент взяла бы и заявила. «Достал ты меня своими песнями! 15 лет поешь одно и то же! Возьми, напиши еще что-нибудь!» Но это сидела, подтирала говно и восхищенно лепетала. «Сыграй еще! Мне так нравится, как ты поешь!» Ее жертвенная, всепрощающая любовь закончилась очень печально. Он 15 лет фигачит одно и то же. Поэтому обречен на нищее существование. Но все равно уверен, что он самый лучший и что он солнце. Разве такой судьбы он был достоин? Быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь, но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту,

0: как ее использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была. И она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей все. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина... Женщина пусть будет черепом, мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо – бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины, чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же самая, а все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию, ведь она сама не может ничего делать, требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время, у кого-то потерянные жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, который женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом. Ну, раз он не на виду. У них уже в 20 лет было двое детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это получило то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях. А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить, но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них, кто, говорите, вы есть я?» И ответствовали они: «Ты, эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности».
1: Катит колобок, путь не близок, не далек, ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц, хуй топорщится, как палец, колобок к нему: «Здорово!» И ебло скроил сурово: «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?» «Я не пидор, это раз, а ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз». Разговор не получался, заяц явно нарывался. «Ну так вот, ебаный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня». Колобок в расклады въехал. «Зря, видать», — смекнул, — «наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать. Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. Ну а мне-то что за радость? Я ему: помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колун тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем». Заяц глазом покосился и мгновенно согласился. Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый

0: Мальчишка решили больше не бухать, решили нахуй завязать. И впрямь от этого бухало одно разбитое ебало, то геморрой, то простатит и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились. Ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался». Но похуй, хоть ты обдрачись. «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья и так зачиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке, она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ёбаный ты в рот, как не дрочи, а не встает. Вся эта трезвая стызя, что мед грибному супу. Поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку, вчера съебала к волку». «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума, — рыдал козел, как пидор. — Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим! Так что решайте, мужики, что делать дальше будем! Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем, определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка». Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю-лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они и ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали, шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять. Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил: сам-то ты минет, козлу ебашил, чуть не сгрыз, бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди о чести. Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на Мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары, тут вроде как и масть пошла. Но не встают болтяры. Они и боком, и спиной, ебальником, и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и этак, блять, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. Ебись он в рот, такой рассказ, пропала молодость у нас. Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать. Тут с видом грустным и печальным медведь оленю говорит: какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами. Олень рогами покачал, с расстройства в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно? Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет, сильней стакана хуя нет. Ёбаный в рот, и где-то в той Африке ждет бегемот, ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит, он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: получил я телеграмму, и к тебе скорей на помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля. Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот. Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой. Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. Нихуёво для начала, вроде даже полегчало. Полегчало, отвело, Айболитово бухло. и в свою свиную ряжку заебенивает фляжку. Всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, Айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор Айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит. И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, лимпопо, танцевать и обниматься, лимпопо. Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю. В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье.
1: Кем ты будешь на утреннике? Я надену коричневую курточку, коричневые штанишки и буду какашкой.
2: А зачем?
1: Чтобы вам праздник испортить. А мы тебя в угол поставим. Правильно, ребятки? А я и оттуда буду вонять, и все равно вам все испорчу.
2: В детстве мы все были звездами. Каждому ребенку говорили, что он лучше всех, и он в это свято верил. Есть такая история про Хаджуна Средина. Как-то сидит он в чайхане возле дома, и вдруг туда вбегает его супруга и кричит: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?»
3: «Ты, иди домой и успокойся».
2: Через 5 минут вбегает вторая жена. «Скажи, Хаджа, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?»
3: «Ты, иди домой и успокойся».
2: Через минуту вбегает третья жена.
4: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?»
3: «Ты, иди домой и успокойся».
2: Наблюдавший эту сцену мулла не выдерживает
1: и говорит: «Ну, Хаджа, не бывает же так, чтобы все три жены были бы и самыми любимыми, и самыми красивыми».
2: «Бывает, говорит Насреддин. «Иди в мечеть и успокойся».
1: С детьми история та же. Каждый самый любимый. Каждый лучше всех играл в детском садике, когда там давали красную шапочку. В главных ролях, разумеется, весь дошкольный коллектив. И неважно, кто ты, пятый пенек в третьем ряду или серый волк. Тогда впервые и можно было почувствовать себя звездой.
5: «Мама, а я хорошо сыграл?»
2: — спрашивал ты, едва успевая за спешащей домой мамой.
6: «Хорошо», — одобряла она.
5: «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?»
6: «Да, страшно».
5: «Нет, правда очень страшно?»
6: «Да, правда. Очень-очень».
1: Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый что ни на есть самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он играл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплексы. А когда ты идешь с космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразно. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать. Всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из 3 слов, тогда предлагают станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене, желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех. Он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте.
4: Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику.
3: Я забыла.
4: Ну, ёб твою мать!
1: Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а он...
6: Он говорил басом.
1: Что заставляло и учителей, и учеников угорать от смеха. Вот мальчик и старался молчать. Особенно на уроках пения. А может, если бы мы не хохотали, из него вышел бы Шаляпин. Но в школе не молчат. Школа — место странное. С одной стороны, более объективное, чем детсад, где все были звездами на халяву. С другой — все равно субъективное. Я в те годы, между прочим, пел в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Так вот, одному мальчику-солисту хора в школе ставили двойки по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовят ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, он не боится упасть, ему хочется стать первым, ну хоть в какой-то области. И я помню лес вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером. В 3-м классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала», заучил ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде. Поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-вжик-вжик, хоп, уноси готовенького, вжик-вжик-вжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить... Намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору и всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал. Вот с ними-то я впервые и прославился. Мне было почти 12, когда только появился Хазанов с монологом про приемник, который сам переключался с волны на волну. Номер сразу стал событием. Кто-то его видел, кто-то нет, но все о нем слышали. Текстик я удачно подчистил, спартакиаду 79 переделал в олимпиаду 80 и стал с этим приемником самым центровым парнем в школе. На меня показывали пальцем, просили дать переписать, но я гордо отвечал: «Нет, это материал, а материал стоит денег». Потом выучил монологи Измайлова и практически получил всемирную школьную славу. Ну а кто еще был ее достоин, кроме меня? Остальные читали басни и стихи, но кому их интересно было слушать? То ли делал необычный монолог, который невозможно нигде ни услышать, ни купить, ни достать. Концерты по телеку ведь почти не повторялись. А мой папочка еще и имел возможность не пропускать ни одного живого концерта разговорников. Ему, как директору клуба, давали VIP-ложу в театре эстрады. Он же приходил всегда с магнитофоном, спрятанным в портфельчике, в ложе доставал микрофон и приспокойненько воровал чужой хлеб. Но иначе в те годы было нельзя. Хочешь жить — умей тебрить. Правда, вскоре
2: я понял ужаснувшую меня вещь. Чтобы хорошо говорить, надо иметь профессионала-учителя. Тексту недостаточно быть смешным, его нужно хорошо прочитать. Я окончательно убедился в этом, провалив свой номер в пионерском лагере, пока гордо думал, что сейчас будет вообще. Публика же не понимала, что происходит. То ли материал, который мне подсунул папаша, не выстрелил, то ли я сам делал паузу не там, где надо, и ставил акценты не на том. Провал я перенес плохо и тут же принялся срочно искать что-то другое. В итоге решил выступить с новым номером Измайлова. Только поспешишь, людей насмешишь. В середине номера наскоро выученный текст напрочь вылетел у меня из головы. Я убежал со сцены в слезах. А Измайлов... Измайлов тогда был мифический персонаж. Он сам не читал свои творения, но все знали, что такой человек есть. Особенно потрясающим был Ералаш, который сняли по его рассказу. О том, как говорят современные дети. Его тогда все помнили наизусть. «Привет, Витек! Как дела?» «Клево! Вчера один шкет...» «Кто?» «Ну, парень такой! Нос у него в виде шнобеля!» «В виде чего?» «Ну, рубильник такой, в виде паяльника!» Взрослый, не понимающий вначале, что ему плетет Витек, наконец осознает стиль подростковой речи и сообщает, что отрывок из Николая Васильевича Гоголя «Чудин, Днепр, при тихой погоде» на языке бзики звучал бы примерно так. «Классный Днепр при клевой погоде, когда, кочевряжись и выпендриваясь, катит он сквозь леса и горы клевые волны свои. Не гикнется, нет, не накроется, вылупишь зенки свои». Откроешь варежку и не шаришь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Если прочесть такое со сцены, ты герой. Но как расставить все паузы, если видеомагнитофонов не было, а бумажные записи не сохраняли интонацию? Поэтому профессия разговорника давалась сложно, и победы в ней не были гарантированными. И пусть на руках у меня был такой козырь, которого не имел никто, его оказалось недостаточно, чтобы стать звездой. Так что, будучи ребенком, нормально развитым, к идее стать артистом, я потихоньку охладевал. Уж больно много минусов. К тому же тогда существовала только государственная эстрада, и звезды назначались сверху. А тебя, как начинающего, могли просто приписать к какой-нибудь филармонии, и ты там получал бы на порядок меньше, чем зарабатывали на заводе студенты. И что толку, если ты умеешь пилить на скрипке? Окружающие даже не будут считать тебя артистом, потому что артист — это тот, кого все знают. Когда еще таковым ты станешь? И станешь ли вообще? Андрей Миронов рассказывал в интервью о начале своей карьеры. Он шел по подъезду, а мужики там разливают водку. «Будешь?» Он помялся и говорит: «Ну, давайте». Выпили, закусили. Они его спрашивают: «А ты кем работаешь-то?» «Я? Артистом». «А, ну не хочешь говорить — не говори». Никто даже поверить не мог, что с артистом можно пить водку в подъезде. Общественное мнение поднимало их очень высоко. Заранее решить для себя, что способен прыгнуть выше головы, никто не может. А быть нищим, неизвестным актеришкой? Ха, нужна ли кому-то такая интересная жизнь? Но может и хорошо, что детские мечты остаются только мечтами, если мы видим, что не способны преодолеть преграды. Но зачем биться головой об стену? Ну что вы будете делать в соседней камере? Примерно так сказал Лец. Можно заняться массой других вещей, которые вам подходят и дадут неплохой результат. Только делая то, что у вас получается лучше всего, вы станете первым в своей области. Я лично после школы, поняв, что ловить в искусстве мне нечего, надолго отодвинул идею о славе и пошел сразу в два скромных, но очень достойных вуза. Правда, ни одного не закончив, попал в армию. И не жалею об этом. Но в любом случае, то, что с нами происходит, это накопление опыта. Армия, тюрьма, иммиграция и вузы — все они нас учат лучше понимать других людей. Тех самых, с кем артист или певец должен найти общий язык. Ну а ко дню моего славного возвращения из вооруженных сил ситуация в стране резко изменилась. Я ходил по родному городу и видел, что безработные артисты стали на улицах петь, читать стихи, танцевать. А это означало, что, наконец, деньги можно зарабатывать и искусством. Мир, которому я не был равнодушен, вдруг неожиданно открылся. И я учуял ветер перемен. И это все меняло и возвращало меня к тому, чем заниматься хотелось, наверное, больше всего. Шоу-бизнесом, который только стал определяться как понятие. Мне всегда хотелось славы и денег. Точнее, даже только денег, и чтобы ничего не делать. Инструментом в деле обогащения должна была стать слава. И я решил, пришло время связать себя с эстрадой. Тут же определился и с профессией. Режиссер. Этот человек свободный, сам выбирает, что и с кем ему делать. Не то, что артист. Существо подневольное и часто невостребованное. Неизвестно, дадут ему роль или нет, напишут для него монолог или нет. К тому же режиссер, если захочет, легко переквалифицируется в артисты. И с такими мыслями я поступил в Институт имени культуры на отделение режиссуры массовых праздников и театрализованных форм досуга. Уважаемые дамы и господа, не толпитесь, пожалуйста. Купюры достоинством свыше 100 рублей просьба складывать в несколько раз, чтобы они занимали поменьше места, громко орал я, стоя на улице. Дамы и господа, прогуливающиеся по подземному переходу гостиного двора и совсем даже не толпившиеся, удивленно смотрели на нас. А мы вдвоем с однокурсником изо всех сил пытались завладеть их вниманием. Пусть мы только начинали карьеру уличных музыкантов, но уже понимали, чтобы остановить публику, надо чем-то выделиться. И вырядились в короткие штаны, красные чулки, лакированные туфли, рубашки с жабо, в береты с перьями и красные плащи. Костюмы создавали завлекуху, люд подтягивался, а я провозглашал. «Хочу представить вам рок-поп-гоп-стоп-стёп-дуэт «Нервный тик». Мое заигрывание с публикой вызывало смех и интерес. Мы продолжали. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей. Наркоманское попурри». И мы начинали петь песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до чертовой матери. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая. Травы не успели, отрасы серебряные согнутся». И такие нежные напевы, почему-то прямо в сердце льются. На дальней станции сойду, трава по пояс. Здесь все мое, здесь все, что нужно мне. И вдаль пойду, ничем не беспокоюсь. Пока на пляны сладкой тишине. Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава над славу. Или, как там дальше, над серым полем конопли летят куда-то журавли, летят, перекликаются, с родной землей прощаются. Расчет наш был верен. Зеваки сбегались, и пусть нам кидали не сотни, а только мелочь, но и ее оказывалось немало. Бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, в то время как наша стипендия составляла 45. Но мы не только пели, мы еще и просекли, что с публикой надо общаться. Именно благодаря школе уличного музыканта я получил свой первый бесценный опыт. Я тогда понял, что ничуть не хуже проходящих. И не лучше. То, что я стою на улице, это минус. Но мне кидают деньги, а это плюс. Там я понял, что неважно, какими путями ты придешь к славе. Главное, чтобы она все-таки была. Тогда все тебя будут любить и кидать деньги. Да, впрочем, питерские площади и переходы были в то время местом достаточно культурным и значимым. Не как сейчас в переходах Москвы, где тупые подростки пытаются воем заработать на бутылку пива. В те времена еще не было клубов, где музыканты могли бы работать. И все реализовывали себя на улице. Там пел и Паша Кашин, и была группа «Кафе», которая называлась тогда «Fine Street». Мы с ними как-то чуть не подрались однажды за место. Была группа ОРЗ, в которой был настоящий негр. И его не надо было сравнивать с современными шоколадными зайцами. Он и пел хорошо, и пританцовывал талантливо. А я стою в нелепой позе, о-о-о-о, танцую регги на морозе, о-о-о-о. В 90-м на питерском телевидении даже сделали передачу «Переход», собрав всех уличных музыкантов и решили выявить победителя. Того, кто больше всех соберет денег. Я уверен, что лучшими были мы с Артуром. Мы были единственными, кто пел на два голоса, а не в одно дуду. Да и песня была смешная. Но выиграл какой-то неизвестный дяденька, потрясший всех только синтезатором «Ямаха». Это было возмутительно. Как он играет на синтезаторе в переходе? Куда его подключает? Где тут электричество? А на батарейках такой агрегат не работает. К тому же дяденьки бросили в шляпу 25 рублей, видимо, его же друзья. Но не бросали уличным музыкантам такие деньги. Кстати, о деньгах. Может показаться, что я постоянно возвращаюсь к этой теме, и она волнует меня больше, чем искусство. Но есть старая история о том, как пришел к Дали молодой художник и сказал, что готов ходить в обносках и есть объедки, лишь бы стать знаменитым. Как ему это сделать? «Вы никогда не станете знаменитым», — сообщил великий художник. «Почему?» «Ешьте икру и пейте шампанское». Мысль понятна. Жить только ради искусства и есть объедки я не хотел. К деньгам я стремился всегда и разными путями. И многое в этой области мне удалось. И хочу сразу сказать, что в книге много места посвящено тому, как заработать в шоу-бизнесе. Как сделать, чтобы на вас не наживались ваши же компаньоны. Как заставить людей платить вам достойные гонорары. Как, наконец, стать богатым настолько, чтобы больше не работать. Деньги – это всегда показатель успеха. Для артиста это особенно актуально. Если они у вас есть, вас автоматически сочтут популярным. Так что всячески показывайте, что они у вас имеются. Есть много правил, касающихся денег. Первое я усвоил еще в институте. Там со мной учился Денис Ширко. Не напрягайте память, его имя вам все равно ничего не скажет. Ему тогда исполнилось только 17, но он был модно прикинут, ездил в Европу, где у него были друзья, дававшие ему деньги и дарившие ему подарки. А я пришел в Институт культуры после Советской Армии в 21 год, но в каких-то вещах оставался лохом чилийским. И, решив купить себе кроссовки, попросил его оказать мне консультационную поддержку. Моя семья не была бедной, но достаток касался в основном еды. Есть можно было, что хочешь. А вот одеваться... Одевал меня дед. Но он покупал только то, что нравилось именно ему. Хорошие шерстяные финские костюмы, немецкие ботинки. Ну, дедуся был не молод и не совсем понимал, что хотел мой организм. Так что джинсы и футболки просто пролетали мимо. Во-первых, их и в продаже не было, а если и появлялись, то смириться с тем, что за какую-то тряпку надо отдать как за хороший фраг, он не мог. Но я, заработав впервые сам, решил купить себе кроссовки. Нашел их в комиссионке. Они были прекрасные, практически как раскудрявый клен резной, и я позвал Дениса оценить будущую покупку.
7: «Рома, они же турецкие», — заявил он.
8: «Ну и что?»
2: «На них написано не «Рибок», а «Ребок».
8: «Ну и что?»
2: И тогда Денис прочел мне лекцию типа «Если ты считаешь, что достоин турецкого говна, конечно, покупай. Хотя правильнее так. Пускай лучше шмотка будет не новая, но фирменная». Потом я услышал подобное в «Такси Блюз» от Мамонова. А вторая часть речи была посвящена тому, что если хочешь стать миллионером, нужно уже сейчас жить так, как живут они. Разница между плохим и хорошим и между хорошим и очень хорошим невелика, от силы в два раза. Но в хорошем ты себя чувствуешь человеком. Лучше купить одни джинсы, но приличные, чем 5 говеных и так далее и тому подобное. И более того, в какой-то момент желание жить хорошо
7: стало серьезным. С приятелями я начал ездить верблюдом в Югославию, перевозить чужой товар. Потом стали закупать и перепродавать его сами, увидели, как легко можно нажить капитальчик. Стали покупать модные шмотки. Однажды в Румынии цыгане сперли у нас деньги, но зато в поезде, куда добрая проводница пустила нас бесплатно, мы познакомились с болгарином, который подсказал, как ездить в Турцию. И с этого начался длинный турецкий период моей юности. Челноки только-только появлялись в нашей стране, а торговля в период дефицита приносила хорошую прибыль. Правда, всю ее целиком приходилось снова тут же пускать в дело, и на себя тратили минимум. Я, кстати, до сих пор помню, как вкусно пахло едой из дешевых турецких забегаловок, зайти в которые мы не могли себе позволить, ведь на счету каждый цент. Ели консервы, привезенные с собой из дома, жили в каких-то ночлежках. Со временем дела у нас, естественно, становились все лучше и лучше, но челноков появлялось все больше и больше. В один прекрасный момент я понял, что пусть деньги и важная вещь, но надо остановиться, если они ведут тебя не туда. Но все-таки, раз я решил работать в шоу-бизнесе, значит, должен учиться. Если ты занимаешься торговлей, то непонятно, для чего учиться в Институте культуры, тем более, что я хотел работать по выбранной специальности. Раз есть главная цель, остальные пусть ей подчиняются. Снизив темп своей спекулятивной деятельности, окунулся с головой в учебу. Стал путешествовать, но зарабатывать на жизнь своей основной профессией – актерской. Тем более, что одно другому совсем не мешало, даже напротив. С такими мыслями мы с Артуром решили проехаться по Европе, где еще никогда не были. То есть я решил и оплатил поездку, а он просто согласился. Траты на дорогу могли пробить серьезную брешь в наших доходах, и потому мы, конечно же, предпочитали путешествовать автостопом. Ну а для чего водителю сажать попутчиков, понятно. Ему скучно, и хочется пообщаться, пока он едет. Если вы с ним не трындите, ему становится еще тоскливее, и он придумывает левую отмазку, чтобы вас высадить. Что с людьми надо общаться, я понял быстро, а к середине нашего путешествия, длившегося целый месяц, так продвинулся в общении, что становился для водителя чуть ли не лучшим другом. Ну или, по крайней мере, таким интересным человеком, приятельские отношения с которым не стоит прерывать сразу по приезде. Общение – очень важная вещь. А работа на улице сразу натолкнула меня на мысль, что как раз этого многие делать не умеют. И самые большие деньги, что я вообще на тот момент заработал, мы заработали в машине, так сказать, за болтовню. Пока ехали, рассказывал водителю истории о России, великосветские сплетни о строительстве Петербурга, анекдоты 18 века, пел русские песни, ну, короче, веселил как мог. Зато Артур всю дорогу спал на заднем сиденье. На просьбу водила что-нибудь сыграть, он обычно отвечал, что настраивать гитару в машине сложно, да и к тому же у него вечно рвалась первая струна, но как человек, витающий в облаках, он не закупил струны дома. Ведь там их надо было покупать на свои деньги, а здесь на общие. И мы покупали струны за границей, где они стоили целое состояние. Разница между доходами в России и ценами в Германии была катастрофической. Чашка кофе тянула на всю мою стипендию, а струна стоила целых 10 марок, что равнялось 4 месячным студенческим дотациям. Обычно человек, которого я развлекал всю дорогу, интересовался: где же мы собираемся ночевать? В лесу, честно признавался я. А надо заметить, что в отличие от России, в Европе живут менее сентиментальные люди. Русский человек, подвозя автостопщика, будет стараться ни в коем случае не спросить, есть ли у тебя где ночевать. А вдруг ответишь, что негде. И тогда ему придется как-то отмазываться, мучаясь и сочиняя на ходу, что он бы тебя, конечно, бы позвал бы к себе. Но только как назло к нему приехали теща и тесть, жена на днях родила тройню, а дом сгорел, и сами они ютятся в сараюшке среди стада коровушек. Иностранец же, услышав, что ночевать вам негде, не будет столь щепетилен. Он вообще интересуется из чистого любопытства. В лесу будете ночевать? Отлично. Экстрим. Все это только ваши проблемы. Однако один иностранец расчувствовался до того, что подарил нам 200 марок. Сказал, что такой суммы хватит на пару дней. На гостиницу и на еду. большие деньги. И человек отдал их лишь потому, что мы ему понравились. Еще как-то раз подарили 100 марок. И тоже только благодаря общению. Их дала женщина. Я ей вручил какие-то сувениры а-ля Рюс, и не факт, что они были ей нужны, но она очень сильно помогла нам. Люди даже приглашали нас к себе домой, что совсем нонсенс. Один француз довез нас до Парижа и там спросил, а где мы планируем ночевать? Мы честно ответили, что понятия не имеем. И он сказал, что мы вполне можем провести ночь у него, несмотря на то, что это не принято, и на то, что дома у него была невеста. А вечером мы все вместе пошли в трактир. Хозяином там был внук какого-то белогвардейского эмигранта, Владимир Иванович, и в его трактире нам подали пельмени, пытаясь удивить столь экзотическим блюдом. И все французы удивлялись и были очень довольны. Мы не почувствовали себя сильно осчастливленными. Стоит ли ехать в Париж, чтобы попробовать пельмени? Но, в общем, угощают, и то хорошо. После нас попросили спеть. Мы спели несколько песен, дали ему свои записи, но в тот момент он не нуждался в музыкантах. А потом... Потом нам уже было не до его столовки. Так что учтите, общение — это интересная и нужная штука. Оно двигает торговлю. Если бы нас не позвал француз, мы бы не узнали, что можно легко устроиться музыкантами во французский трактир. Без общения нам бы не давали денег, не помогали бы их заработать. Если бы я не проявлял себя как хороший собеседник и веселый интеллигентный человек, нас бы не приглашали ночевать домой. Да и помогали не только состоятельные люди, но и такие же бедные студенты, как и мы сами. Как-то сняли номер, где стояло 3 кровати. Третьим был немецкий мальчик, приехавший с друзьями в Бремен на экскурсию. Друзья его удивились, что мы русские. Я довольно неплохо говорил по-немецки. Правда, минут через 10 всем становилось ясно, что говорю я только односложными предложениями, и словарный запас у меня узок. Узнав, что мы бродячие музыканты, они взялись нас поддержать. Пришли с нами на площадь, где стоит памятник бременским музыкантам. Впервые увидев его, я очень удивился. Одни звери, а трубадура нет. Они еще больше удивились. Трубадура-то никогда и не было. Только потом я вспомнил, что это старая немецкая сказка о домашних животных, которых выгнали хозяева. А трубадур... Трубадур придуман уже в России. Мы с приятелем встали на площади и запели. Наши новые друзья в количестве 8 человек тут же организовали группу поддержки. Поэтому вокруг собралась толпа. Наши решили спровоцировать зрителей и начали бросать деньги. Каждый кинул мелочь, но случайные прохожие присоединились. Одна тетенька даже сбегала в ближайший бар и принесла 2 банки пива. Мы поблагодарили и сказали, что выпьем потом. Сейчас нам надо петь. Она послушала песни, потом метнулась еще раз и принесла горячие сосиски. Так они и лежали перед нашими носами. По виду и запаху очень вкусные. А мы уже мечтали поскорее все закончить и съесть их, пока не остыли. Год спустя, вспоминая о своих успехах, я решил повторить их. И так как Артур забузил, нашел гитариста, согласного поехать работать в Европу. Он нашел балалайшника, и мы собрали большой коллектив, целое трио, но не сложилось. Балалайшник ушел в военный оркестр и стал невыездным. Гитарист играл плохо. И в 93-м году я поехал за границу с женой. Там мы не пели, ничего не зарабатывали, но мастерство общения не пропьешь. И нас все равно по-прежнему подвозили бесплатно, кормили и даже давали денег. Я еще не раз возвращался в Германию с разными людьми, и нас всегда куда-то приглашали. Не только из-за того, что мы пели, хотя и это очень интересно. Порой нас звали просто как русских, в смысле как носителей языка. Русские в Германии учили много, и поэтому всегда искали для детей возможность поговорить с российскими туристами. Так что мы даже в местных школах находили возможность подработать. Я разыгрывал с детьми диалоги. Выходил мальчик, и я ему говорил: «Здравствуйте».
9: «Здравствуйте! Меня зовут Петерс».
7: «А где ты учишься?» И он выдавал заученный из учебника тупой текст.
9: «Я учусь в такой-то школе. У меня есть папа, мама и 2 брата. Мама работает там-то».
7: «Хорошо. И где ты будешь отдыхать летом?»
9: «А?»
7: — терялся мальчик. и учитель объяснял ему, что надо вспомнить слово «лето» и слово «отдых». Да, они в школе проходили вопрос, где ты проведешь свои каникулы. Но русские могут спросить совсем иначе. Еще мы пели им русские песни и читали народные стишки, которые не могли перевести даже преподаватели. «Мне вчера сказала Нюра, что в доме отдыха прибой завел ты с кем-то шуры-муры, кого-то видели с тобой. Ты не на ту, дружок, нарвался, реветь не буду в три ручья. Гони трусы, рубашку, галстук, что подарила с дуру я». Они не понимали таких странных русских слов. А я не понимал, почему дети смеются, когда я говорю. Преподаватели потом сказали мне, что я разговариваю на старонемецком. Нас, оказывается, учили в школе довоенному языку. Сейчас он изменился. Ну, как и русский. Мы ведь уже не называем девушек барышнями. В Германии любят общение. Германия — родина кабаре, а кабаре — это не просто концерт, а безусловный интерактив. И если мы на улице начинали разговаривать с людьми, они вначале удивлялись, но затем неизменно давали деньги. С людьми надо всегда общаться. Это главное жизненное правило, которое я использую до сих пор. Может, ты очень хорошо поешь, но если не способен сказать что-то еще своим зрителям, ты не станешь героем их романа. Правда, если ты поешь отвратительно, ему и общаться с тобой неинтересно. А вот если хорошо, он сразу думает, что ты уже зазнался и перестал снисходить до публики. Но ты начинаешь задавать вопросы, и они думают: как же так? Такое артистище со мной вот так запросто разговаривает. Но в живом общении много важных моментов. Нужно быть самим собой, нужно быть свободным, не испытывать комплексов, что ты хуже, но и не рваться в лучшие. Типа, вы все свиньи богатые, а я артист. Я человек искусства, идите все нахрен, я тут самый главный. Заискивать тоже глупо и дешево. При перегибе в любую сторону ты можешь оказаться в неформате. А в общем, хотя я многое и понял тогда, к сожалению, юность моя все равно прошла не под звуки фанфар. Многие мои приятели одарены были больше меня. Вот тот же Артур. Стоило ему зайти в комнату, взять гитару и выдать что-нибудь романтическое, как каждая из присутствующих баб готова была отдаться. Я ему завидовал, а ведь это его изгубило. Он решил, что нафиг ему учиться серьезно. Он уже и так король. Сейчас король работает разнорабочим на стройке. Другой мой приятель, с которым ездили работать в Германию, хороший музыкант, так и остался там же, сторожем в школе. Они вылетели на обочину вместе со своими талантами потому, что не доучились, не доразобрались, не дотянули и не дождались. А я, считая себя не столь одаренным, все учился, учился и учился. Сейчас, думаю, оно и к лучшему. К лучшему то, что и в детском возрасте не зазвездился, а то и вовсе превратился бы в того дяденьку с Киеву, что звонил мне с утра. Я решил написать книжку, вспомнив его, потому что ну нахуя он приперся ко мне со своими грамотами, со своими уверениями родных, что он гений. Когда-то я увидел и навсегда запомнил юмористический монолог. Как выходит на сцену артист и представляется. Но его имя и фамилия ничего не говорят публике. «Неудивительно», — поясняет он. «Но вы все наверняка видели фильм «Петр Первый». Там показывают младенца, которого Петр целует в жопу. Так вот, это был я. И вот та самая жопа. Номер длится долго. Артист рассказывал, как ему подарили нейлоновую рубашку, как он ее запачкал и решил постирать в ацетоне. Там рубашка и растворилась, остались лишь пуговицы. Он вылил все в унитаз, сел на него и от расстройства, что лишился красивой рубашки, закурил. Искры попали в унитаз и... вот. А теперь посмотрите, что осталось от моей жопы. А ведь я ездил по всей стране. Так вот, сколько таких жоп скитается по необъятным просторам нашей любимой родины? Если их перечислять, не хватит книги. Если вспоминать, не хватит жизни. Вы, дорогие читатели, должны решить для себя. Как вы знакомитесь с женщинами? Подхожу, спрашиваю. «Мадам, а можно вам впердолить?» Так ведь можно и по морде получить.
10: Можно получить, а можно и впердолить.
7: Гранд-Палас, в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб Гранд-Паласа состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждой своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди», — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли». Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. Да и зачем вообще к ним лезть? И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а даже поздороваться не пришел!» И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм, испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» — подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» — в сотый раз интересовался я. «А чего их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить-то с ними тоже не о чем», — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом, почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился. Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр, предлагает ему инструктор. «Да, да, да!» — кричит лох. «Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500...» Осознавая опасность, турист обычно платит. Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником.

так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут. Но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены. Или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения. Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах, вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я!» «По $10!» — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех. Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично? Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался. В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания под чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в Ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, которые заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников. Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять. Вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life». И немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал,

0: рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов, шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотацией, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе, найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, — «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». «Не удивляйся?» «Конечно, нет. Я был просто изумлен». «Это мой лучший друг», — продолжал Бруно. «Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для параглайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи». «Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом нереально. Летать в акваланге рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой?» — как можно серьезнее спросил я. «Да вот», — ответил Норберт, показывая на рюкзак. «Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим», — серьезно сказал я и пошел в бар продолжать. Где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно, одна голова хорошо, а 10 лучше. План созрел к тому моменту, когда Норберт, заселившись в номер, присоединился к нам в кафе. «Знаешь, — сказал я ему, — завтра у нас, извини, ничего не получится, мы все едем на спасательную операцию». «А что случилось?» — взволнованно спросил он. «У нас тут приятель неудачно приводнился, только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал с шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матиас с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем». «Да, потерять талисман — это чертовски плохо», — поддержал меня Норберт. «У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно». «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит. А он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда. Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и параглайдингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный. Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней». Я был очень доволен таким поворотом дела. «Ну просись, просись уже с нами», — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами», — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом». «Яс!» — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм», — глаза Норберта заблестели. «3 метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?» «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!» Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обет, о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал. По дороге я тщательно проинструктировал его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задачи. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая, и скат, и рыбы такие. Значит, понравилось? Еще бы! А как, кстати, талисман?» Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть!» «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты!» Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» Подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил!» «Ну вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни, я это никогда не забуду!» Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта, и через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний».
1: Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает: «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик, оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец, и желание исполнится». Девочка так и сделала, только желание забыла загадать, пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого, не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня», — сказала свинья, «и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец, а свинья откусил ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой и нежели долго и счастливо. Нихуя! Что за говно?
0: Ёбнуться можно. Блять, ах!

0: блять, ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец.
1: Один мужик очень любил свою жену и никак поэтому с друзьями не мог ездить на рыбалку. Друг ему говорит: ты с женой живешь уже 20 лет. Вот ты с утра, бля, откинь одеяло, посмотри на ее жопу, скажи: ёб ты мать, ну и жопа. И вперед с нами на рыбалку. Тот говорит: отлично, наверное, поможет. С утра просыпается, одеяло откидывает, смотрит: ну и жопа. Блин, нахуй мне нужна эта рыбалка. Два пидораса ебутся на лесной опушке. Один говорит: подожди, я пойду пока. Уходит в кусты, а второй слышит через некоторое время такой крик. Он прибегает, смотрит, говорит: что случилось? Он говорит: я родил. Кого ты родил? Вот я, говорит, не знаю, такой маленький, смотри, маленькие глазки, маленькие ручки, маленькие ножки. Второй посмотрел, говорит: ну ты, говорит, мудак, ты просто на лягушку насрал. Поручик Ржевский приходит к денщику и говорит: у тебя есть какой-нибудь каламбурчик? Тот говорит: есть. Вот какая, например, разница между парикмахером и херувимом? Тот говорит: какая? Как ты не понимаешь, у одного хер сзади, а у другого хер спереди. Понятно? Тот говорит: блин, заебись. Приходит на вечеринку, господа, говорит, у меня есть свежий каламбур. Все обступили, говорит: ну, поручик, давайте. Он говорит: какая разница между цирюльником и ангелом? Все говорят: блин, какая, поручик? Он говорит: я не помню точно, но кого-то из них хуй сбоку.
2: На танковых учениях стоит генерал и по рации передает: первый пошел, это первый танк пошел. Второй пошел. Он говорит: третий пошел, третий стоит на месте. Он говорит: третий пошел, тот стоит на месте. Он говорит: третий пошел, открывается люк, оттуда вылезает чукча и говорит: командир, блядь, не поверишь, шапка разговаривает. Сидят два наркомана в окопе, закончились патроны, танковая атака. И вот один танк прорывается через все заграждения и останавливается прямо перед окопом. Они думают: хули делать-то, сейчас ёбнет. Забивает косяк, курит. Танк стоит. Они докурили один косяк, докурили второй. Ну, чувствуют там, все, пиздец, что ждать-то? Стучатся в танк. И говорят: ребята, хули вы не стреляете? Патроны, что ли, закончились? Они говорят: не, дуло забито. Говорит: а нахуя? А чтоб кумар не выходил. В один банк забегает грабитель с автоматом, начинает всех мочить, там горы трупов. Он говорит: деньги быстро. Там ему собирают деньги, вдруг звонок президенту банка, и говорят: к вам забежал грабитель, это сумасшедший. Он спиздил у охранника автомат, бля. К нему надо подойти и так тихонько сказать: пиф-паф, и он сразу упадет. Он думает: нихуя себе, значит, выбрали самого смелого охранника. Он подходит так: пиф-паф. Тот падает, все радостные. И тут грабитель так встает и говорит: и тут я как бы из последних сил. Тра-та-та-та-та. Перекличка на плацу. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Прапорщик говорит: ёпта мать, я вам покажу, бля, как правильно по-русски говорить. 3 круга вокруг плаца. Все побежали. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Ёб твою мать, 5 кругов вокруг плаца. Побежали. Запыхались, стоят. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Блядь, ёбаная жизнь. 8. Перекличка в армии. Иванов — я. Петров — я. Сидоров — я. 3030. Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030, зо-зо.
0: Песня 7. На кладбище навешанных пиздюлей. Папанец пальчик по странице туда-сюда, туда-сюда, читает громко, четко, в лицах, Со скульптором ведь не всегда по городу идешь вдвоем. И как там Нильс, и что с гусем? Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. «Где же это я?» — подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте, и он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму. Пришли. Табличка «Не шуметь, не мусорить и не борзеть». Сеть магазинов на горе. Венок 400 УЕ. «Эй, гули-гули, хули-хули, родные гуси, как вы там? В концлагере не у бабули!» — грустит папашка по друзьям. Прошли сперва аллеи Славы, затем по Колиной пошли, на Васину свернули вправо. Вот и шедевр на пути. «Ну, просто охуеть!» Папаня аж онемел. «Вот это склеп! Прихожая, бассейн, баня, бильярдная! Какой совдеп! Такое Гейтсу не приснится! А все пиздят, вот за границей!» Но меркло все пред впечатлением от розенбомового творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно. С перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал, покрякал, а затем ку-ку. «Зураб, пора чертить чертеж. Темнеет, ебаная мать!» И начал под ворон галдеж на камне доллар рисовать. Совсем стемнело. Но рисует огромный доллар Розенбом. Папаня в шляпе не балует. Сидит тихонько. Бом-бом-бом. Бриге пробили на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес: «Да все мне похуй, жаль, похмелиться не успел. А, Розенбом, привет, старик, еще ты крепок, как мужик». «Зураб, пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать». Иван Абрамович из камня заулыбался. «Это славно. Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть, вотчина моя. Я помню все. Как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты, фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В деле я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу: «Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?»
3: «Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш. Его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел, тут Дынин. Тот, куда попало, свой нос сует».
4: «Что? Беспредел?»
0: Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась. «Ладно, в среду отреставрируют. Пока, Зурабчик, что тебе скажу? Я на прогулки выхожу, обычно по ночам. Но, блин, признаться, вовсе не один. Есть тут, Зураб, одна бабенка. Когда-то занималась тонкой политикой. Затем ее, ну, это тоже, ё-моё. Она из мрамора. Так вот, едва-едва луна взойдет, ебемся мы в кустах. Однако, ты хоть и скульптор, но собака. Побольше мог бы мне головку слепить. 4 упаковки по миллиону завещал тебе. А ты что наваял?» Иван Абрамович не смутился, и каменный огромный хуй в момент на землю опустился. Папан себе:
3: ебло разуй. Сбылось второе предсказание. Осталось мне одно задание на лагерь Дынина скотины напасть, спасти гуся Мартына и остальную стаю. Вот и снова будут тот же рот, и те же уши, нос и пися. Все, в общем, будет заебися.
0: Мужчина с каменным лицом. Очухались? Я видел, в лом вам било. Я вам тут же в вену вколол технично приотменный, великолепный героин.
3: Папаня, сколько дней сидим?
0: Мужчина, вроде третьи сутки.
3: В ответ папаня, во запутки. $1000 дайвингом и целый мешок неизвестных нубийских денег на концерте. Неизвестных, потому что они были новые, их напечатали, едва король снова пришел к власти. В России эти купюры не принимают. Говорят, ненадежные. Что, если монарх снова увлечется какой-нибудь тёлкой из демократической страны и изменит политический строй своей родины? Тогда деньги напечатают новые, а обменять старые можно будет только в Нубии. Так что, получается, за даром я отдал придворным свои шмотки. Поэтому Витёк и получил с меня 20% от концертного гонорара. Не оклеивать же ими туалет. Но узнав, что потратить барыш можно только в Нубии, тут же вернулся туда. Хоть где-то быть богатым человеком. Говорят, купил там небольшой отель и чувствует себя хозяином жизни.
2: Какого шоу-бизнеса? Водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту.
5: «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!»
2: В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом.
5: «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й».
2: «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. «Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало, так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет.
5: «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?»
2: «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водителя оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем. Ну, спасибо!» Искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?»
5: «Дорогая, одевай что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе».
2: Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. «Возьму, пожалуй». Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе 100 граммов Луи XIII. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. К
5: Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои, транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты! Шучу!» Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» С сожалением посмотрел на сигару. «Не сложилось. Пора идти». Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! «Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь!» В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудовании. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного! Все, как и должно быть! Глядя на звукорежиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит!» И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза. А когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе целых 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» — понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала. Охрана вскочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся».
6: «Как купили?»
5: «Ну, как все, за $300. И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань? Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким».
6: «Хорошо»,
5: — сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гаран попала! И хидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины». «Не был. А где проект?» «Вот!» — он торжественно протянул мне диск.
6: «Что это?»
5: «Как что? Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр».
6: «Я вас поздравляю. А проект-то где?»
5: «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он.
6: «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?»
5: «А вот мои грамоты. Это я получил еще в 1-м классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
6: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
5: Ну, я же привез вам проект.
6: «Да где он?»
5: «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам».
6: «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом?»
5: «Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработайте кучу денег». «Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться?» Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. «Блядь, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабыздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70 лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему лет 20, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40. И он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда!» Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес и почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда, наблюдая за чужими ошибками,

0: Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: Приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: «Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух». Тот читает: «Встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй». Она говорит: «Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен?» Он говорит: «Да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй».
2: Один мужик очень любил свою жену и никак поэтому с друзьями не мог ездить на рыбалку. Друг ему говорит: «Ты с женой живешь уже 20 лет. Вот ты с утра, бля, откинь одеяло, посмотри на ее жопу». Скажи: «Ёб ты мать, ну и жопа!» И вперед с нами на рыбалку. Тот говорит: «Отлично, наверное, поможет». С утра просыпается, одеяло откидывает, смотрит: говорит: «Ну и жопа! Блин, нахуй мне нужна эта рыбалка?» 2 пидораса ебутся на лесной опушке. Один говорит: «Подожди, я пойду пока». Уходит в кусты, а второй слышит через некоторое время такой крик. Он прибегает, смотрит, говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Я родил». «Кого ты родил?» Вот я, говорит, не знаю, такой маленький, смотри, маленькие глазки, маленькие ручки, маленькие ножки. Второй посмотрел, говорит: «Ну ты, говорит, мудак, ты просто на лягушку насрал». Поручик Ржевский приходит к денщику и говорит: «У тебя есть какой-нибудь каламбурчик?» То говорит: «Есть. Вот какая, например, разница между парикмахером и херувимом?» То говорит: «Какая?» «Как ты не понимаешь, у одного хер сзади, а у другого хер спереди. Понятно?» То говорит: «Блин, заебись». Приходит на вечеринку: «Господа, говорит, у меня есть свежий каламбур». Все обступили, говорит: «Ну, поручик, давайте». Он говорит: «Какая разница между цирюльником и ангелом?» Все говорят: «Блин, какая, поручик?» Он говорит: «Я не помню точно, но кого-то из них хуй сбоку».
1: На танковых учениях стоит генерал и по рации передает: «Первый пошел». Говорит: «Первый танк пошел». «Второй пошел». «Второй пошел». Говорит: «Третий пошел». Третий стоит на месте. Он говорит: «Третий пошел». Тот стоит на месте. Он говорит: «Третий пошел». Открывается люк, оттуда вылезает чукча и говорит: «Командиры, блядь, не поверишь, шапка разговаривает». Сидят 2 наркомана в окопе, закончились патроны. Танковая атака. И вот один танк прорывается через все заграждения и останавливается прямо перед окопом. Они думают: «Хули делать-то? Сейчас ёбнет». Забивает косяк, курит. Танк стоит. Они докурили 1 косяк, докурили 2. Ну, чувствуют там, все, пиздец, что ждать-то? Стучатся в танк. И говорят: «Ребята, хули вы не стреляете? Патроны, что ли, закончились?» Они говорят: «Не, дуло забито». Говорит: «А нахуя?» «А чтоб кумар не выходил». В один банк забегает грабитель с автоматом, начинает всех мочить, там горы трупов. Он говорит: «Деньги быстро, деньги быстро». Там ему собирают деньги, вдруг звонок президенту банка, и говорят: «К вам забежал грабитель, это сумасшедший. Он спиздил у охранника автомат, бля. К нему надо подойти и так тихонечко сказать: пиф-паф, и он сразу упадет». Он говорит: «Нихуя себе, значит, выбрали самого смелого охранника». Он подходит так: пиф-паф. Тот падает, все радостные. И тут грабитель так встает и говорит: «И тут я как бы из последних сил». Тра-та-та-та-та. Перекличка на плацу. По порядку номеров рассчитайся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прапорщик говорит: ёпты мать, я вам покажу, бля, как правильно по-русски говорить. Три круга вокруг плаца. Все побежали. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Ёпты мать, 5 кругов вокруг плаца. Побежали. Запыхались, стоят. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Блядь, ёбаная жизнь. 8. Перекличка в армии. Иванов. Я. Петров. Я. Сидоров. Я. 3030.
3: Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030, зо-зо. Кто сегодня дежурит в постели? И шел Адам по райскому саду, и выпало у него ребро. И сказал Адам: «Блядь!» И стало так. «Га-га-га! Ха-ха-ха!» Слышу я у себя за спиной дикий бабский хохот, и на ярко освещенную сцену прямо во время моего монолога на железном подносе выезжает самая толстая и безобразная из моих танцовщиц, нанятая исключительно для гротеска по имени Климакс. «Уйди, чудовище!» Пытаюсь я хоть как-то обыграть происходящее безумие. «Сейчас не твой выход!» «Га-га-га-га!» Не успокаивается она и, заваливаясь на спину, потрясывает жирными ляжками. Ей хорошо. Она нахрюкалась в гримерке и уже совсем не понимает, где она и что она. Чтобы как-то выйти из этого дурацкого положения, я задаю публике вопрос. «Как вы думаете, что это такое на свадьбе? Пьяная в кружевах?» По полу катается и хохочет. Правильный ответ — невеста. Народ смеется, Климакс тоже угорает. Я пытаюсь пинками ее вытолкать за кулисы, при этом еще продолжая одну из долгоиграющих баек. Но даже моего проверенного опытом многочисленных пьянок мастерства недостаточно, чтобы заткнуть незатыкаемое, унять неунимаемое и впихнуть за кулисы невпихуемое. Ситуацию спасает только убеждение зрителей, что так оно и задумано. Правда, ненадолго. Климакс пьяна не по-бутафорски. И вскоре все с интересом наблюдают за неожиданным зрелищем. Как Трахтенберг будет справляться с пьяной и безумной бабой? Ничего, справлюсь. Может, и не сегодня. Ну так завтра она будет уволена. Слава богу, такой случай у меня был единственный. В основном же... Стриптизерки, при всем моем нежелании называть их артистками, все равно имеют отношение к нашему шоу-миру, к миру шоу-бизнеса, к сцене, к блеску, к мишуре. Ну, собственно, они этой мишурой и являются. Но, несмотря ни на что, они все равно более высокоорганизованы, чем человек со стороны, так сказать, из зала. Так один наш гость перебрал и, выползая на сцену, видимо, почувствовал себя гимнастом. И решил сделать стойку на руках. Акробат из него вышел херовый, и в итоге пришлось вызывать скорую. А стриптизерки, хоть и стоят сам внизу артистической иерархии, такого не выкинут, и даже находясь в совсем свинском состоянии, очень редко падают в зал со сцены. Но и то, это уже не скотское опьянение, а стадия дымковской игрушки, то есть когда они могут пускать только дым изо рта. И за это я им благодарен. Они составляют часть моей программы и намного артистичнее и собраннее, чем какие-нибудь шлюшки-модельки. Но об этом я расскажу чуть позже. Но это все, конечно, не самое главное. Я взялся рассказывать о специфике своей службы, чтобы постепенно перейти к специфике служебных романов. Служебные романы ни в коем случае нельзя путать просто с романами на работе. Время от времени я уезжаю на гастроли в другие города. Меня приглашают провести корпоративные или семейные пьянки. Все это разовые заказы и левый приработок. Случайные халтуры, на которых возможны случайные связи. Потому что почти везде, конечно же, есть возможность склеить какую-нибудь бабу. А то она и сама приклеится, а то и целая компания. Такая уж работа. Ты заказчиков не выбираешь. Только они тебя. Но все эти связи, как правило, случайные, хаотичные и непостоянные. Понеслась душа в рай, и ты вслед за ней. Романтика. Да. Ну, а теперь вернемся к повседневной рабочей жизни. Моя основная служба — это сцена моего клуба. И у меня на службе есть целый штат служебных единиц — танцовщицы стриптиза. В их замечательном окружении мне приходится трудиться систематически и еженочно. Я не виноват, график такой. И что касается их, то с ними так нельзя, чтобы просто выпили, погуляли и разбежались. С ними необходимо работать дальше. Если что-то вдруг произошло у тебя с теткой на работе, то потом придется придумывать дальнейший план совместного существования, в котором всем бы было хорошо. Некоторые самцы вообще предпочитают не заморачиваться и в своем болоте никого не ловят. Я не такой. Ну, конечно, для правильного ведения служебных романов надо вначале хорошо изучить соперника, не лениться, и полученный опыт очень много вам даст. За что мне, по большому счету, нужно благодарить стриптизерш, так это за одну важную вещь. Они показали мне, что женщина — такое же животное, как и мужчина. Она, то есть человечество, точно так же хочет трахаться. И она, то есть баба, точно такое же сексуально озабоченное создание, алчущее удовольствий. Просто обычные тетки в обычной жизни обычно сей факт тщательно скрывают и обычно лицемерят. Это только вы, мужики, грязные скоты, думаете лишь о сексе, а нам он не нужен. На самом деле, ребятки, это просто пиар. Просто так они набивают себе цену, преследуя две банальные цели. Либо развести тебя на деньги, типа раз секс нужен тебе, платишь ты. Либо, что еще хуже, выскочить за тебя замуж. Вот тут они уже изо всех сил доказывают, что порядочные. Доказывают со слезами на глазах, с истериками, с заламываниями рук и ног, выкручиванием пальцев, дополненным грудными стенаниями. Сара Бернар по сравнению с ними – просто актриса самодеятельного театра-студии при заборостроительном ПТУ. Что же касается стриптизерок, то в отношении меня эти цели разбивались о две железобетонных стены. Во-первых, я женат, во-вторых, не подаю, ибо сам сир инак. Что же касается денег, то брать их с меня, человека, дающего им работу и решающего их проблемы, во-первых, грешно, во-вторых, нереально, в-третьих, самонадеянно и глупо. Наверное, поэтому, выгадывать-то тут все равно нечего, они и были честны со мной, откровенно говорили о своих желаниях, что у женщин бывает крайне редко, спрашивали совета, давать этому или тому и так далее. И не раз, кстати, случалось, что подходила ко мне девочка и шепотом просила. «Ромка, у меня 3 месяца парня не было. Хочу, понимаешь, секса. Я сегодня всю ночь не спала и все думала. Может, давай, а?» «Ну, давай», — соглашался я. «Ты, конечно, не королева красоты, зато я Бэтмен и всем помогаю. Раздевайся». «Ну, а почему не помочь? Мы же друзья». Сейчас я уверен, что стоит после программы сказать «бабы пошли ко мне пить», и они пойдут. Они все равно пьют во время работы. Почему бы не продолжить и после? Потом в разгар пьяного веселья можешь спросить. «Ну, кто пойдет со мной в спальню?» Самая шустрая, находчивая и веселая скажет, что она. Уламывать ее не надо. Сама запрыгнет на тебя, кончит, слезет, скажет спасибо и предложит позвать кого-нибудь еще. Ну, если, конечно, нужно. Ну, разумеется, все это большой секрет нашего маленького коллектива. И, разумеется, такой прекрасный гарем создавался не сразу. Начало моей клубной карьеры вспоминается с ужасом. В тот трудный момент мне недоставало знания жизни и женской психологии, ну, чтобы клеить танцовщиц. Да мне вообще было не до них. Я тогда тарахтел со сцены без умолку ровно 4 часа, с 10 до 2. Микрофон был на шнуре, и его приходилось таскать в руке. Радиомикрофон стоил денег, и несчастные $800 повергали хозяина то в уныние, то в ярость, хотя даже за одну программу он на мне зарабатывал намного больше. Музыку ставила барменша, который я кричал через весь зал, бабы танцевали по 3 танца к ряду и потом отдыхали, я не отдыхал совсем. Они зарабатывали деньги, а я отсасывал. Но все же, несмотря на ряд трудностей, думаю, именно эти годы были самыми зажигательными в моей карьере. У меня было желание выплеснуть все, что я знал на зрителя. Хотелось признания и любви, ну, естественно, зрителя к артисту, творчества и совсем-совсем немного денег, ну, чтобы случайно не умереть от голода. Каждый день тогда отличался от предыдущего, как брат от сестры. Иногда вся программа состояла только из шутовской поэзии, и не было ни одного анекдота за весь вечер, иногда только из афоризмов. Или

в очках и фраке был совсем не в формате ее оттяга. Вторая танцовщица, Оглобля, являлась миру в образе четко выраженной наркоманки. Ее квадратные глаза никогда не закрывались. Хотя никто ее ни разу не поймал на наркоте, и вены ее были непорочными, как воды Иордана, все равно ощущение создавалось такое, что она пользовала все, что можно. Из нее получилась бы хорошая иллюстрация книги, которую я купил по случаю «Как узнать, какие наркотики употребляют ваши дети». Впрочем, обе красочные девицы вскоре уволились, так и не оставив мне на памяти себе никаких интимных заболеваний, воспоминаний. Зато на их место взяли уже четверых. К этому моменту кипучая энергия нереализованного режиссера шоу дала о себе знать, и я стал усиленно предлагать наполнить программу драматургически выдержанными танцевальными шутливыми номерами, более соответствующему стилю кабаре, нежели тупой бездарный стриптиз. Голые бабы есть везде, и это банально. Хозяин клуба согласился со мной и сказал, что даже будет оплачивать мне и артисткам репетиции, что, разумеется, всех обрадовало. И вот тогда одна из наших девочек сказала: «Где же здесь в клубе репетировать?» «Негде. Пойдем ко мне домой». «Ага», — обрадовался я про себя. «Лед тронулся! Поплыли!» Там все и случилось. Прямо перед репетицией. Приятно и запоминаемо. Медленно и торжественно. Ведь тогда еще было далеко до известности, до нормальных заработков. Это пришло потом, через пару лет. А тогда... Тогда мы были просто друзья. Первой появилась известность. И первую стриптизершу, которая повелась на модное имя, звали... Не помню как. С ней у нас, кстати, не срослось. Потом у меня появились деньги, а потом и авторитет в клубе. Я уже сам разбирался с девочками, нанимал, увольнял. Вот с этого времени уже можно говорить о каких-то служебных романах, без которых, прости, любимая, в цивилизованном мире шоу-бизнеса не обойтись. Ибо какой же нормальный мужчина может спокойно переодеваться в одной гримерке с красивыми, молодыми бабами и при этом не естествовать? Но скажите, как можно сидеть в малиннике и не есть ни ягодки? Как может бармен не пить? Как может гаишник не брать денег? Или тот, кто крутит сигары, не курить? Это аномалия. Продавцу алкоголя надо пить свободное от работы время, чтобы разбираться в ассортименте, иначе он не сможет его продавать. А когда тот, кто крутит сигары, сам не курит, ему нет доверия, как и лысому производителю шампуня. В стриптиз-клубах начальники должны быть бабниками. Иначе как они поймут, хороша тетка или нет? И вот здесь мы затронули глобальную проблему. Девочка может быть очень хороша. Только она вовсе не обязана тебе давать. А что тогда делать? Ведь хочется как волку. Алгоритм мне подсказала сама жизнь. Я ведь работаю в злачном месте и отдаю себе в этом отчет. Я изначально допускаю тот факт, что девочки у меня не самые порядочные и уже далеко не девочки. Женщина, которая может на людях раздеваться, в народе называется как? Правильно. Поэтому, нанимая ее на работу, я ввел одно правило. Обычно я говорю: возможно, ты, девочка, порядочная, чего не может быть в принципе, и живешь с парнем, хотя я никак не могу понять, что это за парень такой, которого твоя работа устраивает. Но, в общем, если ты хранишь ему верность, я, конечно, не имею никакого морального права заставить тебя спать со мной. Но в том случае, если я увижу, что ты ездишь за деньги трахаться с клиентами, я считаю себя вправе встать в эту очередь первым и бесплатным ВИПом. «Нет, нет, нет, как вы так можете думать? Я не такая!» — возмущенно краснеют девочки. И мы начинаем работать. Жизнь обычно показывает, что прав именно я. Девочки идут в стриптиз потому, что им нравится легкий заработок и блядская жизнь. Они легко получают деньги, быстро находят кобелей и живут, совмещая приятное с полезным. Больше они ни черта делать не хотят. Если кто-то пытается их назвать по имени, они всегда говорят: «Да мы артистки! Как вы могли вообще про нас такое подумать?» Да уж, действительно, как? Не скажу, конечно, что все такие, но абсолютно большинство — это точно. Вначале я спал с каждой втихаря. Но постепенно мы сдружились, все у нас стало происходить как здрасте. Тем более, что дни рождения они обычно справляли в бане, там всегда удавалось то с одной, то с другой потихоньку уединиться. Тем более, что

0: Мцов-конкурентов в клубе у меня не было. Моего сменщика, другого ведущего, бабы не любили, а хозяин клуба предпочитал держать дистанцию. Однажды, когда я понял, что уже всех трахнул, причем неоднократно, официально об этом заявил. «Ну что вы кокетничаете и хихикаете, как целки? Я с вами со всеми уже спал». «Да ладно, Рома, ты гонишь!» Они все хихикали. Много построились в ряд. «Так, с тобой спал?» «Да». «А с тобою?» «Тоже да». «А с тобой?» Вот. Когда расставлены все точки и секретов ни от кого нет, жить всегда проще. Тут как раз жена с ребенком отваливала отдыхать в Египет. А я оставался один. Один в пустой квартире. Не, ну это неправильно, когда столько баб вокруг. Явившись в клуб, я объявил той, что пришла первой. Назначаю тебя старшей. Тебе нужно составить график сексуальных дежурств. Возьми бумажку, расчерти ее на 10 дней, чтобы каждый день кто-нибудь приходил. Можно по одной, можно по две. Трахтенберга нужно напоить, накормить и отсосать. Боевой пост сдать и принять. Она послушно чертила график и вывесила на видном месте. И посетители, и работники клуба видели его, но, разумеется, принимали за шутку. Но я такой человек. Не шучу я никогда. Правда, все наивно полагают, что это просто игра. Может, оно и к лучшему. Иногда. В общем, все девочки аккуратно по графику приходили, все отмечались. Правда, одна, лысая и худая, не пришла. «Ой, мне некогда было», — оправдывалась она. «Через 3 дня приду, в следующую смену». И снова обманула. После чего я сразу ей дал громко говорящее сценическое имя «Залупа», а вскоре и вовсе уволил. «Скажете, мое поведение — сексуальное домогательство с использованием служебного положения?» Отвечу — нет. И это не только моя точка зрения. Каждый среднестатистический самец думает так же. Когда он видит, что в подчиненном ему коллективе помимо X, Y и Z работает еще и B, он не в силах смотреть на нее равнодушно. «Тому дала, этому дала, а мне?» — очень жестко спросит он. И будет прав. Кстати, нужно, наверное, сделать еще одно отступление по профессиональным вопросам. Читатели, которые никогда не были в клубах, где я работал, могут не понять, почему моих танцовщиц зовут такими странными именами. Связано, кстати, это со спецификой клуба, со стилем программы и текстами моих монологов. Поговорим о стиле. «Мода уходит, а стиль остается». Цитата не помню из кого. «Когда я только пришел работать в свой первый клуб, официантки там ходили в париках. Красного цвета, желтого, зеленого, в фашистских касках и кожаных жилетках. Вдобавок у них были вымышленные абстрактные имена. Меня и официанток никто не заметит. Как их зовут на самом деле, и вовсе никого не волнует. Но почему я должен запомнить, как зовут мою официантку, если я не помню, как зовут мою бабу? Только сегодня с ней познакомился. Так что сама атмосфера нашептывала: живи сегодняшним днем. И чтобы влиться в этот коллектив, стать с ним единым целым, хотя бы внешне, я выкрасил волосы. Можно было, конечно, надеть парик, но я подумал, нафиг это надо. Хотя сейчас понимаю, что мысль эта более прогрессивная. Снял его, и ты никто. Одел, и снова Трахтенберг. Так вот, возвращаясь к стилю. И к стилю заведения, и к тому, что нам говорят о стиле классики. Если мы почитаем Синявского, то увидим, как он раскладывает образы на составляющие. Что такое Чаплин? Это усики, котелок и тросточка. А что такое Пушкин? Это цилиндр, трость и бакенбарды. Исходя из его теории, чтобы чей-то образ запомнился, он должен быть прост и разложен на 3 пункта. И я для себя решил, что Трахтенберг — это рыжие волосы, живот и борода. Стриптизерок я стал называть по аналогии с официантками. Гангрена, дятел, сыктым, макака, беломор. Первое, что приходило в голову при виде девочки и лепилось на нее. Как показал опыт, это самый правильный подход. Если даже кажется вначале, что имя ей не очень подходит, оно все равно очень даже подходит. И общаясь между собой, девочки уже не говорили «Лена», «Катя», а говорили «Хабарик», «Трихомонада», «Термудатор». Правда, они часто пытались лицемерить, как и все полупрофессионалки. Когда приходили устраиваться, то говорили, что их зовут Эммануэль, Элеонора, Кармен. Ну хорошо, Эммануэль, а теперь представьте себе реальную историю. Камера установлена в женской гримерке и передает на большой экран, расположенный в зале, все, что в этой гримерке происходит. Камера наезжает крупным планом на одну из эммануэлек, а она что-то жлухтит из огромного флакона с надписью «Шампунь Хербена». Публика, сдерживая рвотные рефлексы, выпадает в осадок. Конечно, самым умным понятно, что бабам запрещено приносить на работу бухло, и что они поэтому переливают алкоголь то в бутыль с кока-колой, то в баночку из-под клеросила или фейри. Но подумайте, разве может Эммануэль херячить Хербену? Ну, конечно, нет. А какая-нибудь Сиракуза? Сиракуза может. К тому же им не всегда хочется, чтобы публика знала их реальные имена. Многие не афишируют свою профессию и еще и поэтому придумывают себе невероятные прозвища, чтоб красиво было. Ну, я знаю двоих транссексуалов. Одного зовут Хельга, другого Джульетта. В жизни до операции они были Сережей и Алексеем. Но им всем хочется романтики. Чудо! Только я тут при чем, если для правильно ориентированной публики они, как ни крути, просто пидорасы? Ну-ка, заканчивайте с этим, приказываю я всем, кто приходит ко мне работать. Почему? — недоумевают они. А помните утиную охоту, где баба знакомится с мужиком, говорит ему: «Я буду называть вас Алик. Я всех мужчин называю Аликами». Так же и у меня в клубе. Есть шоу-программа, у нее есть стиль. Ты подчеркиваешь, что бабы, которые у тебя танцуют на сцене, не являются личностями. Они только иллюстрации для монологов, которые я, как ведущий и как единственный здравомыслящий на сцене, произношу. А танцовщицы – просто объект для комментариев. Для честных, прошу заметить, комментариев. Ибо девушка, танцующая голой под взглядами пьяных мужиков, не может зваться Мадонной. Это бред и верх цинизма. А в новом имени, которое я даю девочкам, есть даже уникальность. Мало ли среди стриптизерш Тань и Лен. Да жопой ешь. Неинтересно, а кирдык или вибратор одни? Вот как раньше было. Каждому человеку давали только его имя. И это правильно. А сейчас лень и человеческая необразованность рождает обезьянничество и повторение. Мое поколение – все романы. Потом было поколение девочек по имени Арины, а я, как Пигмалион, раздавая имена, практически превращаю очередную Наташу в личность. Пускай и таким немножко извращенным способом. Ну, например, в исламских странах, если человек пережил смертельную болезнь, ему дают другое имя. У евреев, когда мальчику делают обрезание на восьмой день, ему тоже дают второе имя. Попадая ко мне в лапы, бабы навсегда превращаются в шпинделей, батарей и усралочек. Девочка, пришедшая ко мне на работу, начинает новый этап своей жизни. Узнает, наконец, всю правду, которую самцы думают о ней на самом деле. Честно и жестко, зато не приукрашено. Ей же никто, кроме меня, ничего этого не скажет. Ведь цель самца – завалить бабу в постель. А для этого все средства хороши. Поэтому он льстит и врет. Говорит комплименты и дарит цветы. Итак, с именами понятно. Тогда переходим к личному. К вопросу, который всех интересует. Как же может проходить сексуальная жизнь такого большого коллектива? Там же должны быть ссоры, раздоры, борьба за первенство. Могу сказать, ничего этого в нашей славной труппе не было. Некоторые говорят, что нельзя трахаться там, где работаешь. Дескать, тогда баба сразу начинает гнуть пальцы и показывать всем, что она здесь королева. На самом деле не все так однозначно. Я считаю, что нужно спать либо со всеми, либо ни с кем. Первый вариант интересней. И делать это нужно открыто. Мое правило – честность и только честность. Никаких обещаний, которые не собираешься исполнять. Я именно так себя и веду, и поэтому спать с ними мне легко. Они мне верят, не строят насчет меня планов. Мы просто получаем удовольствие. Схемы в отношениях нет. Кого-то приходится уговаривать долго, а кого-то нет. Помню одну, я трахнул прямо во время программы. Отошел со сцены на 5 минут, пока там шел танцевальный номер, зашел в туалет, нагнул девицу и, считая минуты до окончания композиции, все сделал. Вернулся вовремя. Вообще-то, надо сказать, что работая в эротической атмосфере, к ней протираешься очень быстро. Ну, ходит голая тетка. Ну, а вот вторая пошла. Пятая, десятая. К Кажется, что может надоесть до чертиков, но только потом сам удивляешься тому, что это не происходит. Ты не застрахован даже от того, что желание возникнет внезапно и спонтанно, как у подростка. Помню, однажды во время программы ко мне подошла официантка и, очень волнуясь, сообщила, что гости просят ее станцевать голой на столе. Можно ли ей это сделать? Они пообещали хорошо заплатить. Я видел, что у этих ребят полно денег, и им хочется приколоться. Ведь не в каждом заведении такое реализуемо. И поэтому разрешил. Через минуту поднял глаза и посмотрел на ее столик. Она танцевала крайне неловко, ну просто не умела. Видно было, как она стесняется, как ей хочется заработать деньги. Но от ее тощего тела шел такой адреналин, что я возбудился. Сутки я не мог избавиться от этой картинки в мозгах. Халдейка танцевала, при этом боясь, возбуждая и возбуждаясь. Хотя сама девочка никогда не казалась мне интересной. На другой день я поймал ее в коридорчике и затянул в туалет. Она оказалась совсем не против. Я закрыл дверь на защелку, как обычно это делал, и быстренько ее трахнул. А потом эта шлындра еще всем рассказывала, что я ее изнасиловал. Как будто это можно сделать, когда в метре от нас за тонкой стенкой находилась толпа народа. И это не исключение. Это правило. Постоянный бабский принцип выгораживания себя. «Не виноватая я! Он сам пришел!» «Знаем, знаем. Приходили». Как-то наняли на работу в качестве девочки гоу-гоу бабушку, прости господи, 49 лет. Придумали для нее очень смешной номер. Битый час я пытался объяснить ей, что от нее требуется, но после третьей попытки понял, она в этом не Копенгаген. Я отустался и сказал, ну пошли тогда трахаться. Пошли. А куда? Бодренько согласилась она. Ничего себе, подумал я. И пришлось пойти. В туалете попросил ее сначала сделать минет, но оказалось, что она не умеет. Предложил научить, но старушке хотелось секса. Жестокого и ненасытного. На учебу времени нет. Кто-то зайти может, заметила она. В общем, для возрастного рекорда было забавно. Она всего на год младше моей мамы. А однажды у нас работала девица из Белоруссии. Не очень аппетитная. Ну уж не знаю, то ли совсем им там плохо живется. Но девочку убедили делать порно-номер. Получала она за это деньги меньше, чем получали наши стриптизерки за рядовые танцы голышом, но ведь и танцевать-то она не умела. Чувствовалось, что деньги ей очень и очень нужны, и поэтому каждый вечер на сцене она развлекалась с бананом. А я каждый вечер все это внимательно разглядывал. И поэтому каждый вечер после программы я, естественно, подходил к ней и говорил, «Ну чё, коза, покувыркаемся?» На что она каждый вечер обычно говорила, «Уйди, чудовище!» И тут появилась информация, что через 3 дня она возвращается домой. В ее услугах больше не нуждались. Расстроилась, конечно, сильно, но выбора-то ей не оставили. Времени устроиться куда-то еще нет. Гостиничный номер, который снимал клуб, у нее отбирали. «Ну что, уезжаешь?» Я тогда ничем не мог помочь ей в карьере и подошел проститься. «Уезжаешь?» А вот с Трахтенбергом так и не попробовала. «Будешь жалеть». «Рома, ты понимаешь, у меня 1.5 года не было мужика. Я очень хочу секса, но не с тобой», — заявила она. «А что-то я обиделся. Не хочет?» Ну и мне-то не очень хотелось. Это было только ради прикола, поиметь бабу, которая естествует с бананом при народе. Но неужели банан в целях экономии один и тот же хуже меня? И вот на завтра ей уезжать, а она вдруг дозрела. Подходит ко мне и говорит, крепок ли я еще в своем желании? Но я уже нашел девочку на вечер, у меня другие планы. А ты точно завтра едешь? Или, может, послезавтра? Завтра днем поезд. Прикинул, что раз так, ну, не отказываться же. Принес свою встречу на другой вечер и пошел с ней в ее сраную гостиницу, в ее жуткий и грязный номер, благо, что хотя бы рядом. У входа сидел вахтер. Он уперся, что время 2 часа ночи, и он не хочет меня пускать. Пришлось дать 100 рублей. Тогда это было как 20 долларов. Поднялись выше. На ее этаже сидела бабушка, которая нахально запросила 150. Это было уже слишком. «Извини, красавица, я пойду домой», — заявил я. «Стой», — сказала девочка, — «я заплачу». И произошло то, что мне ужасно понравилось и было в моей жизни всего лишь еще пару раз. Она заплатила. Я тащусь, когда женщина платит за тебя. И большинство самцов тоже, хотя это против правил, и они редко себе такое позволяют. Но это приятно. Именно тогда и понимаешь, что она хочет тебя не меньше, чем ты ее. Да, второй раз в моей жизни за меня платила девушка, пригласившая пообедать. Мне тогда очень хотелось почувствовать себя женщиной, циничной, наглой и вульгарной, берущей все, что плохо лежит. Конечно, потом наступила моя очередь водить ее по ресторанам, но это было потом. А был, кстати, еще случай, когда две девушки предлагали мне деньги. Такие холеные, в золоте, в бриллиантах. Девочки подвалили после программы и сказали, что им очень понравилось. И они бы хотели еще. И даже готовы заплатить $300, если я буду выступать только для них, у них же дома. Девочки, заметьте, очень симпатичные. Но сумма меня покоробила. Если бы они повели себя иначе, я поехал бы и бесплатно. И даже сам бы купил выпивку. Но брать $300 — себя не уважать. 500, — заявил я. Мы подумаем, — сказали они и исчезли. «Девчонки, вернитесь!» — хотел закричать в толпу, но было неловко. А могла бы получиться глава, как Трахтенберга купили бабы. Не получилось. М-да. Ну ладно, с этих заказчиц можно перейти к теме гастролей. Меня действительно, как и большинство современных артистов, можно вызвать на дом. Только, разумеется, это дороже, чем прийти в клуб, но зовут часто. И нередко вместе со стриптизерками. Как всякий другой начальник, имея возможность дать своим подчиненным заработать, я беру только те служебные единицы, которые мне дают. Ну а что? Частные вечеринки — неплохой приработок для них. У меня гастроли всегда нажористые. Накормят, напоят, устроят экскурсии. И им хорошо, и мне. Не приходится искать секс в чужом городе. Обычно вчетвером и кувыркаемся. Ну а на программах девчонки часто меня спасают. Ведь бабы, перевоспитанные Трахтенбергом, все же на порядок профессиональнее, чем другие. По-моему, это замечательные служебные отношения. Так однажды мне заказали устроить необычный праздник. Десяток наших олигархов хотели повеселиться, но не знали как. Они многое видели, везде были, и хотелось чего-то этакого, какого-то, знаете ли, космического секса. «Хотите школьные выпускные экзамены?» — предложил им одну из своих идей. «Хотим!» — загорелись они. Возможность погрузиться в детство — это почти всегда радость. Я начал трудиться над программой. Придумал 4 урока — контрольный, лабораторный. Пришлось для реализации проекта снять на выходные обычную среднюю школу, в каких все когда-то учились. Вокруг нее по периметру выставили охрану. И начали. У входа заказчиков встречали настоящие бабушки из родительского комитета. Посадили мальчуганов за настоящие исписанные парты. По порядку. Мальчик, девочка. Вот эти вот девочки, целый автобус шлюшек-рецидивисток, все мне и испортили. Свою доски с указкой я изображал строгого учителя биологии. Ответьте, дети, на вопрос. Если у тебя 7 носов, 5 рук и 2 жопы, то кто ты? Ага, не знаете? Правильный ответ. Пиздун. А теперь загадка. У А была Б, но потом Б ушла к С. И что теперь делать А? Искать другую Б! Радостно кричали мне из класса. Правильно, мальчик. А в классе бабы гоготали незатыкаемо, как когда-то Климакс. Они напились, как гоблины, и обсуждали свои дела. При том, что сами мужики пили гораздо меньше. Они заплатили за шоу. Им хотелось вспомнить школу, и было интересно, что же дальше. А дальше шел урок анатомии. Лабораторная работа. Раздал всем фалоимитаторы и попросил на скорость надеть на них презервативы. Один мальчик быстрее всех надел и тут же был вызван к доске. Еще я вызвал школьницу. Это была уже моя девочка, обученная и правильно себя ведущая. «Скажи-ка нам, мальчик, а какие ты знаешь способы сексуального контакта?» — спросил я. «Ну вот, можно в рот». «Показывай». Он показал, это нетрудно. «А еще какие?» «Ну, во влагалище». «Правильно, ты показывай, а не рассказывай. У нас же лабораторная работа». А школьница уже стянула трусики и, усевшись на стол, раздвинула ноги. «Ох, Мечта каждого старшеклассника. Может, хоть так во время игры ее можно вспомнить, обновить притупившиеся ощущения. Сейчас уже все привычно и скучно. Бабы, сауны. И мальчик показал на однокласснице, как и что нужно делать. «А еще», — дожимал я, — «давай, у тебя решается вопрос, 4 или 5?» А в классе нарастал непрекращающийся гам из пьяных бабских голосов. Остановить его было невозможно. Я бил указкой по столу, выбегал из класса, я сорвал голос. Все было бесполезно. Мы хотели принять их в пионеры, но и на линейке их с трудом удалось построить. Пьяные сучки испортили все. Чего они орали, скажите мне, а? Их пригласили на эксклюзивное шоу, которого они никогда нигде не увидят. Нажраться ведь можно и чуть позже. Вот таких я и называю одним словом — бляди. Есть старый анекдот. Английский лорд вызывает дворецкого и спрашивает. «А скажи-ка мне, голубчик, что это там за шум на улице?» «Бляди, сэр, они бастуют». «А чего они хотят?» «Они хотят, сэр, чтобы им больше платили». «Скажи-ка, голубчик, а что, неужели бледям мало платят?» «Много, сэр». «А чего же они тогда бастуют?» «Бляди, сэр». Так же было и в школе. Чего они орали? «Бляди, сэр». Программу, которую тщательно и профессионально готовили, удалось показать лишь на каком-то самодеятельном уровне. А заказчики-то? Они же ведь тоже готовились. Они почти не пили и были готовы написать диктант, чтобы я его проверил и выставил оценки. Впрочем, мужички и так остались довольны. Но вот я был очень сильно расстроен. И тогда я понял одну важную вещь. Если не буду превращать чужой праздник в свой собственный, то свихнусь рано или поздно. Мне наскучит эта работа. Она убьет все живое, что во мне было или еще может быть. Ну нельзя 20 лет подряд произносить одни и те же тосты. Надо самому придумывать формы веселья, делать то, что никто не делает. И я пытаюсь. А тут «бляди, сэр». За то, что мои девчонки никогда так не поведут себя на программе, я их уважаю. И даже терплю многое от своих танцовщиц. Сейчас уже работаю в Москве и стараюсь именно их вызвать сюда на работу, хотя для меня это частенько геморрой. То сними им гостиницу, то накорми в ресторане, то трахни, а я уже, между прочим, не мальчик. Как-то две моих воспитанницы жили неделю у меня дома, потому что у них были проблемы с квартирой. Скажите, вы представляете себе звезд нахального стриптиза в приличном доме? Одна из них в этот момент была подсевшая на Сада Маза. Всю ночь она, не ленясь, шастала по каким-то садистским клубам, где ее пороли. Пришла в 9 и завалилась спать. В 11 пришлось ее будить. Ко мне должны были прийти люди. Девушка встала, сходила в душ и, даже не одевшись, уселась пить кофе. Одеваться ей было лень. К тому же потом снова раздеваться. Ей это нафиг надоело, пояснила она. То, что звездище была голой, а я ждал телевизионщиков, оказалось только половиной беды. Когда она встала, я понял, что вся жопа у нее фиолетовая. «Ёб твою мать! Ты как собираешься с таким задом работать?» — решил тактично поинтересоваться я. Она лениво оглянулась и сказала, что через 2 дня все пройдет. У них существует специальная техника порки и даже специальные плетки, а я просто ничего не догоняю, потому что темный. В этот момент в дверь позвонили. «Вы думаете, стриптизерка побежала одеваться?» «Размечтались! Ей, видите ли, надоело одеваться и раздеваться каждый день. Она так и осталась сидеть, в чем мать родила. Как я понял, телевизионщики тоже оказались людьми темными. Глаза у них стали квадратными и нездорово косили на голую фиолетовую жопу. Не обращайте внимания, я как мог пытался сгладить ситуацию. Это просто бляди. Живут пока тут. Им, к сожалению, больше негде». «А что, вполне себе удовлетворительное объяснение. Ну, хотел как лучше, вышло как всегда. Помогаешь им, а потом вполне можешь услышать про себя слухи, что Трахтенберг извращенец. Но зато, знаете что, я думаю, каждый мужчина время от времени перебирает в памяти самые яркие эпизоды своего общения с женщинами. У кого-то это секс в туалете авиалайнера, у кого-то воспоминания о том, как первый раз был сразу с двумя. Для меня, по крайней мере за последние 5 лет, самым приятным из воспоминаний был день моего ухода из клуба «Хали-Гали». Все девочки-стриптизерши стояли в коридоре, выстроившись в ряд, держали букеты цветов и плакали. Они со мной прощались. Я бы никогда не поверил, что такое может быть. Но, оказывается, я был очень неплохим начальником. Стоп, почему был? И сейчас пока есть. И продолжаю воспитывать в правильном ключе человечец, проходящих через мои руки. А именно, когда здравомыслящего мужчину спросить, что бы он хотел улучшить в женщинах, что бы хотел положительное привнести в женский образ, то каждый первый скажет: «Хочется, чтобы женщины меньше притворялись». Ну, по крайней мере, не больше, чем мы, мужчины. Чтобы не пришлось тратить лишнее время на срывание маски, преодоление искусственных и абсолютно левых барьеров, которые ставят женщины. Но женщины, они все равно будут их возводить. В противном случае им придется выступать наравне с мужчиной. Столько же работать, думать о том, на что купить квартиру, машину, дачу и как, наконец, обеспечить старость. Но женщине хочется, чтобы все это делал мужчина. И только стриптизерки показали мне, что кроется у бабы под маской. Они были честны. Они не заливали про то, что с того времени, как рассталась со своим парнем 1,5 года назад, так ни с кем и не трахалась. Ой, ну к чему эти монологи? Думаю, женщина ходит в маске, так как часто бывает слишком безобразно без нее. Сейчас вспомнил, с одной танцовщицей у меня был продолжительный роман. Ее звали Срака. Я назвал ее так потому, что роскошная корма этого юного 18-летнего парусника жила своей отдельной жизнью. И несмотря на то, что тело ее было очень стройным, на нем крепилась отличная большая грудь. Срака признавалась мне в любви, хотя этого и не требовалось, кричала, что спит только со мной. Мы занимались сексом и в клубе, и в подъездах, как в ее, так и в моем. А однажды она просто взяла и втихаря поехала с одним моим приятелем за 300 долларов. Причем мы с ним поспорили на такую же сумму, что она с ним не поедет. Она же меня любит. Сама говорила, как лох доказывал я. «Посмотрим», — хмыкал он. Верить на слово своим знакомым самцам я не собирался, и поэтому поехал за его машиной на такси. Когда они вышли, тормознул и в окошко сообщил бывшей любовнице, что она уволена. На другой день отдал проигранные деньги. Он очень просил взять ее обратно. Я бы взял, если бы буквально за пару часов до этого она не клялась мне в любви. Но не люблю я вранье. Но я бы еще понял, если бы она ему увлеклась, чувства какие-то питала. Но ведь все намного банальней. Ему надо было лишь достать бумажник, чтобы ее неземная любовь ко мне улетучилась. Самое обидное, что этот мой приятель, пригревший на груди змею, очень скоро взял и выставил из дома свою подругу, с которой жил 10 лет. Она была его ровесницей. Замечательная, умная, хорошая баба, которую сменили на блядь. Я отговаривал его, но он уперся, как баран, и сказал, что это молодая, красивая женщина родит ему красивых молодых детей. Прошло совсем немного времени, и моя обида на Сраку почти стерлась. Мне не хватало одной девочки, чтобы поехать на гастроли в город-герой Сочи, и я позвал изменчивую танцовщицу. В первую же ночь мы снова вдвоем влезли в постель. А потом... Едва она с меня слезла, кинулась звонить своему парню и плакаться в трубку, как она по нему соскучилась, как она его хочет, как она просто вся мокрая сидит. Ну да, только что слезла с мужика, вот и мокрая. Мне было его жаль. Но не мог же я признаться тогда в том, что спал с ней. Хотя, наверное, и стоило. Наверное, это гораздо быстрее помогло бы ему разобраться в том, что это за существо рядом с ним. Увы, он не сразу узнал правду о том, что там крылось под маской. «Я так тебя люблю, я без тебя жить не могу». А скрывалось там самое обычное «блядь». И если бы мы умели распознавать их сразу, как много ошибок было бы.
1: «Чудный ребенок! А это кто, симпатичный мальчик или страшненькая девочка?» Поддатый муж приходит домой. Жена сразу: «Блядь, алкаш чертов, только водка на уме!» Муж лезет в карман, достает бумажку и говорит: «Стоп, вот я как раз тест принес, посмотрим, какая ты культурная». Жена говорит: «Ну давай, давай, посмотрим, читай». «Так, значит, первый вопрос. назовите два вида иностранной валюты. Она говорит, ну, доллар, марка. Так, назовите два вида противозачаточных средств. Жена говорит, блядь, я тебе 10 нахуй назову. Верю. И третий вопрос. Назовите две реки в Исландии. Ну, чё, блядь, ты молчишь, а? Вот, я так и знал. Кроме денег и ебли, никаких нахуй интересов.
0: Свой среди чужих. В пивной ларек засовывается кучерявая негритянская голова. Дайте нашего пива.
2: Какого нашего?
0: Эфиопского, что ли?
2: Почему?
0: Донского. Извини, казачок, не завезли. В очередной раз, проснувшись с похмельной головной болью и мыслью, что надо срочно что-то предпринимать, немедленно приступил к разработке плана собственной эвакуации. Денег на обратный билет нет, и кто бы мне мог их прислать, я, честно говоря, не представлял. А что, если попробовать заманить сюда кого-нибудь из знакомых отдохнуть на море и попросить заодно одолжить мне необходимую сумму? А ведь это идея. Срабатывает, однако, инстинкт самосохранения. Быстро прикинув простым сложением потенциальные расходы, я понял, что денежных средств, которыми владею, хватит здесь надолго. Это означало, что вероятность осуществления моего коварного замысла значительно увеличивается, и я могу действовать спокойно, планомерно и не торопясь. Опять же, учитывая благоприятные местные условия обитания, это время я мог бы провести не так уж и плохо и даже с пользой для изнуренного многолетней работой организма. Так, немного успокоившись, я приступил к типичной курортной жизни. Завтрак, пляж, прогулки, дискотеки. Правда, я лишь изображал беззаботность, а на самом деле голова моя работала как компьютер, вычисляя все, за что можно зацепиться и как-то заработать. Через пару дней у меня уже на каждой улице было по десятку знакомых мухамедов, которые постоянно пытались со мной общаться, угощая то чаем, то кальяном. Они очень интересовались русским языком, как называется тот или иной товар, как правильно предложить его покупателю, как сказать «спасибо, пожалуйста, дешево, дорого», записывали все это в блокнотики, а затем демонстрировали мне выученное. Я с радостью проводил с ними время, потому что в процессе получал необходимую мне практику разговорного англо-нубийского суржика и заодно изучал местные нравы. Оказалось, что в их стране практически каждого мальчика по религиозным соображениям принято называть в честь пророка Мухаммеда, и они просто вынуждены, чтобы не запутаться, придумывать себе какой-нибудь ник. Старшее поколение ограничивалось традиционными производными от святого имени типа Махмуд, Хамди, Хамада, Ахмед, а теперь у молодежи больше принято зваться на европейский манер Майк, Мэтт, Митчелл, а то и просто Арнольд или Фрэнк. «Кстати, а как твое настоящее имя?» — поинтересовались Мухаммеды. Я представлялся как положено. Имя, отчество, фамилия. Все пробовали повторить, но после пятой попытки произнести обычно спрашивали, не возражаю ли я, если они меня будут звать Абдрахман. «Лучше просто мистер Эп», — предлагал я. «А меня можешь называть Муди», — протягивая руку, сказал Мухаммед-таксист. «Меня так многие называют». «Лука Мудищев? Дворянин?» «Что?» «Ничего. Что ж, Муди, так Муди», — соглашался я. К счастью, он не догонял российского юмора. По вечерам за чашечкой кофе на крыше мы болтали с хозяином гостиницы «Али». Он разговаривал со мной как с ребенком типа «Вот ложечка кашки. Смотри, какая ложечка. Это ведь ложечка? Ложечка. А кашка вкусная? Вкусная кашка». Причем делал это сразу и по-арабски, и по-английски. Удивительно, но в отличие от школьной методики преподавания иностранного языка, этот естественный метод погружения оказался значительно действенней. Я впитывал все как губка и эволюционировал прямо на глазах. Но о делах не забывал. Периодически позванивая на родину, запускал слух, оповещая знакомых, что нахожусь практически в раю, и здесь так гламурненько, что о возвращении в холод и слякоть даже думать не хочется. Эффект это производило правильный. Народ начинал активно интересоваться, как ко мне добраться, смогу ли я встретить его вообще, если они вдруг тоже соберутся. «Конечно», — говорил я, — «нет проблем». А судя пока помалкивал. Незаметно летело время. Я бодро вживался в новую реальность и постигал основы маата. Маат, для тех, кто не в курсе, это основополагающее понятие местной философии. В целом он определяет порядок мироздания и уклада жизни, а на практике является этаким сводом морально-этических правил и понятий, которые определяют, как и что в жизни должно быть правильно организовано. Эта культура была унаследована населением Нубии еще от древних египтян и своеобразно трансформировалась веками под воздействием окружающей действительности, впитывая в себя поочередно иудаизм, ортодоксальное христианство, католицизм, магометанство, социализм и, наконец, в данный момент резко устремилась в нецивилизованный капитализм, активно приобщаясь к великой американской мечте. Нихера себе загнул. Может, мне попробовать себя в написании исторических трактатов? Ладно, если же подходить на чисто бытовом уровне, в переводе на русский это звучит как ответ на извечный вопрос. Кто, кому, за что и сколько должен? И как, когда и почему это следует отдавать или не отдавать вовсе? Обещание или данное слово в здешних местах оказалось делом чести. Очень важно, что человек говорит. Но еще важнее, что именно он в данный момент имеет в виду, а это порой, как говорят в Одессе, две большие разницы. Слово «бокра», например, формально означает на арабском языке «завтра». Но согласно маату, оно отнюдь не всегда несет на себе привычную для нас смысловую нагрузку. Поэтому, если здесь кто-нибудь говорит, что обязательно сделает что-то именно завтра, сие, скорее всего, значит, что обещающий действительно готов это сделать, но, скажем, в течение текущей недели или в начале следующей. Если речь идет о послезавтра, по-арабски «бадабокра», то значит, он в принципе не возражает против самого факта, но когда произойдет само событие, он не знает, посему, как приличный человек, точно и не говорит. Если же предложение заканчивается словами «бокра инша Аллах», «завтра, если Аллаху будет угодно», то всем здесь сразу становится ясно, что это однозначно не что иное, как вежливое «никогда» или «просто забудь об этом, приятель». Понятно, что совершенно неприлично в данной ситуации требовать от человека то, что он совсем не обещал, а в последнем случае даже ясно дал понять, что вовсе не намерен этого делать. Я внимательно изучал местные премудрости. Ведь, оставаясь человеком несведущим, мучился по поводу «а чего же мне ждать?». Несмотря на массу подобных условностей, отношения между людьми в Халаибе сохранялись крайне теплыми и даже напоминали семейные. Городок был молодой, маленький и бурно развивался как туристический центр. Практически все его жители друг друга хорошо знали и держались единой дружной шайкой. Через какое-то время я даже перестал задумываться над многими вещами и стал принимать здешние правила игры, сталкиваться с которыми приходилось просто на каждом шагу. Покупая как-то в очередной раз фрукты на базаре, я подошел к первой же попавшейся ловчонке и не успел поздороваться, как из соседнего лотка ко мне вихрем подлетел смуглый низкорослый торговец и начал просто оттаскивать меня за руку, одновременно оживленно объясняя что-то своему коллеге. Собралась аудитория. Из прений я с удивлением выяснил, что являюсь личным другом хозяина другой лавки, потому что несколько раз брал там товар и получал значительную скидку. На этом основании, согласно местным традициям, я и впредь должен был отовариваться только в ней. В противном случае продавец дружественной мне лавки будет на меня сильно обижен. «Так там дешевле», — аргументировал я. «No problem, my friend», — заверещал запыхавшийся торговец. «Флюс май фиш мушкеля». «Деньги не проблема, в смысле». «Мафиш флюс! You my friend! I your friend! Нет денег, ты мой друг, я твой друг!» Он тут же снизил цену для меня на все вдвое относительно соседских и сообщил, что вообще готов был бы отдать бесплатно, но бизнес есть бизнес. Виноград на самом деле был у него не очень, и я показал пальцем на соседнюю лавку. «No good?» — переспросил он, демонстрируя мне каждую свою гроздь. «Мишквайс!» Цыкнув по местному языком, подтвердил я. «Момент, сэр». Он тут же метнулся к соседу и принес мне то, что я хотел. «How much?» — спросил я. «Бикэм!» — крикнул продавец соседу. «Талята геней!» — «Три геней!» — ответил сосед. «Сри энд хаф!» — 3,5 перевел мне продавец. «Цвай!» — 2, — сказал я. «Нин!» — 2, — крикнул мой продавец соседу. «Мыши!» — согласен отозвался тот. «Two and half!» — 2,5 подытожил мой. «Доброе!» — отчитал я 2,5 гинеи. «Ты отличный парень!» — засмеялся мой новоиспеченный друг, сообразив, что я раскусил его хитрость, и, попрощавшись со мной, сразу принялся рассказывать о случившемся всему базару. Как оказалось, друзья-продавцы — это еще полбеды. Достаточно завести их в каждой лавке, и свобода выбора практически обеспечена. С друзьями-хозяевами дела обстояли несколько замороченнее. Немного упрощало ситуацию то, что владельцы магазинов, ресторанов, кофеен, как богатые люди, в отличие от продавцов, так активно в друзья не навязывались, хотя иностранцев тоже не сторонились по имущественному, вероятно, цензу. Любой европеец ведь здесь был просто богачом, а богачи всего мира, как, впрочем, и пролетарии, склонны к объединению. В отличие от продавцов, хозяева действительно так или иначе становились, если не друзьями, то просто знакомыми. Куда деться? Город-то маленький. Я знал их погоняло, они мое, и мы периодически сталкивались в барах, ресторанчиках, на дискотеках, а то и вовсе совместно проводили время, ужиная или попивая пиво. Загвоздка была в том, что по всем местным понятиям друг не может продавать что-либо другу. Закон гостеприимства обязывал его всем угостить или все подарить. Поэтому, заходя в лавку к другу за сигаретами, я первое время никак не мог сообразить, почему в момент расчета он чувствовал себя как-то неловко и вяло отказывался от денег и постоянно пытался насовать мне в карманы всякую мелочевку типа спичек, конфет или календарика. Для решения этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы здесь, оказывается, действовала веками отработанная система продавцов или уличных мальчишек. Продавец не хозяин. Он может и должен брать деньги с любого, вне зависимости от его отношений с боссом. Тут все понятно. А где продавца не имелось, на помощь приходили уличные мальчишки. За небольшую копеечку они с удовольствием бегали за сигаретами, водой, мороженым, колой и тому подобным, ограждая двух уважаемых людей от мелочных денежных отношений. Вознаграждение за это было честно заработанными деньгами, называемое амуля, а не позорно выпрошенный бакшиш, и являлось предметом мужской гордости. Кстати, опять же насчет денег. Как выяснилось позже, понятие цены в этом чудном для нас мире не существовало вовсе. «Видишь ли, Эб?» — как-то поведал мне однажды владелец сети ювелирных магазинов. «Цены как таковой нет. Никто ведь не может знать, что, сколько и когда стоит. Как оценить, например, глоток воды? Он порой равен в пустыне человеческой жизни, которая, в свою очередь, бесценна по сравнению со всеми богатствами, а иногда вода не стоит ничего. Так же и золото. Поэтому цена — это некоторая абстрактная сумма, которая рождается в голове продавца, когда он смотрит на покупателя. Общаясь на базаре, люди практически объясняют друг другу, насколько им необходим тот или иной предмет и за сколько сейчас его готовы уступить. Зайди в другой раз, и все будет по-иному. Я сразу вспомнил, как действительно однажды один из многочисленных мудиков пытался продать мне футболку по тройной цене, аргументируя это какими-то сегодняшними непредвиденными расходами, абсолютно, на мой взгляд, не связанными с футболкой. Он просто, оказывается, не мог в тот момент уступить ее дешевле. Такой у него получался расклад. Через пару дней я ее все-таки купил, причем даже дешевле, чем рассчитывал. Стоит отметить, с самого начала я обратил внимание на то, что представители местного населения расставались обычно лишь с 5 пиастрами за то, что мне и другим приезжим обходилось как минимум в 2-3 гинеи. Такой факт со всей очевидностью демонстрировал легальное существование здесь курортной системы двойных цен. Если я еще не придумал, как тут можно заработать, то задачей номер один на данный момент для меня стало снижение расходов, желательно поддерживая достойный уровень жизни, сохраняя хорошую мину при плохой игре, так сказать. Для этого же необходимо обжиться и перестать быть одним из туристов-чужестранцев, которых называют здесь вполне приличным, но, по-моему, каким-то некузявым словом «хавага». А обжиться – значит найти себе в данном месте какое-нибудь занятие, но какое – размышлял я, подолгу засматриваясь на тихое, бирюзовое, теплое море. Если честно, Оно мне нравилось здесь больше всего. Потом я решил подстричься налысо. А то мои рыжие кудри вызывали разнузданное ржание аборигенов. Ко мне постепенно привыкали, и я тоже постепенно осваивался. В чем вы думаете, глядя на этот кирпич?
1: Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов? О бабах!
0: Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
2: Никакой. Я всегда о них думаю.
0: То, что бабы могут быть коварными и кого-то поставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте.
1: «Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь?»
0: — жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывала и скатерти со столов.
1: «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает».
0: Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику. Потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку, но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исаакыча я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает. Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать по малой земле Брежнева.
2: «Я помогу?» — завопил я.
0: Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать. И я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться.
1: «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома.
0: В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай. Только быстро, а то у меня собеседование. Ну, не знаю даже. Ну, Наташ, ну давай, ну я же спешу. Ну, давай. Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлёстывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облещенно прошептала она, — «теперь ничего не получится». «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома, и уйдет». «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!» «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать». Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну давай, ну показывай. Давай только быстрее. Ну собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел. «А, это ты! Я тебя сейчас... Я тебя вообще убью! Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!» «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!» Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я, к тому же, взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки, и если решали, что тетки, в принципе, ничего, начинали знакомство. Я пристраивался с одной стороны, приятель с другой. «Здравствуйте. А давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей», — начинал я.
3: «И что? Ну, может, в кино сходим?»
0: «А зачем?»
3: «Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим».
0: «Ну, давайте тогда в музей».
3: «В музей тоже. Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово. Но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжке.

0: не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. Две девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив в песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку, и не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати, — сообщил он, — могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого? — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтоб потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. А ты поторгуйся, — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. И я стал мужчиной. Потом еще раз. И еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила, и, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. Ромочка, вздыхала мама, ну не надо дружить с такими людьми. Ну кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям?
1: Нет, нет, умолял я, а вдруг это не он? Ну, мало ли что.
0: Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки, все-таки самое главное событие в моей жизни, в жизни питерского 16-летнего школьника, свершилось. и даже это не

0: Приятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью,
1: много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманская, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: здесь будет город заложен. И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились: будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои. Вот так и жили. Тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку. Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. Прочти, папань.
2: Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать.
1: Артем не понял фразы папы по поводу ломать. Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
0: Побольше, пожалуйста, побольше! Ну чё, поедешь со мной на рэк? Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук. «Куда?» — спросонья не въехал я. «На шипрек. Кораблекрушение, если по-русски», — пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. «Ты корабль хочешь утопить?» «Нет», — он очень удивился, но тут же призадумался. «Хотя можно будет как-нибудь. Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же». Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там. В море? Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку. Мы загрузились на бот в 5 часов утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт, говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара». «И долго нам еще?» «Часа 3, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них как будто дело чести. И это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзного. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кисентин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту Мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками с то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и чего-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. 10 минут у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. Полумиля отсюда есть хорошая бухта». «Значит, сегодня никак?» «Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер Рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Яс!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к встроенному стенному, а в данный момент напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит. Поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну, вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1.4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди. По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный. Около полуметра длиной и толщиной с 3-литровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. «Теперь от восторга взвыли мы все!» А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему». «А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться?» «Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так». «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. «Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы». А этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан. «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличный виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие. А эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно. Поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 000 000 баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь». Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!»
2: Ши в свое время говаривал, «Женщина — это есть извращенная форма существования материи». Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином, эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член три раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положь — задыхается. На себя положь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Ну, действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело — женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: «Слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам». Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну, мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня». Он посмотрел, ну, вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит: «Бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю». Он говорит: «Девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге, он еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» А он говорит: «В позапрошлом году медведицу въебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает». Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает: «Блядь, надо же когда-то начинать». Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: «Знаешь что, пошел ты в жопу!» И побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Чего тебе еще надо?» Он говорит: «Знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти!»
3: Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и захуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью. Она говорит: давай, умирай, не отвлекайся. Он говорит: нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой. Она говорит: я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила. Вы знаете, я всегда считал, тут доктор Айболит. Коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок, должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь. Подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее, посоветуй, бегемот. Не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Ну давай скорее, дружище, напряги свое умище. Бегемот слегка подумал и кричит: пиздец, придумал, ты усатый пидорас, долетишь домой за час. Только встань сначала раком, я тебя ногой под сраку, пиздану всем весом, полетишь над лесом. Да, пожалуй, это можно, главное, быстро и надежно. Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета. Вроде был, а вроде нету. Прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. До свидания, доктор Айболит. Приезжайте чаще, привозите спирт.
4: Просыпается с утра Чибан, смотрит, нихуя нет его отары. Он стучится в дверь к другу и говорит: дорогой, ты не видел моих барашков? Тот говорит: не кричи так, я, блядь, все видел. Они там за бугром пасутся. Тот бежит за бугор, смотрит, точно пасутся. Прибегает к другу и говорит: дорогой, ты спас мою жизнь, я хотел бы тебя отблагодарить, прими в дар этого скромного барашка. Тот говорит: нихуя не надо, скажи спасибо и все. Тот говорит: блядь, нельзя так, возьми двух баранов. Тот говорит: нихуя не надо, скажи спасибо и все. Тот говорит: блядь, нельзя быть таким жадным, возьми трех баранов. Тот говорит: нихуя не надо, скажи спасибо и все. Мимо едет джигит на коне, они его останавливают, один подходит и говорит: дорогой, а ты не смог бы рассудить наш спор? Он спас мою жизнь, я хочу подарить ему барана. Он говорит: мало, хочу подарить двух баранов. Он говорит: мало, хочу подарить трех баранов. Он говорит: мало. Джигит говорит: а, я понял, вы хотите спиздить моего коня. На необитаемый остров попали русский, еврей и хохол. Ну вот, русский сразу засеял огород картошкой. Ну вот, еврей сразу стал строить дом. Подходит зима, еврей приходит к русскому и говорит: слушай, у меня есть дом, здесь картошка, дай вместе жить. Он говорит: давай. Только, значит, наварили картошки, самогонки нагнали, только по стаканам разлили, только чокнулись, вдруг стук в дверь. Они говорят: кто там? Кто-кто? Це ж ваш новый участковый. Приезжает в часть с визитом генерал-майор. Смотрит, стоит солдат и хуячит сапоги красным гуталином. Он говорит: товарищ солдат, почему вы хуячите сапоги красным гуталином? Товарищ генерал, вас это не ебет. Что, ёптою мать, бля, ну-ка по уставу. Товарищ генерал, в части закончился черный гуталин, поэтому хуячу красным. А меня это не ебет. Я же говорил, товарищ генерал. Стоит на посту часовой с автоматом. К нему подходят братки, говорят: продай автомат. кто говорит, вы что, ёбнули, что ли? Блин, я охраняю ангар, блин, со совершенно секретными самолетами. Вдруг что начнется? И говорит, продай, блин. Там, когда начнется, там будет такая суматоха. Ты палочку какой-нибудь земли схватишь, будешь бегать так пух-пух-пух-пух. Никто, блин, ничего не заметит. Ну, ломали. Он продал. Вдруг объявляет воздушную тревогу. Тот палочку схватил, бегает пух-пух-пух-пух-пух-пух. Открывается ангар, и оттуда два лейтенанта. Бабушка, я опять летал во сне. Во-первых, я не бабушка, а дедушка. А во-вторых, летать ты, сука, будешь до самого дембеля, блин. Лежит на кровати дембель, заходит генерал, подходит к дембелю, говорит, ты кто? Он говорит, дембель. А ты кто? Говорит, я генерал. Тоже нихуево.

0: забегает в казарму сержант и кричит: «Товарищ прапорщик, там вся рота ебет скамейку!» «Как скамейку?» «Так, блядь, ебут скамейку!» Прапорщик: «Бля, не позволю!» Нах, приходит и говорит: «Так, ребята, бля, я не позволю извращений в нашей казарме. Ну-ка, кто ебал скамейку? Шаг вперед!» Все, хуяк, шаг вперед, один стоит. Говорит: «Так, а вам, товарищ, я объявляю благодарность. Ваша фамилия?» Говорит: «Рядовой скамейка!» Прапорщику Голожопенко сказали, чтобы он объявил рядовому Иванову о том, что у него умер отец. Ну, чтобы так сделал это красиво, тактично. Он построил всю роту и говорит: «Так, ребята, у кого есть матери, шаг вперед». Фуэк, вся рота, шаг вперед. Он говорит: «А теперь те, у кого есть отцы, тоже шаг вперед». И там половина шаг вперед делает. Он говорит: «А ты-то, рядовой Иванов, куда, бля? Вернись нахуй на место, бля». Прапорщик Голожопенко построил на плацу роту. Говорит: «Рядовой Петренко, пожалуйста, два шага вперед». Тот выходит: «Снимайте штаны, рядовой Петренко». Тот снимает штаны. Он говорит: «Вот, господа солдаты, Гоголь был анонистом. А какие, бля, прекрасные романы писал. Чайковский, тот вообще был пидорастом. А какую музыку замечательно написал. Теперь посмотрите на рядового Петренко. У него же яйца, как у быка. А маме уже 3 месяца письмо не может домой написать».
1: Кучал Евгений, была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений в кусты крестьянку волок. Оттрахал бабу, ну и скоро спокойно вылез из куста, обвел свое именье взором, поссал и молвил: «Красота!» Онегин был практичен с детства. Свое веренное наследство не тратил он по пустякам, пятак слагая к пятакам. Он был великий эконом, то есть умел судить о том, зачем все пьют и там, и тут, хоть цены все у нас растут. Никто не мог ему претить, такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, пересчитал их лично сам, чтобы было легче разобраться, переписал их по часам. Бывало, он еще в постели, с просонок чешет 2 яйца, а под окном уж баба в теле, ждет с нетерпением у крыльца. В обед еще и в ужин тоже, да кто ж такое стерпит, боже! А наш герой, хоть и ослаб, ебет и днем, и ночью баб.

урок в сельской школе во времена НЭПа. Учительница говорит: дети, вот это икона. Вы все знаете, что религия – это опиум для народа. Бога нет. Давайте плюнем все в икону. И все подходят и плюют. Доходит дело до Мойши. Он говорит: я не буду плевать. Он говорит: ну почему, Мойша? Бога же нет. Говорит: если нет, нахуй в него плевать. А если есть, блядь, нахуя если мне нужны враги? Молодой еврейский мальчик отвратительно ведет себя в школе. Его выгоняют из одной школы, из другой, из третьей. Отец не знает, что делать, решил отдать его в христианскую школу. Через месяц приходит, учителя говорят: ваш сын – это просто гений. Он все знает, ведет лучше всех себя. Всегда уроки все сделаны, к девчонкам не пристает. Тот вызывает сына и говорит: так, я не понял. И что это такое? Он говорит: папа, вы мне не поверите. Когда вы меня привели в эту школу, я увидел, что у них прямо над входом на кресте распят еврей. Я тогда сразу подумал: с ними шутки шутить нельзя. Жили-были два друга. Миша Рабинович и Миша Иванов. Иванова забрали в армию. Через два года он возвращается. И видит, как Рабинович стоит во дворе и любовно так тряпочкой протирает свой новый 600-й Мерседес. Тот подходит и говорит: Мишка, бля, у тебя есть Мерседес? Тот продолжает протирать тряпочкой, говорит: ну не надо, не завидую. Ты вон два года на танке катался, я ж тебе не завидую. Жена заходит с утра к мужу в кабинет и видит, как тот сидит, пальцы на клавиатуре, а ногой пытается выдернуть штепсельную вилку из розетки. Она говорит: что происходит-то? Он говорит: блядь, я вчера инсталлировал программу, вдруг появляется баба на экране. Говорит: хочешь меня увидеть голый? Я говорю: конечно, хочу. Она говорит: нажми 10 клавиш одновременно. Я нажимаю, она говорит: теперь, сука, хоть одну отпустишь, отформатируй винчестер, блядь. Зима. Развалины Грозного. Идет мужик, весь увешанный оружием. Навстречу ему российский патруль. Он говорит: ребята, блядь, слава богу, что я вас встретил. Как тут пройти на второй уровень? Сидит стая перелетных гусей, готовится к полету в Лапландию. К ним подходит маленькая черная птичка и говорит: вот, вы такие большие белые птички, а я маленькая черная птичка, нахуй никому не нужная. Я говорю: да что это птичка, бля, ты всем нужна. Я говорю: да, вот вы большие, большие белые птички, сейчас полетите, бля, в другие страны, а я, бля, со своими маленькими черными крылышками не смогу туда полететь. Они говорят: успокойся, маленькая черная птичка, мы возьмем тебя с собой, мы будем тебя нести у себя на спинах, и ты с нами тоже полетишь. Она говорит: ага, вам хорошо, большие белые птички, вы вон какие все пушистые, вам будет тепло, а мне будет холодно, я умру от холода. Они говорят: ну что ты, маленькая черная птичка, мы дадим тебе немножко своих перьев, и ты в тепле долетишь до других чудесных земель. Они говорят: ага, вам хорошо, белые большие птички, блядь, а вдруг я упаду? Они говорят: да пошел бы ты нахуй, маленькая черная птичка, а?

0: Мужик идет по лесу, собирает грибы. Нихуя грибов нету. Блядь, 4 часа проходил, ни одного гриба не нашел. Сел на пенек, курит сигаретку. Идет бабушка и говорит, что не весел? Чего голову-то повесил? Он говорит, а хули, грибов нету, блядь. Он говорит, как нет, смотри, он у тебя под пеньком, вон белый, смотри, еще белый. Он смотрит, блядь, действительно, вся полянка, блядь, в грибах. Он говорит, бабушка, ты что, волшебница, что ли? Она говорит, да. Говорит, ты исполни 3 моих желания. Она говорит, ну, смотря, что ты хочешь. Он говорит, ну, что хочу? Хочу, говорит, счет в швейцарском банке на несколько миллиардов долларов. Так, говорит, сделано. Говорит, дом хочу, говорит, дворец, вот, кража которого в мире нету. Говорит, сделано. И жену, говорит, красавицу хочу, чтобы не изменяла, верной чтобы была. Она говорит, сделано, придешь домой, она там уже ждешь. Но, понимаешь, парень, за это ты должен мое желание исполнить одно. Он говорит, а какое, бабка? Говорит, а вот выеби меня. Он такой, конечно, это я готов. Ебет ее, ебет, кончил. Бабка говорит, милок, тебе сколько лет-то? Он говорит, 35. Говорит, блядь, а все в сказки веришь. К старому профессору-сексопатологу пришла бабушка и говорит, вот, знаешь, всю жизнь я блюла себя в чистоте, до сих пор девственница, чувствую смертный час на пороге. Хотелось бы попробовать, как это такое. Профессор на нее посмотрел, бабка такая старая. Говорит, ну это будет стоить $200. Она говорит, я готова. Дает ему $200. Профессор берет деньги, заходит в лаборантскую. Там молодой студент, который подрабатывает, и говорит, хочешь $50 заработать? Тот говорит, конечно хочу. Вот там бабка, иди выеби ее. Тот говорит, говно вопрос. Берет деньги, идет ебать бабку. Проходит час, два, три, что-то не выходит. Профессор заходит в комнату, смотрит, сидит студент, курит, окно открыто, бабки нет. Он говорит, а бабка где? Говорит, за 5-й сотней побежала, блин. Василий Иванович поехал поступать в военную академию, ничего не знает, ему задают последний вопрос, говорит, кто такой Цезарь? Он говорит, Цезарь, ёпта, это конь из 7-го батальона. Он говорит, пошел нахуй отсюда, приезжает домой. Приходит, Петька спрашивает, ну что, не сдал, что ли? Он говорит, не сдал. Говорит, почему? Ну, когда они спросили, говорит, кто такой Цезарь? Я сказал, что это конь, блядь, из 7-го батальона. Он говорит, Василий Иванович, это я виноват. Пока ты там сдавал экзамен, я его, блядь, из 7-го в 5-й перевел, блядь. Жила-была маленькая девочка, лицо у нее было похоже на жопу. Приходит домой, говорит, мама, почему ребята меня жопой дразнят? Говорит, да ну, просто завидует твоей красоте. Иди погуляй. Она идет, и люди все шарахаются от нее. И говорит, во-во, смотри, какая баба пошла с лицом, как жопа. Решила она покончить жизнь самоубийством. Смотрит колодец. Решила утопиться. Нагнулась, из колодца голос. Эй, не срать сюда, здесь люди работают. Говорит, мама, мама, а почему меня дети дразнят экскаватором? Не знаю, сыночек, рот закрой, то мебель поцарапаешь. Идет операция. Режут человека. Вдруг из-под операционного стола голос такой. Мяу. Брыс. Мяу. Брыс. Мяу. На, блядь, подавись. Идет операция. Хирург говорит своему напарнику, молодой человек, полегче напирайте на скальпель, у нас новый операционный стол.
1: Мне не нравятся ваши имена. Какие? Мое, быстроногий олень, или моей жены, хитрая лисица? Нет, ваши мне нравятся. Тогда иди, бычий хуй, и подумай еще раз. На берегу, едва успев одеться и перекусить, а главное выпить и прийти в более адекватное состояние, я направился в дайвинг-центр, полагая, что мое возвращение после одинокой ночи в море будет для всех, по крайней мере, неожиданным. Или приятно неожиданным, или неприятно неожиданным. Мне очень хотелось знать одно. Когда они схватились искать меня, но не нашли, они хоть что-то почувствовали? Раскаяние, ужас или облегчение? Что не надо мне платить за неделю работы. Так, перебирая все возможные варианты, я добрался до центра. Но оказалось, меня никто и не искал. Более того, меня даже не потеряли. Отряд не заметил потери бойца.
2: «А чего ты сегодня работать-то не пришел?» — спросили в офисе. «Тебя тут утром все ждали?»
1: Я прямо-таки не знал, с чего сразу ответить. С ноги не стал. Уже позже, выпив еще, а потом и еще чуть-чуть, и потому придя в более разумное состояние, я от официанта местного кафе узнал все события вчерашнего вечера и то, почему моего отсутствия никто не заметил. В этом я сам был частично виновен. Еще вчера утром, пребывая в эйфорическом настроении, я не уследил за несколькими туристами, полагая, что ничего не может случиться в нашем маленьком уютном раю. Как бы не так. Несколько человек протянули такие ручонки в заросли актинии и поигрались с рыбой-клоуном. Потом трое из них, не сняв перчаток и просто расстегнув костюм, как и я в первое погружение, пописали в море прямо с приступки для водолазов. Четвертый любитель рыбок поступил еще интереснее. Он, опять же в перчатках, помог своей жене вынуть загубник и, притянув ее за щеки к себе, на радостях чмокнул в губы. Первой запаниковала эта самая жена. Все-таки ее проблема была видима всем, и раздумывать, стоит ли скрывать, она не стала. А как скроешь, если губы и язык чешутся и распухают, а щеки загораются ярким малиновым цветом и принимаются нализать на глаза? Кстати, именно в этот момент мимо нее проходил капитан. «О, мэм!» — промычал он и объяснил, в чем проблема. Поскольку к тому времени почти вся группа собралась вокруг нее, то объяснение услышали и трое пострадавших другими частями тела. «Доктора!» — закричал один.
3: «В отель!
1: На берег срочно! В аптеку! Наверняка что-то есть, что помогает!» Они шумели, подпрыгивая вокруг расцветавшей маковым цветом красной девицы, удивляя столь ревностным состраданием коллег по погружению и даже ее мужа, у которого, между прочим, тоже распухло, покраснело и раздулась часть губы и щеки. Теперь он напоминал хомячка, прячущего еду про запас за щеками. А его супруга, которая уже принялась жалеть вся группа, впала в еще большую жалость к себе и страх, что она навсегда останется такой, и устроила несчастному мужу истерику, обвиняя его во всех смертных грехах. А кого еще? Сама-то соблюла все инструкции? Что я думаю, правда. Женщины почти всегда дисциплинированы и аккуратны, слушают главного и не участвуют в состязаниях типа «Кто первым схватит за хвост акулу?» или «Кто сумеет протиснуться сквозь вон ту узкую расщелину?» Нырять с тетками легко и приятно, если бы не истерики, которые они устраивают, когда что-то все-таки случилось. Неудивительно, что в суматохе никто не заметил моего отсутствия. Тем более, что помочь я им уже ничем не мог. Что сделано, то сделано. Зато мог отругать или оштрафовать, ведь они были предупреждены, как себя вести. Им не хотелось попадаться мне на глаза, и то, что они так и не попались, посчитали случайным везением. А капитану вообще быстро надоело слушать истеричные вопли белых людей, он включил музыку и мотор на полную мощность. Вечер разругавшиеся туристы провели в разных ресторанах, а кто и лежа в постели в номере, поэтому заметить мое отсутствие не смогли, полагая, что и я тоже где-то оттягиваюсь. Я решил, что не стоит искать их и напрягать рассказами о том, как меня бросили. Все-таки виноват был мой непрофессионализм, я все равно еще новичок». Но зато капитану нашего судна на следующий день я высказал все. Все, что думаю по поводу произошедшего со мной. И это была 100% его ошибка. Для острастки я даже пообещал ему, что теперь при погружениях первым делом буду отвинчивать винт и привинчивать его обратно, только когда лично пересчитаю пассажиров. Он извинился, но мне показалось, что отнесся к моему заявлению несерьезно. Впрочем, уже во время следующей нашей совместной поездки я заметил, что он периодически пытался заглянуть под корму и поинтересоваться у выходящих из воды. «Скажите, там винт есть?»
3: «Нет»,
1: — отвечал заранее проинформированный мною народ. При этом сам капитан проверить не мог, потому что не умел плавать. Признаться же в открытую, что верит моему обещанию, он не решался. Поэтому с тех пор, перед тем, как запустить двигатель, он всегда дипломатично спрашивал: «Можем идти, мистер Эпп?»
3: «Да», —
2: сообщал я, пересчитав туристов, но счет всякий раз, начиная с себя. Конечно, теоретически капитан мог проверить, есть ли винт, и как-нибудь иначе. Ну, например, просто включив его, но он не догадывался об этом. Местные ведь очень необразованы, здесь мало кому доступна школа. И, на мое счастье, мы благополучно проработали еще неделю. А в конце ее я решил сходить за расчетом. Юля еще не приехал, в принципе, я мог забрать деньги, когда он вернется, но что-то подсказывало мне, что чем сумма солиднее, тем получить ее нереальнее. И я просто подошел к хозяину нашего центра за текущим расчетом. Он отчитал мне причитавшееся. Денег оказалось значительно больше, чем я ожидал. Я вопросительно посмотрел на него. «Как всегда», — сказал он, — «что-то не так?» «Все очень даже так», — ухмыльнулся я. «Ай да, Юлий, ракушки, говоришь?» Я не чувствовал себя особо обманутым. Я ведь получал от него то, что хотел, а по деньгам все было в точности так, как мы и договаривались. Просто я не знал условий игры. Вернее, меня умышленно не поставили в известность. «Зато теперь я зарабатываю больше», — решил я. «Чего обижаться-то?» «Смешно ведь злиться на банк за то, что он отдает вам не всю свою прибыль, полученную с ваших денег, а только ее часть. Да и в магазине товар продается не по себестоимости. Правда, в этом случае вы в курсе этого, и партнером вас никто не называет. Да бог с ним. Словом, я не обиделся, но выводы все-таки сделал. За пару дней я наладил отношения с другими дайвинг-центрами и турагентствами. Это оказалось несложно. Хочешь, я выгоню Юлию? Оставайся работать у меня», — предложил хозяин центра, узнав, что человек, приводящий к нему столько клиентов, хочет свалить. Я отказался. Клуб, между нами говоря, был действительно паршивенький. Когда вернулся Юлий, я уже вовсю осваивал новые пространства. А вот что я не смог сделать, так это удержаться и не оставить своему экс-компаньону

0: женой живешь уже 20 лет. Вот ты с утра, бля, откинь одеяло, посмотри на ее жопу, скажи, ёб ты мать, ну и жопа. И вперед с нами на рыбалку. То говорит, отлично, наверное, поможет. С утра просыпается, одеяло откидывает, смотрит, говорит, ну и жопа. Блин, нахуй мне нужна эта рыбалка. Два пидораса ебутся на лесной опушке. Один говорит, подожди, я пойду пока. Уходит в кусты, а второй слышит через некоторое время такой крик. Он прибегает, смотрит, говорит, что случилось? Он говорит, я родил. Кого ты родил? Вот я не знаю, такой маленький, смотри, маленькие глазки, маленькие ручки, маленькие ножки. Второй посмотрел, говорит, ну ты, говорит, мудак, ты просто на лягушку насрал. Поручик Ржевский приходит к денщику и говорит, у тебя есть какой-нибудь каламбурчик? То говорит, есть. Вот какая, например, разница между парикмахером и херувимом? То говорит, какая? Как ты не понимаешь? У одного хер сзади, а у другого хер спереди. Понятно? То говорит, блин, заебись. Приходит на вечеринку, господа, говорит, у меня есть свежий каламбур. Все обступили, говорит, ну, поручик, давайте. Он говорит, какая разница между цирюльником и ангелом? Все говорят, блин, какая, поручик? Он говорит, я не помню точно, но кого-то из них хуй сбоку.
1: На танковых учениях стоит генерал и по рации передает. Первый пошел, говорит, первый танк пошел. Второй пошел. Говорит, третий пошел, третий стоит на месте. Он говорит, третий пошел, тот стоит на месте. Он говорит, третий пошел, открывается люк, оттуда вылезает чукча и говорит, командиры, блядь, не поверишь, шапка разговаривает. Сидят два наркомана в окопе, закончились патроны, танковая атака. И вот один танк прорывается через все заграждения и останавливается прямо перед окопом. Они думают, хули делать-то, сейчас ёбнет. Забивает косяк, курит. Танк стоит. Они докурили один косяк, докурили второй. Ну, чувствуют там, все, пиздец, что ждать-то? Стучатся в танк. И говорят, ребята, хули вы не стреляете? Патроны, что ли, закончились? Они говорят, не, дуло забито. Говорит, а нахуя? А чтоб кумар не выходил. В один банк забегает грабитель с автоматом, начинает всех мочить, там горы трупов. Он говорит, деньги быстро, там ему собирают деньги. Вдруг звонок президенту банка и говорят, к вам забежал грабитель, это сумасшедший. Он спиздил у охранника автомат, бля. К нему надо подойти и так тихонечко сказать, пиф-паф, и он сразу упадет. Он говорит, нихуя себе, значит, выбрали самого смелого охранника, он подходит так, пиф-паф, тот падает, все радостные. И тут грабитель так встает и говорит, и тут я как бы из последних сил. Тра-та-та-та-та. Перекличка на плацу. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Прапорщик говорит, ёб ты мать, я вам покажу, бля, как правильно по-русски говорить. 3 круга вокруг плаца. Все побежали. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Ёб твою мать, 5 кругов вокруг плаца. Побежали. Запыхались, стоят. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Блядь, ёбаная жизнь. 8. Перекличка в армии. Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. 3030. Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030, зо-зо. В жопу 600-го врезается запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из запорожца вылезает старенький дедушка и говорит, так, ребята, бля, вы притормозили, я вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков. Они говорят, дед, ты что, ёбнулся? Говорит, звоните старшему. Они набирают телефон. Говорит, хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков. Он говорит, нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик. Они опять позвонили. Говорит, хорошо, будьте чирик. Говорит, нет, вот у вас вижу 2 телки сидят на заднем сиденье. Телок ко мне в машину. Они говорят, дед, ты ебанулся, блядь. Он говорит, давайте, давайте.

Давайте, бля, без разговоров. Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос. Папа, ёб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься. В жопу 600-м врезается горбатый запорожец. Из Мерседеса вылезают амбалы. Из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит, дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит, у меня нету денег. Он говорит, блядь, дети есть? Он говорит, есть, сын. Говорит, сын чем занимается? Он говорит, начальник птицефабрики. Говорит, блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер, говорит, сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут 4, блядь, на землю, пиздят их, как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит, папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркута», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит, блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Второй говорит, это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Шарон Константина. Третий говорит, хуйня. Я вот для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку, вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит, да, дорогая, слушайте. Она говорит, я хочу купить шубу. Он говорит, ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит, да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Она говорит, дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Она говорит, спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит, дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит, да, спасибо, дорогой. Он говорит, пацаны, чья труба-то звонила?

0: посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.
1: Утром с дури алис пьяну потянулся дед к баяну. Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче, аль не выродок я сучий. Развернул и как завел, драный ебаный козел. Заебал он всю округу, кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. Изглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ебаная дура, деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. Нихуя себе жарище! Шел бы старое хуище на рыбалку, был бы прок, может, рыбки приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай. Что тут делать? Делать нехуй. Хошь, не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал. Забурлило синее море, будто девица в запоре, закипела, заблевалась, и на волнах показалось чудо дивное в цвету, рыбка цвета я ебу. Эй, придурок старый, хулишь, воду сранью всякой мутишь, быстро съебывай отсюда, говорило ему чудо. Дед на это отвечал: а тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры. «Да хуя ты, вижу, храбрый!» — рыбка пучится волною. Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда. «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения, дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню». Присел старик. «Вот так случай, хуй просышь, а ты, рыбка, не пиздишь?» «Да ты что, я, блядь, какая, я ж царица и морская, так что, старый, не тяни, все, надумал, говори». «Ладно», — молвит дед в раздумье, — «ты, я вижу, не пиздунья. Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу. Вот, пиздата. А сейчас, чтоб в другой въебало глаз». Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай», — рыбка говорит ему, — «лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу». «Заебись!» Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться». В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. Вот так диво, вот так чудо! Только ползал по пизде, а теперь хуй знает где. «Знать смекнул, добледовался!» — дед орет. «Ага, попался, Боров, сука!» И с разбегу кулаком въебло соседу. Тот с копыт с песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик. Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь. Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья. Нахуй брюки и сомненья. Дед подумал, все, пиздец. Эка рыбка молодец. А жена уже ползет, хуй зажала и орет. Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину. Хуй с тобой, промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал. Я такого не видал. Ёб и снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал. Бабке похуй, бабке мало. Кончил? Ну давай сначала. Дед весь в сперме и говне говорит: хорош тебе. А старухе поебать, хуй дрочи, ебёна мать. И опять на полный ход дед старуху в нос ебет. Слюни, сопли по еблищу, срань, пердеж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орет, больно, не пизди, паскуда, вот пизда-то, вот так чудо. Жопа полная занос, раскраснелись уши, нос. Заебись, вот это клево, как дедуля? Ой, хуёво! Заебался дед в конец. Поднапрягся и пиздец. Дернул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пернул, вздрогнул и притих. Все, пиздец, пропал старик. Бабка ж заорала: мало! Что за молк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть? Дед, иссохший весь в поту, кровью харкал на полу. Харкал, тихо причитая: рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе. Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял. Поперло! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля!» «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть!» Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте! Наблюдаем!» «Вначале денежки. One moment. Собираем!» Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. Жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли, Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот. 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа? Я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. «Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро!» Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры прессованы брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех. Один обогащался. Разборка. Зина Марксу. Где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марс грел рукой рубин в кармане. В самом деле... Не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой. Дом 2-этажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась окончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет! Одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою, и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою. Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на лечение. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай, болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит, потому что есть на свете очень славный человек. Любят взрослые и дети его всюду и вовек. Прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, ай, болит!»
2: В чем вы думаете, глядя на этот кирпич? Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов?
3: О бабах!
2: Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
3: Никакой. Я всегда о них думаю.
2: То, что бабы могут быть коварными и кого-то поставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте. «Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь?» — жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывала и скатерти со столов. «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает». Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику. Потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, А им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку, но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исааковича я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает. Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать. По малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я. Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать. И я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться. «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома?» В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. «Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай, только быстро, а то у меня собеседование». «Ну, не знаю даже». «Ну, Наташ, ну, давай, ну, я же спешу, ну, давай». Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлестывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облегченно прошептала она, — «теперь ничего не получится». «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома, и уйдет». «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!» «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать». Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну, давай, ну, показывай. Давай, только быстрее. Ну, собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел. «А, это ты! Я тебя вообще убью! Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!» «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!» Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я к тому же взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки. И если решали, что тетки в принципе ничего, начинали знакомство. Я пристраивал с одной стороны, приятель с другой. «Здравствуйте. А давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей», — начинал я.
4: «И что? Ну, может, в кино сходим?»
2: «А зачем?»
4: «Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давай тогда в музей».
2: «В музей тоже». Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово. Но был уверен, что мать природа поможет. «Куда там?» Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея, но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку, ну, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из душа выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. 2 девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив в песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку, и не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати», — сообщил он, — «могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтобы потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. «А ты поторгуйся», — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. Я стал мужчиной. Потом еще раз. И еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила. И, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. «Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой». Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. «Ромочка», — вздыхала мама, — «ну не надо дружить с такими людьми. Ну кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям?» «Нет, нет», — умолял я, — «а вдруг это не он? Ну, мало ли что». Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки, самое главное событие в моей жизни — в жизни питерского 16-летнего школьника свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью, вы достаете из холодильника кусок сала и кладете на весы. 100 граммов. Берете сало в руки и мнете его. Мнете, мнете, мнете, мнете. Снова кладете на весы. 100 граммов. А ручки-то в сале? Люблю я, знаете ли, почитать про себя любимого новости в интернете. Причем интересно читать как хорошее, так и плохое. Плохое даже интереснее. Потому как что хорошего нового я могу про себя узнать. А по поводу плохого... целый букет, сплетенный из фантазий, злобы, чувства глубокой неудовлетворенности и комплексов пишущего. Но бывает информация другого рода. На днях залезаю в интернет, где набираю свою фамилию. может, что нового привалило, и нахожу там некое артистическое агентство, которое оказывает посреднические услуги людям, желающим провести праздник с известными и неизвестными артистами. Среди фамилий предлагаемых звезд значится и моя. Несколько удивляюсь, с агентством таким не знаком и даже о нем не слышал. Потому и решил проверить. Позвонил, представился как клиент и сказал, что хочу на день рождения жены, назвал конкретную дату, пригласить Трахтенберга. Попросил узнать его стоимость, насочинял по ходу дела, что жена моя большая его поклонница. В агентстве пообещали, мы позвоним ему, спросим, когда он свободен и за сколько готов работать. Сижу, жду звонка. Час, два, три. Но никто не звонит Трахтенбергу, не зовет его на работу. Зато из агентства вскоре перезвонили мне, как заказчику, и сообщили, Трахтенберг берет за выход 25 тысяч долларов. Плюс билеты бизнес-классом из Питера в Москву и обратно, ведь он из Петербурга. Я чуть не рухнул с дивана. Какой Питер? Ведь я уже 2 года живу в Москве. Они даже этого не знают, но голос мой не дрогнул. Конечно, дороговато, но у жены юбилей, что не сделаешь. Диктуйте адрес, куда доставить наличные. Хорошо, сказали они, мы вам перезвоним и договоримся о встрече. И навсегда исчезли. А им обещали... 25 тысяч долларов. Я был поражен и до сих пор еще не отошел. Во-первых, в данный момент я беру 10. Эти ребята сильно загнули цену, но раз уж удалось найти лоха, готового заплатить такие бабки, так доведите дело до конца. Ведь вам тогда остается 15 тысяч. Это не маленькие деньги. За них многие стали бы землю рыть. Но почему же они не могли найти меня? Нет номера телефона. «Ну и что? Бред! Реклама моего клуба есть на телевидении, в интернете, в журналах. Да, пожалуй, любого артиста разыскать можно. Все где-то постоянно выступают. Почти у всех есть сайты. Я не исключение. Можно найти кого угодно и где угодно. Но ребята из агентства, тупоголовые мальчики и девочки, полная профнепригодность». Доведенное причем до кретинизма. У них даже не хватает мозгов разыскать человека и получить деньги, свалившиеся на них с небес, как манна небесная. Либо ребята просто сами по себе настолько небогатые люди, что не верят в реальность происходящего. Такие гонорары для них – фантастика. Вывод – они просто занимают чужое место. Теперь представьте, что серьезные заказчики звонят в такие вот левые агентства и просят Трахтенберга. Там называют ломовую цену, и покупатели начинают думать, что у меня, Роман Трахтенберга, совсем съехала крыша. Совсем зазнался этот жирный урод и из ума выжил старый. В итоге я теряю и этот заказ, и этих заказчиков, причем навсегда. И значит, это агентство не просто не умеет делать свою работу, но еще и у меня отбирает хлеб. А некоторые из подобных работников порой поступают с точностью до наоборот. Будучи очень... в кавычках «осведомленными», агентство называют заказчиком сумму гонорара 10-летней давности. Люди приезжают ко мне и привозят 500 долларов. «А нам сказали, что вы стоите от 300!» Ты им называешь реальную цифру, они пугаются и тоже думают, что у тебя съехала крыша. Они же все заранее распределили. Выпивка 300 УЕ, закуска 100, Трахтенберг 500 максимум, так как это не в Москве, а ехать надо за 150 километров, и 100 УЕ на непредвиденные расходы. А тут, понимаешь, Роман Львович совсем потерял страх и совесть и увеличил гонорар в 33 раза. Больной! Такие люди тоже больше к тебе не придут. Они же думают, что ты человек непорядочный и хочешь на них нажиться. Цену ты выставил ниже в рекламных целях, а сам пытаешься теперь всех развести. Ребята, я честный. Никого не хочу обманывать. Информация, которую вы получаете, идет не от меня, а от случайных посредников, даром жующих свой хлеб. Число им — легион, имя им — дармоеды. У моего клиента день рождения, и он хочет чего-нибудь необычного. Разглагольствовал молодой парень, сидящий передо мною. Его принесло аж из Обнинска. Сам вызвонил меня по телефону и приехал. В цепкие лапки этого прохвоста случайно попался местный богатей, озабоченный думами о том, как же ему необычно провести день рождения. Молодцы ему порекомендовали как фотографа. Ну, надо же юбилей запечатлеть. А наш прохвост, который должен был только снимать, стал выдавать себя из-за специалиста по вечеринкам. Уж на скольких он был и скольких он видел. Правда? — заинтересовался именинник. А мы хотели бы Трахтенберга пригласить. Ты с ним не знаком? Ромка! Ха! Лучший друг! — не моргнув глазом, соврал юноша. У меня с ним все схвачено. Привезу, не сомневайтесь. Конечно, меня при том разговоре не было, а юноша пересказал его иначе. Однако я на 99% уверен, что проходила беседа именно так, потому что таких мальчиков я видел в своей жизни огромное количество. Кстати, они меня? Нет. Их утверждение, что я или еще кто-нибудь из артистов лучший друг — чистый блеф. Они случайно оказались рядом с кормушкой. И осознают, что вот он их шанс, первый или последний, хоть чего-нибудь урвать. А потом у мальчика хватило ума разыскать меня. В принципе, оно и не трудно. Купил журнал «Афиша», нашел телефон моего клуба, вызвонил. Я обозначил сумму. Он перезвонил имениннику, тот согласился. Хлопец набрал меня снова и сказал «Согласен». Я ответил «Приезжай». Промежуток от встречи с посредником и до получения денег – долгий процесс, который не всегда увенчивается успехом. Потому что именно здесь начинаются первые сложности. Заказчик хочет встретиться с тобой, дабы четко оговорить свои желания. Ты хочешь встретиться с заказчиком, чтобы оформить его желание в конкретный сценарий. Заказчик не хочет давать денег, пока не увидит сценарий. Ты не хочешь писать сценарий, пока не увидишь деньги. Но посредник не хочет вас сводить ни под каким соусом. Он боится, что тогда его услуги окажутся не нужны. Познакомил? Спасибо. А деньги? Какие такие деньги-шменьги? Совсем другое дело. Свести клиента и артиста в последний момент, когда и деньги получены, и сценарий написан, и свои люди, фотографы, звуковики, световики, кабацкие музыканты, водители, уборщицы и так далее, которые поделятся нажитым, пристроены. Вот клиент, вот артист. Если что будет плохо, не моя вина. Мое дело вас познакомить и передать деньги. И беда не в том, что он заработал денег. Наживает и бог с ним. Беда в том, что артисты, навязанные покупателю, вообще часто не из той оперы. Конечно, лучше было бы сюда поставить стриптиз, но у меня есть только виолончелистка. Сюда нужно бы попсу, но есть только панки. Сюда нужен бы балет, но есть только дрессировщик. И виолончелистка, оказавшаяся перед толпой пьяных граждан, ждущих стриптиза, должна как-то выкручиваться. Оказаться в такой ситуации крайне неприятно. Главное, отступать некуда. Деньги получены, публика ждет, а уйдешь, сразу дурная слава поползет. Мол, данный артист кидает. И тебя уже опасаются приглашать на работу, не зная, чего от тебя ожидать, и не зная того, что виноват не ты. Это тебя кинули, и про тебя еще и поползла дурная слава. Так что, наученный горьким опытом, я всегда стараюсь заранее выцепить телефон заказчика, что очень трудно. Вот и сегодня. Переговоры с очередным посредником из Обнинска зашли в тупик. Шансы получить работу 50 на 50. «Значит, необычную развлекуху хочет?» — уточнил я. «Ну, тогда записывай то, что можно сделать». И выдал спекулянту от шоу-бизнеса несколько разных идей. Всегда имею такие в запасе. Мальчонка выслушал внимательно, с видом отличника. Сказал, что все обсудит с заказчиком. Перезвонил мне через пару дней и сказал, что именинник хочет не совсем такие, а несколько другие. «Скажи, пожалуйста, а чем ему мои предложения не подошли?» — решил уточнить я. Юноша мямлил. Ничего не говорил по существу, все мутил. Не понимая, что именно мне делать, я просто послал его к черту, сказав, что либо он напрямую сводит меня с именинником, либо я отказываюсь. Такая непреклонность его добила. А также, впрочем, и мое обещание, что заплачу ему 10% с гонорара. Всегда честно отдаю деньги, ведь и такой прохвост может пригодиться в жизни. Это была серьезная победа на пути к деньгам. Вскоре именинник сам мне позвонил. С первых же минут разговора выяснилось, что мои задумки ему понравились. Особенно идея устроить альтернативный конкурс красоты, то есть набрать страшных баб, придумать им необычные задания и так далее и тому подобное. Кстати, он сказал об этом нашему случайному посреднику сразу же. К счастью для меня и именинника, мы вовремя пресекли его поползновение и сделали все по-своему. Тот день рождения гости запомнили навсегда. Но о нем я напишу позже в главе «Пьянки». Сейчас о другом. О людях, которые стоят между заказчиками, клубами или частными лицами и артистами. О посредниках. О дармоедах. Может, конечно, вам показалось, что мы с ним конкуренты, и что его друзья и вправду могли выступить наравне со мной. Если показалось, вы просто никогда не были в моем клубе. Уж не говоря о том, что вообще ни мальчик, ни его приятели никогда не делали ничего подобного. А, соответственно, чудес-то на свете не бывает, ничего и не умели. Более того, юнец и фотографом-то оказался хреновым, что даже не удивляет. Люди, которым свойственно хвататься за все, как правило, не умеют ничего. Главное артисту – самому уметь бороться с такими типами, учиться их побеждать, а порой, хоть и жалко денег, отказываться от работы, если точно видишь, что добром тут дело не кончится. Ведь потом уже не отмоешься, и бессмысленно будет устраивать очную ставку между посредниками, артистами и заказчиками, выяснять, кто из вас был прав, кто виноват. Как говорил мой папа, Ромочка, никогда не спорь с дураком. Со стороны могут не понять, кто из вас кто. Здравствуйте, Роман. Вас беспокоит из агентства массовых мероприятий имени такой-то матери. Мы с вами уже сотрудничали. Не помню, но все равно здравствуйте. Наш клиент хочет провести новогоднюю корпоративную вечеринку и выказал желание видеть именно вас в качестве ведущего. Сколько это будет стоить?
3: Как обычно, указывается сумма.
2: Мы хотели бы немного поторговаться. Торг, ребятки, здесь неуместен, так как работы очень много. Тогда мы хотели бы с вами встретиться и обсудить детали. Деталь одна. Деньги вперед. Приезжайте. Слыша столь радостную новость, я помчался навстречу. Встретили меня мальчик и девочка, которые долго рассказывали про то, как все будет замечательно и прекрасно удивительно. Через 15 минут я поинтересовался, а что же все-таки будет происходить по сути. Они опять кинулись в мутную пучину бессмысленных поэтических образов и кретинических метафор. Через 10 минут я опять поинтересовался, а что же все-таки будет происходить на сцене? Картина повторилась. А еще через 20 минут я понял, что имею дело с ненормальными. Где деньги? Сейчас принесут. Давайте пока поговорим о мероприятии. Спасибо, я уже все понял. И что же? Что? Что все придется делать самому. Вы в этом деле ничего не петрите. Я сам встречусь с заказчиком, выясню, что ему нужно, напишу сценарий и сведу вас с артистами. Где деньги? Вот 50%. Нет, гоните все. Мы так ни с кем не работаем. А по-другому не работаю я. Тогда остальное завезем завтра. Давайте поговорим о мероприятии. Утром деньги, днем стулья. До свидания. На следующий день они привезли деньги. Я тут же перезвонил и предложил встретиться с заказчиком и написать сценарий. Они возразили, что заказчик сейчас занят, и в тот момент, когда будет можно, они тут же устроят встречу. До праздника оставалось 20 дней. Прошло 15 дней, но они так и не перезвонили. Деньги были у меня, и поводов для беспокойства практически не было. Прошло еще 3 дня. Они позвонили и попросили, чтобы я не волновался. Просто концепция полностью изменилась. Сейчас они ее доработают и вышлют сценарий. Сценарий пришел в ночь перед праздником. Прочитав его в первый раз, я не понял, о чем идет речь. Прочитав во второй, задумался. В третий — понял. Понял, что ошибался. Они не просто ненормальные. Они тяжело больные люди. То, что они наворотили, не могло существовать просто потому, что это противоречило здравому смыслу. И тут я вспомнил, где сотрудничал с ними. Это тоже была незабываемая вечеринка, куча встреч, обсуждений, бесчисленное количество различных сценариев, ночных звонков, потом многочисленная доработка выбранного, список артистов на 5 страницах и, наконец... И, наконец, я в гордом одиночестве на сцене, утыканный ненужной аппаратурой без сценария, без обещанных артистов, один на один с публикой. Зато за кулисами метались 6 администраторов, приехавших из Москвы за счет заказчика, за его же счет поселившихся в отеле за 3 дня до мероприятия, изображавших бурную деятельность. Тогда валить мне было уже некуда. Пришлось работать. Администраторам было найдено единственно возможное применение — наливать мне водку под страхом смерти. Не нальете вовремя — уйду немедленно. Но если тогда, как я сказал, выбор не оставалось, сейчас выбор имелся. Я решил отдать деньги агентству и ни в коем случае не ввязываться в этот блудень. Придя в назначенный срок на вечеринку, я выложил деньги на стол и попрощался. В глазах спекулянтов появилось изумление. «Почему? Почему?» Там дальше вырезано цензурой. «Потому!» «Рома, ну давайте, ну может что-нибудь исправим?» «Ну что исправлять, когда у вас ничего нет?» «Как нет? А это что?» Доставая свои писульки. «Это?» Опять вырезано цензурой. «Хуйня! Где заказчик? Он занят. До свидания!» «Ой, извините, вот он идет». И тут выясняется, что все как и обычно. Заказчик точно так же хотел встретиться со мной. Ему докладывали, что я постоянно на гастролях, что сценарий этот написал я. И если заказчику не нравится, то они готовы переписать его сами. Конечно, за дополнительную плату. В результате сценарий я написал тут же на коленях. Моя работа ограничилась несколькими выходами, где, опасаясь перепутать имена руководства, читал по бумажке. Заказчику все понравилось. Ведь несмотря на то, что кретины специалисты по праздникам не сделали ничего из того, что должны были, спас, как обычно, мой немалый опыт проведения различных пьянок. Так что заказчики всегда остаются довольны. Они же не знают, что все могло быть значительно лучше. Бывает и так. Звонит какой-то персонаж, сообщает, что он представитель некоего клуба, спрашивает, сколько ты стоишь, и говорит, что даст ответ завтра. Но больше не звонит. Ни завтра, ни послезавтра. По молодости я пытался отзваниваться, пока не понял бессмысленность этого занятия. Сейчас вижу, что это работают молодые люди, не имеющие завязок и ничего не знающие. У меня есть парочка полных даунов. Звонят с периодичностью раз в полгода. Один из Краснодара, другой из Калининграда. Позвонят, поторгуются, типа «все супер, завтра вам привезут деньги». На завтра звонят и говорят, что привезут послезавтра. Потом тишина. История длится уже года три. Один раз кто-то из даунов даже оставил мне телефон человека, который должен привезти деньги. Ради интереса я позвонил. Человек честно сказал, что деньги лежат. Он слышал, что должен их куда-то отвезти и привезет, как только генеральный даст указание. По всей видимости, мой даун просто вечно бежит впереди паровоза и не успевает разруливать интересы заказчиков и артистов. Если бы они хоть раз толком объяснили, что там за люди, и вывели бы меня напрямую, я бы разобрался в ситуации сам. Даже заплатил бы горе-посреднику, все по-честному. Но они боятся. Один раз людей сведи, и заказчики будут напрямую выходить на артиста. Поэтому дауны, чтобы не упустить свою копеечку, еще 10 лет будут пытаться продать меня без меня и терпеть неудачи. Хотя, казалось бы, наученные горьким опытом, они могли бы уже сделать все по-человечески, но не могут. В этом и есть главное отличие любителя от профессионала. Профессионал смотрит и учится, а любитель...

По приезду выясняется, что ждали совсем другое мероприятие, с данным дармоедом перестают общаться. Наученный горьким опытом, с некоторых пор интересуюсь у каждого звонящего, что он обо мне знает. И постоянно объясняю очередному мальчику, что с программой «Кабаре» работаю на зал в 100 человек, максимум 150, и на публику в возрасте от 25 лет, и чтобы люди были не бедные, а места сидячие, и столы, чтобы были накрыты, и так далее, и тому подобное. Мальчик согласно кивает в трубку, будто все понимает. А ты прилетаешь в другой город, и там тебя привозят на дискотеку для малолеток, жрущих экстази. Малолетки не могут слушать тебя. Нафиг им юмор. Им надо колбаситься. К тому же малолеток около 1500, что в 10 раз больше заданного тобой максимума. Ты в ужасе спрашиваешь у владельца клуба: «Вы что, обалдели?» А мальчик, который так удачно организовал тебе работенку, уже получил свои деньги и смылся. Зато приехал ты, и именно тебе надо как-то спасать ситуацию. Еще одна история про посредника. Позвонил ко мне в клуб некий дяденька и сообщил, что хочет пригласить меня провести день рождения. Не его, собственно, конечно же, а одного богатенького Буратины. Я сказал, что в будний день могу прийти за столько-то. Он обещает перезвонить через день, перезванивает через 3. Сейчас идут переговоры. Все не очень ясно. Может, согласитесь за меньшую сумму? Не могу. Не падаю ниже определенной планки. Ну, я еще перезвоню. А я после его звонка совершенно случайно встречаю знакомого, который кричит, что как раз искал меня потому, как у его товарища день рождения. Может, я поработаю? Понимаю, что именно на этот самый день рождения меня пытаются сторговать и напрямую связываюсь с именинником. Тем более, что приятель дает его телефон. Именинник, правда, в раздумьях. Будет у него дебош или скромно-торжественное мероприятие. Деньги его не беспокоят, но дебош ему не очень как-то на руку. Ну, по каким-то своим там причинам. В итоге он отказывается от услуг артистов, и мы мирно расстаемся, договорившись, что оторвемся в другой раз. На другое утро звонит телефон. На проводе тот самый дяденька-посредник. Он, разумеется, не в курсе того, что я уже сам напрямую связался с именинником, ну а кто ему будет докладывать-то, и сообщает мне, что все еще идут переговоры, но сумма очень большая для заказчика, и, может, вы все-таки согласитесь взять на 1000 меньше. Мерзавец отлично знает, что дебош отменен. Но ему сейчас важно знать, соглашаюсь ли я за меньшие деньги. Ему нужно меня сломать, чтобы в будущем знать, буду я работать за полцены или нет. Ну а он сможет выставлять заказчику счет на свое усмотрение, прибавив 1000, другую, 3. Он лжет всем. И вы никогда не добьетесь от него правды. И очень обидно, если правда касается ваших денег. Выводы? Делайте их сами. Главное, я вам объяснил, что между вами и вашими заработками будут стоять орды нахлебников. Если вы не научитесь распознавать их и использовать в собственных интересах, ваше дело – дрянь. Кстати, разновидности, виды и подвиды нахлебников очень многочисленны, и сейчас я расскажу об еще одной жирной прослойке этих паразитов. Самодеятельность. Ну, конечно, самодеятельность надо сразу разделить на 2 типа. Иногда токарь-фрезеровщик, свинарка или пастух начинают участвовать в художественной самодеятельности, так ничего плохого в их хобби нет. До тех пор, пока человек не строит на этом свою основную карьеру. Ведь тогда получается самодеятельность другого плана, самая отвратительная. Например, приходит девица устраиваться на работу секретаршей. Ей кажется, что она самая потрясающая секретарша из всех, что она, несомненно, достойна этой работы. И отдать себе отчет в том, что чего-то делать не умеет, она не готова. Да к тому же из лицемерия не может признаться в этом себе и остальным. Нормальный человек сказал бы честно, что не умеет, но хочет научиться. Однако самодеятельность к ним не относится. Напротив, ее отличает огромная уверенность, что она умеет все. Да еще среди них есть люди с жуткой энергетикой. Они заражают всех своим кипуче-рабочим настроением. Ты поневоле начинаешь верить, что перед тобой профессионал, а потом... Потом наступает время жестоких разочарований. Даже в элементарном.

То есть тебе-то, специалисту, ясно, что такие вещи элементарны, а ему нет. Все равно, что посылаешь человека в магазин взять хлеба, молока и мяса. Человек идет, потом возвращается и сообщает, что ему ничего не дали. В магазине попросили заплатить. И ты поражаешься кретинизму. А ты ходил без денег? Ты что, дурак, что ли? Но вы же меня не предупредили. Он борется за свою правоту. Дурак еще уверен, что все сделал правильно. А ты изумлен и напуган тем, что человек работал рядом с тобой, и ты принимал его всерьез. А может, он еще где-то накуролесил? А на деле-то все как в старом анекдоте. Идет мужик и видит, как двое рабочих трудятся. Один копает ямку, второй закапывает. Он удивляется. «А что это вы тут делаете?» «Как что?» «Вот я выкапываю ямки, он закапывает. У нас есть еще третий, который должен деревья сажать, но он заболел. Обычно не даю название разделам, но в качестве исключения, ввиду незаурядности явления, у этого раздела будет

Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу, он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через 5 минут возвращается, открывает дверь и говорит: слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься? Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третьей. Один замешкался. Друзья говорят: пей. Говорит: не могу. Пей. Говорит: не могу. Говорит: ну почему не можешь? Вырвет. Они говорят: да ладно, кто вырвет? Здесь все свои. Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: где ты, сука, был? Он говорит: на кладбище. Она говорит: что, кто-то умер? Он говорит: ты не поверишь, там все умерли. Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: где был? Он говорит: у Иванова. Он говорит: что делали? В шахматы играл. Говорит: а почему от тебя водкой пахнет? А чем от меня? Шахматами, что ли, давно пахнет?

0: Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж по каким-то предлогам свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит, там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Говорит, да, что-то странный. Говорит, это художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и 1.5 часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.
1: Много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманска, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался. «Здесь будет город заложен». И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый, с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились. Будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои. Вот так и жили тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: «Охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку». Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. «Прости, папань».
2: «Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать».
1: Артем не понял фразы папы по поводу «ломать». Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
3: Встречаются двое друзей. Один другому хвастается: «А мне с тещей сказочно повезло». Второй говорит: «Неужели? И где ты откопал такое сокровище?» «Не откопал, а закопал, дружище, закопал!»
1: Ваша теща и налоговый инспектор находятся в объятом пламенем доме. У вас есть возможность спасти только одного из них. Что вы выберете? Пойти пообедать или сходить в кино?

0: Охуенно! Блять, охуительно!
1: Мужик приходит в публичный дом, ему говорит: вы знаете, сейчас все женщины заняты, у нас есть одна 5-летняя девочка, если хотите. Он думает: ну, блядь, ебаться хочется, а делать нехуй. Думает, как я девочке хуй такой достану. Взял его бантиком, завязал, лег в постель, заходит девочка, он одеяло откидывает, девочка такая: нихуя себе, 5 лет живу, 3 года, ебусь, такого не видел. Встречаются 2 школьных друга. Один дегустатор на ликероводочном заводе, другой могильщик. Ну, могильщик спрашивает у дегустатора: как жизнь? Говорит: охуенно, каждый день бухаю, бля, домой трезвый, бля, 20 лет не приходил. А у тебя как? И у меня, говорит, тоже, бля, бывают чудеса. Вот, например, сегодня артиста хоронили. На бис 3 раза выкапывали. В камере сидят зэки и знакомятся, приходят новые, они спрашивают: ты кто такой? Он говорит: могильщик. А за что посадили? Он говорит: да хранили нового русского. Такой, зубы бриллиантовые, на пальцах перстни, одет шикарно, гроб, блядь, мореный дуб с золотыми ручками. Я подумал: блядь, один раз раскопаю, на всю нахуй жизнь хватит. Ночью прихожу на кладбище с лопатой, раскопал, крышечку открыл, только за перстень потянул. А он мне в нос корочку, говорит: контрольное захоронение. Сидит украинская семья за обедом. Сын читает книжку и говорит: мамцу, дивись, яко слово смешно, педераст. Що це за слово яко? Мать говорит: ну це якой чоловік, якой урод. Тут муж говорит: Галю, ты шо, збесили, шо ли? Урод – это миньет, а это у жопу. Муж, жена и 2 их детей сидят за столом и обедают. Мать наклоняется к уху отца и говорит: слушай, ебаться хочу. Он говорит: ну ты поднимайся наверх, а я за тобой. Мать такая: ой, говорит, что-то я устала, пойду-ка я вздремну. Раз по лесенке на 2-й этаж. Отец говорит: так, вы тут ешьте, а я посмотрю, что эта мать решила не доедать-то. Раз, поднимается наверх. Меньшой такой говорит: нахуй тоже не буду это говно жрать, пойду-ка почитаю книжку. Поднимается на 2-й этаж, потом стрелой слетает вниз, садится и начинает хуячить, блять. Старший говорит: что случилось-то? Говорит: а там папка тех, кто не доедает, в жопу ебет. Мать подготавливает свою дочь перед первой брачной ночью и говорит: дорогушенька, мужчины любят, когда в женщине есть какая-то загадка, поэтому полностью никогда не раздевайся и всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит 2 года, муж обращается к жене и говорит: дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было? Она говорит: нет, а почему ты спрашиваешь? Он говорит: блядь, 2 года с тобой живем, ты все время ложишься спать в сапогах. Брокерская контора. Все приходят к 6 утра и хуячат до позднего вечера. И только один в 2 часа дня встает, прощается со всеми и уходит. Целую неделю они никак не могли понять, в чем дело. В пятницу он пришел тоже к 6 утра, ровно 2 часа со всеми попрощался, собирается уходить. Его друзья останавливают и говорят: так, мы что-то не поняли, ты что, блядь, крыша, что ли, съехала? Он говорит: ребят, извините, я же в отпуске. 98-й год. После кризиса. 2-й день. Брокеры на бирже. Ходят, еле передвигают ноги. Один подходит к окну и говорит: снег падает. Тишина в зале. Потом голос: продавайте! Продавайте!

новому русскому подходит директор бассейна и говорит: мы, к сожалению, вынуждены вас больше не пускать в наш бассейн. У нас приличное место. То говорит: почему это? Он говорит: потому что вы ссыте в бассейн. Он говорит: так, блядь, все ссут. Он говорит: да, но вы один с вышки. Тихая украинская ночь. Восьмилетний сынок просыпается и кричит: мамцу вареников хочу. Она говорит: да откуда же я тебе посреди ночи вареников-то достану? Он говорит: а откуда, откуда? А сами шлямкайте, аж сметана брызжет. На поляне пасется корова. К ней подбегает заяц и говорит: корова. Она говорит: чуватик косой. Он говорит: корова, а давай я тебя выебу. Она говорит: еби, мне что? Заяц раз-раз попрыгал. Нихуя не достать, бля. Смотрит, кирпичи валяются. Кирпичи построил один на один. Только пристроился к корове. Корова хуякс отошла вправо. Он кирпичики перекидал. Только пристроился к корову. Хуякс влево. Проходит 2 часа. Корова поворачивает голову и говорит: косой, блядь, ты меня ебать-то будешь? Он говорит: спасибо, я тут с кирпичами наебался.

берлоге спят два медведя. Один просыпается, никак не заснуть. Он будет второго, говорит, слушай, бабу бы. То, говорит, где нахуй зимой-то найдешь? Говорит, может, мы сами как-нибудь? Говорит, да ты чего, бля, кто узнает? Бля? Так, бля, мы тут в берлоге, кто же узнает? Он говорит, ну давай, сначала ты меня, потом я тебя. Короче, они дрючат друг друга в жопу. В этот момент заяц убегал от лисы и провалился в берлогу. Смотрит, говорит, ох, ёпты мать, медведи-пидорасы! Выбежал и бегом по лесу. Медведи думают, все, пиздец, всем растрепет. И за ним бегут. Заяц смотрит, блядь, озеро замерзло, и там полынья, он в полынью. Хуякс! Бля, медведи подбегают, давай его ловить лапами туда. Хопс, достают. А заяц уши себе пригладил, бля, завязал их под подбородком. Они говорят, ты кто? Он говорит, бобер. Он говорит, бобер, зайца не видел? Он говорит, обознались, пидорасы, бля. Попали как-то в яму осел, заяц и лиса. Сидят уже неделю. Лиса говорит, короче, блядь, я придумала. Сейчас мы сожрем того, у кого самые большие уши. Заяц ушки так под подбородочек завязал и говорит, пиздец, ослику. В лесу организовали пост ГАИ. Главным выбрали зайца. Заяц работает, всех грабит напропалую, то есть ведет тебя совершенно достойно. Волк смотрит на такие чудеса, у него денег нет, он приходит и говорит, зайка, возьми меня к себе помощником. Он говорит, ну хорошо, давай, пойдем. Поставил его на пост, проходит 3-4 дня, блядь, у волка денег как не было, так и нет. Приходит, говорит, заяц, ты научил меня, как, блядь, работать. Тот говорит, ну хорошо, пойдем, покажу. Идет корова. Корова становится, говорит, иди сюда, нахуй, корова, блядь. Ты что, охуела, что ли? Она говорит, что такое? Что у тебя, говорит, задний номер в говне, блядь, давай деньги, нахуй. Да платят, блядь. Идет дальше. Навстречу лось. Говорит, лось, стоять, иди сюда, блядь. Ты охуел, блядь, что ли? Тот говорит, блядь, что это я охуел? Говорит, бля, у тебя рога выше норматива, дай бабки плати. Хуяк платит деньги. Говорит, понял? Волк говорит, понял, блядь. Стоит на посту, идет и шаг. Он говорит, бля, Ишак, стоять, ты нахуй охуел. Только что это я охуел? Что у тебя, говорит, задний номер в говне? Ишак хвостом. Говорит, теперь же нормально? Только теперь нормально. Он говорит, так, что это у тебя уши, бля, выше норматива? Осел хуяк, ушки опустил. Говорит, теперь нормально? Только нормально. Тут заяц из кустов выходит, говорит, не, волк, нахуй с тебя гаишника не выйдет, бля. Осел, иди сюда, ты охуел, блядь. Он говорит, что это я охуел? Говорит, ты легковой или грузовой? Он говорит, легковой. Он ему по яйцам. Хуяк, говорит, а что у тебя кардан, как у грузового? Давай, бля, нахуй деньги, бля. У волка забрали права в ГАИ. Он идет к лисе, говорит, лиса, бля, помоги, ты хитро что-нибудь придумай. Лиса думала, бля, не, говорит, с ГАИ, бля, хули. Ничего нельзя делать. Он как медведю, говорит, медведь, может, там грубой силы. Да ты что, у меня у самого машины, я их сам нахуй боюсь. Ко льву пошел. Лев говорит, слушай, не мешай, я занят, блядь, решай сам свои проблемы. Ну, идет печально, навстречу мышак. Говорит, что такой печальный? Ну как, бля, права отобрали. Говорит, ну давай, может, я помогу? Он говорит, помоги. И шаг уходит, блядь, ну, приносит через 5 минут права. Он говорит, ёпта, блядь. Как, блядь? Он говорит, да я захожу там в ГАИ. Там все свои, блядь. Заяц купил себе машину, едет по лесу, рассекает. Видит волк, говорит, заяц, ты машину купил? Он говорит, да. Говорит, покатай меня. Тот говорит, давай, блядь, залезай. Тот залезает на переднее сиденье. Они едут по лесу, смотрят, лисица. Лиса говорит, нихуя, заяц, ты купил себе машину? Он говорит, да. Ну, она говорит, блядь, дай посмотреть. Он говорит, ну, видишь, волк сидит, блядь. Так, загляни в салон, окошко опускает. Лисица голову засовывает, он окошко поднимает. У него башку прищемило. Заяц, не торопясь, выходит из машины. Ебет лисицу в жопу, блядь. Садится в машину, открывает окно, лисица падает, они едут. Волк говорит, блядь, не, на машину мне, конечно, никогда не накопить, но дверь я, блядь, себе обязательно куплю.

Есть 600-й Мерседес, его тормозит гаишник, окошко опускается, он засовывает туда ебало, окошко закрывается, и из машины, с другой двери выходит амбал, ебет его в жопу, застегивает штаны, садится в машину, открывается окно, мент падает, машина уезжает. Мент открывает глаза, над ним стоит мальчик и смеется. Он говорит: «Мальчик, ну хули ты смеешься? Ты номер-то видел?» Он говорит: «Не, дяденька, таких номеров даже в цирке не видел». Стоит на посту гаишник, видит, мимо него несется 100-й ландкрузер. Он палочкой махнул, машина остановилась, он подходит к машине, смотрит, за рулем сидит бомж, грязный, вонючий, вши по нему бегают. Он отворачивается, говорит: «Блядь, документы». Тот дает права, техпаспорт. Гаишник смотрит, говорит: «Нихуя себе, это что, блядь, твоя машина?» Он говорит: «Да». «А на какие бабки ты ее купил?» Он говорит: «Да я не купил, мне подарили новые русские». Он говорит: «А за что?» «А мы гуляли на одной пьянке, одного из них насмешил, он мне и подарил». Он говорит: «А как ты его насмешил?» «А, говорит, как, он был лысый, я ему на лысину насрал, у него волосы выросли». Гаишник говорит: «Да ты что, у меня тоже не растут, дай сирани мне». Он говорит: «Пожалуйста, говно вопрос». Насрал гаишнику на лысину, открывается заднее окно, оттуда высовывается репа и говорит: «Блядь, молодец, нахуй, я тебе еще и квартиру подарил». Две бандитских группировки решили породниться, и тогда главарь одной решил выдать свою дочь за сына главаря другой. Проходит 2 недели, дочь приходит к отцу и говорит: «Папа, мой муж меня ебет только в жопу». Тот говорит: «Блядь, это твой муж, блядь, что хочет, то и делает». Она говорит: «Ну ты понимаешь, папа, раньше у меня очко было как, блядь, рубль, а сейчас как 5 рублей. Отец говорит: «Ну давай, блядь, и за 4 рублей войну, блядь, начнем». В баре стоят 3 новых русских, пьют водку. К ним подходит старенький дедушка, подходит к одному и говорит: «Слышь ты, урод, я твою мать ебал». Тот ничего ему не отвечает, дедушка уходит. Через 10 минут возвращается, подходит ко второму и говорит: «Слышь ты, я твою мать в жопу ебал, блядь». Опять тишина, дедушка садится на свое место. Еще через 10 минут подходит к третьему и говорит: «Я твоей матери в рот давал». Все трое очень нервно: «Папа, нарезался, иди домой». А новый русский приходит, чтобы купить подарок своему другану в антикварный магазин. Говорит: «У вас есть что-нибудь такое?» Ему говорит: «Ну вот, канделябры есть всякие разные». Он говорит: «Не, может, картину?» «Есть у него, говорит, картины». Он говорит: «Вот есть охуенный барабан от Страдивари». Только: «Да ты что, бля, а сколько стоит?» Говорит: $1 000 000. Ты говоришь: «Базара нет». Платит деньги, приходит к другану, говорит: «Вот тебе барабан от Страдивари». Такая напряженная тишина. Один говорит: «Коля, по-моему, тебя, блин, наебали, блядь. Страдивари, блядь, он делал скрипки». Тот такой: «Да ты что, блядь». Берет этот барабан в охапку, бегом в антикварный магазин. Хозяина вызывает и говорит: «Ты что, сука, блядь, ты меня решил развести, что ли, блядь? Ты что это мне, блядь, дал барабан, сказал, что от Страдивари? Всем известно, что Страдивари делал скрипки». Он говорит: «Короче так, скрипки Страдивари делал, блядь, для лохов, а для реальных пацанов, блядь, он делал барабаны». Аукцион Сотби. Продается картина Пикассо. Цена зашкаливает, блядь, уже там перешла уже за 10 миллионов долларов. Вдруг голос из зала: «20 миллионов. 20 миллионов раз, 20 миллионов два, 20 миллионов три. Продано». Голос задних рядов: «Ну чё, блядь, открытку купили, пойдем подарок покупать». Новый русский возвращается из Соединенных Штатов и говорит: «Пацаны, бля, вы будете смеяться, но ихние доллары, бля, это точь-в-точь наши баксы, бля». К метродотелю приходит бой и говорит: «Слушай, а что такое тути-ту-ту?» Он говорит: «Ты где услышал?» А он говорит: «Русские там». Он говорит: «Давай чай в 22 номер, бля». Фиделю Кастро снится сон. 10 супружеских пар ебутся на стадионе, бля, всю ночь. Он просыпается весь разбитый, снова засыпает, и опять ему снится сон, на сей раз снится кубинский флаг, который развивается и так, и сяк. Он опять просыпается весь
весь, блин, неудовлетворенный, опять засыпает. Ему снится Майкл Джексон, который кривляется и поет. Он просыпается весь разбитый, призывает к себе всех министров и говорит: ребята, что означает этот сон? Никто не знает. Вызывает как нижнюю палату, блядь. Тоже никто не знает. И тут старенький дедушка-дворник говорит: да хули тут думать? Этот сон — это шарада из трех частей. Первая часть — уёбывай. Вторая — скубы. А третья — пидор. Группа нелегальных иммигрантов в Скубы пытается перебраться на маленьком утлом суденышке в Соединенные Штаты. Одному дедушке по дороге становится плохо, он умирает и говорит: ребята, блять, есть одна мечта. Хотел бы перед смертью поцеловать кубинский флаг. Ищет кубинский флаг, но нет, блять. Одна девушка говорит: вы знаете, у меня татуировка на жопе, блядь, кубинский флаг. Говорит: давай. Она снимает трусы, он ее поцеловал. Говорит: ты последняя мечта. Хотел бы еще чмокнуться с Фиделем. Повернись ко мне передом. Брежнев толкает речь на 24-м съезде партии. Вдруг что-то жужжащее садится ему на правое плечо. Он говорит: ты кто? Говорит: я Карлсон. Ага. А где твой друг Энгельсон? Брежнев приехал с визитом в Гамбург. Его встречает немецкая делегация. Он спускается с трапа, подходит к клумбе, берет горсть земли, кладет в карман, поднимается в самолет, самолет улетает. Гамбургская делегация присылает российское правительству ноту протеста. Те говорят: извините, но в голову главы правительства была заложена программа «Лунохода-1». Сидят наркоманы у костра, курят коноплю, приходят менты. Самый главный берет эту траву, собирает у них, кидает ее в костер и говорит: ребята, как же вам не стыдно? Ведь траву курит кто? Наркоманы. Начинает клубиться дым, он принюхивается. Говорит: писатели, поэты, артисты. Парень спрашивает своей подруги: ну нахуя ты решила стать стоматологом? Она говорит: просто мне нравится, когда мужики смотрят на меня, выпучив глаза и открыв рот. Новый русский приходит к стоматологу, открывает рот, тот смотрит, у него все зубы бриллиантовые, блять, золотые, платиновые, глаз не оторвать. Он говорит: что надо-то? Он говорит: сигнализацию поставили. Мужик приходит к стоматологу, его трясет мелкой дрожью. Стоматолог к нему подходит и говорит: ну, может, тяпните рюмочку коньячка для смелости? Тот говорит: ага, ебнул 50 граммов. Говорит: может, еще 50 граммов? Тот наливает сразу 300 грамм, хуйнул. Я говорю: ну, бля, кто смелый, подходите, бля. Урок в американской школе. Учительница говорит: запишите, пожалуйста, условия задачи. Жил-был художник один, домик имел и холсты. Он полюбил одну актрису, и чтобы ей понравиться, продал холсты и дом, и на эти деньги купил миллион алых роз. Спрашивается, за сколько художник вдул свой дом, если одна роза стоит $500, а за холсты он выручил $200,000? Старый работник сцены привел свою малолетнюю внучку на детский спектакль. Она прибегает к дедушке в антракте и говорит: дедушка, дедушка, я тут бежала за сценой и увидела, сидит на лавочке чертик и плачет. Он говорит: эх, внучка, да позавчера в этих же самых кулисах лебедь ебли. Театр, блин. Попал в катастрофу океанский лайнер, выбросил на необитаемый остров двоих, мужчину и Клаудию Шифер. Они живут 2 месяца, ебутся во все щели, но мужику что-то вот не весело. Клавка говорит: ну что тебе, хуёво-то? Он говорит: блин, ну хуёво. Она говорит: может, чем помочь? Он говорит: ну одень мою шапку. Она одевает шапку. Теперь пальто моё одень. Она одевает. Он говорит: мужик, блядь, ты не поверишь, я Клавку Шифер ебу.
Мужик идет по пустыне, умирает уже, хочется пить. Вдруг смотрит лампу, он ее потер, там джин. Он говорит, ёпта мать, ты что? На самом деле все желания выполняешь? Он говорит, да. Говорит, хочу домой. Тот говорит, пошли. Берет его за руку, они идут. Он говорит, нет, я хочу быстрее домой. Тот говорит, побежали.

0: Только что вы прослушали очередную порцию анекдотов от Трахтенберга. Теперь пора и на боковую. Не забывайте пользоваться презервативами Татлес. Ни капли мимо. Пока.
1: Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. «Государь, — он сказал, — я люблю твою дочь. Лишь она мое счастье и мука. В целом мире один ты мне можешь помочь. Я прошу у тебя ее руку». И монарх отвечал: «Ты получишь жену, только прежде пройдешь испытание. Из десятка ее ты узнаешь одну, и тогда поведешь на венчание». 10 девушек в масках пред ним встали в ряд. И исполненным мужества жестом подал руку одной он и, как говорят, объявил перед всеми невестой. Только царь говорит: «Погоди ликовать, раз один угадать-то не штука, ты попробуй ее 3 раза к ряду узнать, и тогда получай ее руку». 3жды девушку прячет упрямый старик, изменяя ей маску и место, и, колеблясь 3 раза какой-нибудь миг, принц ее называет невестой. И сказал, задыхаясь от ярости, царь: «Угадал ты, ну что же, прекрасно! Забирай ее и увози с собой, коль она ехать с тобою согласна». Но, упав ниц, взмолилась принцесса: «Отец, хоть убей, хоть помилуй меня, ты только люб мне, Иван, наш придворный кузнец! Мы с ним тайно 3 года женаты». И от вести такой, помешавшись слегка, принц заморский умчался в Европу.

нет. Точит лобзики под багет гробовщик.

Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном клубе грязных эстетов, в клубе Хали-Гали. Правда, последнее время про наше замечательное заведение рассказывают очень много гадостей. Говорят, что здесь происходит различного рода похабщина, что здесь самый нахальный в городе стриптиз, что здесь ругаются матом. Ни в коем случае не верьте этому. Это хуйня. Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Ну так уж повелось на Руси матушке, как говорится, ебёна мать для русского народа, как мясо в щах, как масло в каше. С ним наша жизнь становится прекрасней, а слово сказанное краше. И я, как человек интеллигентный и образованный слегка, ебал я в жопу эти маты. Я за культуру языка. Действительно, только тупорылые иностранцы нихуя не могут разобраться в нашей ненормативной лексике. Они говорят, как это может быть так? Воды в речке по колено, а рыбы дохуя. Они говорят, у вас, наверное, физиология тоже другая. Потому что слышали высказывание. Пойду-ка я в жопу домой, поставлю нахуй чайник и лягу спать в пизду. Господа, говорю я, у нас в России все всегда так. У нас даже заборы строятся дедовским методом. А именно, сначала пишется «хуй», и только потом к нему прибиваются доски. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как «Ебун-гора», как вы подумали вначале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящие здесь хохлы на украинский лад, как «Ебанько». Это вообще неверно. Моя фамилия переводится как «Думы на горе» или «Гора прикидок». Но вы находитесь в клубе «Хали-Гали», и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. В нашем замечательном заведении вы можете делать практически все, за исключением трех небольших запретов. Ну, во-первых, здесь запрещено справлять свои естественные надобности, как то срать, ссать, блевать и трахаться, на тех местах, где вы употребляете пищу. Для этих целей существует сортир нерукотворный, которому, как показывает опыт, никогда нихуя не зарастает народная тропа. Наш туалет вознесся своей главой непокорной по правую руку от меня, и поэтому каждый индивидуум, который надумает посрать или поссать, вынужден будет, хочет он того или нет, подняться ко мне сюда на сцену и поэтому в некотором роде почувствовать себя немного артистом. Вы знаете, мы долгое время хотели сделать стеночку сортира прозрачной, чтобы процесс облегчения был явным, но, к сожалению, ничего у нас не вышло, как не вышло и многое другое в нашей нелегкой, не побоюсь этого слова, творческой карьере. Долгое время мы пытались скрестить мандавошек со светляками, чтобы когда штаны открываешь, там был Лас-Вегас, но не получилось. Хотели выпустить в продажу газовый баллончик с венерическими заболеваниями. Опять мимо. Но, тем не менее, мы вывели такую замечательную, на мой взгляд, инструкцию с правилами пользования туалетной бумагой, нежной, как мякоть кокоса. Каждая особь мужского или женского пола, который направит свои стопы на нашу замечательную кафедру мочеиспускания и калоотложения, это руководство к действию получит от меня совершенно бесплатно. Что вы должны вынести из этой замечательной инструкции? На мой взгляд, главное – это русская народная мудрость. А именно, подтирая жопу, осторожен будь. Жесткая бумага к травматизму путь. Действительно, иногда начинаешь задумываться, почему же ты не родился на свет белый, этаким маленьким, юрким, нахальным домашним зверьком. Ибо, как говаривал в свое время Шиллер, хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу покакаю, вырую канавку, положу говняшку, и не надо жопу подтирать бумажкой. Второй главный запрет. У нас в клубе запрещено слушать свою музыку. Например, вы подходите ко мне и говорите: «Ромка, поставь этот пиздатый диск». Я говорю: «Идите нахуй!» И вы уходите. Но если вы подошли ко мне и попросили поставить господина Шуфутинского, ничего я вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются: «Но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не «Блядь Сташневский»? Почему не «Иванушки Импотейшн»? Почему не «Жопу свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? «Я задыхаюсь от нежности в твоей мохнатой промежности». Я говорю: «Господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравятся только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор». И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном заведении строго-настрого, под любым соусом, запрещено пиздить Трахтенберга, то есть меня.
То есть, если у вас возникло жгучее, я где-то согласен, практически непреодолимое желание заехать мне сапогом по ебальничку, милости просим к нашему доблестному фейс-контролю. Вы подходите и кричите: «Так, блядь, и так! Душа, блядь, просит!» После этого опытные боксеры-профессионалы распишут вашу внешность под хохлому или гжель и уделают ваши яйца под Фаберже. Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как, знаете ли, повезет. И если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа». И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же я надеюсь, что вы... Здесь сидящие все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте. А именно: какая женщина ни будь, а все равно ее ебуть. Да, господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета частей мясной туши. А именно: ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывайте наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фуллаут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно: кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались — не бросайте друг друга. Бросили — переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И три золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно: белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю, значит, вашу жену ебет кто-то другой. Но вы знаете, это тоже не истина в последней инстанции, это просто мое наблюдение. Поэтому, если вы пришли в клуб не с женой, а с подругой, то пить следует осмотрительно. То есть вы пьете, как Бог на душу положит, до того момента, как ваша спутница начинает вам казаться жутко симпатичной, и притормаживаете. В тот момент, когда у вас в груди родилось прекрасное, чистое чувство взять ее замуж, господа, пиздец, пить уже хватит. Ибо у армянского радио даже как-то спросили: в чем же разница между жизнью и хуем? «Жизнь жестче», — ответил армянское радио. Поэтому, если после вечеринки в клубе «Хали-Гали» вы наутро проснулись, башка у вас раскалывается, во рту как будто эскадрон кошек насрало, по комнате ходит, бродит, серое мутное пятно и беспрерывно пиздит, значит, вчера вечером вы женились. Если же вы проснулись, у вас нихуя не болит, в теле небывалая легкость, значит, господа, вы бухали позавчера. Итак, посмотрите, пожалуйста, под потолок. Там висит эксклюзивная футболка от клуба «Хали-Гали». Купить ее нельзя ни за какие деньги, зато ее легко можно заработать двумя совершенно различными способами. Способ первый. Вы залезаете сюда ко мне на сцену и раздеваетесь. При этом девушка должна раздеться по пояс, причем все равно сверху или снизу. Мужчина должен снять с себя все, за исключением носков. Носки просьба не снимать, чтобы не испортить нашу замечательную вечеринку. И второй, я бы сказал, виртуальный способ. Вы подходите к стойчике бара, берете 3 бокала пива и поднимаете сюда ко мне на сцену. Выпиваете, после этого рыгаете, затем пердите. Если у вас все получилось, вы получаете футболку. Не вышло нихуя — денежки за пиво на стойку бара. У нас, понимаете, так повелось. Выиграл — получил, проебал —
заплатил. Как говорится, блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Если хотите, это наше жизненное кредо. И последнее, чем бы я сейчас хотел с вами поделиться. У нас здесь принято давать девчонкам-официанткам на чай. Здесь принято стриптизеркам засовывать денежки за оставшиеся части их туалетов. Если у вас по какой-либо причине нет с собой наличных, вы можете воспользоваться кредитной картой. Для этого нужно взять кредитную карту двумя пальцами и провести девушке между ягодиц. У нее там все считает, будьте уверены, ибо еще Шекспир говаривал, что щель оправдывает средства. Господа и дамы, напоминаю вам, что на трезвую голову смотреть на все то говнище, которое будет происходить здесь на сцене, совершенно невозможно. Поэтому от всей души призываю вас накатить на ход ноги грамм по 100, по 200, или, как говаривал Шиллер, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Только, пожалуйста, не нажирайтесь, как Ван Гоги, по самые уши, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не ощупывали бы свое ебало и не приговаривали: «Кто это, блин, интересно, вчера гулял с моей мордой и помял ее?» Господа и дамы, рекомендуемый мною напиток – водка Трахтенберг. Пьешь с восхищением, блюешь с сожалением. Господа и дамы, напоминаю вам, приходит еврей устраиваться на работу продавцом. Ему предлагают спуститься в зал, чтобы посмотреть, как он работает. Через 10 минут хозяин спускается вниз и видит такую картину. Стоит еврей, а рядом стоит бизнесмен. Еврей говорит: «Ну хорошо, вы уже купили себе удочку, теперь вам просто необходимо купить леску, крючки и блесны». Бизнесмен говорит: «Беру». «Хорошо, а как вы будете ловить рыбу? С берега, что ли? Купите настоящую резиновую лодку и ловите, как белый человек, середины озера». «Беру». «Хорошо. А если начнется дождь, что вы будете делать? Купите себе палатку». «Беру». «Хорошо. А в чем вы все это повезете? Купите прицеп для вашей машины. Кстати, у вас что за автомобиль?» «БМВ». «Ну что вы, разве же это машина? Купите себе внедорожник». «Хорошо. Сколько с меня?» $164,200. Бизнесмен идет платить, хозяин подбегает к еврею и говорит: «Такого я еще не видел, вы лучший, надо же, человек пришел купить удочку, а вы ему всю эту хрень впаяли». «Да что вы, он зашел купить пачку тампаксов для жены, а я ему сказал, если у жены месячные, то что вам 3 дня дома сидеть, езжайте на рыбалку». Когда-то, будучи еще неизвестной питерской группой, музыканты Ленинграда приходили в арт-клинику и говорили: «Мы хотим сегодня у вас выступить». «Вы же вчера у нас выступали», — удивлялся арт-директор. «А мы и сегодня хотим. Мы написали 8 новых песен. Что у нас там с гонораром?» «Ну, как обычно, по 2 бутылки пива и паре бутербродов». «Хорошо, ждите». Никто не хотел платить неизвестной группе, которая не может собрать зал. Это сейчас, когда они приезжают, им помимо гонораров выкатывают ящики водки, вагоны сока и составы пива. А тогда им было нужно, чтобы тебя хотя бы узнали, услышали и запомнили. Я начинал еще хуже. Мне не предлагали даже пива и бутербродов, если считали, что ведущий в клубе не нужен. И то, что я сумел продать себя в таком маловостребованном амплуа, как конферансье, доказывает, что в шоу-бизнесе возможно все, если вы люди способны, конечно. Но это отдельный жанр. Точно такое же искусство, как торговля на рынке. Может, я научился зарабатывать деньги в шоу-бизнесе благодаря тому, что когда-то работал на барахолке, чего никогда не стеснялся. Хотя не так уж много лет прошло с тех пор, когда я продавал газеты, а рядом стоял один азербайджанец и кричал: «Купите у него газеты, потом придете ко мне, купите фрукты и завернете их в...»

Многое в этом плане мне дало наблюдение за работой директора фестивального центра «Балтийский дом» Шуба Сергея Григорьевича. Это был мастер большой и малой торговли, настоящий человек искусства. Так как он работал, да и сейчас продолжает, не дано никому. В нашей вселенной, по крайней мере, точно. Торгуясь, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как дьявол торговался. Человек искусства. Что возьмешь? А я тогда работал директором формального театра, который совместно с фестивальным центром устраивал свой маленький фестивальчик. Я с интересом смотрел, как он работает с известными театрами и зажравшимися артистами и ловко уговаривает их отработать за полцены. «Хочу $5000», — сообщала по телефону какая-нибудь знаменитость, которую он приглашал на фестиваль. «У нас только нет», — словно ужасаясь, говорил он. «Но у нас же приедет пресса, телевидение, все такое. В общем, я вам даю 500». Из трубки слышалось 4. 600 и банкет. 3 и дорога бизнес-классом. 700 и СВ. 2500 и бабу. Ну нету денег у нас. Нету ни копеечки лишней. 800 и устрою интервью для немецкого телевидения. Сходились на 2. В результате звезда приезжала. Журналисты за интервью с ней освещали бесплатно весь фестиваль, спонсоры платили по полной, а руководство фестивальным центром покупало себе по новой машине. Он обзванивал многих, и многие приезжали вообще бесплатно. Только звезд надо было нанимать. У них то гастроли, то они честно признавались, что фестиваль им не интересен, но он добивался их приезда то лестью, то гонорарами, причем меньшими, чем они бы заработали в другом месте. И только благодаря своему коммерческому таланту делал фестиваль все популярнее и популярнее. Он делал большое дело, а я мотал все себе на ус, и чуть позже, только благодаря умению вести переговоры с клиентом, стал зарабатывать деньги. Поэтому у меня до сих пор нет директора. Но не вижу я человека, который мог бы продавать меня так, как только я сам себя умею. Торг — это тонкая материя. Многое не объяснить словами. Надо просто понимать, что и как делать. Ну, конечно, одно из первых и главных условий, чтобы что-то продать, надо это дело любить. Ну, как в том анекдоте. Встречаются двое. Один печальный, другой веселый. Печальный интересуется. «Ты что такой веселый?» «Да слона купил! Обалденный слон! Все по дому делает, жену встречает с цветами, с детьми играет. С ума сойти! Продай!» «Друзей не продают. Тем более он мне и в работе еще помогает. 1000000 даю!» «Что ты? Я бы и за 2 не согласился. А за 3?» «3 миллиона за такого слона? 4!» «А что я жене скажу? А детям? За 5 отдам. По рукам». Вскоре они встречаются вновь, печально возмущается. «Твой слон ничего по дому не делает, только пакостит. Пол дома задом снес, жену загнал в угол, она там 3 дня просидела, пришлось МЧС вызывать. Дети из дому убегают». «Не ругай слона». «Почему?» «С таким настроением ты его никогда не продашь». Итак, если дело свое вы любите, у вас есть все шансы. Начинающим легче. Они работают за копейки, и поэтому их постоянно приглашают на халтуры. Туда, где часто не важно даже качество музыкантов, главное, чтобы их можно было использовать как фоновую группу. Кто-то же должен играть на вечеринке, пока народ собирается, и, что самое главное, пока он расходится по домам. Кто-то должен быть дешевым певцом, дешевым фокусником или ведущим вечеринки. Когда я стал известен, много людей приходило ко мне и говорило, что они офигенные шоумены. «Ну, покажи что-нибудь», — обычно прошу я. Мне же нужно увидеть, есть ли опыт у человека. Второе, что спрашиваю, где он работает. И человек часто сообщает, что нигде, потому как ему везде мало платят. «Зачем работать-то?» — возмущается он. И не знает, и не понимает совсем, что для того, чтобы требовать хоть какие-то деньги, тебе нужно вначале вырасти до уровня профессионала. Что же касается серьезных денег, то нужно стать звездой или хотя бы просто известным человеком. А этот процесс долгий, кропотливый, и разговоры о том, что ты работаешь не хуже того-то и того-то, уже не прокатывают. Сначала я пытался давать им советы, но со временем понял, что бесполезно учить человека, который внутренне считает, что выше тебя по всем пунктам. Поэтому возиться с такими индивидуумами я отказываюсь. Но вам, раз вы купили мою книгу, практически бесплатно даю лекцию на тему о необходимости работать постоянно. Если ты не работаешь, про тебя никто не знает. А если про тебя никто не знает, ты не работаешь. Это

0: называется замкнутый круг. И этот порочный круг надо как-то разорвать. Я лично считаю, что начиная карьеру в шоу-бизнесе, надо стремиться показываться везде. Работать как можно больше, попадать правдами и неправдами на тусовки, знакомиться со всеми. Если вы интересный человек, вас не забудут. И когда-нибудь, собираясь приглашать артистов, вспомнят. А вот здесь бегал парнишка, ну такой необычный. Может, его позовем? Сколько он стоит? И понеслось. Если, конечно, вы не облажаетесь и отыграете так, как должно быть. Тогда, конечно, есть перспектива, что вас будут приглашать все чаще. Примите к сведению. Вначале вы работаете за копейки или бесплатно. А как иначе? Вы приходите в клуб, и вам говорят, у нас уже есть группа. А сколько они берут, интересуетесь вы? $100. А мы готовы за 50. Тогда берут именно вас. Вы получили работу. Это первая удача на вашем творческом пути, но может быть и последняя, если вы облажаетесь. Представьте, что все прошло замечательно, и вы продолжаете работать здесь за 50. В другом месте за такую же сумму. Пусть пока мало, хватает только на выпивку, но это с одной стороны. А с другой, ведь вы же работаете. И любое ваше выступление может принести вам дивиденды. Может произойти все, что угодно. Можете получить постоянную работу. Да и вообще, если $50 мало, то 30 дней по 50 уже 1500. И к тому же вы получаете опыт, который невозможно купить и который бесценен. Если у вас нет работы, значит, вы тратите время зря, и вы ничего не достигнете. Люди должны о вас знать. И только имея работу, вы имеете шанс получить еще одну, которая потянет за собой шлейф приглашений. Бывает только так и никак по-другому. Поэтому надо соглашаться на любые деньги, пока вы не звезды. И только потом приходит осознание того, что вы зря работаете за $50. Когда вы приходите и вам говорят, что для вас есть работа завтра, послезавтра и еще через 2 дня, и еще через 3, вот тогда вы понимаете, что то ли вас приглашают, потому что вы очень хорошие, то ли потому, что дешевые. Если дешевые, вы услышите, у нас сегодня выступает Мумитроль 40 минут, а перед ним вы 5 часов. Тогда говорите, мы раньше играли 5 часов, а сейчас играем 4. И смотрите за реакцией собеседника. Тогда начнете понимать, за что вас держат. Если за то, что вы дешевы, ищите попутно еще какие-то работы. Если вы качественный работник, поднимайте ценник. Но учтите, что нельзя его поднимать при разовой работе. Может, на нее вас и позвали, потому что вы так мало стоите. Разберитесь в этом вопросе дотошно, так как потерять работу легко, а найти новую практически нереально. А если вы нигде не работаете, вы потеряны для общества. Когда-то я учил свою любовницу, размышлявшую пойти ей на радио в ведущие или в маленькие начальники. Конечно, иди в диджеи. Пусть радио не очень известное, пусть там меньше денег, но славы больше. Пока я тебя кормлю и одеваю, зачем тебе сидеть в креативной группе? Про них никто не знает, а диджеи – люди публичные, всем интересны. Даже если тебя отсюда попрут, есть все шансы, что на других радиостанциях отслушивают конкурентов. Если ты профессионал, тебя возьмут. У нее не хватило ума меня послушать. Поэтому, когда через 3 месяца ее выгнали, на другую радиостанцию не взяли. Где она теперь, неизвестно. Ну, по всей видимости, там же, где и все неумело гоняющиеся за золотым тельцом. В жопе. Нужно постоянно быть на слуху и использовать для этого каждую возможность, раз вы стремитесь в звезды. Поверьте мне, когда у вас произойдет первый разговор с заказчиками, когда начнет наклевываться халтура, все они спросят, а где вас можно увидеть или услышать? И вот тогда, если у вас есть постоянное, пусть и за $50 работа, вы спокойно приглашаете на просмотр ваших возможных покупателей. Если тебе есть где себя показать, может появиться работа и получше. Но если пока не везет, хотя бы не пропивайте $50, что вам платят, а думайте о том, сколько вам нужно, чтобы записать альбом. Будет альбом, сможете раздавать его важным людям. Надо из каждой ситуации извлекать пользу, видеть цель и идти к ней. Но цель должна быть глобальной. Если вам нужен миллион, нужно и зарабатывать миллион, а не $100. А то получится, как в анекдоте про дурака. Поймал он золотую рыбку. Что ты хочешь, спрашивает она. Хочу нос мясистый, язык мясистый и уши мясистые. Рыбка все исполнила и уплыла. Потом вернулась. Эй, иди сюда. Зачем ты все это попросил?
1: А что?
0: Ну, попросил бы квартиру, машину, денег.
1: А что, можно было?
0: Со временем лучшие представители класса кабацких музыкантов становятся востребованы всегда и везде. Если вас приглашают часто и вы завалены работой, тогда, возможно, вы стоите больше, чем берете за свой труд. Нужно четко понимать цену себе и постоянно взвешивать соотношение ее и качества. Ведь лучше отработать один раз за $1000, чем 10 раз по 100. Вас уважать тогда станут больше. А когда вы научитесь производить хорошее впечатление на нужных людей, то постепенно подойдете к тому, что научитесь продавать себя за хорошие суммы. Как? Есть масса способов. Ну, например, бой с тенями. Скажем, приходят к вам представители звукозаписывающей компании. Это первые ваши посетители, и вы благодарите Бога, что Он, наконец, послал к вам нужных людей. Однако цена, которую они предлагают, совсем мизерная, и тогда вы начинаете выставлять на поле брани несуществующих персонажей. Говорите представителю, что они, конечно, хорошие ребята, но условия предлагают точно такие же, как другие компании. Какой вам смысл менять шило на мыло и кидать людей, которые пришли раньше? Тем более, что вы давно уже знакомы с дядей Васей и с... пусть денег дает не больше, но он друг. И представители звукозаписывающей компании, чтобы отбить вас у вашего друга дяди Васи, вынуждены поднять гонорар. Или, допустим, вам звонит издательский дом, планируя купить ваш роман. И вы сообщаете, что у вас звонок на второй линии от конкурирующего издательского дома. И, конечно, не устраивая конференции, рассказывайте, кто сколько предлагает. Только не завирайтесь. Называйте реальные цифры, чтобы они поверили. Не стоит бояться, что они друг у друга расспросят про вас. Это конкуренты. Они не общаются между собой, а если и собирают информацию друг о друге, то лишь по слухам, вокруг да около. И между собой они никогда не договорятся. Ибо вопрос одного главного редактора другому: «Как вы думаете, сколько стоит Трахтенберг?» вызывает у оппонента мысль: «Ох, а про слона-то мы и забыли! Чего ж мы его не издаем?» И, как следствие, звонок Роману Львовичу с предложением о сотрудничестве. Если издатель чувствует, что от данного автора пахнет деньгами, он заинтересован сам издать книжку. Отсюда идет здоровая конкуренция, и, конечно, вам нужно научиться блефовать. Если одна компания предлагает $10,000, то можно ей сказать, что в другом месте вам предложили 12. Разница в 2000 нечувствительна для крупных компаний. Они даже предложат 13, чтобы обогнать конкурентов. Но если вы ляпнули, что кто-то предложил вам 30, они вежливо откажут или не поверят вовсе. А обратного пути не будет. Вам не дадут даже 12, дадут 10, а то и меньше. Так что торговля – путь пошаговый и осторожный. Идеально, если четко знаешь, на что они готовы. Хорошо бы заранее пообщаться со знающим человеком, который скажет хотя бы примерно, сколько за тебя готовы заплатить. Потому что покупатели сами никогда точно не скажут, сколько способны выложить. Назовут меньшую сумму и долго будут торговаться. Но если ты знаешь, ты вооружен. Откат. В шоу-бизнесе та же история. Например, ты в курсе, что у клиента есть праздничный бюджет – то есть сумма, которую он готов выкинуть на артистов – $20,000. И он хочет, чтобы ровно 3 часа на сцене что-то происходило. Он готов взять 4 артистов по 5000. Можно взять 2 более известных артистов, но они стоят по 10. И на сцене будет что-то происходить только 1.5 часа, что никого не устраивает. Или можно вызвать 1 артиста за 10 и 3 по 3. Или 1 звезду за 18, а на остальные деньги взять диджеев, которые будут тупо крутить музыку. Час их работы стоит $100-200. Дешево и весело. Вариантов у богатого Буратины, как потратить деньги, немало. Возможно, поэтому он часто даже теряется в выборе. Но хорошо, если не теряетесь в данной ситуации вы. А вы должны знать или уметь догадываться о возможных пожеланиях заказчика. Тогда удастся постоянно получать работу. Зная, кто ваши конкуренты, можете обойти их на повороте, сбросить цену за свой выход на 1000, а на сэкономленную 1000 предложите притащить десяток танцовщиц и так далее и тому подобное. Конечно, если вы забрались на вершину шоу-бизнеса и работы у вас полно, то вы просто называете цифру и не торгуетесь. Но торговля – это всегда приятно. Тем более, что в ней участвуете не только вы, но и еще ряд заинтересованных людей. Например, посредник. Тот, кто связал вас с покупателем. Часто артистам и заказчикам самостоятельно встретиться непросто. Но вам надо понимать, что человек, который вас продает, тоже хочет заработать. Я лично посредникам сразу говорю. Я отработаю за 13, вы клиентам объявите 15. Остальное можете положить себе в карман. Посредники знают о вашей щедрости, и вы получаете работу чаще других артистов. Тут ведь кто предложит откат больше, тот и работает. Откат существует везде. Допустим, даже вы работаете менеджером по рекламе на телевидении. Вы, встречаясь с заказчиками, говорите им: «Я продаю рекламу на Первом канале. Минута стоит 50 тысяч долларов. Но если вы заплатите сразу за 10 минут, 100 тысяч я вам верну». И надо понимать, что эти деньги возвращаются не владельцу компании, а его представителю. И возвращаются деньги наличкой. В этом случае ты имеешь в лице представителя компании друга, который кровно заинтересован в том, чтобы его компания давала рекламу только на твоем канале. Такая же история происходит и с менеджерами компаний, организующими вечеринки. Подобные агентства, назовите их как хотите, сутенеры, спекулянты, посредники, зарабатывают на разнице между суммой, которую готовы заплатить за тебя заказчики, и той, что берешь ты. Чем больше остается у них, тем больше они заинтересованы в том, чтобы работал именно ты, а не кто-то другой. Вы тоже можете выиграть, потому что работаете на перспективу. Во-первых, у вас становится больше заказов, а во-вторых, клиент усвоил, что вы стоите определенную сумму. И в следующий раз, если он лично выйдет на вас, и если вы потрудились дать ему свой телефон, объявляйте именно эту цифру, уже не давая отката посредникам. Шаг вперед, два шага назад. А теперь о гонорарах. Если когда-то вы играли за 100 долларов, но иногда в честь больших праздников вам платили больше, и в гонорарах ваших была неразбериха, то со временем, с увеличением доходов, цифры надо привести в порядок. Ставки должны быть стабильными, плюс-минус 10%. Зависит часто от дня недели или от важности праздника. Тогда вы уже заявляете своим покупателям, что не падаете ниже определенной планки, и времена, когда вы играли за 100 долларов всю ночь, давно прошли. Он, испытывая к вам уважение, все же старается сломать вас на меньшую сумму. Не поддавайтесь, даже если сегодня вам эти 100 долларов ужас как нужны. Раз вы всем назвали свою цену, держите ее. У профессионалов ставки стабильны. Если солжете своим заказчикам насчет гонорара, сильно рискуете. Ложь, касаемая денег, неприемлема. Если вы с кого-то взяли меньше обычной ставки, ваш следующий клиент будет обозлен, узнав об этом. Факт, что вчера вы работали за 100, а сегодня именно у него запросили 1500 долларов, вызовет агрессию. Вы, конечно, надеялись, что он не узнает. Но судьба повернулась против вас. Ваши заказчики оказались друзьями. Они встретились и поболтали. Сколько ты ему заплатил? Дурак, что ли? Он у меня позавчера за копейки работал. И вы попали. Пусть даже вы очень нравитесь своему заказчику, и он с удовольствием отдал бы крупную сумму и даже накинул бы сверху, тем не менее, для бизнесменов всегда дело чести заплатить меньше. Им невыносима мысль, что их обдурили. Никто не хочет чувствовать себя обманутым и думать, что его поимели, развели или кинули. Так что ваша маленькая ложь может положить начало большому концу. Поэтому ставьте для себя планку, ниже которой вы не работаете никогда. И вперед! Я живу только по такому принципу. Есть сумма, меньше которой не беру. Конечно, еще есть друзья, и они просят поработать для них подешевле. Денег с друзей не возьмешь. Если это настоящий друг, то в таких случаях лучше отработать бесплатно, чем взять символическую сумму. Надо понимать, что информация всегда просочится за пределы вечеринки. Никакой, даже самый близкий друг, который вам клянется и божится, что никому не скажет, сколько он вам заплатил, тут же, едва вы отойдете, направо и налево расскажет, во сколько вы ему обошлись. еще более болтливы менеджеры, которые вас приглашают на работу. Такой менеджер хочет быть другом всем артистам, он для всех рубаха парень. И хотя он вначале мнется, когда его теребишь насчет расценок, интересно же узнать, кто сколько получил, он в итоге, по большому секрету, всех сдает. Я, например, когда приезжаю на концерты, сразу спрашиваю, кто и сколько из артистов получил. Для меня очень важно быть самым дорогим. А раз он сдает всех, то наверняка точно так же сливает информацию о вас. Причем никого не будет волновать, сколько вы работали. Может, всего-то 5 минут или спели одну песню. Можете не сомневаться, что про 5 минут и одну песню тут же забудут. А вот сумма, которую вы получили, разлетится повсюду и останется в голове. Трахтенберг приезжал за $100, Трахтенберг приезжал за $50, Трахтенберг приезжал за $500. И вы начинаете проклинать всех и, самое главное, себя за то, что взяли такие деньги. Кстати, поэтому в шоу-бизнесе есть понятие «выход». Именно выход стоит денег, а сколько времени ты стоишь на сцене – неважно. Конечно, с ростом популярности гонорар нужно повышать. Когда я переехал в Москву, удвоил концертную ставку. Правда, заказов не было вообще. Я сидел в нервном состоянии, но при редких звонках все равно отказывался сбрасывать стоимость. Я переехал в Москву, и значит, возврата к прошлому нет. К тому же, если тебя вызывают люди, то они богатые люди. Правда, есть исключения, когда цену можно и скинуть. Если тебя вызывают поработать в клубе для обычной публики, купившей билеты, надо все взвесить и рассчитать, чтобы понять, где, на какой сумме находится предел, больше которого заказчики заплатить не могут. И если ты перегнул палку и зарядил нереальную для этого заведения цифру, клуб вынужден будет отказаться. Как бы тебя ни любили в этом городе. Ведь организаторы платят тебе не собственные деньги, они собирают их со входа, чтобы рассчитаться с тобой. Но поставить в городе Урюпинске цену на билет в $100, как в Москве, они не могут. Сумма, которую артист заломил, может для них оказаться совершенно неподъемной. И в таких случаях, конечно, нужно скинуть стоимость своего выхода или работать со входа. То есть сколько билетов купят, столько денег вы и получите. Впрочем, немало российских звезд, не научившись в школе считать или переоценивая свою популярность, отправляются на подобные гастроли выступать перед пустыми залами. Мало того, что ничего не зарабатывают, так еще и слухи о том, что на их выступление никто не пришел, губительно сказываются на их карьере. Одну нашу очень популярную певицу даже прозвали нейтронной бомбой шоу-бизнеса. Когда она выходит петь, в зале работает звуковая аппаратура, потрясающий свет, только нет ни одной живой души. Невозможность реально оценить и подсчитать возможный доход и его предел может привести вас к краху, даже если ваш проект супер популярен. Мне лично рассказывала Татьяна Милконова, хозяйка ресторана «Бато Ивр» на Рублевке, где по пятницам работает Comedy Club, что каждый раз они приезжают с новой программой. Каждый. И это замечательно. Только их ведь 12 человек. И каждый делает по 2 номера. По 3-4 минуты. Всего действо на сцене идет около 1,5 часов. За свою программу они получают $7000. То, что может собрать зал на 100 мест, если билеты по $100. И они почти все проданы. Что-то должен заработать и ресторан. Из 7000, что получают ребята, какую-то часть, уверен, не самую маленькую, забирает их продюсер. Великий человек, который все это придумал и всех их собрал. Он важнейшее лицо для коллектива, и именно он умеет раскрутить, а затем продать шоу за максимальную цену. Итак, суперзвезды сегодня имеют свой карман 5-6 тысяч, которые надо поделить на 12 рыл. А ведь это мало. А ведь они так популярны. А ведь у них самих крышу сносят от того, как они популярны. И очень скоро, а может так уже и случилось, они запросят гонорары побольше. А больше никак. Такое шоу не может идти на стадионах. Этот жанр хорош в небольших помещениях. Поднять цену на вход в это самое помещение тоже практически нереально. Много ли у нас людей, которые готовы регулярно покупать билеты за $200, $300, $400? Что им делать? Ну, предполагаю, что кого-нибудь позовут выступать отдельно. Он клюнет на возможность заработка и свалит. Но только он привык работать 6 минут, а программу на 1,5 часа еще надо сделать и обкатать. Он позовет к себе кого-нибудь из приятелей, и произойдет раскол. Труппа развалится на 2, а то и 3-4 коллектива. А дальше Возможно, этим трубкам предстоит превратиться в трупики. Как команда в 12 человек, они всем интересны и способны регулярно обновлять репертуар. Но пятерым, особенно троим, будет тяжко. И оставшимся тоже придется несладко. И постепенно шутки станут все более натянутыми и притянутыми за уши. А где брать новые, когда программы так нереально удлинятся? А если останутся в прежнем составе, ничего не заработают за свою звездную карьеру. И в этом беда всех больших коллективов. Конечно, всех артистов приглашают на разные халтуры, пьянки, гулянки, как в Москве, так и по всей матушке России, и даже в дальние и не очень зарубежье. Да только вызвать большой коллектив мало кто способен. А извините, райдер, об этом позже, то есть денежки на дорогу, проживание и прожирание, да еще и плюс гонорар каждому. Уверен, ребята не настолько богаты, насколько популярны. Что ж, такой путь имеет право на существование. Но только не в нашем случае. Ведь вы хотите стать звездой? Утром деньги, вечером стулья. Итак, продолжаем о бабках. Предположим, вы соблюли, в смысле выполнили все условия. Вы работаете один, и потому вас зовут на халтуры в далекие города совершенно спокойно. Вы не действуете на зрительный зал, как нейтронная бомба, умеете считать и трезво оценивать свою популярность. И первые ваши выступления прошли прекрасно. Вы можете быть собой довольны, если, конечно, заранее позаботились о том, чтобы получить за них гонорар. Нет? Вам сказали, что выдадут после программы? Да. Но нельзя же быть таким наивным. Вот теперь вам предстоит настоящая борьба – выбивание своих кровных. Я в ней участвовал пару раз и больше не ввязываюсь, поскольку понял, никогда нельзя работать в кредит. Гонорар надо брать вперед. И только получив бабосы, можно начинать что-то делать. Надо помнить два постулата. Первый. Ничто так не вселяет веру в человека, как стопроцентная предоплата. И второй. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанная услуга. Получить бабки после того, как вы уже отработали, очень трудно и почти что невозможно. Поверьте на слово, что как только наступает пора рассчитаться, даже у очень порядочных с виду людей нередко возникают проблемы. Заболеет кассир, потеряется ключ от сейфа, в офисе начнется пожар, в городе землетрясение, в стране разруха, а в мире экономический и экологический кризис, усугубленный птичьим гриппом, коровьим бешенством и обезьяньей чесоткой и так далее и тому подобное. И вообще, киса, зачем вам деньги? Давай лучше выпьем. Может, девочек хотите? Нет? Мальчиков? Тоже нет? Короче, вас не поймешь. Короче, вы попали. Так что скажите заказчикам еще перед своим приездом, что у вас есть правило брать весь гонорар полностью вперед, что без денег у вас пропадает кураж, слух и голос. А кроме того, вдруг вам позвонят другие заказчики, способные заплатить моментально, а не потом когда-нибудь, а сейчас. И, кстати, ехать никуда не нужно. Была у меня одна вечеринка в Питере в уже несуществующем клубе. Тогда должны были выступать Володя Бухиник со своей модной коллекцией, группа «Манго-манго» и я в качестве ведущего. Денег нам заранее не дали, пообещав, что выдадут перед выходом на сцену. Но и перед выходом не дали, пообещав, что рассчитаются после программы. Мы все дружно, то есть разом, отказались и попросили «капусту сейчас же или уходим». Арт-директор куда-то сбегал, потом вернулся и сказал «половину сейчас, вторую через месяц». Артисты начали собираться. Он опять убежал и, вернувшись, благодетельствовал. «Половину сейчас, другую через неделю». Народ ломанулся к выходу. Деньги все-таки заплатили, но программа началась с опозданием на 2,5 часа. Но заметьте, несколько часов — это не месяц. Так что истина не нова. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Теперь следующий пункт, то есть вторая ловушка, на которую часто попадаются начинающие артисты, да и не только они. Фраза «У меня есть помещение и публика. У вас талант. Если мы объединимся в едином порыве, сольемся в экстазе, то вместе заработаем кучу бабла. Мы завтра дадим рекламу, начнем продавать билеты, а когда набьем полный мешок деньжищами, поделим его пополам». Вы получите гораздо больше, чем стоит ваш обычный выход. И ля-ля-ля, тру-ля-ля. Если вам такое говорят, не верьте. не покупайтесь на сумму большую. Никто не даст артисту сверх того, что он стоит в данный момент. Никто не станет делить прибыль. Это все разводки. Кроме того, работать в толпе всегда сложно. Всегда нужно помнить, что где-то в цепочке граждан, решивших вместе заработать денег, может найти слабое звено. И весь ваш труд отправится на помойку. Так однажды я приехал в город, где все вроде было чудесно. И владелец клуба, и его менеджер, и только совсем малозначительный персонаж, бедный студент, который должен был развесить афиши по городу, сплоховал. Он чисто случайно, когда вышел их клеить, встретил друга и с ним нажрался. Потом уснул и ни черта не сделал. По его мнению, он имел право на выходной. Он и так каждый день вешает афиши. Все заборы в бумаге. Ну, не расклеишь один разок, поди не заметят. И действительно, мой приезд не заметили. Народ не пришел в клуб. В итоге не было выручки. Рассчитаться со мной заказчиком было нечем. И положение уже никак не исправить. Хотя и артист не виноват, и принимающая сторона старалась. Но одна махонькая неувязочка испортила большое дело. А как-то я приехал работать в далекий-далекий город, а там убили какого-то влиятельного человека из той самой компании, что пригласила меня. «Извини, друг, праздник отменился», — сообщили мне. «Конечно, жалко их товарища, но я-то здесь при чем?» Я прилетел к ним в пятницу. Помимо них, у меня были два интересных предложения, от которых отказался, так как здесь предлагали больше. И вот сижу на бабах, что неправильно. Ведь никто из артистов не знает, как долго он будет на высоте, как долго будет хорошая тяга. Поэтому нельзя вставать в цепочку незнакомых тебе, да, собственно говоря, и знакомых людей, и зависеть от случая. Моей вины нет ни в чьей-то смерти, ни в чьем-то алкоголизме, ни даже в чьей-то жадности. Мне не интересно, у кого какие обстоятельства. Чтобы выжить в шоу-бизнесе, отношения там должны быть такие же четкие, как и в обычном бизнесе. Товар, деньги, навар. Со своей стороны, я готов вернуть все денежки, если концерт сорвется по моей вине. Тем более, что ситуация, когда кидает артист, редкая. Ведь артиста разыскать нетрудно, если он решит кого-нибудь обмануть. Профессия-то публичная, и все об этом прекрасно знают. Поэтому и не боятся давать деньги вперед. Хотя я часто люблю подшутить над мелкими сотрудниками богатых заказчиков, которым гонорары артистов кажутся баснословными. Звонит мне чья-нибудь девочка-секретарша из Урюпинска и уточняет, на какой машине меня завтра встречать с самолета. Что? С какого самолета? Ну вы же завтра к нам должны прилететь. «Я? К вам? А вы кто?» «Ах!» — выдыхает она так, словно это был ее последний вдох. Я слышу, как у нее перехватывает дыхание, и словно даже чувствую, что она покрывается холодным потом от вселенского ужаса. «Да пошутил я!» Дружеские разводы. Перечислить все ловушки, в которые может попасть артист в поисках заработка, наверное, просто невозможно. Вот, кажется, и поклонники состоятельные у тебя уже есть, и на тусовке постоянно зовут, а денег в карманах все не прибавляется и не прибавляется. Странно, да? Я долго завоевывал популярность среди богатых людей, дабы иметь постоянных заказчиков. И некоторые стали таковыми, но некоторые стали пользоваться этим. Среди олигархов немало людей неплохих, которые честно платят артисту за его труд, но немало и других, которым доставляет удовольствие развести его как лоха. И сразу ведь не поймешь, кто есть кто. Многим олигархам живется очень-очень скучно, как в песне Бориса Гребенщикова. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть, и бабам их живется скучно, как в другой песне того же Бориса Борисовича. А женщины те, что могли быть как сестры, красят лаком рабочую плоскость ногтей и во всем, что движется, видят соперниц, хотя утверждают, что видят бледей. Такие люди с пафосом справляют свои дни рождения и праздники. Но день рождения, как и Новый год, только раз в году. А что делать в обычные уикенды? Не устраивать же что-то помпезное в честь первой пятницы на этой неделе. Хотя они и понимают, что когда соберутся, сдохнут от скуки, если не будет человека, который будет их веселить. И тогда начинают играть в дружбу с артистами. Он кричит вам, какие вы охуенные друзья. На самом деле, ему просто надо, чтобы кто-то сделал им весело. Скучающей душе хочется веселья. Для олигарха нормальная вещь, когда он видит человека, который интересен, начать использовать его как игрушку. И артиста начинают таскать по всем пьянкам, зная, что все равно будешь работать. Рассказывать за столом анекдоты, веселые истории из жизни, сплетни и всячески всех веселить или петь. Но уже бесплатно, ведь вы практически друзья. Но только какие вы друзья, если у него есть деньги, а ты артист. А раз так, тебе необходимо этим зарабатывать на жизнь. Но друзья все-таки вроде как святое. Тем более, что он собирается подарить тебе свою старую машину, когда купит новую. Только однажды у тебя наступают трудные времена, и ты звонишь другу попросить денег. Ну, очень нужно. Всего на пару недель. 15 тысяч долларов. Это вознаграждение агентству, которое продало тебе квартиру. Ты был уверен, что вознаграждение уже вошло в ее стоимость, что оказалось глубоким заблуждением. И агентство задерживает оформление, а ты в подвешенном и нервном состоянии. А твой друг начинает рассказывать тебе, что сейчас сдает какие-то отчеты, и у него вообще трудные времена. Причем ты знаешь, что в выходные он потратил на походы по ресторанам около 30 тысяч. 15 для него вообще не деньги, тем более, что ты берешь их в долг. А такому попробуй долг не отдать. И он это знает. Но дружба дружбой, а твои проблемы — это твои проблемы. А машину он, кстати, тебе все равно когда-нибудь в другой жизни подарит. И на другой пьянке другому олигарху ты признаешься, что у тебя нет машины и не на что ее купить. «Да ты что?» — искренне изумляется он. «А у меня вот есть BMW семерка 87-го лохматого года. Не побрезгуешь на такой ездить?» «Нет». «Ну так завтра приезжай и забирай», — восклицает он, довольный произведенным эффектом. На завтра он не берет трубку. Послезавтра трубку снимает секретарша и говорит, что он уехал. Послезавтра у него еще какие-то важные дела, мешающие ответить на звонок. Потом, когда вы случайно где-нибудь сталкиваетесь, он сообщает, что машина ему дорога как память. В ней он первый раз что-то там сделал. «Давай потом как-нибудь забегай. Мы, кстати, обмываем мой новый Бентли. Заходи, выпьем». «Нет уж, спасибо. Для меня такая дружба — пройденный этап. Также я завязал с практикой «требуем продолжения банкета». Я считаю, раз требуете, то доплачивайте. И потому, после того, как оговоренное время закончилось, стараюсь потихоньку отчалить к выходу. Народ-то заведен, им-то хорошо, они-то кричат: «Рома, а давай еще продолжаем!» И пребывают в полном убеждении, что раз им кайфово, то и меня тоже штырит. Только меня не прет, ведь я-то на работе, и у меня сегодня нет никакого праздника, кроме как заработать побольше. Но коли он себя не оправдывает и за продолжение не доплачивают, я все равно тихо сбегаю. А еще часто многим артистам приходится слышать: «Приходи ко мне на день рождения, я тебя так жду, мы тебя все здесь любим», что переводится как: «Приходи, поработай для меня и моих друзей бесплатно!» Обычно вежливо отказываюсь. «Спасибо за приглашение. Я бы рад, но в этот день работаю». «Ну, приходи перед работой! Хоть на полтора часа приди, зажги, народ!» Интересно, он что думает, будто я с какого-то голодного острова примчусь в ресторан ради халявной жрачки и как Данка с криком «Что сделаю я для людей?» вырву из груди свое сердце и освещу им путь к низменному веселью. Им, то есть всем этим абсолютно чужим мне гостям. И будет артисту кайфово, и будет ему хорошо. А мне хорошо не будет. Пьянка, как я сказал, для меня работа. И хотелось бы, чтобы это понимали и платили за нее соответственно, как за работу. Но, к счастью, не все богатые люди таковы. К некоторым своим постоянным заказчикам я готов ездить бесплатно, потому что знаю, случись какая проблема, всегда помогут. Но такие люди еще и адекватны, и каждый раз что-нибудь дарят. Даже когда им от меня ничего не надо, зовут на свадьбы, дни рождения детей, а я сижу на такой свадьбе среди гостей и недоумеваю. А почему ведущим позвали Пельша? Я бы мог провести. Зачем? Сиди, отдыхай. Мы понимаем, что он ведет плохо. Ну да ладно. Что ты будешь работать на моей свадьбе? Ты же друг! Ну, конечно, никто из нас не заблуждается по поводу этой дружбы. потому что у них есть деньги, а я просто артист, которому всегда нужно
2: У армянского радио спросили: скажите, пожалуйста, а почему на железной дороге меньше аварий, чем на шоссе? Армянское радио ответило: во-первых, поезда идут по разным колеям. А во-вторых, вы видели когда-нибудь, чтобы машинист делал на ходу миньет кочегару?

0: Муж вернулся?
1: Вернулся, но не нынешний, а первый.
0: Ну а что же ты так напугана?
1: Просто он 10 лет как умер.
0: Есть такой старый анекдот, а возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа, «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло, какое там летать хочу, это все маска, маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают. Ее деньги — это ее деньги, мои — это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринки, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? Рома, а может быть, все кончилось? Задумчиво произносила она, глядя в потолок.
1: Как кончилось? Меня сжимало от ужаса.
0: Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает.
1: Что бывает?
0: Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел. То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории.
1: Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную.
0: Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос: на что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Но почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши.
1: Да вы что, изумился я. А как же мне жить?
0: Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить. А неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили. Обидели юродивого. Отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня. Но одно дело затишье, и совсем другое, звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю, если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать, раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить, нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади.
1: Что? — естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!
0: Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась, ведь у него семья, дети, кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный, говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». Фигня! No problem! Заплатим! Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. Наверное, это просто совпадение, подумал я. Хотя приятно. А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказывал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так?» «А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней».
1: «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу».
0: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я, — «то, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги». И именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла. На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно.

как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача и... Диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь? Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках, истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года. И я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда?» «Мне некуда уезжать!» «Снять

0: квартиру, имея деньги, можно за день, — объяснил я ей. — А денег у тебя до дури.
1: — Ромочка, не выгоняй меня. Я же люблю тебя и всегда любила. И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила. Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала.
0: — В декабре? В феврале? Сходится. — До свидания. Вернее, прощай. Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц, потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло полгода, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, то с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание — тяжелая вещь. Женщины — существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины — постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности.
2: Отец присел на пуфик драный, обложка — мальчик на гусе. Летит куда-то. Мальчик славный, отметил папа. Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша. И пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку, мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс. И сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил. Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал. «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей». Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню, уже 5 лет. Уединялся не по делу, вскрывал бачок, отнюдь не белый. Медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф, хорошо. Тепло пожило, кран ржавый золотом блестит. На потолке, как снег, белило, под жопой больше не журчит. Скорей назад, там сын любимый, весь в ожидании чудес. Воспитывать необходимо детей. Папаня стронно слез, вернулся в комнату. Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог. Чинил стульчак, опять сломался. Сказал и чуть не поперхнулся. От бляха-муха. Оглянулся, а вместо стареньких обоев ковры, картины. Что такое? Под люстрой в комнате фонтан сидит сынок.
3: Ну что, папан, мы будем книгу-то читать?
2: Да и сыночка не узнать. Лоснится, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно, манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском.
3: Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша. Не то я вызову врача,
2: съязвил ребенок хохоча.
1: Прости, сынок, но я стульчак, туды-сюды, и так, и сяк, пыхтел папаня. Привинтил, не обижайся, что дебил, без руки батя твой. Читаю, мой шалунишка, продолжаю.
2: Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку. А Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки. Как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад! Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета, собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота повествование. Буквы что-то не разобрать.
3: Г, Д, Е, Б.
2: Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния. Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин?
3: Не хошь, как хошь, но я один в натуре. Скучно аж зеваю.
1: Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашнее задание, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки.
3: «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче. Пойду колбаситься, а ты читай».
2: Артемка с бороды папаньки снял арбуза крошку.
3: «Читать полезно, мандавошка».
2: Артем ушел, папан в клозет.
3: летит, жужжит, приятный свет светильников люминесцентных, вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины, Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы! Но прилетел, как будто дома, бочок по локоть, руку плюх, и почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются, живут в дерьме, а все смеются над ним, над папою бандита Артемушки. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно, но партия, видать, крутая. Была, раз мухой улетаю. Новый поворот. Еще один. Где шприц, урод? Суровый Палыч на бровях пытал папаню в жигулях. Пожалуйста, ну, дядя Паша, я на хуях лечу. Папаша, кричите тише, не смогу я их спасти, они в плену. И тут Пал Палыч, да? Ну-ну. Жигуль подъехал к отделению, папаню в дверь, а тот за чтение. Лег на раздолбанную шконку, погладил ласково книжонку, открыл и замер. Интересно, вот только холодно и тесно. Голодный, дрожащий Нильс забрался под крыло Мартина и с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне Вестменхэк. Он представлял, как вечером в домах зажигаются лампы. Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А вот ему вдруг крыса. О, пизда какая! Сейчас за хвост ее поймаю. Папа под шконку и за ней. Куда девалась?
4: Да забей на грызунов, земля им пухом.
3: Видит отец, товарищ Сухов уселся на параше, срет. В руках дымится пулемет.
4: Догонит пуля и ага. Смотри, он там еще одна. Сейчас и эту захуячим. Невозмутимо вскинул мачо гиперболоид. Та-да-да! Все, окочурилась пизда.
5: Ба! Снайпер вынул беломор. Я вас встречал.
4: А вы хитер. Съебали за бархан, но все же мы Абдулу поймали. Рожу ему начистили. И вот, сижу тут, ебаный компот. Съебать бы надо, вам понятно? Гляжу, мужчина вы компактный, как мальчик с пальчик. В щель ползите и ключ от двери пизданите. А я всех крыс переебошу,
3: а дырки будут.
4: Мой хороший, сегодня что у нас?
3: Папаня стал пальчики перебирать. Так-так, давно я не был в бане, кажись, четверг.
4: Ебана мать. И мне так кажется, четверг, добавил Сухов. Трахтенберг. Кафе такое вам известно, любезный?
3: Нет, но интересно.
4: Вы что, из джунглей? Ой, ля-ля. Там Гюльчатай и Зульфия, Зухра и Лейла, баб не счесть, и закусить, и выпить есть. Итак, мой мелкий друг, ползите под дверь, но тихо, не спугните мне грызунов. Под дверь папан, а сзади... Та-да-да-да-дам! Пара-па-па-пам-пум-пурум! Парам-пам-пам! Пурум-пум-пум! Кино, вино, война и немцы! Хуячит Сухов, как младенцев, огромные отряды крыс!
3: Папашка тут же на карниз. Пал Палыч, душка, отпустите! Стреляют!
4: Иванов, съебите! Книжонку только не забудьте! Стреляют? Ну что ж, не обессудьте, что задержали вас! Спасибо!
3: Трассирующими. Как красиво!
6: На берегу Нила и рыбку ловит. Жара жуткая, духота. А тут еще и рыба не ловится. Час сидит мужик, два, три. Рыба все равно не ловится. Вдруг всплывает крокодил, и у мужика так участливо спрашивает: жарко, да?
7: Тот говорит: ага.
6: Душно, да?
7: Тот говорит: ага.
6: Крокодил с надеждой: может, скупнешься? Молодой человек вводит в брачный компьютер. Невеста должна быть маленького роста, запятая, хорошо плавать, запятая, быть скромной, запятая, непривередливой и обходиться без дорогих подарков. Компьютер думает 2 минуты, потом выдает. Пингвин – самка.
8: Уехала в командировку в Африку, через месяц возвращается, лица на ней нет. Муж говорит: дорогая, что случилось? Она говорит: понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил. Он говорит: да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу, а уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит: да, блядь, не расскажет, и не напишет, и не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят: про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Они говорят: ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит: да бьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит: папа, ну, расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит: слоны идут на север. Он говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит: так, все попали в Вену? Он говорит: все. Тогда горько. Звонок в квартиру наркомана. Он снимает трубку. Говорит: алло. Ему говорит: это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок: алло, это аэропорт? Он говорит: нет, блядь. Кладет трубку, продолжает курить. Еще через 15 минут звонок. Он снимает трубку, говорит: алло. Там говорит: аэропорт? Он говорит: да. Ил-86 слушаю. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь, на пороге участковый. Они говорят: что надо? Вот соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут сделаете? Чем занимаетесь? Он говорит: чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит: у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит: так, как до вас добраться? Он говорит: бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит: что надо? Он говорит: мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит: ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. Он говорит: здравствуйте. Ему говорит: здравствуйте, что вы хотите? Он говорит: понимаете, позапрошлом году я нашел зерна конопли и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер и говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер и говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит: Вася, пошел бы что-нибудь поел. Вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается, говорит: Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается: та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне. Елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок. Белоснежные Стены все в говне, флюгера все в говне, бойницы все в говне. Он выезжает в ворота, они кованые, с золотом, тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит: «Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно?» Едет Мерседес, в него вырезается сзади запорожец, оттуда вылезают 4 репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят: «Дед, бля, ты попал на бабки». Он говорит: «Почему это?» «Ну ты врезался в нас, бля». Он говорит: «Сколько я должен?» Он говорит: $10,000. Он говорит: «А что это я вам должен давать такие большие деньги?» «Почему?» Он говорит: «Потому что мы спортсмены». Он говорит: спортсмены. Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. Спортсмены, говорите. На старт, внимание, марш!
0: Кто сегодня дежурит в постели? И шел Адам по райскому саду. И выпало у него ребро. И сказал Адам: «Блядь!» И стало так. «Га-га-га! Ха-ха-ха!» Слышу я у себя за спиной дикий бабский хохот, и на ярко освещенную сцену прямо во время моего монолога на железном подносе выезжает самая толстая и безобразная из моих танцовщиц, нанятая исключительно для гротеска по имени Климакс. «Уйди, чудовище!» Пытаюсь я хоть как-то обыграть происходящее безумие. «Сейчас не твой выход! Га-га-га-га!» Не успокаивается она и, заваливаясь на спину, потрясывает жирными ляжками. Ей хорошо. Она нахрюкалась в гримерке и уже совсем не понимает, где она и что она. Чтобы как-то выйти из этого дурацкого положения, я задаю публике вопрос. «Как вы думаете, что это такое на свадьбе? Пьяная в кружевах? По полу катается и хохочет. Правильный ответ — невеста». Народ смеется, Климакс тоже угорает. Я пытаюсь пинками ее вытолкать за кулисы, при этом еще продолжая одну из долгоиграющих баек. Но даже моего проверенного опытом многочисленных пьянок мастерства недостаточно, чтобы заткнуть незатыкаемое, унять неунимаемое и впихнуть за кулисы невпихуемое. Ситуацию спасает только убеждение зрителей, что так оно и задумано. Правда, ненадолго. Климакс пьяна не по-бутафорски. И вскоре все с интересом наблюдают за неожиданным зрелищем. Как Трахтенберг будет справляться с пьяной и безумной бабой? Ничего, справлюсь. Может, и не сегодня. Ну так завтра она будет уволена. Слава богу, такой случай у меня был единственный. В основном же стриптизерки, при всем моем нежелании называть их артистками, все равно имеют отношение к нашему шоу-миру, к миру шоу-бизнеса, к сцене, к блеску, к мишуре. Ну, собственно, они этой мишурой и являются. Но, несмотря ни на что, они все равно более высокоорганизованы, чем человек со стороны, так сказать, из зала. Так один наш гость перебрал и, выползая на сцену, видимо, почувствовал себя гимнастом и решил сделать стойку на руках. Акробат из него вышел херовый, и в итоге пришлось вызывать скорую. А стриптизерки, хоть и стоят сам внизу артистической иерархии, такого не выкинут, и даже находясь в совсем свинском состоянии, очень редко падают в зал со сцены. Но и то, это уже не скотское опьянение, а стадия дымковской игрушки, то есть когда они могут пускать только дым изо рта. И за это я им благодарен. Они составляют часть моей программы и намного артистичнее и собраннее, чем какие-нибудь шлюшки-модельки. Но об этом я расскажу чуть позже. Но это все, конечно, не самое главное. Я взялся рассказывать о специфике своей службы, чтобы постепенно перейти к специфике служебных романов. Служебные романы ни в коем случае нельзя путать просто с романами на работе. Время от времени я уезжаю на гастроли в другие города. Меня приглашают провести корпоративные или семейные пьянки. Все это разовые заказы и левый приработок. Случайные халтуры, на которых возможны случайные связи. Потому что почти везде, конечно же, есть возможность склеить какую-нибудь бабу. А то она и сама приклеится, а то и целая компания. Такая уж работа. Ты заказчиков не выбираешь. Только они тебя. Но все эти связи, как правило, случайные, хаотичные и непостоянные. Понеслась душа в рай, и ты вслед за ней. Романтика. Да. Ну, а теперь вернемся к повседневной рабочей жизни. Моя основная служба — это сцена моего клуба. И у меня на службе есть целый штат служебных единиц. Танцовщицы стриптиза. В их замечательном окружении мне приходится трудиться систематически и еженочно. Я не виноват, график такой. И что касается их, то с ними так нельзя, чтобы просто выпили, погуляли и разбежались. С ними необходимо работать дальше. Если что-то вдруг произошло у тебя с теткой на работе, то потом придется придумывать дальнейший план совместного существования, в котором всем бы было хорошо. Некоторые самцы вообще предпочитают не заморачиваться и в своем болоте никого не ловят. Я не такой. Ну, конечно, для правильного ведения служебных романов надо вначале хорошо изучить соперника, не лениться, и полученный опыт очень много вам даст. За что мне, по большому счету, нужно благодарить стриптизерш, так это за одну важную вещь. Они показали мне, что женщина — такое же животное, как и мужчина. Она, то есть человечество, точно так же хочет трахаться. И она, то есть баба, точно такое же сексуально озабоченное создание, алчущее удовольствий. Просто обычные тетки в обычной жизни обычно сей факт тщательно скрывают и обычно лицемерят. Это только вы, мужики, грязные скоты, думаете лишь о сексе, а нам он не нужен. На самом деле, ребятки, это просто пиар. Просто так они набивают себе цену, преследуют две банальные цели. Либо развести тебя на деньги, типа раз секс нужен тебе, платишь ты, либо, что еще хуже, выскочить за тебя замуж. Вот тут они уже изо всех сил доказывают, что порядочные. Доказывают со слезами на глазах, с истериками, с заламываниями рук и ног, выкручиванием пальцев, дополненным грудными стенаниями. Сара Бернар по сравнению с ними – просто актриса самодеятельного театра-студии при заборостроительном ПТУ. Что же касается стриптизерок, то в отношении меня эти цели разбивались о две железобетонных стены. Во-первых, я женат, во-вторых, не подаю, ибо сам сир инак. Что же касается денег, то брать их с меня, человека, дающего им работу и решающего их проблемы, во-первых, грешно, во-вторых, нереально, в-третьих, самонадеянно и глупо. Наверное, поэтому, выгадывать-то тут все равно нечего, они и были честны со мной, откровенно говорили о своих желаниях, что у женщин бывает крайне редко, спрашивали совета, давать этому или тому и так далее. И не раз, кстати, случалось, что подходила ко мне девочка и шепотом просила. «Ромка, у меня 3 месяца парня не было. Хочу, понимаешь, секса. Я сегодня всю ночь не спала и все думала. Может, давай, а?» «Ну, давай», — соглашался я. «Ты, конечно, не королева красоты, зато я Бэтмен и всем помогаю. Раздевайся». «Ну, а почему не помочь? Мы же друзья». Сейчас я уверен, что стоит после программы сказать «бабы пошли ко мне пить», и они пойдут. Они все равно пьют во время работы. Почему бы не продолжить и после? Потом в разгар пьяного веселья можешь спросить. «Ну, кто пойдет со мной в спальню?» Самая шустрая, находчивая и веселая скажет, что она. Уламывать ее не надо. Сама запрыгнет на тебя, кончит, слезет, скажет спасибо и предложит позвать кого-нибудь еще. Ну, если, конечно, нужно. Ну, разумеется, все это большой секрет нашего маленького коллектива. И, разумеется, такой прекрасный гарем создавался не сразу. Начало моей клубной карьеры вспоминается с ужасом. В тот трудный момент мне недоставало знания жизни и женской психологии, ну, чтобы клеить танцовщиц. Да мне вообще было не до них. Я тогда тарахтел со сцены без умолку ровно 4 часа, с 10 до 2. Микрофон был на шнуре, и его приходилось таскать в руке. Радиомикрофон стоил денег. И несчастные $800 повергали хозяина то в уныние, то в ярость. Хотя даже за одну программу он на мне зарабатывал намного больше. Музыку ставила барменша, который я кричал через весь зал. Бабы танцевали по 3 танца к ряду и потом отдыхали. Я не отдыхал совсем. Они зарабатывали деньги, а я... Я отсасывал. Но все же, несмотря на ряд трудностей, думаю, именно эти годы были самыми зажигательными в моей карьере. У меня было желание выплеснуть все, что я знал на зрителя. Хотелось признания и любви, ну, естественно, зрителя к артисту, творчества и совсем-совсем немного денег, но чтобы случайно не умереть от голода. Каждый день тогда отличался от предыдущего, как брат от сестры. Иногда вся программа состояла только из шутовской поэзии, и не было ни одного анекдота за весь вечер, иногда только из афоризмов или только из анекдотов. В штате тогда состояли всего две танцовщицы, которые и исполняли самый тривиальный стриптиз, хотя выглядели обе крайне нетривиально. Одна вся в татуировках, как синяя птица, и в пирсинге, который у нее был даже на клиторе. Звали ее Коряга, и встречалась она с самыми настоящими индейцами, с которыми завсегда везде ништяк, а я в очках и фраке был совсем не в формате ее оттяга. Вторая танцовщица Оглобля являлась миру в образе четко выраженной наркоманки. Ее квадратные глаза никогда не закрывались. Хотя никто ее ни разу не поймал на наркоте, и вены ее были непорочными, как воды Иордана, все равно ощущение создавалось такое, что она пользовала все, что можно. Из нее получилась бы хорошая иллюстрация книги, которую я купил по случаю «Как узнать, какие наркотики употребляют ваши дети». Впрочем, обе красочные девицы вскоре уволились, так и не оставив мне на памяти себе никаких интимных заболеваний, тьфу ты, воспоминаний. Зато на их место взяли уже четверых. К этому моменту кипучая энергия нереализованного режиссера шоу дала о себе знать, и я стал усиленно предлагать наполнить программу драматургически выдержанными танцевальными шутливыми номерами, более соответствующему стилю кабаре, нежели тупой бездарный стриптиз. Голые бабы есть везде, и это банально. Хозяин клуба согласился со мной и сказал, что даже будет оплачивать мне и артисткам репетиции, что, разумеется, всех обрадовало. И вот тогда одна из наших девочек сказала: «Где же здесь в клубе репетировать?» «Негде. Пойдем ко мне домой». «Ага», — обрадовался я про себя. «Лед тронулся! Поплыли!» Там все и случилось, прямо перед репетицией. Приятно и запоминаемо, медленно и торжественно. Ведь тогда еще было далеко до известности, до нормальных заработков. Это пришло потом, через пару лет. А тогда мы были просто друзья. Первой появилась известность. И первую стриптизершу, которая повелась на модное имя, звали... не помню как. С ней у нас, кстати, не срослось. Потом у меня появились деньги, а потом и авторитет в клубе. Я уже сам разбирался с девочками, нанимал, увольнял. Вот с этого времени уже можно говорить о каких-то служебных романах, без которых, прости, любимая, в цивилизованном мире шоу-бизнеса не обойтись. Ибо какой же нормальный мужчина может спокойно переодеваться в одной гримерке с красивыми, молодыми бабами и при этом не естествовать? Но скажите, как можно сидеть в малиннике и не есть ни ягодки? Как может бармен не пить? Как может гаишник не брать денег или тот, кто крутит сигары, не курить? Это аномалия. Продавцу алкоголя надо пить свободное от работы время, чтобы разбираться в ассортименте, иначе он не сможет его продавать. А когда тот, кто крутит сигары, сам не курит, ему нет доверия, как и лысому производителю шампуня. В стриптиз-клубах начальники должны быть бабниками. Иначе как они поймут, хороша тетка или нет? И вот здесь мы затронули глобальную проблему. Девочка может быть очень хороша. Только она вовсе не обязана тебе давать. А что тогда делать? Ведь хочется как волку. Алгоритм мне подсказала сама жизнь. Я ведь работаю в злачном месте и отдаю себе в этом отчет. Я изначально допускаю тот факт, что девочки у меня не самые порядочные и уже далеко не девочки. Женщина, которая может на людях раздеваться, в народе называется как... Правильно. Поэтому, нанимая ее на работу, я ввел одно правило. Обычно я говорю: возможно, ты, девочка, порядочная, чего не может быть в принципе, и живешь с парнем, хотя я никак не могу понять, что это за парень такой, которого твоя работа устраивает. Но, в общем, если ты хранишь ему верность, я, конечно, не имею никакого морального права заставить тебя спать со мной. Но в том случае, если я увижу, что ты ездишь за деньги трахаться с клиентами, Я считаю себя вправе встать в эту очередь первым и бесплатным випом. Нет, нет, нет, как вы так можете думать? Я не такая, возмущенно краснеют девочки. И мы начинаем работать. Жизнь обычно показывает, что прав именно я. Девочки идут в стриптиз потому, что им нравится легкий заработок и блядская жизнь. Они легко получают деньги, быстро находят кобелей и живут, совмещая приятное с полезным. Больше они ни черта делать не хотят. Если кто-то пытается их назвать по имени, они всегда говорят: «Да мы артистки! Как вы могли вообще про нас такое подумать?» Да уж, действительно, как? Не скажу, конечно, что все такие, но абсолютно большинство — это точно. Вначале я спал с каждой втихаря. Но постепенно мы сдружились. Все у нас стало происходить как здрасте. Тем более, что дни рождения они обычно справляли в бане. Там всегда удавалось то с одной, то с другой потихоньку уединиться. Тем более, что самцов-конкурентов в клубе у меня не было. Моего сменщика, другого ведущего, бабы не любили, а хозяин клуба предпочитал держать дистанцию. Однажды, когда я понял, что уже всех трахнул, причем неоднократно, официально об этом заявил: «Ну что вы кокетничаете и хихикаете, как целки? Я с вами со всеми уже спал». «Да ладно, Рома, ты гонишь!» Они все хихикали. «Ну-ка, построились в ряд. Так, с тобой спал?» «Да». «А с тобою?» «Тоже да». «А с тобой?» Вот. Когда расставлены все точки и секретов ни от кого нет, жить всегда проще. Тут как раз жена с ребенком отваливала отдыхать в Египет. А я оставался один. Один в пустой квартире. Не, ну это неправильно, когда столько баб вокруг. Явившись в клуб, я объявил той, что пришла первой: «Назначаю тебя старшей. Тебе нужно составить график сексуальных дежурств. Возьми бумажку, расчерти ее на 10 дней, чтобы каждый день кто-нибудь приходил. Можно по одной, можно по две. Трахтенберга нужно напоить, накормить и отсосать. Боевой пост сдать и принять». Она послушно начертила график и вывесила на видном месте. И посетители, и работники клуба видели его, но, разумеется, принимали за шутку. Но я такой человек. Не шучу я никогда. Правда, все наивно полагают, что это просто игра. Может, оно и к лучшему. Иногда. В общем, все девочки аккуратно по графику приходили, все отмечались. Правда, одна, лысая и худая, не пришла. «Ой, мне некогда было», — оправдывалась она. «Через 3 дня приду, в следующую смену». И снова обманула. После чего я сразу ей дал громко говорящее сценическое имя «Залупа», а вскоре и вовсе уволил. «Скажете, мое поведение – сексуальное домогательство с использованием служебного положения?» Отвечу – нет. И это не только моя точка зрения. Каждый среднестатистический самец думает так же. Когда он видит, что в подчиненном ему коллективе помимо X, Y и Z работает еще и B, он не в силах смотреть на нее равнодушно. «Тому дала, этому дала, а мне?» — очень жестко спросит он. И будет прав. Кстати, нужно, наверное, сделать еще одно отступление по профессиональным вопросам. Читатели, которые никогда не были в клубах, где я работал, могут не понять, почему моих танцовщиц зовут такими странными именами. Связано, кстати, это со спецификой клуба, со стилем программы и текстами моих монологов. Поговорим о стиле. «Мода уходит, а стиль остается». Цитата, не помню из кого. Когда я только пришел работать в свой первый клуб, официантки там ходили в париках. Красного цвета, желтого, зеленого, в фашистских касках и кожаных жилетках. Вдобавок у них были вымышленные абстрактные имена. Меня и официанток никто не заметит. Как их зовут на самом деле, и вовсе никого не волнует. Но почему я должен запомнить, как зовут мою официантку, если я не помню, как зовут мою бабу? Только сегодня с ней познакомился. Так что сама атмосфера нашептывала: «Живи сегодняшним днем». И чтобы влиться в этот коллектив, стать с ним единым целым, хотя бы внешне, я выкрасил волосы. Можно было, конечно, надеть парик, но я подумал, нафиг это надо. Хотя сейчас понимаю, что мысль эта более прогрессивная. Снял его, и ты никто. Одел, и снова Трахтенберг. Так вот, возвращаясь к стилю. И к стилю заведения, и к тому, что нам говорят о стиле классики. Если мы почитаем Синявского, то увидим, как он раскладывает образы на составляющие. Что такое Чаплин? Это усики, котелок и тросточка. А что такое Пушкин? Это цилиндр, трость и бакенбарды. Исходя из его теории, чтобы чей-то образ запомнился, он должен быть прост и разложен на три пункта. И я для себя решил, что Трахтенберг — это рыжие волосы, живот и борода. Стриптизерок я стал называть по аналогии с официантками. Гангрена, дятел, сыктым, макака, беломор. Первое, что приходило в голову при виде девочки и лепилось на нее. Как показал опыт, это самый правильный подход. Если даже кажется вначале, что имя ей не очень подходит, оно все равно очень даже подходит. И общаясь между собой, девочки уже не говорили «Лена», «Катя», а говорили «Хабарик», «Трихомонада», «Термудатор». Правда, они часто пытались лицемерить, как и все полупрофессионалки. Когда приходили устраиваться, то говорили, что их зовут Эммануэль, Элеонора, Кармен. Ну, хорошо, Эммануэль. А теперь представьте себе реальную историю. Камера установлена в женской гримерке и передает на большой экран, расположенный в зале, все, что в этой гримерке происходит. Камера наезжает крупным планом на одну из Эммануэлек, а она что-то жлухтит из огромного флакона с надписью «Шампунь Хербена». Публика, сдерживая рвотные рефлексы, выпадает в осадок. Конечно, самым умным понятно, что бабам запрещено приносить на работу бухло, и что они поэтому переливают алкоголь то в бутыль с кока-колой, то в баночку из-под клеросила или фейри. Но подумайте, разве может Эммануэль херячить Хербену? Ну, конечно, нет. А какая-нибудь Сиракуза? Сиракуза может. К тому же им не всегда хочется, чтобы публика знала их реальные имена. Многие не афишируют свою профессию и еще и поэтому придумывают себе невероятные прозвища, чтоб красиво было. Ну, я знаю двоих транссексуалов. Одного зовут Хельга, другого Джульетта. В жизни до операции они были Сережей и Алексеем. Но им всем хочется романтики. Чудо! Только я тут при чем, если для правильно ориентированной публики они, как ни крути, просто пидорасы? Ну-ка заканчивайте с этим, приказываю я всем, кто приходит ко мне работать. Почему? — недоумевают они. А помните «Утиную охоту», где баба знакомится с мужиком, говорит ему: «Я буду называть вас Алик. Я всех мужчин называю Аликами». Так же и у меня в клубе. Есть шоу-программа, у нее есть стиль. Ты подчеркиваешь, что бабы, которые у тебя танцуют на сцене, не являются личностями. Они только иллюстрации для монологов, которые я, как ведущий и как единственный здравомыслящий на сцене, произношу. А танцовщицы – просто объект для комментариев. Для честных, прошу заметить, комментариев. Ибо девушка, танцующая голой под взглядами пьяных мужиков, не может зваться Мадонной. Это бред и верх цинизма. А в новом имени, которое я даю девочкам, есть даже уникальность. Мало ли среди стриптизерш Тань и Лен. Да жопы ешь. Неинтересно, а кирдык или вибратор одни? Вот как раньше было. Каждому человеку давали только его имя. И это правильно. А сейчас лень и человеческая необразованность рождает обезьянничество и повторение. Мое поколение – все романы. Потом было поколение девочек по имени Арины, а я, как Пигмалион, раздавая имена, практически превращаю очередную Наташу в личность. Пускай и таким немножко извращенным способом. Ну, например, в исламских странах, если человек пережил смертельную болезнь, ему дают другое имя. У евреев, когда мальчику делают обрезание на восьмой день, ему тоже дают второе имя. Попадая ко мне в лапы, бабы навсегда превращаются в шпинделей, батарей и усралочек. Девочка, пришедшая ко мне на работу, начинает новый этап своей жизни. Узнает, наконец, всю правду, которую самцы думают о ней на самом деле. Честно и жестко, зато не приукрашено. Ей же никто, кроме меня, ничего этого не скажет. Ведь цель самца – завалить бабу в постель. А для этого все средства хороши. Поэтому он льстит и врет. Говорит комплименты и дарит цветы. Итак, с именами понятно. Тогда переходим к личному. К вопросу, который всех интересует. Как же может проходить сексуальная жизнь такого большого коллектива? Там же должны быть ссоры, раздоры, борьба за первенство. Могу сказать, ничего этого в нашей славной труппе не было. Некоторые говорят, что нельзя трахаться там, где работаешь. Дескать, тогда баба сразу начинает гнуть пальцы и показывать всем, что она здесь королева. На самом деле не все так однозначно. Я считаю, что нужно спать либо со всеми, либо ни с кем. Первый вариант интересней. И делать это нужно открыто. Мое правило – честность и только честность. Никаких обещаний, которые не собираешься исполнять. Я именно так себя и веду. И поэтому спать с ними мне легко. Они мне верят, не строят насчет меня планов. Мы просто получаем удовольствие. Схемы в отношениях нет. Кого-то приходится уговаривать долго, а кого-то нет. Помню одну, я трахнул прямо во время программы. Отошел со сцены на 5 минут, пока там шел танцевальный номер. Зашел в туалет, нагнул девицу и, считая минуты до окончания композиции, все сделал. Вернулся вовремя. Вообще-то, надо сказать, что работая в эротической атмосфере, к ней притираешься очень быстро. Ну, ходит голая тетка. Ну, а вот вторая пошла. Пятая, десятая. Кажется, что может надоесть до чертиков. Но только потом сам удивляешься тому, что это не происходит. Ты не застрахован даже от того, что желание возникнет внезапно и спонтанно, как у подростка. Помню, однажды во время программы ко мне подошла официантка и, очень волнуясь, сообщила, что гости просят ее станцевать голой на столе. Можно ли ей это сделать? Они пообещали хорошо заплатить. Я видел, что у этих ребят полно денег, и им хочется приколоться. Ведь не в каждом заведении такое реализуемо. И поэтому разрешил. Через минуту поднял глаза и посмотрел на ее столик. Она танцевала крайне неловко, ну просто неумело. Видно было, как она стесняется, как ей хочется заработать деньги. Но от ее тощего тела шел такой адреналин, что я возбудился. Сутки я не мог избавиться от этой картинки в мозгах. Халдейка танцевала, при этом боясь, возбуждая и возбуждаясь. Хотя сама девочка никогда не казалась мне интересной. На другой день я поймал ее в коридорчике и затянул в туалет. Она оказалась совсем не против. Я закрыл дверь на защелку, как обычно это делал, и быстренько ее трахнул. А потом эта шлындра еще всем рассказывала, что я ее изнасиловал. Как будто это можно сделать, когда в метре от нас за тонкой стенкой находилась толпа народа. И это не исключение. Это правило. Постоянный бабский принцип выгораживания себя. Не виноватая я. Он сам пришел. Знаем, знаем. Приходили. Как-то наняли на работу в качестве девочки гоу-гоу бабушку, прости господи, 49 лет. Придумали для нее очень смешной номер. Битый час я пытался объяснить ей, что от нее требуется, но после третьей попытки понял, она в этом не Копенгаген. Я от усталости сказал, ну пошли тогда трахаться. Пошли. А куда? Бодренько согласилась она. Ничего себе, подумал я. И пришлось пойти. В туалете попросил ее сначала сделать минет, но оказалось, что она не умеет. Предложил научить, но старушке хотелось секса. Жестокого и ненасытного. На учебу времени нет. Кто-то зайти может, заметила она. В общем, для возрастного рекорда было забавно. Она всего на год младше моей мамы. А однажды у нас работала девица из Белоруссии. Не очень аппетитная. Ну уж не знаю, то ли совсем им там плохо живется... Но девочку убедили делать порно-номер. Получала она за это деньги меньше, чем получали наши стриптизерки за рядовые танцы голышом, но ведь и танцевать-то она не умела. Чувствовалось, что деньги ей очень и очень нужны, и поэтому каждый вечер на сцене она развлекалась с бананом. А я каждый вечер все это внимательно разглядывал. И поэтому каждый вечер после программы я, естественно, подходил к ней и говорил, «Ну чё, коза, покувыркаемся?» На что она каждый вечер обычно говорила, «Уйди, чудовище!» И тут появилась информация, что через 3 дня она возвращается домой. В ее услугах больше не нуждались. Расстроилась, конечно, сильно, но выбора-то ей не оставили. Времени устроиться куда-то еще нет. Гостиничный номер, который снимал клуб, у нее отбирали. «Ну что, уезжаешь?» Я тогда ничем не мог помочь ей в карьере и подошел проститься. «Уезжаешь?» А вот с Трахтенбергом так и не попробовала. «Будешь жалеть». «Рома, ты понимаешь, у меня 1,5 года не было мужика. Я очень хочу секса, но не с тобой», — заявила она. «А что-то я обиделся. Не хочет?» Ну и мне-то не очень хотелось. Это было только ради прикола, поиметь бабу, которая естествует с бананом при народе. Но неужели банан в целях экономии один и тот же, хуже меня? И вот на завтра ей уезжать, а она вдруг дозрела. подходит ко мне и говорит, крепок ли я еще в своем желании. Но я уже нашел девочку на вечер, у меня другие планы. А ты точно завтра едешь? Или, может, послезавтра? Завтра днем поезд. Прикинул, что раз так, ну, не отказываться же. Принес свою встречу на другой вечер и пошел с ней в ее сраную гостиницу, в ее жуткий и грязный номер, благо, что хотя бы рядом. У входа сидел вахтер. Он уперся, что время 2 часа ночи, и он не хочет меня пускать. Пришлось дать 100 рублей. Тогда это было как $20. Поднялись выше. На ее этаже сидела бабушка, которая нахально запросила 150. Это было уже слишком. «Извини, красавица, я пойду домой», — заявил я. «Стой», — сказала девочка, — «я заплачу». И произошло то, что мне ужасно понравилось и было в моей жизни всего лишь еще пару раз. Она заплатила. Я тащусь, когда женщина платит за тебя. И большинство самцов тоже, хотя это против правил, и они редко себе такое позволяют. Но это приятно. Именно тогда и понимаешь, что она хочет тебя не меньше, чем ты ее. Да, второй раз в моей жизни за меня платила девушка, пригласившая пообедать. Мне тогда очень хотелось почувствовать себя женщиной, циничной, наглой и вульгарной, берущей все, что плохо лежит. Конечно, потом наступила моя очередь водить ее по ресторанам, но это было потом. А был, кстати, еще случай, когда две девушки предлагали мне деньги. Такие холеные, в золоте, в бриллиантах. Девочки подвалили после программы и сказали, что им очень понравилось. И они бы хотели еще. И даже готовы заплатить $300, если я буду выступать только для них, у них же дома. Девочки, заметьте, очень симпатичные. Но сумма меня покоробила. Если бы они повели себя иначе, я поехал бы и бесплатно. И даже сам бы купил выпивку. Но брать $300 — себя не уважать. 500, — заявил я. «Мы подумаем», — сказали они и исчезли. «Девчонки, вернитесь!» — хотела закричать в толпу, но было неловко. А могла бы получиться глава, как Трахтенберга купили бабы. Не получилось. М-да. Ну ладно, с этих заказчиц можно перейти к теме гастролей. Меня действительно, как и большинство современных артистов, можно вызвать на дом. Только, разумеется, это дороже, чем прийти в клуб, но зовут часто. И нередко вместе со стриптизерками. Как всякий другой начальник, имея возможность дать своим подчиненным заработать, я беру только те служебные единицы, которые мне дают. Ну а что? Частные вечеринки — неплохой приработок для них. У меня гастроли всегда нажористые. Накормят, напоят, устроят экскурсии. И им хорошо, и мне. Не приходится искать секс в чужом городе. Обычно вчетвером и кувыркаемся. Ну а на программах девчонки часто меня спасают. Ведь бабы, перевоспитанные Трахтенбергом, все же на порядок профессиональнее, чем другие. По-моему, это замечательные служебные отношения. Так однажды мне заказали устроить необычный праздник. Десяток наших олигархов хотели повеселиться, но не знали как. Они многое видели, везде были, и хотелось чего-то этакого, какого-то, знаете ли, космического секса. «Хотите школьные выпускные экзамены?» — предложил им одну из своих идей. «Хотим!» — загорелись они. Возможность погрузиться в детство — это почти всегда радость. И я начал трудиться над программой. Придумал 4 урока — контрольный, лабораторный. Пришлось для реализации проекта снять на выходные обычную среднюю школу, в каких все когда-то учились. Вокруг нее по периметру выставили охрану. И начали. У входа заказчиков встречали настоящие бабушки из родительского комитета. Посадили мальчуганов за настоящие списанные парты. По порядку. Мальчик, девочка. Вот эти вот девочки, целый автобус шлюшек-рецидивисток, все мне и испортили. Свою доски с указкой я изображал строгого учителя биологии. «Ответьте, дети, на вопрос. Если у тебя 7 носов, 5 рук и 2 жопы, то кто ты?» «Ага, не знаете?» «Правильный ответ. Пиздун». «А теперь загадка. У А была Б, но потом Б ушла к С. И что теперь делать А?» «Искать другую Б!» — радостно кричали мне из класса. «Правильно, мальчик!» А в классе бабы гоготали незатыкаемо, как когда-то Климакс. Они напились, как гоблины, и обсуждали свои дела. При том, что сами мужики пили гораздо меньше. Они заплатили за шоу. Им хотелось вспомнить школу, и было интересно, что же дальше. А дальше шел урок анатомии. Лабораторная работа. Раздал всем фалоимитаторы и попросил на скорость надеть на них презервативы. Один мальчик быстрее всех надел и тут же был вызван к доске. Еще я вызвал школьницу. Это была уже моя девочка, обученная и правильно себя ведущая. «Скажи-ка нам, мальчик, а какие ты знаешь способы сексуального контакта?» — спросил я. «Ну, вот, можно в рот». «Показывай». Он показал, это нетрудно. «А еще какие?»

гам из пьяных бабских голосов. Остановить его было невозможно. Я бил указкой по столу, выбегал из класса, я сорвал голос. Все было бесполезно. Мы хотели принять их в пионеры, но и на линейке их с трудом удалось построить. Пьяные сучки испортили все. Чего они орали, скажите мне, а? Их пригласили на эксклюзивное шоу, которого они никогда нигде не увидят. Нажраться ведь можно и чуть позже. Вот таких я и называю одним словом — бляди. Есть старый анекдот. Английский лорд вызывает дворецкого и спрашивает. «А скажи-ка мне, голубчик, что это там за шум на улице?» «Бляди, сэр, они бастуют». «А чего они хотят?» «Они хотят, сэр, чтобы им больше платили». «Скажи-ка, голубчик, а что, неужели бледям мало платят?» «Много, сэр». «А чего же они тогда бастуют?» «Бляди, сэр!» Так же было и в школе. Чего они орали? «Бляди, сэр!» Программу, которую тщательно и профессионально готовили, удалось показать лишь на каком-то самодеятельном уровне. А заказчики-то? Они же ведь тоже готовились. Они почти не пили и были готовы написать диктант, чтобы я его проверил и выставил оценки. Впрочем, мужички и так остались довольны. Но вот я был очень сильно расстроен. И тогда я понял одну важную вещь. Если не буду превращать чужой праздник в свой собственный, то свихнусь рано или поздно. Мне наскучит эта работа. Она убьет все живое, что во мне было или еще может быть. Ну нельзя 20 лет подряд произносить одни и те же тосты. Надо самому придумывать формы веселья, делать то, что никто не делает. И я пытаюсь. А тут «Бляди, сэр!» За то, что мои девчонки никогда так не поведут себя на программе, я их уважаю. И даже терплю многое от своих танцовщиц. Сейчас уже работаю в Москве и стараюсь именно их вызвать сюда на работу, хотя для меня это частенько геморрой. То сними им гостиницу, то накорми в ресторане, то трахни. А я уже, между прочим, не мальчик. Как-то две моих воспитанницы жили неделю у меня дома, потому что у них были проблемы с квартирой. Скажите, вы представляете себе звезд нахального стриптиза в приличном доме? Одна из них в этот момент была подсевшая на Сада Маза. Всю ночь она, не ленясь, шастала по каким-то садистским клубам, где ее пороли. Пришла в 9 и завалилась спать. В 11 пришлось ее будить. Ко мне должны были прийти люди. Девушка встала, сходила в душ и, даже не одевшись, уселась пить кофе. Одеваться ей было лень. К тому же потом снова раздеваться. Ей это нафиг надоело, пояснила она. То, что звездище была голой, а я ждал телевизионщиков, оказалось только половиной беды. Когда она встала, я понял, что вся жопа у нее фиолетовая. «Ёб твою мать! Ты как собираешься с таким задом работать?» Решил тактично поинтересоваться я. Она лениво оглянулась и сказала, что через 2 дня все пройдет. У них существует специальная техника порки и даже специальные плетки. А я просто ничего не догоняю, потому что темный. В этот момент в дверь позвонили. «Вы думаете, стриптизерка побежала одеваться?» «Размечтались!» Ей, видите ли, надоело одеваться и раздеваться каждый день. Она так и осталась сидеть, в чем мать родила. Как я понял, телевизионщики тоже оказались людьми темными. Глаза у них стали квадратными и нездорово косили на голую фиолетовую жопу. Не обращайте внимания, я как мог пытался сгладить ситуацию. Это просто бляди. Живут пока тут. Им, к сожалению, больше негде. А что, вполне себе удовлетворительное объяснение. Ну, хотел как лучше, вышло как всегда. Помогаешь им... А потом вполне можешь услышать про себя слухи, что Трахтенберг — извращенец. Но зато, знаете что? Я думаю, каждый мужчина время от времени перебирает в памяти самые яркие эпизоды своего общения с женщинами. У кого-то это секс в туалете авиалайнера, у кого-то воспоминания о том, как первый раз был сразу с 2. Для меня, по крайней мере за последние 5 лет, самым приятным из воспоминаний был день моего ухода из клуба «Хали-Гали». Все девочки-стриптизерши стояли в коридоре, выстроившись в ряд, держали букеты цветов и плакали. Они со мной прощались. Я бы никогда не поверил, что такое может быть. Но, оказывается, я был очень неплохим начальником. Стоп, почему был?

0: сейчас пока есть, и продолжаю воспитывать в правильном ключе человечец, проходящих через мои руки. А именно, когда здравомыслящего мужчину спросить, что бы он хотел улучшить в женщинах, что бы хотел положительное привнести в женский образ, то каждый первый скажет: «Хочется, чтобы женщины меньше притворялись». Ну, по крайней мере, не больше, чем мы, мужчины. Чтобы не пришлось тратить лишнее время на срывание маски, преодоление искусственных и абсолютно левых барьеров, которые ставят женщины. Но женщины, они все равно будут их возводить. В противном случае им придется выступать наравне с мужчиной. Столько же работать, думать о том, на что купить квартиру, машину, дачу и как, наконец, обеспечить старость. Но женщине хочется, чтобы все это делал мужчина. И только стриптизерки показали мне, что кроется у бабы под маской. Они были честны. Они не заливали про то, что с того времени, как рассталась со своим парнем 1,5 года назад, так ни с кем и не трахалась. Ой, ну к чему эти монологи? Думаю, женщина ходит в маске, так как часто бывает слишком безобразно без нее. Сейчас вспомнил, с одной танцовщицей у меня был продолжительный роман. Ее звали Срака. Я назвал ее так потому, что роскошная корма этого юного 18-летнего парусника жила своей отдельной жизнью. И несмотря на то, что тело ее было очень стройным, на нем крепилась отличная большая грудь. Срака признавалась мне в любви, хотя этого и не требовалось, кричала, что спит только со мной. Мы занимались сексом и в клубе, и в подъездах, как в ее, так и в моем. А однажды она просто взяла и втихаря поехала с одним моим приятелем за 300 долларов. Причем мы с ним поспорили на такую же сумму, что она с ним не поедет. Она же меня любит. Сама говорила, как лох доказывал я. «Посмотрим», — хмыкал он. Верить на слово своим знакомым самцам я не собирался, и поэтому поехал за его машиной на такси. Когда они вышли, тормознул и в окошко сообщил бывшей любовнице, что она уволена. На другой день отдал проигранные деньги. Он очень просил взять ее обратно. Я бы взял, если бы буквально за пару часов до этого она не клялась мне в любви. Но не люблю я вранье. Но я бы еще понял, если бы она ему увлеклась. Чувства какие-то питала. Но ведь все намного банальней. Ему надо было лишь достать бумажник, чтобы ее неземная любовь ко мне улетучилась. Самое обидное, что этот мой приятель, пригревший на груди змею, очень скоро взял и выставил из дома свою подругу, с которой жил 10 лет. Она была его ровесницей. Замечательная, умная, хорошая баба, которую сменили на блядь. Я отговаривал его, но он уперся, как баран, и сказал, что это молодая, красивая женщина родит ему красивых молодых детей. Прошло совсем немного времени, и моя обида на Сраку почти стерлась. Мне не хватало одной девочки, чтобы поехать на гастроли в город-герой Сочи, и я позвал изменчивую танцовщицу. В первую же ночь мы снова вдвоем влезли в постель. А потом... Едва она с меня слезла, кинулась звонить своему парню и плакаться в трубку, как она по нему соскучилась, как она его хочет, как она просто вся мокрая сидит. Ну да, только что слезла с мужика, вот и мокрая. Мне было его жаль. Но не мог же я признаться тогда в том, что спал с ней. Хотя, наверное, и стоило. Наверное, это гораздо быстрее помогло бы ему разобраться в том, что это за существо рядом с ним. Увы... Он не сразу узнал правду о том, что там крылось под маской. «Я так тебя люблю, я без тебя жить не могу». А скрывалась там самая обычная блядь. И если бы мы умели распознавать их сразу, как много ошибок было бы.
1: Все меняется. Даже компьютерный вирус «Я тебя люблю» в России видоизменился и принял новую форму. Пошел нахуй. Я тут недавно пил с одним психологом, он мне сказал: «Рома, если 12-летний мальчик в России не ругается матом, значит, одно из двух. Или он глухой, или ебанутый». Стираются города и цивилизации. Стирается грань между городом и деревней. И только русский народ как матерился, так и продолжает жить ненормативной лексикой. Еще Козьма Прутков в свое время говаривал: «Нельзя объять необъятное, нельзя постичь непостижимое и нельзя впихнуть невпихуемое». Но я все это попытаюсь уместить в одной небольшой поэме в прозе. 19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: «Ваше благородие, решите поссать!» Тот говорит: «Иди!» Спускается вниз поп и говорит: «Как же ему не стыдно! Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать! Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать! Жена моя, попадья, честная женщина, девушка за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать! Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать!» Генерал говорит: «Успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю». Возвращается денщик: «Ваше благородие, решить доложить, поссал!» Встает генерал:
2: «Ах ты, пиздоблядское мудоебище! Я, бля, тебе кто? Хуй собачий? Или генерал боевой, груди, бля, медалями расхуячена, а ты при мне поссать? Это тебе что, конская залупа на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские молящегося, а ты прием поссать? Это тебе кто, блядь подзаборная или жена отца святого, целкой за него вышедшая, пизду соседу не дававшая, а ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, бля, при ей поссать.
1: Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого...»
0: Дед же ждет, изнемогает. Заяц рядышком рыгает, чешут жопу и бока, поджидают Колобка. Колобок уж тут как тут: «Сейчас, дедок, тебе вздрачнут охуительным размахом, с жопой, яйцами и пахом!» Дед уже орет: «Давай, внук, залупу расчехляй!» И свой скрюченный сморчок достает: «Давай, внучок!» Ну, медведь к нему подходит, лапы пригоршни разводит и давай водить по хую. «Я ебал дрочню такую!» У медведя что ни коготь, деду в раз по самый локоть. Он как деду стал ебашить, хуй в кровище да параше. Кожа сразу в лоскуты, а медведю да пизды. Он хуй дрочит и поет, дед от боли уж орет. Кость, на ней лохмотья кожи. И медведь с довольной рожей дрочит, дрочит, заебись. Сука, в рот оно ебись. Дед: «Все, хватит, хватит, бля, нету мочи у меня, хуй паскуда не встает. Колобок, ебена в рот, все ж придется тебя жрать. Погоди, ебена мать, вон, гляди, лиса пиздует, может, что и наколдует. Позовем ее: лиса, не заглянешь к нам, краса?»
1: На небесах встречается бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, черти, ебали и ебать будем». Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает: «Сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся». Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в Запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает: «Слушай, а может, тебя и не было там в машине-то?» Он говорит: «Ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл?»
0: Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно к горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел
3: пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой у женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. «Где там?» А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу. И где-нибудь, и как-нибудь. Так что поёбка и, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу. И к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
4: Важнейшим из искусств для нас является вино.
0: Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди. Выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек... Из десятка его звонков только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что. Но могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь. В карьер по делу погнал Витек. Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит. 50%? Не мало ли? Почему не 80? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает?
5: Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как?
4: А, Нубии, подыграл я. Это, по-моему, в Эстонии. Нет, нет, это где-то на Северном полюсе. «Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак».
5: «Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный. Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово, и вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди, и тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. «Здрасте, это я. А как тут к королю пройти? Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо, и чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваю. С Первым каналом», — продолжал Витек. «Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли.
0: мой интерес пропал окончательно. Ладно, в общем, согласен, подытожил разговор я. Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и южной оконечности Латинской Америки. Я положил трубку и практически сразу завалился спать. А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой, подумал я, засыпая. Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу. Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самые похабные и самые-пресамые российские. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно. В незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
6: «Молодец! Спасибо тебе!»
0: сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой.
6: «Было круто. А особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится».
0: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
6: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
0: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. За то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим. Я прокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как и это первый шаг к резиновой женщине, так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии!» — поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни!» На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. Дворцы, яхты, бабы, все такое.
7: В Нубию? А это где? Заинтересовался сосед, сидевший справа.
0: В Африке где-то.
5: О, самое время на солнышко! Дружно поддержал стол. Когда собираешься?
0: Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь, похоже, не королевское дело.
8: И что, лимузин не прислал? Язвительно хмыкнула модель, блондинка Ксения, еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной.
0: Нет, зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади.
5: Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось. Ну?
0: Чтобы не срали на подиуме.
5: Подожди-ка, подожди-ка, не успокаивался сосед, наливая.
0: Так какие проблемы-то?
5: Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь?
0: Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино.
5: Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть. «Билет сейчас привезут!»
0: «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола.
5: «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!»
0: «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!»
5: В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять. Как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс. Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее. А во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил.
0: «Да будь что будет!» — по-буддийски решил я и включил автопилот.
5: Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными.
0: «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму.
5: Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего...
1: Пши в свое время говаривал, женщина — это есть извращенная форма существования материи. Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член три раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положь — задыхается. На себя положь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Ну, действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело — женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам.
9: Он говорит: девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть.
1: Она говорит: ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня. Он посмотрел, ну вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее.
9: Ей так понравилось, она говорит: бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам, сколько захотите, спортивную машину подарю. Он говорит: девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге, он еще лучше, чем я.
1: Она говорит: что может быть лучше, чем вы?
9: А он говорит: в позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает.
1: Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает: блять, надо же когда-то начинать. Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: знаешь что, пошел ты в жопу! И побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: что тебе еще надо?
9: Он говорит: знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти.
1: Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и за хуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью. Она говорит: давай, давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся. Он говорит: нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой. Она говорит: я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила. Вы знаете, я всегда считал...
0: Деньги, деньги, деньги, звенела в голове мысль, плавно переходящая в песни из фильма «Кабаре». Мани, мани, правит миром, где их взять, парам-пам-пам. И потом, дайвинг, это же так, для души. А ведь жрать-то чего-то надо, и на билет до дома подкопить не мешало бы. Эх, правильно говаривала бабушка, если бы спорт приносил хоть какие-то плоды, в каждой еврейской семье было бы по два турника. Играй лучше, внучок, на пианине! Отгоняя от себя призрак расстрелянного на базаре должника и понимая, что терпеть муки голода уже больше не могу, уселся в первом попавшемся ресторанчике на набережной. Наверное, потому и придрался к официанту. «Меню у вас только на английском? Плохо!» «Почему, сэр?» — поинтересовался он. «Немцы, итальянцы все понимают. Потому что буквы у них такие же. А вот у нас, у русских, как и у вас, нубийцев, буквы свои. Поэтому и понимать русские не будут». Надо сказать, что слух о регулярном чартере из России уже давно витал в здешнем горячем воздухе, заставляя местные носы и носища принюхиваться к запаху потенциальных денег. Я тоже держал свой нос по ветру и знал, что город активно обсуждает возможное прибытие малоизученных русских, о которых уже начинали слагаться легенды по всему миру. Россия только недавно распахнула свои железные границы для собственных граждан, и они поспешили изучать экзотические страны, где не жалели никаких средств, жадно выискивая запретные ранее удовольствия. Я не спеша сделал заказ. «Мистер Эпп», — ко мне буквально через минуту подошел хозяин ресторана, — «не возражаете, если я присяду?»
10: «Конечно, прошу вас».
0: «Как здоровье? Как дела? Все ли в порядке?» — традиционно начал он. «Мы обменялись положенными этикетом любезностями. Видите ли, у меня к вам есть одна просьба», — продолжал он. «Не могли бы вы перевести наше меню на русский язык?»
10: «Неужели клюнуло?» «Да я бы с удовольствием, но времени и сил, к сожалению, совсем нет».
0: «Я понимаю», — согласился хозяин. «А что, если вы будете у нас ужинать? Ну и заодно поможете нам. Ужины, естественно, за счет заведения».
10: «Ну, давайте попробуем». Я подчеркнуто утомленно взял в руки меню. «Вечера за три, думаю, управлюсь».
0: «Нет, я вас не тороплю», — талантливо подхватил свою партию ресторатор. «Мне, право, неудобно вас так обременять. За три, так за три». Быстро оценив мой скромный заказ, а я сегодня не рассчитывал на халявное угощение, он отдал распоряжение официанту счет закрыть, денег не брать. Затем, лукаво улыбнувшись, предложил: «Может, сейчас и начнем?» Стоило сделать перевод для одного ресторана, как всему городскому общепиту понадобились меню на русском языке. Правильная особенность местных предпринимателей. Они не могли допустить, чтобы богатые гости стали ходить к конкуренту. А русские, к тому же, пока не успели, да и не собирались толком выучить ни один иностранный язык. Учитывая это важное обстоятельство и общее количество халаипских ресторанчиков, проблемы со жратвой на ближайшее время у меня отпали. Более того, я теперь объедался как дурак на поминках. Ведь меня продолжали зазывать и в те заведения, где уже перевел меню. Повара постоянно изобретали что-то новое, и это надо было срочно перевести. Да еще дать совет. А понравится ли блюдо русским, как вы думаете? Да еще рассказать, что нового на кухне у соседей, и, как артист разговорного жанра, я, наверное, нашел себя в таком странном ресторанном бизнесе. Когда однажды молоденький официант, который всегда был очень приветлив со мной, посетовал, что сегодня зашли русские, а он не знает ни слова, я решил научить его чему-нибудь смешному. Ну, например, «Чего барин изволит?» Произносить эту фразу без акцента не так сложно. Надо лишь заставить человека проговаривать слова быстро, не задумываясь на одном дыхании. Уже на другой день мой ученик потряс парочку подвыпивших русских. «Чего барин изволит?» — выкрикнул он. Они вздрогнули и даже немного протрезвели. А потом заржали и, рассчитываясь, выделили парню приличную сумму на чай. Вскоре я узнал, что обученный трем русским словам юноша зарабатывает неплохие деньги. Наши люди с удовольствием делились впечатлениями о рассмешившей их диковинке друг с другом и заходили посмотреть на нее. Правда, больше он не знал ни слова. Ну так что с того? Все равно он вскоре стал зарабатывать больше хозяина, и его выперли с работы. Но, думаю, он где-нибудь еще неплохо пристроился. Знание языков все равно нужная вещь. Однажды в ресторанчике я наблюдал сцену, рассмешившую меня до слез. Туда зашла парочка итальянцев, мужчина с женщиной, поесть пиццу. А итальянцы вообще не любители знать хоть какой-нибудь язык, кроме родного. Как на грех, их официант забыл положить перед мужчиной вилку. Собрав весь запас английских слов, итальянец потребовал вилку, которая по-английски «фок». Но из-за редкого употребления чужих противных слов он оговорился и произнес «I want fuck on the table». Официант остолбенел. В любой другой стране нахала с его бабой в 3 секунды отправили бы делать фак на улицу, но не в Нубии. Здесь желание клиента — закон. И официант вначале заметался, а потом кинулся к хозяину ресторана. Хозяин тоже быстро прибежал и поинтересовался на английском, чего же хотят гости. «I want fuck on the table!» — сердито повторил итальянец над остывающей пиццей. Хозяин тяжело задумался. Официант продолжал крутить глазами, вылезающими из орбит, а полиглот еще раз четко подтвердил свою просьбу, правда, опять ошибившись в нужном слове. Хозяин совсем тяжко вздохнул и, путаясь в речевых оборотах, принялся объяснять, что у них так не принято. Все же общественное место, да и еда на столе. Но, видя непреклонность мужчины, обратился к женщине. Та и вовсе не понимала ни слова.
8: Весь персонал вышел посмотреть на бесплатную трагикомедию, и кто-то знаками показывал, что можно поставить ширму. Закончилось все благополучно. Подскочив на ноги, посетитель схватил с соседнего стола грязную вилку и показал, что он хочет. «Фак! Фак! Фак!» Хозяин и официант вздохнули облегченно. Туристы за соседними столами разочарованы. Впрочем, мне кажется, местные были бы способны как-нибудь решить эту проблему. Они ко многому подходили с чувством юмора. Сижу как-то в баре, заказал себе виски со льдом за 12 гиней, попиваю. Подозвал официанта, чтобы расплатиться, а он мне счет на 16 гиней. Я говорю ему: «Ну-ка, дружочек, покажи-ка мне меню еще раз». Он принес. Я показываю ему цену в меню и цену в счете. «Почему так?» — спрашиваю. «No problem, сэр», — говорит он мне, сохраняет добродушную улыбку и тут же исправляет цифру, но не в счете, а прямо в меню. Но если вопрос с питанием теперь был закрыт, то вопрос с жильем все еще оставался открытым. Я имею в виду то, что за него приходилось платить. А добычу живых денег я до сих пор не организовал. К тому же воспоминания о дайвинге не давали душе покоя. По ночам мне снились большие рыбы, причем в их непосредственной среде обитания, а не на тарелке, где я их теперь обычно видел. Они били хвостами и звали меня с собой в глубину. Как назло, я еще постоянно всюду встречал Юлия. Он то вез на погружение какую-либо группу, то опять продавал свои ракушки, и сердце мое сжималось. Ну где же найти средства на дайвинг? Однажды, прощупывая возможности халявы, я поинтересовался: «А что, Юла, клиенты вам еще нужны?» «Конечно», — отозвался он. «И каким образом это обычно вознаграждается?» «Ну, если в деньгах, то дадут немного, копейки. А так, приводишь пару человек, ныряешь с нами бесплатно. Устраивает?» «Цедила», — обрадовался я. «Ведь, имея доступ к местным ресторанам, я вполне мог найти желающих окунуться туристов». И вот однажды вечером, закончив свои транслейторские труды и немного взгрустнув, я налег на выпивку в одном славном местечке, небольшом уютном прибрежном ресторанчике. Народа в нем почти не было, официанты дремали, стоя возле бара, а в противоположном углу такой же вареный местный лабух на японском народном инструменте «Ямаха» нудно наигрывал разные мелодии, причем все на один местный манер. Меня это начало раздражать, и, подойдя к гусляру, я заявил: «Ну кто так играет, а? Еще 5 минут, и я не смогу тебя убить. А ну-ка подвинься», — сказал ему прямо по-русски. Он понял и уступил мне место. Я добавил звука и рубанул по клавишам. Все разом проснулись. Выскочивший на звук администратор Хамди сначала застыл от неожиданности, а потом одобрительно хмыкнул и зааплодировал. Я махнул еще водки. «Шас пою!» И взвыл. Откуда ни возьмись, появился кураж. Нереализованная накопившаяся энергия лилась через край. «Я все-таки артист!» Неожиданно зал наполнился людьми, а через какое-то время сесть уже просто было некуда. Народ все прибывал. Отсутствие места никого не смущало. Пили и закусывали стоя, пританцовывая и подвизгивая под наш русский шансон. Официанты просто сбивались с ног, а Хамди периодически бегал куда-то закупать выпивку. Закончив выступление, я оказался за столом в веселой англоязыкой компании. Разговоры я активно поддерживал, но понимал окружающих не очень. Это было весело. Парней очень прикалывал мой английский, а меня — то, как они его понимают. «Ты откуда?» — спросил рыжий здоровяк. «Из России». «Из России? Ну, давай выпьем за Иру». «Давай». Следующий тост был опять за нее. «Кто же такая эта Ира?» — подумал я, что ее все знают и пьют за нее стоя. «Хороша, наверное, баба». Меня даже гордость такая патриотическая на минуту охватила за такую обычную, простую русскую девушку, столь популярную у европейского народу. Чуть позже я, правда, разобрался, что к чему. Ребята оказались ирландцами, а Ира — ничем иным, как ирландской республиканской армии. «А ты чё здесь, музыкантом подрабатываешь?» — не унимался рыжий. «Не, я дайвер», — ответил я. «А в каком центре ныряешь? Как там оборудование, организация и вообще?» — заинтересовались за столом. «Центр — говно, оборудование — старое говно, организации никакой, а цены обычные», — честно сказал я. Народ заржал.
10: Видимо, мои рекомендации пришлись им по вкусу. Завтра мы с тобой пойдем, окей? Попросились они. Сертификаты у нас есть.
11: Да велкам! Кинул я. Жду в 8 утра вон там.
10: Утром следующего дня я появился в дайвинг-центре во главе компании из 7 человек. Это, очевидно, доказывало серьезность моих намерений относительно дайвинга. «Неплохо», — улыбнулся хозяин центра. 10 дней ныряю бесплатно», — категорично сообщил ему я. «Договорились», — он протянул мне руку. Я опять почувствовал себя удивительно счастливым. Ко мне подошел Юлий, ему уже сообщили, что у него благодаря мне на сегодня есть работа. Он был несколько удивлен, но доволен. «Молодец. Где ты их раздобыл?» — поинтересовался он. «Да бухали вместе вчера», — честно заявил я. «Пошли собираться». День прошел прекрасно, а вечером меня поджидал еще один приятный сюрприз. У дверей гостиницы стоял администратор вчерашнего ресторанчика Хамди. «Мистер Эп, мистер Эп!» — замахал он рукой, увидав меня. «Я вас давно здесь жду. Как прошли погружение сегодня? Хорошо?»
11: «Нормально», — ответил я. «Как у вас? Официанты перетрудились, а музыкант застрелился?»
10: «Нет, ну что вы! Знаете, о вчерашнем концерте уже легенды ходят. Это было здорово. Я бы хотел с вами поговорить по этому поводу».
11: «У меня сейчас по плану душ и отдых.
10: А на ужин к нам», — предложил Хамди. «Там и поговорим».
11: «Да у нас тут с ребятами планы вроде. Всем по пиву и арахис за счет заведения». «А мой ужин?» — уточнил я.
10: «Ну, естественно!» «Думаю, холодное бесплатное пиво — это веский аргумент, чтобы немного изменить планы на вечер. Часов 8 тогда!» Предложение Хамди ирландцы приняли единогласно. Юли тоже не возражал. И пока парни наслаждались халявой, я отлучился на переговоры. Несложно догадаться, что речь пошла о работе. Но играть каждый вечер в ресторане за еду я не хотел категорически. Подобная работа значительно ограничивала мою свободу и не приносила денег, следовательно, противоречила моим основным жизненным принципам. «А если мы будем платить вам часть с оборота за то время, когда вы выступаете?» — добавил Хамди.
11: «Это сколько?»
10: «Ну, скажем, 5%. «А точная сумма, если наличными?» — поинтересовался я. «Давайте по-вчерашнему прикинем». Расчеты были готовы заранее. Получалась неплохая по местным понятиям сумма. «Так как насчет хотя бы 3 раз в неделю?» — предложил Хамди. «Давайте так», — быстро прикинув ситуацию, сориентировался я. «График сделаем свободным. У меня есть, к примеру, незанятый вечер, и я привел к вам поужинать своих приятелей-туристов. С их счета вы платите мне 10% комиссионных. Я час, предположим, играю, и со счетов всех, зашедших на музыку, вы мне тоже платите 10%. Я вам подкатываю клиентов, а вы со мной делитесь». «А как часто это будет, мистер Эп?» — обдумывая сказанное мной, уточнил Хамди. «Как часто, Хамди, вам, например, нужны деньги?» — вопросом на вопрос ответил я. «Вот мои приятели уже сидят за столиком, а я готов, кстати, получить гонорар за вчерашний концерт». Мы ударили по рукам, и так я заработал свои первые африканские деньги. Права была, однако, бабушка насчет пианины. Ресторанчик начал приносить мне небольшой, но стабильный доход. И главное, деньгами, а не жратвой. Плюс он обеспечивал меня нырялкой. В этом активно помогал Юлий, который с молчаливого согласия Хамди устроил на базе веренного ему предприятия общественного питания настоящий агитационный пункт. Привлеченные там дайверы считались нашими, и я мог спокойно ежедневно пользоваться услугами дайвинг-центра бесплатно. Все складывалось и без того неплохо. Кроме того, в один прекрасный день все-таки начались чартерные рейсы из России, и городок постепенно стал наполняться нашими соотечественниками. Как я уже рассказывал, русские тогда говорили только по-русски. Иностранные языки были нашему поколению ни к чему, и их незнание широкими массами скорее даже поощрялось правительством на всякий случай. Но кто в 70-е мог рассчитывать на такие перемены? Так вот, не найдя общего языка с англоязычными гидами, активный народ повалил к нам в ресторанчик, дабы в итоге выяснить, что здесь, собственно, происходит. Понятное дело, что мы с Юлием рекомендовали им дайвинг. Для россиян это было в новинку, поэтому они могли рассчитывать либо на ознакомительное погружение, либо на начальный курс.
11: То и другое требовало теоретической подготовки, а по-русски это делал только Юлий. Жизнь забурлила. Каждый день теперь с утра я отправлялся в порт, где нас ждал какой-нибудь из белых теплоходов. Местные судна почти все белые и похожи. Если вы когда-нибудь видели огромный белоснежный океанский лайнер, вы не забудете, как он выглядит. Анубийские лайнеры были их почти точной копией, только чуть-чуть поменьше. Казалось, что местные мореходы увидели на картинке в иностранном журнале корабли-гиганты, а потом выпилили лобзиком их миниатюрные копии и пустили плавать. Правда, украшали их, согласуясь с собственным вкусом, в изобилии рюши на шторках, бахрома, какие-то узоры на стенах, цыганщина, на-на-на-на. Но это все не важно. Главное, теперь мы регулярно выходили в море с целым выводком туристов. Однако через некоторое время Юлию слегка поплохело. «Слушай, одному мне с такой оравой не справиться», — пожаловался он вскоре. «Помочь не хочешь?» «Не могу. Ты же сам говорил, что у меня квалификации не хватает, что мне работать пока нельзя, что курсы еще проходить надо. Дело серьезное. Я же у тебя недавно интересовался по этому поводу», — съехидничал я. «Да фигня это все, ты же понимаешь!» После небольшой паузы сдался он. «Я тоже пока не инструктор, и обучать на самом деле не имею права. Но кого это здесь волнует-то, а? Опыта у тебя уже достаточно, ну и под моим присмотром, конечно, а? Так, пожалуй, можно. Но ты же не рассчитываешь на то, что я это буду делать только из любви к искусству?» «Конечно, нет! $3 с человека тебя устроит? Ты же мне только помогаешь!» «5, — ответил я. И знаешь, договорись с боссом, чтобы он мне второй курс бесплатно организовал. Мы вместе ему план по поголовью на этот месяц вдвое перевыполним». И я не ошибся. В условиях внезапно начавшегося бешеного спроса мы с Юлием лихо задрали цены на свои услуги и ударными темпами косили урожай. Несмотря на нашу недостаточную квалификацию, народ оставался доволен, потому что мы старались, а как известно, чего нельзя добиться мастерством, можно добиться энтузиазмом и усердием. Кроме того, как я сказал, и конкурентов-то у нас не было. Кстати, именно в это время я уже точно для себя решил, чего именно хочу от дайвинга и как в дальнейшем могу использовать те навыки, которые приобрел таким неожиданным образом. Я ведь не собирался менять свою основную профессию или оставаться здесь навсегда. Как-то в баре я познакомился с одним немцем. Он был дайв-мастером. Вообще-то он работал в Мюнхене в какой-то строительной компании и был строителем, но при этом был еще и дайв-мастером. Это давало ему возможность приезжать во время отпусков на разные морские курорты, устраиваться на пару недель работать в какой-нибудь дайвинг-центр, нырять на халяву, да еще и отбивать часть стоимости своего билета. Подобное хобби мне сразу пришлось по вкусу, и я тоже решил стать дайв-мастером с той же целью. Задача была поставлена, и мои старания приносили плоды. Через некоторое время я стал уже очень известным и уважаемым в городе дайвером, успешно прошел второй курс обучения, и до заветного звания оставался всего один шаг. С какого-то момента ко мне начали подходить конкуренты. Владельцы соседних дайв-центров и предлагать поработать на них или просто подшабашить, провести погружение с их русскими группами, причем денег давали больше. Я, скрипя сердцем, отказывался. Мои работодатели почему-то негативно относились к халтурам. «Ты либо с нами, либо...» — ставил вопрос ребром Юлий. Почему-то дух ложной корпоративности и чувство стадности брали верх над простой рассудительностью и здравой расчетливостью. Это, вероятно, были остаточные проявления пережитого развитого социализма. Так, правда, продолжалось недолго. Юлию вдруг по каким-то причинам потребовалось срочно съездить домой в Россию. «Слушай, я смотаюсь быстренько туда и обратно, а ты тут пока один ракушками поторгуй», — попрощался он. «Не вопрос, удачи», — кивнул я. «Да, а насчет оплаты...»
12: Песня 8, укол 5. «У мужчины оставалось». Тут было все, что только можно пожелать. Как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд, реки протянули свои протоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника, Море украсило шельфами и фьордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодотворными пашнями. Мужчина с каменным лицом лежит на шконке по соседству. Папан читает. Вместе детство припоминают чудаки. Открылась дверь. «Что, мудаки, устроили избу читальню? Пора шумели?» «Да, начальник». Дверь хлопнула. Скрипя в замке, ключ повернулся. «Что-то мне опять немножко плоховато», — сказал папан на ухо брату. «Что за проблема? В жопе ампул один остался. Вах-вах-вах!» Папаня от восторга ахнул. «И шприц есть у меня в носках!» Ширнулись. Поле. Солнце светит. Русское поле. Так

падлу, хуем уебите. Как тут горю не помочь? Айболит не спал всю ночь, до утра лечил зверюшек, телок, козликов, свинюшек. И теперь сознанием дела хуй впиздячил в лисье тело. Им зудеж определил и паскуду придавил. Ой, спасибо, добрый доктор Айболит. Так теперь спокойно в жопе, не жужжит и не зудит. И пришел к Айболиту Барбос. Мне бандиты заехали в нос. Я хотел попиздеть по науке, а мне в морду заехали, суки. И теперь в лепешку нос. Не грусти давай, Барбос, я тебе его поправлю, хуем косточки расправлю. Добрый доктор Айболит хуем по лбу постучит. Ёпс и этак, ёпс и так, выпрямляется шнабак. И такой стал нос у пса, будто хуя колбаса. Охуительнейший нос, улыбается Барбос. К Айболиту пришел как-то зайчик. Ой, на ножке я вывихнул пальчик. Он когтем по траве зацепляет и ебаться конкретно мешает. Ты мне косточку правильно вправь и мой пальчик на ножке поправь. Добрый доктор Айболит, он, подумав, говорит: помогу тебе я, зайка, лапку мне свою давай-ка. Взял он ножку, взял топор, погонял немножко и, въебав его в упор, отхуярил ножку. Зайка с радости скакать песню распевает. Хорошо теперь ебать, коготь не мешает. Вот такая вот работа, обо всех больных забота. Добрый доктор Айболит всем зверятам говорит: приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок. Всем три девицы под окном срали поздно вечерком. В три погибели согнувшись, примостились рядком. Расползались злые газы по деревне всей. Заразы, жопу выкатив калаш, засирали весь пейзаж. Видно, чем-то обожрались, коль так смачно просирались. И, измазавшись говном,

0: девицей, совершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковна удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет, она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь. «Зачем прислала? Говори. Иль до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове, хоть ебарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-ти-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка, ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка! У жеребца и то короче, ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать. И по фамилии благородный, Лука его, Мудищев звать. Но вот беда. Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток». Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня как мать родная, Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь, одень приличнее Луку, и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему.
1: Жена рассказывает мужу, говорит: «Вчера приходил наш сосед Васька, такой мне анекдот рассказал, я чуть с кровати не ёбнулась». Маленький мальчик из смешанной семьи, где мама еврейка, а папа русский, сидит в школе в глубоком раздумье. Его спрашивают: «О чем ты думаешь?» Он говорит: «Вот будет 23 февраля, нам будут подарки дарить. Вот я и думаю, сломать его или загнать кому-нибудь». «Изя, откуда у тебя такие чудные часы?» «Это мне папа перед смертью продал». Стоит мужик на кладбище около могилы своей тещи и громко причитает: «Пусть земля тебе будет пухом, пусть земля тебе...

тебе будет пухом. К ним подходит его друг и говорит, что ты делаешь? Блять, ты же ненавидел всю жизнь. Вот я знаю, у него на пух была аллергия. Похороны тещи, все подходят, гладят ее по руке и отходят. Зять подошел, наклонился головой к ней и долго-долго не отходит от гроба. Друзья говорят, что ты делаешь? Ты же ее никогда не любил. Он говорит, блядь, я вчера перепил. Так хуево, она такая холодная. Похороны тещи. Все идут с цветами, и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает сникерс, кладет. Друзья говорят, ты что, ебнулся? Он говорит, я очень торопился, блин. Цветов в округе не было, я и сникерс купил. Жена у изголовья умирающего мужа. И говорит, дорогой, ты умираешь, я хотел бы тебе покаяться в грехах. Он говорит, может, не надо? Она говорит, нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед дядя Вася. Он говорит, да я знал. Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать. А он в твоем подвале твое винище хлестал. Мужика судят за самогоноварение. Он говорит, я, господа, не варил самогон. Ему говорит, как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат? Он говорит, ну не варил. Вот аппарат был, а варить не варил. Ему говорит, это не оправдание. Тогда он снимает штаны и говорит, дайте меня нахуй, судите за изнасилование. Ему говорит, ты же никого не изнасиловал. Он говорит, изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть. Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуяк к колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит, ну чё, блядь, пришел? Хуякс, судебное разбирательство. Его, значит, спрашивают, ну, расскажите, как было дело. Он говорит, я возвращаюсь с работы. Смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон.

Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик, загружают их в машину, везут в обезьянник. Они там

безалкогольного пивка французского и валерьянку. Сказал: «Ну что, мои войска, кто пьяный в жопу и избитый, еблом своим уткнулся в куст? Кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус?» И похуярили вдвоем папаша с полководцем. Кутузов: «Цыц!» — повел еблом, присел возле колодца. «А папке, прости говном, его в траве не видно, хуячит грузовик зерном, на ферму очевидно. Автомобиль догнали, в кузов, закапал в глаз себе Кутузов французских капель, проморгался, врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка: посторонним вход в концлагерь строго запрещен. Кутузов бац и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, в ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон: «Ну-ка нахуй отсюда, милые друзья!» И начали вдвоем кривляться, как клоуны. «Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю!» Всем стало очевидно, что нажрались они солидно. «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!» Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел: «Пиздец, пиздец, настал обоим, приперлись тоже два героя». Вдруг с пулеметом кто-то: «Бля!» Папаша глянул — нихуя! Обрадовался, шепчет в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденовке Петро: «Товарищ Дынин, где оно?» Старушка акак набекайдзе: «Как метко бы подметил драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму. Отдать гусыню, мать твою! И остальных всех, остальных!» Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. Дынин: «Всех гусей во двор! Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» Забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная, с хуями на туловище. Папа: «Есть! Все живы! Машут головами от радости туда-сюда, смешные! Позади беда! Вот только к вам вопрос один: куда девался гусь Мартын?» «Так он съебал давным-давно, через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно». Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу». Но тут к Айболиту пришел почтальон. Пришел, улыбнулся, отвесил поклон: «Вам телеграмма от гиппопотама. Скорее читайте ее, Айболит. Он месяц не может сползти со стакана, его так дубасит, что хуй не стоит». Надел Айболит себе на нос очки, читает корявые буквы значки: «О, как мне хуёво, любезный мой доктор! Я сдохну! Скорее въебите укол! Въеблю бросайте! Ко мне приезжайте! Возьмите таблетку и флягу с вином! Я в ёбаной Африке этой в конец с похмелья сдыхаю! Короче, пиздец!» Сказал Айболит почтальону спасибо, печально письмо до конца прочитал, залупу расправил, ебалом подвигал и нахуй того почтальона послал. «Но что тут делать, ёб твой рот? Только доктор и спасет, только доктор и поможет, и лекарство привезет. Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло в самодельной фляжке, самогонной брашке. Чтоб спасти гиппопотама, снять беднягу со стакана, ему рюмочку налить, бедолагу похмелить, и скорее на подмогу собирается в дорогу. Саквояжик открывает, пивом водкой набивает и дешевый портвишок тоже положил в мешок. И уже к нему несется. Ворону как-то бог послал к

конкретно нахуй. На ель воронов взгромоздясь, уж призадумалась. Кому бы мне с размаху, да прямо нахуй сесть, болячек не боясь. Не всяк поймет прикол подобный, когда тебе на хуй огромный воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое, бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и

0: еблом своим уткнулся в куст. Кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус. И похуярили вдвоем папаша с полководцем. Кутузов «цыц» повел еблом, присел возле колодца. А папке, прости говном, его в траве не видно. Хуячит грузовик зерном, на ферму очевидно. Автомобиль догнали, в кузов. Закапал в глаз себе Кутузов французских капель, проморгался. Врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка: посторонним вход в концлагерь строго запрещен. Кутузов бац и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, в ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон. «Ну-ка нахуй отсюда, милые друзья!» И начали вдвоем кривляться, как клоуны. «Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю!» Всем стало очевидно, что нажрались они солидно. «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!» Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел. «Пиздец, пиздец, настал обоим, приперлись тоже два героя. Вдруг с пулеметом кто-то, бля!» Папаша глянул. «Нихуя!» Обрадовался, шепчет в ухо. «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденовке Петро. «Товарищ Дынин, где оно?» «Старушка, а как на Бекайзе?» «Как метко бы подметил драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму. Отдать гусыню, мать твою! И остальных всех, остальных!» Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. Дынин: «Всех гусей во двор!» «Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» Забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная, с хуями на туловище. «Папа, есть! Все живы!» Машут головами от радости туда-сюда, смешные. «Позади беда! Вот только к вам вопрос один. Куда девался гусь Мартын?» «Так он съебал давным-давно, через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно!» Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу».
1: Наебнулся генератор. Холодно. Старший говорит: «Ребята, здесь в 60 километрах есть канадская станция. Дайте ломанем туда». Все встали на лыжи, хуйнули. Через 20 километров руки-ноги отморозили. Старший говорит: «Ребята, единственное, что у нас еще осталось в целости, и что мы можем еще спасти, это хуи. Давайте сделаем так. Пускай каждый засунет свой хуй в жопу впереди идущего и двинем». Через 5 километров останавливает процессию и говорит: «Блядь, ребята, ну давайте хотя бы в ногу идти, а то просто ебля какая-то получается».
2: Перекличка в армии. «Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. 3030-й. 3030-й.
3: Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030-й, зо-зо».

Итак, сейчас вы слушаете вторую часть из собрания анекдотов, которые вспомнил Роман Трахтенберг. Великий и ужасный. Всего этих частей 4.

Все анекдоты матерные. Если вы услышите какие-нибудь другие анекдоты, знаете, это пиратская подделка, спизженная с Европы Плюс. А я желаю вам приятного прослушивания. Парень снял девчонку, ведет ее к себе домой, стоит около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его в щечку, он ее в щечку, она его в щечку. Он думает, надо же когда-то начинать, а? Расстегнул ширинку, достал хуй, положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, побледнела, покраснела. Потом как закричит, знаешь что, пошел ты в жопу! И бегом, бегом к себе на пятый этаж. Стоит войс с ключом, вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание.

и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. Блять, я же герой! И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму. Затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет! Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. Эх, камеру бы сюда. Материал ушел бы на ура, пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. Что? Куда? Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосты за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет, такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают, и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так

как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз? Ах, боже мой, мы же его забыли! И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнела и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет, или как это по-морскому, в гальюн. То есть по-маленькому,

1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: «Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух». Тот читает: «Встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй». Он говорит: «Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен?» Он говорит: «Да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй». Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: «Дай 3 желания, отпускай меня». Он говорит: «Погоди, дай подумать». Она говорит: «Быстрее, блин, я же без воды-то не могу». Он говорит: «Погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый». Очень удивила золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: «Сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые». Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит: «Отпускай меня». Он говорит: «Погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый». Она ему сделала огромный такой мясистый нос, он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает: «Блядь, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык?» Блядь, никак не может понять. Приплывает снова к берегу, говорит: «Эй, иди сюда». Он говорит: «Что надо?» Она говорит: «Ну нахуя ты попросил себе, блядь, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос?» Он говорит: «А что?» Она говорит: «Ну надо было, как все, попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу». Он говорит: «А что, можно было?» Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит: «Скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк?» Он говорит: «Ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку». Она говорит: «Что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполни». Он говорит: «Хочу особняк». Налоговый инспектор говорит: «Вы что, блядь, ёбнули, что ли?» То говорит: «Ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу». Мужик рассказывает: «Пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю: ёпта мать, отдай, лягушка, ружье». А лягушка не отдает и говорит: «Понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека». Вот. «Идите, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика». Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит: «Хули смотришь, дура? Кидай меня обратно». Да ее держит в руках. Он говорит: «Блядь, я исполню желание. Загадывай». Она говорит: «Ага». Отрывает один плавничок, говорит: «Лети, лети, лепесток, кверху и адом на восток». Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит: «Дайте, ребята, по желанию и отпускайте меня». Один говорит: «Блядь, хочу кружку пива». А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит: «Хочу, блядь, бочку пива». Сделала. Третий говорит: «Хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво». Она говорит: «Сделано». Он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник — бамс. Он говорит: «За что?» Говорит: «А куда ссать-то будем? В лодку, что ли?» Поймали медведь с зайцем золотую.

вам не стыдно? Ну, как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь?» То говорит: «Ой, извините, я, если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал». Тот говорит: «Теперь тебе пиздец, я ее мать». Въезд в Таллин. Знак кругового движения. Внизу приписка: «Максимум 3 раза». Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой, била. Нихуя, бля. Вызывает отца и говорит: «Ёпта, ваш сын художник?» Он говорит: «Да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь. Из хуя, бля, занозы вытаскивал». Научился Буратино дрочить и сгорел к ебаной матери. Буратино прибегает к папе Карло и говорит: «Папа Карло, блядь, я, говорит, блядь, Мальвину полюбил». Он говорит: «Что надо?» Он говорит: «Хуй мне сделай, блядь». Он говорит: «Говно, вопрос сделал, хуй, блядь». Буратино убежал, блядь. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит: «Да ты заебал, старый пердун, ёпта, блядь, смотри, у меня вся пизда в занозах, блядь. Только дай Буратино сюда». Буратино приходит, говорит: «Снимаешь штаны?» Тот снимает, он шкурочкой: «Ну иди попробуй, может, сейчас будет хорошо». Тот говорит: «Да нахуй меня Мальвина. Пап Карл, дай шкурку». Студент сдает экзамен, ничего не знает. Профессор говорит: «Ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове?» Тот говорит: «Можно в туалет?» Тот говорит: «Давай». Парень выбегает в коридор, говорит: «Ребята, ребята, бля, кто, бля, знает по абортам что-нибудь?» Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит: «Парень, можно ли сделать аборт корове?» Ты говорит: «Ну, парень, ты попал, бля». Два кобеля бегут по улице. Молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит: «Жрать!» Раз, набросились, пожрали. Бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит: «Ебать!» Они отымели. Бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу. «Сать!» Хуяк спасали. К переднему подбегает. «Срать!» Посрали. Бегут дальше. Молодой говорит: «Слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес-то, блядь, посали, посрали?» Так говорит: «Запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать». Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит: «Ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю 2, а не отвечу, поставлю 5». Тот говорит: «Хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично». Профессор думал, говорит: «Ну, блядь, не знаю. Что это такое?» Он говорит: «То, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили 5, это и нелогично, и незаконно». Старенький профессор принимает экзамен у студента, тот ничего не знает, он говорит: «Ну, последний вопрос, если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, 3. Скажите, как дождевого червя забить в землю?» Студент говорит: «Блин, ну как, надо его и бокситкой намазать и потом заколотить». Тот говорит: «Ну хорошо, 3. Через неделю встречается в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит: «Вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей». Встречаются 2 бабы.

Слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав, а он в тот день по-своему был прав. «Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать». Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала, чтоб влезала лучше. Тучка плешку обоссала дождевой водичкой, от говна охуевала птичка-невеличка. Воробью говно, что мед, потому-то и клюет. Вдруг пиздячит мимо конь, как заржет: «Стервоза, ты, пожалуйста, не тронь моего навоза! Люди, бля, моим говном почву удобряют, и на том говне потом стебли вырастают». Воробей от этих слов чуть не разрыдался. «Я уже давным-давно так не столовался. Жизнь голодную влачу, не везет мне что-то. Поневоле здесь торчу, очень жрать охота». Воробей говно клевал по весне пришедший. Долго он не доедал, жрал, как сумасшедший. Конь же тем и распалясь, говорил: «Как видно, жрать говно, парашу, грязь, воробьям не стыдно. Я ж всю зиму в злой мороз ел отборнейший овес. Потому что не дурак, каждый конюх знает, я поставил себя так, все охуевают. А с тобою что сказать, впадлу рядом даже срать». Вдруг из двери заводской конного завода вышел парень молодой, выпивший немного. Ничего не говоря, взял узду ладонью и повел того коня в цех на скотобойню. Из такой земной красы будет много колбасы. Воробей склевал говно, перышки почистил, отряхнул свое ебло и в лесок упиздил. Если ты говна не жрешь, не пизди на пташек. Жизнь один сплошной пиздеж, даже сразу не поймешь, как кишки пойдут под нож на колбасный фаршик. Кучал Евгений, была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений в кусты крестьянку волок. Оттрахал бабу, ну и скоро спокойно вылез из куста, обвел свое именье взором, поссал и молвил: «Красота!» Онегин был практичен с детства. Свое веренное наследство не тратил он по пустякам, пятак слагая к пятакам. Он был великий эконом, то есть умел судить о том, зачем все пьют и там, и тут, хоть цены все у нас растут. Никто не мог ему претить, такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, пересчитал их лично сам, чтобы было легче разобраться, переписал их по часам. Бывало, он еще в постели, с просонок чешет два яйца, а под окном уж баба в теле, ждет с нетерпением у крыльца. В обед еще, и в ужин тоже. Да кто ж такое стерпит, боже! А наш герой, хоть и ослаб, ебет и днем, и ночью баб. «Какая любимая, если ты мне изменяешь?» «Если бы не изменял, то была бы единственная, а так любимая». Я начал работать над этой книгой, потому что внезапно, впервые в жизни остался совсем один. Жены не было, потому что я от нее ушел к любовнице. Но и любовницы не стало, потому что я ее выгнал. Каких-то других постоянных партнерш на горизонте также не наблюдалось. Потому как с незамужними я держу дистанцию. Подружил чуть-чуть и до свидания. Пока-пока. Ведь они опасны, ибо в силу своего коварства или ввиду многочисленности популяции стремятся попасть в Красную книгу, то есть в твой паспорт. А мои замужние любовницы, с которыми мне было бы удобно, живут по тому же циничному принципу, что и я. То есть приезжают ко мне, когда этого хотят они, а совсем не тогда, когда я подыхаю от тоски в голоде и холоде, и когда некому сварить суп и залечить сердечную рану. Им твои проблемы до фонаря. Желая убежать от такого неожиданного кошмара, я подался туда, куда нормальному человеку пойти и в голову не стукнет, в писатели.
и решил посвятить свое творчество тому, чего в моей жизни было.

навалом, как мусора на помойке, и что однажды вдруг исчезло, как снег в период оттепели, а именно бабам. Я, правда, не знаю, как бабцы отреагируют на мой труд. Будет ли им интересно узнать, что мы, мужики, часто невооруженным глазом видим все их приемы, ужимки и прыжки, и что иногда точно знаем, где у них кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы все срослось. А мы знаем, потому что изучаем их всю жизнь и следим за ними внимательнее, чем они думают. Начинаем исследование уже в подростковый период, а

Вы знаете, что у меня проблема. У меня хуй ниже колен, и он натирает. Я не могу ходить. Пожалуйста, отрежьте мне хуй. Тот говорит, ну, как скажете, желание клиента, закон, подпишите бумажки. Тот подписывает, его кладут на операционный стол. Только

Доктор, доктор, я после операции никак не могу нащупать ноги. Извините, больной, вам пришлось ампутировать руки. Дорогушенька, у меня для вас есть две новости. Плохая и хорошая. С какой начинать? Дайте, доктор, с плохой. Вам придется ампутировать ноги. А какая же хорошая? Я нашел покупателя на ваши кроссовки. Доктор, я буду ходить. Да, только под себя. А плавать, если будете много ходить. Старый еврей пришел в цирк. Смотрит и все время что-то бубнит себе под нос. Говорит, блядь. Ну разве это арена? Вот у моей Сары жопа. Вот это арена, блядь. Проходит какое-то время. Он говорит, ой, ну разве это тигры? Это мандавошки. Вот у моей Сары мандавошки. Так это тигры. Люди шумят. Тихо, блядь, тихо. Проходит полчаса, он говорит, блядь, ну разве это клоун, а? Это хуй. Вот у меня хуй, это клоун, блядь. Маленькая девочка первый раз в жизни пришла в цирк. Выходит шпрехшталмейстер и объявляет, летающие крокодилы. Вылетают крокодилы разноцветные. Один из них зависает рядом с девочкой. Девочка смотрит, у нее на глазах слезы от умиления. Крокодил говорит, а знаешь, девочка, как нас тут пиздят. Они улетают, шпрехшталмейстер объявляет, летающие коровы. Вылетают коровы. Одна из них зависает рядом с девочкой. Девочка спрашивает, а вас тоже пиздят? Корова говорит, блядь, девочка, знала бы ты, как здесь пиздят крокодилов. В цирке смертельный номер. Шпрехшталмейстер объявляет. Говорящая корова! Выбегает корова на арену, пробегает несколько кругов, останавливается в самом центре, ее обвязывают канатами, поднимают под купол цирка. Канаты отпускаются, корова со всей дури ебается прямо об арену. Минутная пауза, и корова произносит, блять, когда же я сдохну? Сухов едет с Саидом по пустыне. Я говорю, Саид, дай сигарету. Он говорит, нету. Как нету, ёпта, мы с утра только пачку купили. Стреляли.

Наркоман приходит в цирк и говорит, у меня есть охуенный номер, прыжок из-под купола цирка. С ним заключают контракт, он поднимается под купол цирка, замирает на мгновение и бросает.

0: Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймешь, кто, блядь, мужчина, женщина. Сосед говорит, как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит, ой, извините. Я, если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит, теперь тебе пиздец. Я ее мать. Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит, дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит, блядь, за что? Он говорит, не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит, святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит, в чем же ты грешен, сын мой? То говорит, святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То говорит, сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь. Я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То говорит, святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То говорит, ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью. Я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит, святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась? Горячий эстонский парень переходит российско-эстонскую границу. Его остановили таможенники и говорят, ваш паспорт. Он говорит, пожалуйста. Они говорят, что-то мы вас нихуя не можем на фотографии узнать. Он говорит, что же здесь сложного? В третьем ряду, второй слева, это я. Сидит новый эстонский, курит в гамаке, стучится новый эстонский нищий. Говорит, не могли бы вы подать мне немножечко на пропитание? То говорит, нет, я не подаю, если хочешь, можешь заработать. Вот возьми ведро, краску и покрась меня на заднем дворе сапор. То говорит, спасибо, идет, уходит. Через час возвращается и говорит, я все сделал, только там у вас был не сапор, а ПМВ. В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря, тот прописал ему какое-то лекарство, но лекарство не помогло. Лекаря казнили, и он вызвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал фараону клизму. Фараону помогло. Через два года опять заболел живот у фараона. Он призвал к себе сразу еврея-лекаря. Тот опять прописал ему клизму. Фараону помогло. Еще через три года опять у фараона заболел живот. Он сразу призвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал ему клизму, но фараону не помогло. И тогда он велел поставить клизму еврею. Фараону помогло. И вот с тех пор так и повелось. Когда фараонам хуёво, евреям ставят клизму. Моисей вывел евреев из Египта, вот они доходят до Красного моря, за ними погоня, они не знают, что делать, к ним подходит пресс-атташе и говорит, Моисей, вы бы воздели руки кверху, помолились бы Богу, может быть, воды Красного моря расступились бы, и мы прошли бы Аки посуху. То говорю, что, думаете, получится? Пресс-атташе говорит, ну, вы знаете, я не уверен, но если получится, я гарантирую вам публикацию в Ветхом Завете.
1: Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи.

не по селектору. Осторожно, двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит, молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит, зачем? Он говорит, я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит, дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, и мест свободных нет. Бабка говорит, внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит, а бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит, я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит, ну почему вы не можете жить? Он говорит, видите, что там во дворе? Говорит, женская баня. Хорошо. Они говорят, ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Он говорит, видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка, на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит, а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще тут. Хуякс упал. Он говорит, вот видите, а я так каждый день. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит, ребята, продайте травки-то. Они говорят, на, возьми. Говорит, а если трава голимая? Говорит, деньги вернем. Говорит, хорошо. Забил косяк, выкурил. Ноль. Второй забил, выкурил. Ноль. Третий забил, выкурил. Ноль. Думает, блядь, пойду сейчас на хоть деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит, ребята, блядь, короче, вы заебали, блядь, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят, да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк заехали, блядь, на опушку. Он смотрит, блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Ну, тут шофер поворачивает голову, говорит, слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой, да нет у меня денег. Говорит, пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит, вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, да хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос. Ну, мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну и, значит, говорят, холодно, короче. Нужно пару поддать. Банщик говорит, сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат, пару поддай, пару поддай. Он говорит, да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят, ну, готово? Говорит, готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит, мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой, новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит, вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит, Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит, Вова, когда я человеку говорю, рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец, из 600-го выходит 4 амбала. Из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят, дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит, стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят, дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первый, второй, первый, второй. Он говорит, теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю, дед, ты что, блядь, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, хорошо. Первые номера отъебали вторых. Он говорит, ну поехали уже. Он говорит, стоять, блядь. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Я говорю, дед, хуяк, Сочек, хорошо, хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит, теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят, дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит, какая нахуй, бля, банда? Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит, алло, чем могу помочь? На том конце женский голос. Дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит, да что вы, девушка. Не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас.

спокойно. Волк смотрит на такие чудеса, у него денег нет, он приходит и говорит: «Зайка, возьми меня к себе помощником». Он говорит: «Ну, хорошо, давай, пойдем». Поставил его на пост, проходит 3-4 дня, блядь, у волка денег как не было, так и нет. Приходит, говорит: «Заяц, ты научил меня, как, блядь, работать». Тот говорит: «Ну, хорошо, пойдем, покажу». Идет корова. Корова становится, говорит: «Иди сюда, нахуй, корова, блядь. Ты что, охуела, что ли?» Она говорит: «Что такое? Что у тебя, говорит, задний номер в говне, блядь, давай деньги, нахуй». Да, платят, блядь. Идет дальше. Навстречу лось. Говорит: «Лось, стоять, иди сюда, блядь. Ты охуел, блядь, что ли?» Тот говорит: «Блядь, что это я охуел?» Он говорит: «Бля, у тебя рога выше норматива, дай бабки плати». Хуяк, платят деньги. Говорит: «Понял». Волк говорит: «Понял, блядь». Стоит на посту, идет и шаг. Он говорит: «Блядь, шаг, стоять, ты нахуй охуел?» Тот говорит: «Что это я охуел? Что у тебя, говорит, задний номер в говне?» И шаг хвостом. Говорит: «Теперь же нормально?» Тот говорит: «Теперь нормально». Он говорит: «Так, что это у тебя уши, бля, выше норматива?» Осел хуяк, ушки опустил. Говорит: «Теперь нормально?» Тот говорит: «Нормально». Тут заяц из кустов выходит, говорит: «Не, волк, нахуй с тебя гаишника не выйдет, бля. Осел, иди сюда, ты охуел, блядь». Он говорит: «Что это я охуел?» Говорит: «Ты легковой или грузовой?» Он говорит: «Легковой». Он ему по яйцам. Хуяк, говорит: «А что у тебя кардан, как у грузового? Давай, бля, нахуй деньги, блядь». У волка забрали права в ГАИ. Он идет к лисе и говорит: «Лиса, бля, помоги, ты хитро что-нибудь придумай». Лиса думала, бля, не, говорит, с ГАИ, бля, хули, ничего нельзя делать. Он как медведю, говорит: «Медведь, может, там грубой силы». «Да ты что, у меня у самого машины, я их сам нахуй боюсь». Ко льву пошел, лев говорит: «Слушай, не мешай, я занят, блядь, решай сам свои проблемы». Ну, идет печальный, навстречу ему ишак. Говорит: «Что такой печальный?» Говорит: «Ну как, бля, права отобрали». Он говорит: «Ну давай, может, я помогу?» Он говорит: «Помоги». Ишак уходит, блядь, ну, приносит через 5 минут права. Он говорит: «Ёпта, блядь, как, блядь?» Он говорит: «Да я захожу там в ГАИ, там все свои, блядь». Заяц купил себе машину, едет по лесу, рассекает, видит волк, говорит: «Заяц, ты машину купил?» Он говорит: «Да». Говорит: «Покатай меня». Тот говорит: «Давай, блядь». Залезай. Тот залезает на переднее сиденье. Они едут по лесу, смотрят — лисица. Лиса говорит: «Нихуя, заяц, ты купил себе машину?» Он говорит: «Да». Ну, она говорит: «Блядь, дай посмотри». Он говорит: «Ну, видишь, волк сидит, блядь. Он так, загляни в салон». Окошко опускает. Лисица голову засовывает, он окошко поднимает. У него башку прищемило. Заяц, не торопясь, выходит из машины. Ебет лисицу в жопу, блядь. Садится в машину, открывает окно, лисица падает, они едут. Волк говорит: «Блядь, не, на машину мне, конечно, никогда не накопить, но дверь я себе обязательно куплю».

Ей 600-й Мерседес, его тормозит гаишник, окошко опускается, он засовывает туда ебало, окошко закрывается, и из машины, с другой двери выходит амбал, ебет его в жопу, застегивает штаны, садится в машину, открывается окно, мент падает, машина уезжает. Мент открывает глаза, над ним стоит мальчик и смеется. Он говорит: «Мальчик, ну хули ты смеешься? Ты номер-то видел?» Он говорит: «Не, дяденька, таких номеров даже в цирке не видел». Стоит на посту гаишник, видит, мимо него несется 100-й ландкрузер. Он палочкой махнул, машина остановилась, он подходит к машине, смотрит, за рулем сидит бомж, грязный, вонючий, вши по нему бегают. Он отворачивает, говорит: «Блядь, документы». Тот дает права, техпаспорт. Гаишник смотрит, говорит: «Нихуя себе, это что, блядь, твоя машина?» Он говорит: «Да». «А на какие бабки ты ее купил?» Он говорит: «Да я не купил, мне подарили новые русские». Он говорит: «А за что?» А мы гуляли на одной пьянке, одного из них насмешил, он мне и подарил. Он говорит: «А как ты его насмешил?» А говорит: «Как, он был лысый, я ему на лысину насрал, у него волосы выросли». Гаишник говорит: «Да ты что, у меня тоже не растут, дай сирани мне». Он говорит: «Пожалуйста, говно вопрос». Насрал гаишнику на лысину, открывается заднее окно, оттуда высовывается репа и говорит: «Блядь, молодец, нахуй, я тебе еще и квартиру подарил». Две бандитских группировки решили породниться. И тогда главарь одной решил выдать свою дочь за сына главаря другой. Проходит две недели.

дочь приходит к отцу и говорит: папа, мой муж меня ебет только в жопу. Только это, блядь, да, это твой муж, блядь, что хочет, то и делает. Она говорит: ну ты понимаешь, папа, раньше у меня очко было как, блядь, рубль, а сейчас как 5 рублей. Отец говорит: ну давай, блядь, из-за 4 рублей войну, блядь, начнем.

0: бросить его мне через прилавок. И вот спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит, дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит, ты не поверишь, Зоя, но пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался. Я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога. Я снимаю ружье, прицеливаюсь. И вдруг мне две лапы на плечо. Хуякс! Я поворачиваюсь. И, в принципе, я вижу, что это шарик. Насрать уже становиться не могу. Значит, три охотника пошли на охоту. Один пошел на медведя. Выстрелил неудачно. Второй раз неудачно. Медведь за ним погнался. Он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл. Медведь туда забежал. Он дверь закрывает и говорит, ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. Двое охотников пошли на медведя. Ну, и медведь за ними погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а второй спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуякс медведю в яйцо, хуякс во второй. Тот, который на дерево кричит, блядь, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются два грузина. Один говорит, Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит, блядь, я убегу. Он говорит, медведь за мной гонится. Говорит, нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит, блядь, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничью беседу. Один говорит, я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит, это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит, не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит, а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит, не бывает, но, блядь, скинь 2 тонны. Он говорит, не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит, хорошо, слушай тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лось, я прицелился, только хотел выстрелить, смотрю лесник. Я, блин, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышь ты, скинь 2 тонны, а то, бля, весь автобус замочу.
1: Лучше в свое время говаривал, женщина – это есть извращенная форма существования материи. Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член 3 раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положь, задыхается. На себя положь, телевизор смотрит. На ноги поставишь, тут же съебывается. Ну, действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит, слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам. Он говорит, девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть. Она говорит, ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня. Он посмотрел, ну вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит, бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю. Он говорит, девочка, мне же нихуя не надо. У меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге. Он нашел лучше, чем я. Она говорит, что может быть лучше, чем вы? А он говорит, в позапрошлом году медведицу выебал. Так та до сих пор ему из леса малину таскает. Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, они еще

хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает, блять, надо же когда-то начинать. Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: «Знаешь что, пошел ты в жопу!»

Тору и рассказывает друзьям, так и так, блядь, вот вчера ёб любовницу, блядь, и там муж пришел, блядь, стоял нахуй 2 часа, блядь, гладил белье. Второй говорит, это было на Горохове в доме 13? То говорит, да, откуда ты знаешь? А я, говорит, позавчера там все белье перестирал.

0: Звери собрались на пьянку. Устроили красивый пикник, разложили жратву, закуски, там, не знаю, выпивку. Только врезали по первой, появляется свинья. Одной ногой в корыто с салатом хуякс, второй ногой в корыто с винегретом хуякс. Жопа села на селедку под шубой. Зверь говорит: свинья, бля, у тебя нихуя нет культуры. Пошла ты, блядь, нахуй отсюда. Свинья обиделась, ушла, приходит домой. Стоит перед зеркалом, смотрит. И говорит: ну нет у меня культуры, зато красоты дохуя. Собрался конгресс женщин. На повестке дня три вопроса. Первое. Носить совсем нечего. Второй. Мужики совсем охуели. Третье. Разное. На женском конгрессе стоит представитель принимающей стороны и говорит: так... пожалуйста, те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Одна женщина подходит и говорит: а мне куда? Она говорит: бля, кто вы? Я проститутка. А, вам в президиум. Встречаются две подруги старых проститутки. Одна говорит: ты пенсию получаешь? Она говорит: да. Сколько? Говорит: 1000 рублей. А ты сколько? А я, говорит, 800. Странно. А, ты когда хуй сосала, глотала? Он говорит: да. Вот себя за питание высчитывает. Мамаша с маленьким ребенком приходит к врачу. Врач говорит: на что жалуетесь? Она говорит: мой ребенок кашляет, чихает, чешется, какая-то сыпь по телу пошла. Врач говорит: мамаша, раздевайтесь. Она говорит: нет, вы не поняли. Больна не я, а мой ребенок. Говорит: я все прекрасно понял. Чем такого лечить, легче нового сделать. Мамаша с 16-летней дочерью приходит к врачу-гинекологу и говорит: вы знаете, у моей дочери какое-то странное заболевание. По утрам ее тошнит, все время хочется солененького, голова кружится. Врач осмотрел и говорит: вы знаете, она беременна. Мать говорит: да ладно, вы что, моя Леночка никогда в жизни, она вообще на парней не смотрит. Леночка, правда? Лена говорит: да, конечно, никогда в жизни, даже не знаю, как это делается. Врач подходит к окну и долго смотрит вдаль. Мать не выдерживает и говорит: что вы там смотрите? Он говорит: обычно в таких случаях на востоке должна взойти звезда, и три мудреца должны нести дары.
1: Много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманская, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: здесь будет город заложен. И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь Наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папа не

ездил по грибы. Старушки около парадной крестились. Будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете моим. Вот так и жили тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта,

0: прихожая, бассейн, баня, бильярдная. Какой совдеп? Такое Гейтсу не приснится. А все пиздят, вот за границей. Но меркло все пред впечатлением от розенбомового творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно, с перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал, покрякал, а затем ку-ку. Зураб, пора чертить чертеж, темнеет, ебаная мать. И начал под ворон галдеж на камне доллар рисовать. Совсем стемнело. Но рисует огромный доллар Розенбом, папаня в шляпе не балует. Сидит тихонько. Бом-бом-бом. Бриге пробили на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес: «Да все мне похуй! Жаль, похмелиться не успел!» «А, Розенбом! Привет, старик! Еще ты крепок, как мужик!» Зураб: «Пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать!» Иван Абрамович из камня заулыбался. «Это славно! Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть, вотчина моя. Я помню все. Как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты, фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В Дели я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу: «Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?»
1: «Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш. Его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел, тут Дынин. Тот, куда попало, свой нос сует».
0: «Что? Беспредел?» Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась. «Ладно, в среду отреставрируют. Пока, Зурабчик, что тебе скажу? Я на прогулки выхожу, обычно по ночам. Но, блин, признаться, вовсе не один. Есть тут, Зураб, одна бабёнка. Когда-то занималась тонкой политикой. Затем ее, ну, это тоже, ё-моё. Она из мрамора. Так вот, едва-едва луна взойдет, ебемся мы в кустах. Однако, ты хоть и скульптор, но собака. Побольше мог бы мне головку слепить. 4 упаковки по 1 000 000 завещал тебе. А ты что наваял?» Иван Абрамович не смутился, и каменный огромный хуй в момент на землю опустился. Папан себе: «Ебло разуй, сбылось второе предсказание. Осталось мне одно задание на лагерь Дынина скотины напасть, спасти гуся Мартына и остальную стаю. Вот и снова будут тот же рот и те же уши, нос и пися. Все, в общем, будет заебися». Мужчина с каменным лицом: «Очухались? Я видел, влом вам было. Я вам тут же в вену вколол технично преотменный, великолепный героин». Папаня: «Сколько дней сидим?» Мужчина: «Вроде 3-й сутки». В ответ папаня: «Во запутки». Вы достаете из холодильника кусок сала и кладете на весы. 100 граммов. Берете сало в руки и мнете его. Мнете, мнете, мнете, мнете. Снова кладете на весы. 100 граммов. А ручки-то в сале? Люблю я, знаете ли, почитать про себя любимого новости в интернете. Причем интересно читать как хорошее, так и плохое. Плохое даже интереснее, потому как что хорошего нового я могу про себя узнать. А по поводу плохого — целый букет, сплетенный из фантазий, злобы, чувства глубокой неудовлетворенности и комплексов пишущего. Но бывает информация другого рода. На днях залезаю

в интернет, где набираю свою фамилию, может, что нового привалило, и нахожу там некое артистическое агентство, которое оказывает посреднические услуги людям, желающим провести праздник с известными и неизвестными артистами. Среди фамилий предлагаемых звезд значится и моя. Несколько удивляюсь, с агентством таким не знаком и даже о нем не слышал. Потому и решил проверить. Позвонил, представился как клиент и сказал, что хочу на день рождения жены, назвал конкретную дату, пригласить Трахтенберга. Попросил узнать его стоимость, насочинял по ходу дела, что жена моя большая его поклонница. В агентстве пообещали, мы позвоним ему, спросим, когда он свободен и за сколько готов работать. Сижу, жду звонка. Час, два, три. Но никто не звонит Трахтенбергу, не зовет его на работу. Зато из агентства вскоре перезвонили мне, как заказчику, и сообщили: Трахтенберг.

0: Вот. И как же звать чувиху эту? Как? Ольга? И что, не дает? Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?
1: Родная Ольгина сестра.
0: Ты шутишь?
1: Нету. Ты будешь тулить ту,
0: я эту.
1: Так что, мне можно собираться?
0: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. Ну что, у Лариных? Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну.
1: А что так?
0: Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.

двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, только давайте договоримся, по двух лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там два дня, набивают по 10 лосей на брата. Водила говорит: ребята, больше двух лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай, грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, в метрах в 200 от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь. Старенький профессор принимает экзамен у

и вспомни сказку. В ней мораль. Пряталась в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание. Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам. Те дали ему сразу 3 полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» И Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть. Все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво.

Кью!» Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула: «Правительству каюк!» Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса: «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил: «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс, Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу: «Что, похож продюсер на Шахида? Похож ведь, правда, мальчики? Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: «Прикройте срочно тыл». Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец! Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увел. Вот доктор по небу как птица плывет, а как он плывет, никого не ебет. Он

руки, что крылья расправил, парит, лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне, сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение, приходите к нам еще на леченье. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные! Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать

Цыганке. Говорит, ну, за что же вы ее убили? Он говорит, вы знаете, у меня был очень сложный день, я перетрудился, мне было очень плохо. Я иду домой, и тут в подъезде меня встречает цыганка, говорит, дай 3 рубля, я тебе пизду покажу.

0: Едет дальнобойщик по трассе, и мороз минус 30, и у него колесо спустило. Он выходит, меняет колесо и про себя так ругается. Блять, говорила же мне мама, шел бы ты, Вася, учиться на гинеколога, и руки бы в тепле, блять, и работа, блять, с людьми. Мужик, новый русский, очень богатый, познакомился на одной вечеринке с симпатичной женщиной и говорит, давайте поженимся. Она говорит, ну мы же друг друга не знаем. Говорит, какая разница? Мы поженимся, потом друг друга узнаем. Она говорит, ну давайте, я согласна. Поженились они, поехали в свадебное путешествие в какую-то экзотическую страну. Вот они лежат на пляже у бассейна. Мужик залезает на 10-метровую вышку, размахивает руками, делает тройное сальто и без единого, так сказать, звука и без брызг заходит в воду. Совершенно идеально. Весь пляж ему аплодирует, он вылезает, растирается полотенцем. Она говорит, как ты так умеешь, бля? Он говорит, бля, вот мы же решили познакомиться. Так вот я тебе хочу сказать, что я троекратный чемпион мира по прыжкам с вышки. Она говорит, да ты что? Раздевается, ныряет в бассейн и под водой проплывает 200 метров. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вылезает и тоже вытирается. Он говорит, а ты что, чемпионка по подводному плаванию? Она говорит, да нет. Я на самом деле проститутка. Ну вот так судьба сложилась, что мне пришлось работать в Венеции. У меня было две точки. Одна на одном берегу, другая на другом. Ну приходилось успевать, она денег на лодку не было. Муж уговорить жену перед первой брачной ночью взять в рот. Она говорит, я этого не буду делать по двум причинам. Во-первых, я никогда этого в жизни не делала. А во-вторых, у меня после этого всегда изжога.
1: На пороге смерть. Но в то же время что-то непонятное. На черепе у нее какие-то бантики. Саван весь в рюшечках-ромашечках. Коса с фенечками. Мужик спрашивает, ты кто? Она говорит, не видишь, что ли? Я смерть. Он говорит, блядь, какая нелепая смерть. Лесбиянка приходит в ГАИ получать номера. И говорит, дайте мне, пожалуйста, розовенькие такие номера. ГАИшник говорит, ты что, ёбнула, что ли? Где ты видела розовые номера? Она говорит, как это где? Пидорасам же голубые даете?
2: Эмигрирует из России, и на таможне его не хотят пропускать, потому что он везет попугая. «Попугая можно провести только тушкой или чучелом», — заявляют таможенники. Попугай не выдерживает. «Да хуй с ними! Хоть тушкой, хоть чучелом! Только бы уехать отсюда!» «Пора домой», — понял я, выслушав бесконечную поэму о творчестве и жизни величайшего фотографа и Дон Жуана всех времен и народов. «Это знак свыше. Пора». Мысль о том, что пора делать ноги, преследовала меня весь день, тем более, что делать-то особо было нечего. Капитан заявил, что не желает больше связываться с русскими до тех пор, пока мой друг не принесет свои извинения, полагаю, в пухленьком конверте. Экскурсию с группой французов пришлось отложить, найти свободное судно я уже не успевал. Костеря Витька, я подсчитал убытки от несостоявшегося погружения, а потом решил подбить бабки. Сколько же я заработал за это время? Я знал лишь примерную сумму. Не пересчитывать же ежедневно. И сегодняшний финальный подсчет меня потряс. Мне хватало. Хватало на обратный путь, то есть только на него. На сувениры и подарки не оставалось ни цента. Ну и что? Родные меня поймут, да врагов мне дела нет. Кстати, о врагах. Что-то страшновато. Мало ли чего еще успеет натворить Витек. Пусть без меня выкарабкивается». И я пошел покупать билет на самолет до Москвы, оставив себе пару дней для прощания с друзьями и знакомыми. Проводы прошли весело и шумно. Ведь мы все были абсолютно уверены, что не раз еще встретимся. И мест для дайвинга немного, и прослойка дайверов, как говорится, узка. Не простился только с подпольщиком Витюшей. Он так и не

объявился, но я был уверен, что объявится, как только уедет скандалистка москвичка и немцы. Да только меня не найдет. И слава богу! И вот я уже стоял с вещами в аэропорту. Мой взгляд скользил сквозь прозрачную стену по пустынным пейзажам, ставшими мне уже привычными и даже какими-то родными. Как же я теперь без моря-то? «Извините, сэр», — остановил меня офицер на паспортном контроле, — «но у вас просрочена виза». «Ну и что? Я ведь уезжаю отсюда, а не приезжаю. Зачем мне виза?» «Боюсь, что вы не можете уехать, сэр», — серьезным видом сообщил он. «У вас просрочены документы, и вы должны сначала с этим разобраться, а потом уже уезжать». «Да ладно», — не поверил я. «Уж не хотите ли вы мне сказать, что я должен продлить визу для того, чтобы иметь возможность улететь?» «Именно так, сэр. Мне бы старшего офицера». «Конечно, сэр». Начальник СМИ.

Ой, вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются, но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не, блядь, Сташневский? Почему не Иванушки Импотейшн? Почему не «Жопу свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? Я задыхаюсь от нежности в твоей мохнатой промежности. Я говорю, господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравится только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор. И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном заведении строго-настрого, под любым соусом, запрещено пиздить Трахтенберга. То есть меня. То есть если у вас возникло жгучее, я где-то согласен, практически непреодолимое желание заехать мне сапогом по ебальничку, милости просим к нашему доблестному фейс-контролю. Вы подходите и кричите: «Так, блядь, и так! Душа, блядь, просит!» После этого опытные боксеры-профессионалы распишут вашу внешность под хохлому или гжель и уделают ваши яйца под Фаберже. Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как, знаете ли, повезет, и если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа». И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же, я надеюсь, что вы... Здесь сидящие все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте. А именно: какая женщина не будь, а все равно ее ебуть. Да, господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета частей мясной туши. А именно: ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывайте наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фуллаут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно: кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались — не бросайте друг друга. Бросили — переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И 3 золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно: белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю.

Потому что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет. Он натянуть ее пытался по-русски. Через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. Эх, камеру бы сюда. Материал ушел бы на ура, пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. Что? Куда? Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосы за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет. Такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз? «Ах, боже мой, мы же его забыли!» И я всматривался в линию горизонта, прислушивался.

0: тащи домой мамы». «Хорошо, хорошо», — одобряла она. «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?»
1: «Да, страшно, страшно».
0: «Нет, правда очень страшно?»
1: «Да, да, правда, правда. Очень-очень».
0: Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый, что ни на есть, самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он играл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплексы. А когда ты идешь с космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразное. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать. Всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из трех слов, тогда предлагают станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене, желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех, он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте. «Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику».
2: «Я забыла».
0: «Ну, ёб твою мать!» Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а он...
1: Он говорил басом.
0: Что заставляло и учителей, и учеников угорать от смеха. Вот мальчик и старался молчать. Особенно на уроках пения. А может, если бы мы не хохотали, из него вышел бы Шаляпин. Но в школе не молчат. Школа — место странное. С одной стороны, более объективное, чем детсад, где все были звездами на халяву. С другой — все равно субъективное. Я в те годы, между прочим, пел в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Так вот, одному мальчику-солисту хора в школе ставили двойки по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовит ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, он не боится упасть, ему хочется стать первым, ну хоть в какой-то области. И я помню лес вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером. В третьем классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала», звучал ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде. Поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-бжик-бжик, хоп, уноси готовенького, вжик-бжик-бжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить... Намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как

граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору, всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал.

0: есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит, конечно, помогать людям – это практически моя профессия. А полночь глухую он приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит, только в следующий раз нужно платить за проезд. То говорит, откуда ты знаешь? Говорит, откуда?
1: Кто сегодня дежурит в постели? И шел Адам по райскому саду, и выпало у него ребро. И сказал Адам, блять! И стало так. Га-га-га, ха-ха-ха! Слышу я у себя за спиной дикий бабский хохот, и на ярко освещенную сцену прямо во время моего монолога на железном подносе выезжает самая толстая и безобразная из моих танцовщиц, нанятая исключительно для гротеска по имени Климакс. «Уйди, чудовище!» Пытаюсь я хоть как-то обыграть происходящее безумие. «Сейчас не твой выход!» «Га-га-га-га!» Не успокаивается она и, заваливаясь на спину, потрясывает жирными ляжками. Ей хорошо. Она нахрюкалась в гримерке и уже совсем не понимает, где она и что она. Чтобы как-то выйти из этого дурацкого положения, я задаю публике вопрос. «Как вы думаете, что это такое на свадьбе? Пьяная в кружевах?» По полу катается и хохочет. Правильный ответ – невеста. Народ смеется, Климакс тоже угорает. Я пытаюсь пинками ее вытолкать за кулисы, при этом еще продолжая одну из долгоиграющих баек. Но даже моего проверенного опытом многочисленных пьянок мастерства недостаточно, чтобы заткнуть незатыкаемое, унять неунимаемое и впихнуть за кулисы невпихуемое. Ситуацию спасает только убеждение зрителей, что так оно и задумано. Правда, ненадолго. Климакс пьяна, не по-бутафорски. И вскоре все с интересом наблюдают за неожиданным зрелищем. Как Трахтенберг будет справляться с пьяной и безумной бабой? Ничего, справлюсь. Может, и не сегодня. Ну так завтра она будет уволена. Слава богу, такой случай у меня был единственный. В основном же... Стриптизерки, при всем моем нежелании называть их артистками, все равно имеют отношение к нашему шоу-миру, к миру шоу-бизнеса, к сцене, к блеску, к мишуре. Ну, собственно, они этой мишурой и являются. Но, несмотря ни на что, они все равно более высокоорганизованы, чем человек со стороны, так сказать, из зала. Так один наш гость перебрал и, выползая на сцену, видимо, почувствовал себя гимнастом. И решил сделать стойку на руках. Акробат из него вышел херовый, и в итоге пришлось вызывать скорую. А стриптизерки, хоть и стоят сам внизу артистической иерархии, такого не выкинут, и даже находясь в совсем свинском состоянии, очень редко падают в зал со сцены. Но и то, это уже не скотское опьянение, а стадия дымковской игрушки, то есть когда они могут пускать только дым изо рта. И за это я им благодарен. Они составляют часть моей программы и намного артистичнее и собраннее, чем какие-нибудь шлюшки-модельки. Но об этом я расскажу чуть позже. Но это все, конечно, не самое главное. Я взялся рассказывать о специфике своей службы, чтобы постепенно перейти к специфике служебных романов. Служебные романы ни в коем случае нельзя путать просто с романами на работе. Время от времени я уезжаю на гастроли в другие города. Меня приглашают провести корпоративные или семейные пьянки. Все это разовые заказы и левый приработок. Случайные халтуры, на которых возможны случайные связи. Потому что почти везде, конечно же, есть возможность склеить какую-нибудь бабу. А то она и сама приклеится, а то и целая компания. Такая уж работа. Ты заказчиков не выбираешь. Только они тебя.

Изя, откуда у тебя такие чудные часы? Это мне папа перед смертью продал. Стоит мужик на кладбище около могилы своей тещи и громко причитает: «Пусть земля тебе будет пухом, пусть земля тебе будет пухом». К ним подходит его друг и говорит: «Что ты делаешь? Блядь, ты же ее ненавидел всю жизнь». Говорит: «Я знаю, у нее на пух была аллергия». Похороны тещи, все подходят, гладят ее по руке и отходят. Зять подошел, наклонился головой к ней и долго-долго не отходит от гроба. Друзья говорят: «Что ты делаешь? Ты же ее никогда не любил». Он говорит: «Блядь, я вчера перепил, так хуево, она такая холодная». Похороны тещи. Все идут с цветами, и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает Сникерс, кладет. Друзья говорят: «Ты что, ёбнулся?» Он говорит: «Я очень торопился, блин. Цветов в округе не было, я и Сникерс купил». Жена у изголовья умирающего мужа. И говорит: «Дорогой, ты умираешь, я хотел бы тебе покаяться в грехах». Он говорит: «Может, не надо?» Она говорит: «Нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед дядя Вася». Он говорит: «Да я знал». «Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать, а он в твоем подвале твое винище хлестал». Мужика судят за самогоноварение. Он говорит: «Я, господа, не варил самогон». Ему говорит: «Как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат?» Он говорит: «Ну не варил, аппарат был, а варить не варил». Ему говорит: «Это не оправдание». Тогда он снимает штаны и говорит: «Дайте меня нахуй, судите за изнасилование». Ему говорит: «Ты же никого не изнасиловал». Он говорит: «Изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть». Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуяк к колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит: «Ну чё, блядь, пришел?» Хуякс, судебное разбирательство. Его, значит, спрашивают: «Ну, расскажите, как было дело?» Он говорит: «Я возвращаюсь с работы. Смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон».

0: Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик, загружают их в машину, везут в обезьянник. Они там два дня сидят. Потом еще сидят две недели в КПЗ, судебное разбирательство. Судья говорит, ну что, представляется последнее слово обвиняемым. Один наркоман поднимает глаза и говорит, опа, менты. Пивовар Иван Таранов любил пиво пит, водку жрат и баб ебат. На конгрессе пивоваров собираются все ведущие представители пивных компаний. Вечером после коллоквиума собираются в баре. Представитель пива Бэкс заказывает Бэкс. Представитель пива Лёвенброй заказывает Лёвенброй. Представитель Гиннесса заказывает попсиколку. Они на него смотрят с недоумением. Говорят, а чего ты заказал попсиколу? Он говорит, а я из солидарности. Вы пиво не пьете, я не буду. С пивного завода приходят друзья к жене своего друга и говорят, вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит, блядь, надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал поссать.
1: Свой среди чужих. Пивной ларек засовывается кучерявая негритянская голова. Дайте нашего пива. Какого нашего? Эфиопского, что ли? Почему? Донского. Извини, казачок,

Не завезли. В очередной раз, проснувшись с похмельной головной болью и мыслью, что надо срочно что-то предпринимать, немедленно приступил к разработке плана собственной эвакуации. Денег на обратный билет нет, и кто бы мне мог их прислать, я, честно говоря, не представлял. А что, если попробовать заманить сюда кого-нибудь из знакомых отдохнуть на море и попросить заодно одолжить мне необходимую сумму? А ведь это идея. Срабатывает, однако, инстинкт самосохранения. Быстро прикинув простым сложением потенциальные расходы, я понял, что денежных средств, которыми владею, хватит здесь надолго. Это означало, что вероятность осуществления моего коварного замысла значительно увеличивается, и я могу действовать спокойно, планомерно и не торопясь. Опять же, учитывая благоприятные местные условия обитания, это время я мог бы провести не так уж и плохо и даже с пользой для изнуренного многолетней работой организма. Так, немного успокоившись, я приступил к типичной курортной жизни. Завтрак, пляж, прогулки, дискотеки. Правда, я лишь изображал беззаботность, а на самом деле голова моя работала как компьютер, вычисляя все, за что можно зацепиться и как-то заработать. Через пару дней у меня уже на каждой улице было по десятку знакомых мухамедов, которые постоянно пытались со мной общаться, угощая то чаем, то кальяном. Они очень интересовались русским языком, как называется тот или иной товар, как правильно предложить его покупателю, как сказать «спасибо, пожалуйста, дешево, дорого», записывали все это в блокнотики, а затем демонстрировали мне выучить.

0: обо всех больных забота. Добрый доктор Айболит всем зверятам говорит: приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, всем.
1: Погибает боец джихада, попадает на небеса, открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок, он идет на первый этаж, говорит: ребята, где здесь Магомед найти? Я говорю: слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят: выше. Он на третий этаж, там сидят православные. Выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит: так, где здесь Магомед? Тот говорит: да успокойся. Ну, ты с дороги, садись, может, чаю хочешь? Он говорит: хочу. Магомед, чаю.
0: Под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. Эй, мужик, ведь больно коже. А в ответ: хуяк по роже. Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать. Только это все хуйня. Дальше слушайте меня. Я плохого не спижу. Дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа, так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать! Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать. Где толчок, а где кровать? В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата. Дед, конечно же, узнали, вспомнил. Бля, меня пинали. Помню, пиздили колом. Кто? Не помню. Бля, дурдом. Где же блядская старуха? На-ка, ёбни барматухи, вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. Ну и жонка у тебя. Ну а я при чем? Хуйня! И стакан ему поднес. На-ка, выпей, старый пес. Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова.
2: Как, ты Вова? Ну здорово,
0: а я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу. Фу, пиздата, есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет. И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи, все гремит и там, и тут. Мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны. Кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком. Жены воют, дети плачут, в страхе бабки внуков прячут, бьются стекла, рвутся брюки, и вот так по всей округе.

эротизмом. Более того, это зрелище вызывает скорее философские мысли, нежели эротические. Во какую замечательную работу нашли! Девчонки, а что, другой не было? Вы бы хоть попробовали, может, у вас бы получилось. Но бабочек эти мысли как будто и не посещают. Встали, отряхнули пыль с колен, губки вафельные утерли, получили зарплату, сказали спасибо и снова шагом марш на боевой пост. С продажной любви этого эротического фастфуда, быстрого и самого честного, началась моя сексуальная жизнь и, может быть, ею и закончится. Жизнь развивается по спирали. Ты возвращаешься к тому, что когда-то уже проходил, и удивляешься сам себе, ведь однажды уже так было, и однажды оно тебе жутко надоело. Каждый день какие-то разные лица, которые даже не запоминаются. Чужие бабы, холодные голоса, равнодушные вопросы. «Ну ты все? Я могу быть свободна?» Все это приелось и захотелось постоянства. Найти одну девочку, преданную, чистой душой. Нашел. И понял, что прав был тот, кто сказал: «Будьте осторожны в своих желаниях. Вдруг они исполнятся». Появление постоянной разрушило мою семью и чуть не сломало мне жизнь. Я едва удержался на плаву. Все потому, что поверил бабе. Я был обманут за то, что сам хотел быть обманутым. Сейчас я думаю, а пусть лучше будут такие, что стоят на улицах. Они же честнее. Это постоянные всегда врут. Только в самом начале отношений любовница довольствуется второй ролью, а потом нет. Может, ты, по большому счету, и не нужен ей в качестве мужа, но она все равно стремится разрушить твой брак. Для нее это, если так можно выразиться, дело чести. Вот в чем разница между мужчиной и женщиной. Самец хочет от многих самок одного, а человечица хочет многого, но от одного мужчины. И вступать опять в эту игру с очередной бабенкой мне что-то неохота. Жопой чую, придется снова применять все свое умение, чтобы противостоять ее интригам. Я начинаю понимать, что не стоит плыть против течения в мутной реке. Смешно, но таким определением можно охарактеризовать роман с порядочной женщиной. И уж лучше другие порядочные, те, у которых все по порядку. Сегодня один, завтра другой. И за деньги. Они не засирают тебе мозги словами о любви, не звонят твоей жене и не мотают ей нервы. И обходятся они значительно дешевле, чем та чистая душа, которая искренне и бескорыстно тебя любит. Я бы даже не считал общение с ними за измену жене. Проститутки сейчас прочно укрепились в нашей жизни. Их на каждой гулянке подают, как рыбу к пиву. Ну скажите, как может мужчина продолжить победоносно начавшийся вечер без девок? Прошу заметить, продолжить. Это общепринятая тенденция, а не только моя. Общение с проститутками началось в моей жизни давно, еще в Питере. И я решил посвятить им отдельную главу как бабам, имеющим место быть в жизни практически любого самца. Иногда чаще, иногда реже. Многим даже неинтересно будет читать о проститутках. Они и так уже видят их насквозь. Но начинающим стоит подготовиться к встрече с этими примитивными существами и не удивляться тому, что они ленивы, нечисты на руку, и быть готовыми к бою. Тут, знаете ли, тоже вечный бой. Плейбой нам только снится. «Рома, а поехали куролесить и бедокурить!» Стоило порой закончиться программе, как возле меня нередко оказывался кто-нибудь из загулявших посетителей клуба, многие из которых плавно превратились в завсегдатаев. Почему бы не поехать? Тем более, что я и сам все равно собирался кого-нибудь быстренько на полшишечки. И мы отправлялись в баню. Практически всегда, только переступив порог элитной сауны, тут же вызывали плавсостав. Эта женская сборная по заплыву с вениками в джакузи имеет богатый опыт общения и оценивает физическое состояние клиентов с первого взгляда. И поэтому, когда мы однажды очень нетрезвой компанией заявились в баньку, девчонки моментально лениво и неторопливо пошли париться. А компания не менее фригидно полезла вынимать из карманов травку. «Не курю», — сразу сообщил я. Мой организм, измученный нарзаном, громогласно изрекает: «Нет наркотикам!» Очень меня с них сажает на измену. «Как знаешь», — сказали ребята и ушли в небытие.
Они ведь начали жрать пойло еще до прихода в клуб.

0: усугубили на программе и расклеились окончательно в сауне. А мне-то что делать? Я еще почти что трезв. Перед программой не пью, и душа у меня только-только начала радоваться празднику. «Мужики!» — бесполезно пытался я растрясти студениста похрапывающие тела. «А веселиться как же? Ну, братья, у нас же еще и сестры есть!» «Что?» — прервав храп, поднимал голову один из бандерлогов. «Что-что? Бабы еще не использованы!» «Да? Ну и хуй с ними!» «Не, ну вы же заплатили!»
1: «Мы заплатили, а ты трахай!»
2: «Если хочешь!»
0: «Вообще-то 7 баб — это перебор!» Но поскольку заняться больше совершенно нечем, да и, собственно, кроме как на баб никуда и не тянет, не пропадать же такому прекрасному вечеру. И я направил свои стопы в оранжерею к этим фиалкам. Значит так, собираемся и идем наверх в комнату отдыха. Кто именно? Потягиваясь свысока, поинтересовались они. Все. А с кем туда идти? Со мной, с одним. Они хмыкнули, несколько смутились, слегка удивились, но пошли. В комнате же столпились у матраса, не понимая, как. А в голове моей родился хулиганский, но, по-моему, весьма комический сценарий. Ведь для чего нанимают проституток? Чтобы получить от них то, чего не можешь получить ни от своей жены, ни от своей девушки. Мы платим проституткам именно за удовлетворение наших фантазий. Для того, чтобы ломаться, у нас уже есть жены, которые, впрочем, этими выкрутасами портят самцам жизнь и доводят семейный союз до логического развода. Существует даже старый анекдот. Ложатся супруги в постель, и он говорит: «Дорогая, у меня к тебе 3 вопроса. Она: в жопу не дам. Он говорит: тогда 2. Она говорит: и в рот не возьму. Он говорит: тогда 3. Нахрена ты мне такая нужна? Нахрена такая хрень? Вопрос-таки риторический. А вот на кой хрен такая пловчиха? Вопрос конкретный. Пора вернуться в банно-прачечный комбинат. К 7 белоснежкам. Если кто думает, что я начал штамповать их по очереди, то жестоко ошибается. Это буднично. Все-таки я как-никак режиссер массовых праздников. И мною была выстроена гениальная круговая мизансцена. Одна массирует мне левую руку, вторая — правую. Одна — левую ногу, другая — правую. Пятая массирует голову. И еще 2 с разных сторон делают минет. По моему хлопку вся массовка перемещается против часовой стрелки. И в этом пике моей режиссерской славы одна из них портит весь спектакль, заявляя, что ей противно участвовать во всем этом жутком разврате. Вот как? Тогда деньги взад. И мотай отсюда! Вежливо предлагаю ей. И барышня снова с головой уходит в работу. По большому счету понятно, зачем они нужны, эти ночные феи. Мне или абстрактно конкретному самцу. Да просто расслабиться. Быть таким, какой ты есть. Потому что ты заплатил ей за время, и тебе до фонаря, что она думает о тебе и всех кобелях в частности. Это основное. Если же все происходит иначе, самец звереет. Когда я утром по телефону рассказывал одному из тех сломавшихся ребят, что было ночью, он дико хохотал. Ржал до тех пор, пока я не дошел до места, как одна чуть не отказалась. «Надо было ей в морду дать», — решительно заявил он. «Эх, боярин, мягкий ты с ними!» После этого я осознал, почему иногда бьют проституток. В принципе, по этой же причине часто достается и женщинам в семьях. В тот момент, когда начинает вдруг корчить из себя оскорбленную клизму и лезть в жопу, обычно и начинается скандал. Она скрипит: «Ах ты, сука, ты мне не купил чего-то там!» Самец молчит. Она воет: «Всем все покупают, а я как нищенка!» Самец звереет окончательно. Она рычит: «У всех мужья как мужья, а у меня

Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может!», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара. И долго нам еще? 3 часа, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них, как будто дело чести. Это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кисентин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать наш

яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну, не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. 10 минут у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. Полумили отсюда есть хорошая бухта. Значит, сегодня никак? Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Яс!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь

Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я: судьба его снабдила хуем, не дав придачу ни хуя.

говорил и досыта кормил, но пес его за яйца укусил. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздец тебе, собачка. Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку. Чтоб захуй не кусала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Водил собак хозяин по музеям, никто из бультерьеров на статуи не ссал. А как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздец тебе, собачка. Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку. Чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него.

0: собачка, пока тебя не съел. Купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел. Купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: «Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух». Тот читает: «Встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй». Она говорит: «Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен?» Он говорит: «Да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй».
2: Возвращение Орфея. У льва в лесу сперли косяк. Он собрал всех зверей и говорит: «Значит так, или найдите, кто украл, или с завтрашнего дня в лесу начнется беспредел. Буду выбирать по 2 зверюшки и съедать». Собрались звери на совет, надо же что-то делать. Ведь неизвестно, с кого лев завтра начнет. Видит, летит орел. «Мы с тобой одной крови!» — кричат они. «Помоги нам! Посмотри сверху, кого нахлобучило!» «Хорошо!» Летит орел дальше и видит, навстречу летит ворона кверху пузом. «Слышь, ворона, ты случаем не видела, кто у льва косяк стырил?» «Подумаешь, косяк, тут землю кто-то спиздил!» Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз.

А Рой от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. «Самолет!» — в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от неожиданной картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо и понял, что сижу все в том же салоне бизнес-класса, вот только немца с респиратором не было. Может, вышел в сортир? Закосеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Она появилась моментально. Шоколадная кожа и синяя форма усилили ощущение дежавю. Все это я точно уже где-то видел. К тому же стюардесса притащила мне бутылку пива, а я ее только собирался заказать. Значит, заказал до того, как уснул. Возможно, я не выходил из самолета, и все мне приснилось. Нубии, море, король, государственные перевороты, перепуганный Витек, Юлий и его ракушки — всего лишь длинный и четкий сон. Да мало ли чего привидится сознанию, убитому алкоголем и наркотиками. Тем более, что и одет я в тот же самый концертный костюм и штиблеты, в которых ездил на вечеринку к нашим русским миллионерам. Только куда же тогда меня все еще несет самолет? И я решил пошарить по карманам в поисках билетов. Но при виде своих рук оцепенел. Загорелая до коричневого цвета кожа, и на ней белесые волоски, явно выгоревшие на палящем солнце. Так никогда не загоришь в северных широтах. Значит, море не приснилось. Соленая капля скатилась по виску, я вытер пот и не обнаружил своей шевелюры. «Мать, мать, мать!» И принялся активнее шарить по карманам. В левом скрытом карманчике лежали отложенные на билет домой $2000, а остальные карманы оказались набиты непонятными бумажками. С виду деньги, но я таких в Нубии, если она и была, не видел. Потому, вываливая их прямо на пол, отчаянно искал билет. Ага, вот он. Россия, Москва. А-а-а! Лечу домой! И я запрыгал в кресле. А еще, кажется, махал руками и ногами, что-то пел или орал. У меня начался приступ безумной радости, как в детстве. Если бы мне сказали, что ближайший месяц я больше не буду ходить в школу. Я бы валялся на полу, дрыгал ногами и визжал, довольный, как слон с ватрушкой. Прибежавшие на крик стюардессы не поняли моей реакции и пытались меня успокоить. Причем, хотя и был я в ударе, все же заметил, как загорались их томные черно-белые глаза от вида бумажек. Значит, все-таки деньги. Проверить предположение можно лишь одним путем. Дав стюардессе. И я одарил одну красной бумажкой. «О-о-о! Thank you, sir!» Вспыхнула она от счастья. «Thank you very much!» Чтобы никого не обидеть, дал двум другим по такой же. Они тоже благодарили, хотя и смылись достаточно быстро, видимо, опасаясь, что мой приступ безумия кончится, и я передумаю. А самолет шел на посадку в Шереметьево. Внизу раскинулась освобождающаяся от снега Москва. Я смотрел на нее в немом обожании, еще не думая о том, поменяют ли мне нубийские бумажки. «Какая разница?» Я в России. Все проблемы разрешатся сами собой. Здесь дом! Выйдя, я понял состояние человека, который готов расцеловать землю. Я тоже хотел. Но меня могли принять за сумасшедшего. Я был готов расцеловать и водителя трапа, но, к счастью, передумал. Зато радостно кинулся целовать двух блондинок в форме, стоящих у выхода из багажного отделения. Но они с профессиональной ловкостью увернулись. «Вы забыли ваш багаж, господин Трахтенберг», — заметила одна. «Вернитесь в зал». «Багаж?» «Но я продал все вещи, подарки купить не успел, да и не в том состоянии улетал». Я оглянулся на багажную ленту. По ней, словно в замедленном фильме ужасов, преследуя меня, плыл мой чемодан. Кошмар снова накрывал. «А что, если в Нубии в качестве подарка туда наложили длинных и вкусных косяков?» «А куда теперь бежать? Сорвать с чемодана бумажку, где сказано, чей он? Так чертовы блондинки уже видели мой билет и пришпиленную к нему багажную квитанцию, которую я в радостном безумии не заметил. Нет, не стану скрываться. Я устал. Меня могли съесть мурены и акулы. Я мог утонуть и не найти работу, попасть в тюрьму за долги, так черт с ним.
Пусть теперь примут за наркоторговца. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. На ватных ногах подошел к чемодану и потянул его. Тот не сдвинулся с места.

0: Люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться, потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения. Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау! Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет? Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец, не нужно меня глазами трахать, а носом кончать. И вообще, я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца. То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. Оно, как ее сочтут, невостребованной и никому не интересной. Вспоминается, кстати, анекдот. «Алло, прачечная?» «Хуячечная! Министерство культуры слушает!» Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным девочкам было проще простого, чем некоторые сволочные подонки, вроде нас, и пользовались. К подонкам относились только старшие ребята. Уболтать опытную обитательницу общежитского кибуца тоже ведь не так просто. У каждого при этом была своя методика. Например, мой однокурсник Артур работал с удивительно наглой прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет! Потри мне спинку!» Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, ну, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
1: «А что такого?» — косил подлоха Артур. «Я даже не понимаю, что тут такого? Ну, сложно вам, что ли? Ну, так не трите».
0: Играл он хорошо. Девочка даже терялась. «Но сегодня же ведь женский день! Или я что-то перепутала?»
1: «Какой день?»

вовсе не дает. И от такой тоски они, сказав прости, заводчика порвали на куски. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог.

0: Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Тящий век Екатерины, в тот век парадов и балов, мелькали пышные картины екатерининских балов. И хоть интрижек и историй орлы плели густую сеть, из всех орлов орлов Григорий лишь мог значение иметь. Оставив о ритузах сказки, что будто хуй в них выпирал, я расскажу вам без прикраски, как Гришка милости сыскал. Увидев как-то на параде орлова Гришку в первый раз, императрица сердцем бляди пришла в мучительный экстаз. Еще бы! Малый рослый, крупный, слепит в улыбке снег зубов и пламя взоров неотступно напоминает про любовь. Вот и причина, по которой, его увидев раз или два, Екатерина к мысли скорой с ним о сближении пришла. Изрядно с вечера напившись, с друзьями в шумном кабаке, храпел Григорий, развалившись, полураздетым в парике. Его толкает осторожно прибывший срочно вестовой. «Моншер, проснитесь неотложно, приказ прочтите деловой». «Какой приказ?» — вскочил Григорий. Пакет вскрывает сгоряча. По строчкам взгляд летает скорый, и вдруг завыл, приказ прочтя. «Пропал! Пропал! Теперь уж знаю! Погибло все, о мой творец! Меня немедля вызывают к императрице во дворец. Вчера дебош я с мордобоем, насколько помнится, создал, и чуть не кончился разбоем наш разгоревшийся скандал. Теперь зовут меня к ответу. Конец карьере. Я погиб. Иван, закладывай карету. Присыпь мне пудрую парик». И вот, друзья, что дальше было. Подъехав робко ко дворцу, ряд лестниц мраморных уныло проходит он. Лицом к лицу внезапно стражу встретил он и видит дуло. «Ваш пароль? Кувшин!» Он был предупрежден. Его ведут, а в сердце боль. «Зачем ведут меня? Не знаю. И вызван на какой предмет? О, Боже, я изнемогаю! Какой же мне держать ответ?» И вдруг портьера распахнулась. Стоит отряд ливрейных слуг. Стоит царица. Улыбнулась. «Орлов, ну, здравствуйте, мой друг!» Гвардеец мигом на колени пред государыней упал. «По высочайшему велению, царица, к вам я прискакал! Казнить или миловать велите, пред вами ваш слуга и раб!» Она лакеем: «Уходите». Потом ему: «Да, я могла б тебя нещадно наказать, но я совсем не так злорадна. Мне хочется тебя ласкать, и ласка мне твоя отрадна. Дай руку, встань, иди за мной. И не изволь, мой друг, робеть. Не хочешь ли своей женой меня немедленно иметь?» Он ощутил вдруг трепетание, огонь зардевшихся ланит, язык прилип к его гортани. Орлов невнятно говорит: «Ваше Величество, не смею своим поверить я ушам. К престолу преданность имею, за вас и жизнь, и честь отдам». Она смеется, увлекает его с собою в будуар и быстро мантию меняет на легкий белый пеньюар.

0: Финляндии не разберут и пиво мне не подадут.
1: А хуй тебе! Иди отсюда! В пути, придурок, жди три чуда. Одно: лишь палочкой и девять дырок крыс ненасытных усмирит. Второе: вынув из мундира, король головку обнажит. А третье: на своем пути придется кое-кого спасти. Вот, может быть, тогда... Заржала блоха и тут же ускакала.
0: Папань застегнул ширинку, бегом опять на вечеринку. Так-так, все тот же коридор. А где же гуся? Где бугор? Колючка? Ёбаный ты в рот. Бараки? Что это?
2: Ну вот, попался хуеплётик славно. Твои друзья в бараке шесть.
0: С очком из марли хуй забавный накрыл папаню.
1: Пойман, есть!
0: Кто вы? Папан задрал ебальник.
1: Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей им выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу, вы не повезло. Нажрались? Мы их и того.
0: Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора два бака с лапшой кипящей и собака. Собака баскервилей.
2: Да, вздохнул папаня. Вот пизда, старушка, а как набекайзе. Как метко бы подметил драйзер, под старость просто охуела. За стаей, блядь, не доглядела. И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать.
0: Но чу, надсмотрщик прокаркал.
1: Построится, ебёна мать!
0: Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял, и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась.
1: «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?»
0: Тут гусак один из строя вышел.
1: «Я! Мартын!»
2: «Ай, молодца!» — смекнул отец. «Не то вы, бабушке, пиздец! Пустили бабку на подушке! Ай да Мартын!»
1: «Помог к старушке!»
0: «Мартына в карцер!» Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться.
2: «Что хуй крылатый? Отлетал? Мясник! Фашист!»
0: Папа не злился. «Звонок!» Отец с трудом спустился по брючине и к двери.
3: «Кто?»
0: Оттуда резко. «Хуй в пальто!» Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый.
1: «Что ты творишь тут, Иванов?»

и говорит: «Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг». Абрам говорит: «Конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги. Поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть два». Тот говорит: «Ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам». Тот говорит: «Ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть?» Иван говорит: «Ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть». Абрам говорит: «Хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля». Тот говорит: «Да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год». Тот говорит: «Спасибо, Абрам». Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно. Ебёна мать.

0: Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь?
1: Пиздюк.
2: А как там группа без руководителя? Вернулась в лоно пышечной. Любители горячих пышек и чая с сухарями, как прежде, наслаждались за столами рок-музыкой. Директор пышечной гордилась, что в заведении подтанцовка появилась. Зинуля прыгала по пышечной, и пышки лучше елись. Клиенты чавкали. Зинуля – прелесть, азат, такой упругий, нежный. И посыпали Зину пудрой белоснежной. Все вроде в

Тогда им было нужно, чтобы тебя хотя бы узнали, услышали и запомнили. Я начинал еще хуже. Мне не предлагали даже пива и бутербродов, если считали, что ведущий в клубе не нужен. И то, что я сумел продать себя в таком маловостребованном амплуа, как конферансье, доказывает, что в шоу-бизнесе возможно все, если вы люди способны, конечно. Но это отдельный жанр. Точно такое же искусство, как торговля на рынке. Может, я научился зарабатывать деньги в шоу-бизнесе благодаря тому, что когда-то работал на барахолке, чего никогда не стеснялся. Хотя не так уж много лет прошло с тех пор, когда я продавал газеты, а рядом стоял один азербайджанец и кричал: «Купите у него газеты, потом придете ко мне, купите фрукты и завернете их в эти бумажки». Сейчас у него сеть собственных магазинов в Питере и Москве, а я продаю то, что продавать очень сложно. Профессиональное умение сделать веселье веселым, а пьянку пьяной. Если вы думаете, что бизнес – это дело торгашей, а не людей искусства, то вы в этом самом нетонущем искусстве точно не выживете. Просто умрете с голоду. К тому же торгуются все и всегда. Многое в этом плане мне дало наблюдение за работой директора фестивального центра «Балтийский дом» Шуба Сергея Григорьевича. Это был мастер большой и малой торговли, настоящий человек искусства. Так как он работал, да и сейчас продолжает, не дано никому. В нашей вселенной, по крайней мере, точно. Торгуясь, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как дьявол торговался. Человек искусства. Что возьмешь? А я тогда работал директором формального театра, который совместно с фестивальным центром устраивал свой маленький фестивальчик. Я с интересом смотрел, как он работает с известными театрами и зажравшимися артистами и ловко уговаривает их отработать за полцены. «Хочу $5000!» сообщала по телефону какая-нибудь знаменитость, которую он приглашал на фестиваль. «У нас только нет», словно ужасаясь, говорил он. «Но у нас же приедет пресса, телевидение, все такое. В общем, я вам даю 500». Из трубки слышалось: «4». «600 и банкет». «3 и дорога бизнес-классом». «700 и СВ». «2500 и бабу». «Ну нету денег у нас, нету ни копеечки лишней! 800 и устрою интервью для немецкого телевидения». Сходились на 2. В результате звезда приезжала, журналисты за интервью с ней освещали бесплатно весь фестиваль, спонсоры платили по полной, а руководство фестивальным центром покупало себе по новой машине. Он обзванивал многих, и многие приезжали вообще бесплатно. Только звезд надо было нанимать. У них то гастроли, то они честно признавались, что фестиваль им не интересен, но он добивался их приезда то лестью, то гонорарами, причем меньшими, чем они бы заработали в другом месте. И только благодаря своему коммерческому таланту делал фестиваль все популярнее и популярнее. Он делал большое дело, а я мотал все себе на ус, и чуть позже, только благодаря умению вести переговоры с клиентом, стал зарабатывать деньги. Поэтому у меня до сих пор нет директора. Но не вижу я человека, который мог бы продавать меня так, как только я сам себя умею. Торг — это тонкая материя. Многое не объяснить словами. Надо просто понимать, что и как делать. Ну, конечно, одно из первых и главных условий, чтобы что-то продать, надо это дело любить. Ну, как в том анекдоте. Встречаются двое. Один печальный, другой веселый. Печальный интересуется: «Ты что такой веселый?» «Да слона купил! Обалденный слон! Все по дому делает, жену встречает с цветами, с детьми играет. С ума сойти! Продай!» «Друзей не продают. Тем более он мне и в работе еще помогает. 1000000 даю!» «Что ты? Я бы и за 2 не согласился. А за 3?» «3 миллиона за такого слона? 4! А что я жене скажу? А детям? За 5 отдам. По рукам». Вскоре они встречаются вновь, печально возмущается: «Твой слон ничего по дому не делает, только пакостит. Пол дома задом снес, жену загнал в угол, она там 3 дня просидела, пришлось МЧС вызывать. Дети из дому убегают». «Не ругай слона». «Почему?» «С таким настроением ты его никогда не продашь». Итак, если дело свое вы любите, у вас есть все шансы. Начинающим легче. Они работают за копейки, и поэтому их постоянно приглашают на халтуры. Туда, где часто не важно даже качество музыкантов, главное, чтобы их можно было использовать как фоновую группу. Кто-то же должен играть на вечеринке, пока народ собирается, и, что самое главное, пока он расходится по домам. Кто-то должен...

дешевым певцом, дешевым фокусником или ведущим вечеринки. Когда я стал известен, много людей приходило ко мне и говорило, что они офигенные шоумены. «Ну, покажи что-нибудь», — обычно прошу я. Мне же нужно увидеть, есть ли опыт у человека. Второе, что спрашиваю, где он работает. И человек часто сообщает, что нигде, потому как ему везде мало платят. «Зачем работать-то?» — возмущается он. И не знает, и не понимает совсем, что для того, чтобы требовать хоть какие-то деньги, тебе нужно вначале вырасти до уровня профессионала. Что же касается серьезных денег, то нужно стать звездой или хотя бы просто известным человеком. А это процесс долгий, кропотливый, и разговоры о том, что ты работаешь не хуже того-то и того-то, уже не прокатывают. Сначала я пытался давать им советы, но со временем понял, что бесполезно учить человека, который внутренне считает, что выше тебя по всем пунктам. Поэтому возьми

лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сводня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать, весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит, и другой, нету вести никакой. Наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он: в лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело, как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших оточла, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый, аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит — нет, не видно. Заперт прочно. Как обидно! Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает — знакомый дух. Тьфу ты, пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет — все напрасно, видно, кормится не тем. На сучках им петь прекрасно, а в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой,

0: открыл ебальник, своей очереди ждет. А кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну. Бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что полбу хуем. Вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза. Мало! В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса. Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало. Нихуево так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут. Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица. Выплывает тут царица. Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада. Выручу в последний раз. Все, прощайте. И тот час прогремела в небе вскоре, и исчезла рыбка в море.
1: Два друга разговаривают, один другого спрашивает: а твоя теща сейчас где? Тот говорит: в Минске. Где же ей еще быть-то? А че, хороший холодильник, большой. Встречаются двое друзей. Один говорит: Васька, привет! Хочешь посмотреть настоящую борьбу двух хищников? Хочу. Приходи ко мне сегодня вечером. А что это будет за представление? Я буду своей тещей ставить пиявки.
0: Кто сегодня дежурит в постели? И шел Адам по райскому саду. И выпало у него ребро. И сказал Адам: блять! И стало так. Га-га-га, ха-ха-ха! Слышу я сейчас за спиной дикий бабский хохот, и на ярко освещенную сцену прямо во время моего монолога на железном подносе выезжает самая толстая и безобразная из моих танцовщиц, нанятая исключительно для гротеска по имени Климакс. «Уйди, чудовище!» Пытаюсь я хоть как-то обыграть происходящее безумие. «Сейчас не твой выход!» «Га-га-га-га!» Не успокаивается она и, заваливаясь на спину, потрясывает жирными ляжками. Ей хорошо. Она нахрюкалась в гримерке и уже совсем не понимает, где она и что она. Чтобы как-то выйти из этого дурацкого положения, я задаю публике вопрос. «Как вы думаете, что это такое на свадьбе? Пьяная в кружевах? По полу катается и хохочет. Правильный ответ — невеста». Народ смеется, Климакс тоже угорает. Я пытаюсь пинками ее вытолкать за кулисы, при этом еще продолжая одну из долгоиграющих баек. Но даже моего проверенного опытом многочисленных пьянок мастерства недостаточно, чтобы заткнуть незатыкаемое, унять неунимаемое и впихнуть за кулисы невпихуемое. Ситуацию спасает только убеждение зрителей, что так оно и задумано. Правда, ненадолго. Климакс пьяна не по-бутафорски. И вскоре все с интересом наблюдают за неожиданным зрелищем. Как Трахтенберг будет справляться с пьяной и безумной бабой? Ничего, справлюсь. Может, и не сегодня. Ну так завтра она будет уволена. Слава богу, такой случай у меня был единственный. В основном же... Стриптизерки, при всем моем нежелании называть их артистками, все равно имеют отношение к нашему шоу-миру, к миру шоу-бизнеса, к сцене, к блеску, к мишуре. Ну, собственно, они этой мишурой и являются. Но, несмотря ни на что, они все равно более высокоорганизованы, чем человек со стороны, так сказать, из зала. Так один наш гость перебрал и, выползая на сцену, видимо, почувствовал себя гимнастом. И решил сделать стойку на руках. Акробат из него вышел херовый, и в итоге пришлось вызывать скорую. А стриптизерки

если я живу еще, Жанна, то потому что мы расстались, Жанна, но навсегда с тобой осталась, Жанна, здоровье бедное мое,

в дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистой. У Тамары бюллетень, я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы. Тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете. Я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. Афилиста вся зарделась. Ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ. Не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу Афилисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом, волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист, доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько, сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал «прошу, довольно», но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй ввела ее рука. А пример

Лена через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с четырьмя, с пятью, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря! Скоро грянет буря! Ведь Тамара ей сказала: «Спиридон лихой вонзала». Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. «Ну, звони скорей звонок!» И звонок приятной лаской

0: же врач, и все плачу, бля. Не плачь, вот же я ебена в рот, ебни спирта, бегемот. Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой. Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. Нихуёво для начала, вроде даже полегчало. Полегчало, отвело, ай, болитого бухло. И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с айболитом скорей обнимается. Вот спасибо, добрый доктор айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит. И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод. Стал здоровым бегемот. И пошли они смеяться, лимпопо, танцевать и обниматься, лимпопо. Слава, слава айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю. В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье.
1: Песня седьмая. На кладбище навешанных пиздюлей.
0: Папанец пальчик по странице туда-сюда, туда-сюда, читает громко, четко, в лицах. Со скульптором ведь не всегда по городу идешь вдвоем. И как там Нильс, и что с гусем? Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. Где же это я? Подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте, и он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму. Пришли. Табличка «Не шуметь, не мусорить и не борзеть». Сеть магазинов на горе. Венок 400 уе. Эй, гули-гули, хули-хули, родные гуси, как вы там? В концлагере не у бабули, грустит папашка по друзьям. Прошли сперва аллеи славы, затем по Колиной пошли, на Васину свернули вправо, вот и шедевр на пути. Ну, просто охуеть! Папаня аж онемел. Вот это склеп! Прихожая, бассейн, баня, бильярдная. Какой совдеп? Такое Гейтсу не приснится. А все пиздят, вот за границей. Но меркло все пред впечатлением от розенбомового творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно. С перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал, покрякал, а затем ку-ку. Зураб, пора чертить чертеж, темнеет, ебаная мать. И начал под ворон галдеж на камне доллар рисовать. Совсем стемнело. Но рисует огромный доллар Розенбом, папаня в шляпе не балует. Сидит тихонько, бом-бом-бом. Бриге пробили на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес: «Да все мне похуй! Жаль, похмелиться не успел!» «А, Розенбом! Привет, старик! Еще ты крепок, как мужик!» Зураб: «Пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать!» Иван Абрамович из камня заулыбался. «Это славно! Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть,

0: Вотчина моя, я помню все. Как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты, фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В деле я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу. Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?
1: Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш. Его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел Тудынин. Тот, куда попало, свой нос сует.
0: Что? Беспредел?
2: Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась.
0: Ладно, в среду.

0: нам еще на леченье. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные! Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай болит, не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит, потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек, прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, добрый доктор, ай болит».
1: А вот это, наконец-таки, четвертая, последняя часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит: одно желание. Тот говорит: блять, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит: пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красное, выигрывает. Все деньги ставит на черное, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит: здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит: у нас все есть, блин. Пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска. Он смотрит, бля, красивая девчонка, ебет ее, бля, секс выше всяких похвал. Он говорит: дорогая, ты знаешь, у меня вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочка у тебя на лбу. Нахуя, блядь? Он говорит: не нравится? Сотри ее, у нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит: что ты, дурень, смеешься? Он говорит: блядь, не поверишь, только что машину выиграл. Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит: я к вам так бежала, чуть ноги не поломала. Они на нее скептически смотрят и говорят: поломать-то, блядь, не поломала, но погнула основательно. Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит: блядь, первокурсники. Он говорит: как ты догадался? Он говорит: как? Первокурсники стирают трусы. Второй курс не стирает. А третий курс вообще без трусов ходит. Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая? Не, ну это ебаная невеста, хуй помёс кто, блядь, мусина, заинсина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит: ой, извините, я если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь ты бы пиздец, я ее мать.

Пыталась догуливать. До сих пор не пойму, что все это значило. Некоторые мне говорят, что она обиделась на жениха и решила тут же, не сходя с места, отомстить. До сих пор не знаю. Тогда же был так шокирован, что мне было не до наблюдений за людьми и раздумий на эту тему. Мысли были только о том, как отсюда поскорее унести ноги. А эта свадьба, свадьба, свадьба, все пела и плясала. Только она одна и осталась для меня загадкой. А всего я провел в своей жизни 38 свадеб. И значит, такое же количество раз видел пары, решившие жить вместе. Почти всегда с первого взгляда становилось ясно, что один из супругов человек неплохой, а второй — конченая тварь. Даже случайные гости на свадьбе видят это. И звучит фраза примерно как в чеховской «Анне на шее». «И чего это, милая, такая хорошая, за такого-то раз такого идет?» Или наоборот, жених человек замечательный, и все думают, как его эта стерва урвала. Как складывается в дальнейшем их жизнь, я один раз видел, второй раз читал у Чехова. В двух этих случаях человек, бывший очень хорошим, скурвился. Анна на шее стала блядью и стервой. А можно ли вывести тут мораль, что с волками жить по-волчьи выть? Даже не знаю. Все-таки работал только у богатых людей. Ну или хотя бы один из супругов должен был быть богатым, как было у Чехова. Ведь бедные не заказывают звезд. Наверное, среда, подпорченная деньгами, имеет свои особенности. Ну да и бог с ними. На тот момент, когда лично я обзавелся второй половиной, денег ни у нее, ни у меня не было. Нам не снились ни балы, ни свадьбы в дорогих ресторанах с нанятыми музыкантами и тамадой. Нас не держала вместе какая-либо веская причина, кроме любви. Ну, например, когда девочка беременеет, а парень вынужден жениться. Ничего подобного не было. Нас связывали только чувства. Мы оба все еще учились в институте, оба придумывали, как заработать. Я пахал как мог, выступал на пьянках, зажигал с песнями на улицах, несколько раз в неделю выступал в самом модном тогда андеграундном кабаре «Арт-клиника» и помимо этого делал все. Торговал газетами, подрабатывал грузчиком. И, кстати, одним из первых в этой стране, почувствовав ветер перемен, стал мотаться в Турцию за шмотками, которые мы с Леной продавали на рынке, несмотря на мороз или жару и насрав на престиж нашего гуманитарного образования. На каникулах мы вместе ездили куда-нибудь отдыхать. Всю Европу проехали автостопом, и нам было наплевать, по большому счету, на отсутствие комфорта и элементарных удобств. К тому же, я всегда был уверен, что когда-нибудь разбогатею. А сейчас это временно. Ну, просто такой жизненный этап. Казалось бы, идеальное сочетание для семьи. Молодые люди, оба не избалованы деньгами, оба равны, любят друг друга бескорыстно, а значит, и вправду любят. Но почему тогда я начал изменять? Наверное, потому, что мужчина полигамен. Такими нас создала природа. Тут хоть тресни. В свою защиту я могу сказать одно. Я не искал возможностей пойти налево. Я не бегал за бабами. Уж тем более в первые годы нашей совместной жизни. Возможности сами находили меня. Как говорят, не вор ищет случая, а случай ищет вора. Моя главная профессия — конферанс. Конферанс — это пьянки. Пьянки — это красивые, алчущие удовольствия бабы. Бабы — это невесты, готовые снять трусы и так далее, и тому подобное. Если честно, находясь в горячке работы и думая только о том, как сделать так, чтобы людям понравилось, и чтобы позвали еще, я даже не всегда успевал осознать, что изменяю любимой. Ну, например, как-то к нам в арт-клинику заявляется центральное немецкое телевидение. Зная, что народ здесь работает самый свободный и отвязный, они говорят, что хотят снять сюжет про «Ночь свободной любви в России». Обещают неплохо заплатить. Деньги — это хорошо. К тому же год на дворе 93-й, наша страна еще слыхом не слыхивала о таком виде любовных развлечений, то есть мы в этом деле будем первые. Для людей творческих самое приятное — возглавить колонну. И мы взялись. Пообещали людей собрать и на секс развести. Кирка Миллер, художник и хозяин этого клуба, сделал из папье-маше огромный фаллос и пошел с ним наперевес по улицам. Прохожим, как в микрофон, просил дать в него интервью. Те, кто не шарахались и весело реагировали, получали пригласительные на нашу вечеринку. На входе мы раздавали шампанское и водку.

0: такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки. А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит, вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Говорит, да, что-то странный. Говорит, это художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и 1,5 часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.
1: Деньги, деньги, деньги, звенела в голове мысль, плавно переходящая в песню из фильма «Кабаре». Мани, мани, правит миром, где их взять, парам-пам-пам. И потом, дайвинг, это же так, для души. А ведь жрать-то чего-то надо, и на билет до дома подкопить не мешало бы. Эх, правильно говаривала бабушка, если бы спорт приносил хоть какие-то плоды, в каждой еврейской семье было бы по 2 турника. Играй лучше, внучок, на пианине! Отгоняя от себя призрак расстрелянного на базаре должника и понимая, что терпеть муки голода уже больше не могу, уселся в первом попавшемся ресторанчике на набережной. Наверное, потому и придрался к официанту. «Меню у вас только на английском?» «Плохо!» «Почему, сэр?» — поинтересовался он. «Немцы, итальянцы все понимают. Потому что буквы у них такие же. А вот у нас, у русских, как и у вас, нубийцев, буквы свои». Поэтому и понимать русские не будут. Надо сказать, что слух о регулярном чартере из России уже давно витал в здешнем горячем воздухе, заставляя местные носы и носища принюхиваться к запаху потенциальных денег. Я тоже держал свой нос по ветру и знал, что город активно обсуждает возможное прибытие малоизученных русских, о которых уже начинали слагаться легенды по всему миру. Россия только недавно распахнула свои железные границы для собственных граждан, и они поспешили изучать экзотические страны, где не жалели никаких средств, жадно выискивая запретные ранее удовольствия. Я не спеша сделал заказ. «Мистер Эпп!» Ко мне буквально через минуту подошел хозяин ресторана. «Не возражаете, если я присяду?»
2: «Конечно, прошу вас».
1: «Как здоровье? Как дела? Все ли в порядке?» — традиционно начал он. Мы обменялись положенными этикетом любезностями. «Видите ли, у меня к вам есть одна просьба», — продолжал он. «Не могли бы вы перевести наше меню на русский язык?» «Неужели клюнуло?» «Да я бы с удовольствием, но времени и сил, к сожалению, совсем нет». «Я понимаю», — согласился хозяин. «А что, если вы будете у нас ужинать? Ну и заодно поможете нам. Ужины, естественно, за счет заведения».
2: «Ну, давайте попробуем». Я подчеркнуто утомленно взял в руки меню. «Вечера за 3, думаю, управлюсь».
1: «Нет, нет, я вас не тороплю», — талантливо подхватил свою партию ресторатор. «Мне, право, неудобно вас так обременять. За 3, так за 3». Быстро оценив мой скромный заказ, а я сегодня не рассчитывал на халявное угощение, он отдал распоряжение

Официанту счет закрыть, денег не брать. Затем, лукаво улыбнувшись, предложил: «Может, сейчас и начнем?» Стоило сделать перевод для одного ресторана, как всему городскому общепиту понадобились меню на русском языке. Правильная особенность местных предпринимателей. Они не могли допустить, чтобы богатые гости стали ходить к конкуренту. А русские, к тому же, пока не успели, да и не собирались толком выучить ни один иностранный язык. Учитывая это важное обстоятельство и общее количество халаибских ресторанчиков, проблема

Теперь Чирик. Они опять позвонили. Говорит, хорошо, будьте Чирик. Говорит, нет, вот у вас вижу две тёлки сидят на заднем сиденье. Тёлок ко мне в машину. Они говорят, дед, ты ебанулся, бля. Он говорит, давайте, давайте, бля, без разговоров. Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос. Папа, ёб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься. В жопу 600-м врезается горбатый запорожец, из Мерседеса вылезает амбал, из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит, дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит, у меня нету денег. Он говорит, блядь, дети есть? Он говорит, есть сын. Он говорит, сын чем занимается? Он говорит, начальник птицефабрики. Говорит, блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер, говорит, сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут 4, блядь, на землю, пиздят их, как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит, папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркут», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит, блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Второй говорит, это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Вашерон Константина. Третий говорит, хуйня. Я вот для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку. Вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит, да, дорогая, слушайте. Она говорит, я хочу купить шубу. Ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит, да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Она говорит, дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Она говорит, спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит, дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит, да, спасибо, дорогой. Он говорит, пацаны, чья труба-то звонила?

0: посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь, и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.
1: Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка, решили больше не бухать. Решили нахуй завязать. И впрямь. От этого бухало одно разбитое ебало. То геморрой, то простатит, и вечно голову мутит. А то еще менты-сатрапы за спину заломают лапы, и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту, да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились. Ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрочись». «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зайчиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке, она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает. Вся эта трезвая стызя, что мед грибному суп

Христофор. А фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков, и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков, и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду. Что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» И, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может, и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте, пробуйте. Выбрав стезю и начав работать, вы должны в разных интервью рассказывать про себя какую-нибудь хрень. Особенно, если в реальности у вас в жизни нет особо сногсшибательных фактов или регалий. Если регалии есть, их нужно выпячивать. Не факт, что поможет, но не повредит точно. Я, например, в каждом интервью рассказываю, что являюсь кандидатом культурологических наук и стараюсь показать диплом, чтобы не казаться кандидатом педагогических наук. Затем я начинаю убеждать журналюгу, что являюсь инструктором по дайвингу и тут же демонстрирую сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались с сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дуре, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек. Ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известного сейчас олигарха. Но, правда, лучше не называть фамилий, чтобы не нарваться на неприятности. Сказать: догадайтесь, мол, сами. Я русский человек. И у вас небольшой выбор фамилий. Если вы женщина, надо рассказывать другое. Меня воспитывали до 18 лет, потом я решила, ну их нафиг, буду работать сама. Работала и грузчиком, и дворником, потом в одиночку ограбила инкассаторский броневик и на украденный $1 000 000 записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда, где ложь. Правды в ваших интервью, если она неинтересна, вообще быть не должно. Если же вы пытаетесь что-то скрыть, то на вас будут копать информацию и обязательно раскопают. Есть у меня один приятель, он тоже из шоу-бизнеса, может, слышали, Сергей Рост. Так вот, как-то на него вышли две совсем юные журналистки из питерской газеты для школьников «Пять углов» и вежливо попросили дать интервью. Сославшись на занятость, он порекомендовал перезвонить через неделю. Когда они позвонили, сообщил, что уезжает на гастроли, и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил.